0: создал Тору в приправу к нему. То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение, как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света, и тогда он удостаивается 613 пкудин, вкладов.
1: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Тора и заповеди называются 613 эйтин, советов. То есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 пкудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий килим. И это то, что называется превратить получающий килим в выдающий килим.
0: Это называется действие. То есть поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий килим, также он должен дать нам и отдающий килим. Однако нет света без кли, как сказано выше, что нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мере своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти килим действия, которые называются отдающий килим. И это происходит посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И потому сказано, который сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец и учитель, что сотворил означает нечто новое, сущее из ничего. И подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творения должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать». Из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, это называется делать. И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения. Тем не менее, это называется по имени человека.
1: И мы можем поднять это из слов Бальсулама. О сказанном дает мудрость мудрым. Он спросил, надо было бы сказать, дает мудрость глупым. И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано, ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием. Как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодной, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями, и у человека нет сыновей. И отсюда следует сказанное нашими мудрецами: всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказано «человек — древо полевое». Означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна, если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодный, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
0: Поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. И сказано следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору в начале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора. И когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору в начале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
1: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей. То есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, который породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть, когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть, когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем, то, что сказали наши мудрецы, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновья — это заповеди, а это означает, что все действия заповеди, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И, разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни. И поэтому считается мертвым. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы по поводу стиха «Цион, никто не требует его». То есть необходимо требование. Смысл этого в том, что Ционом называется Малхут, то есть выше Малхут. Это означает, что все действия человека должны быть ради Творца, а не ради собственной выгоды. И, как сказано, вспомню Всесильного и издам стон. Когда вижу я, что всякий город построен на своем холме, а город Творца унижен до глубины преисподней. То есть, то, что касается его собственной выгоды, это в порядке. И все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работа в святости, чтобы работать ради Творца, эта работа является низкой, и для этого необходим свет Торы, то есть тот, кто учит Тору, должен до изучения Торы потребовать от Торы, чтобы она дала ему этот свет, чтобы он мог работать ради Творца.

0: כן, אנחנו... מה שמעניין פה, רשום פה ככה ש...
1: То, что интересно, здесь написано так, что не благословили Тору. То есть не благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословили Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
2: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. То есть они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Мы должны прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. И Тора Рабаша приносит плоды еще какие? И Тора Барасулама приносит плоды. А наша Тора приносит. Это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи. Это самое важное.
1: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен Хисарон. А чтобы прийти к Хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному Хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
2: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой, может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Исраиля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил, знаешь, подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Исраэль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Исраэль, они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе. То есть испорчены. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Исраэле. В народах мира нет злого начала. И прежде всего, послушай то, что написано, что Исраэль эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему недостает исправляющей силы, называется Исраэль. Мы видим, что этот Хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция Творца, чтобы он создал желание в себе. А человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. А для того, чтобы привести Исраэль к конечной цели, Израиль имеется в виду, что и народы мира, и те, кто получают свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль.
3: Для
2: того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели, нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него, там страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И до этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который пробуждает его к этому. Есть немножко больший свет относительно всех этих вещей без облачения в этом в мире, человек начинает пробуждаться. Это называется духовность. Потому что без облачения это уже свет, который для того, чтобы действительно получить, нужен экран. Отраженный свет ради отдачи. И так далее. Каждый раз, когда свет усиливается, светит ему больше, он пробуждает из общего числа желаний человека еще более грубое свойство, еще более высокое, то есть согласно желаниям, еще больше. И так человек пробуждается, пока не пробудится так, что хочет духовного больше, чем материального. У него есть разведчики здесь, которые всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока, благодаря усилиям, ускоряет этот процесс. И в конечном счете, в итоге этого процесса, начинает хотеть духовного больше всего материального. Больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом, когда он переходит через Махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального. Это благодаря свету в ней. Все это благодаря свету Торы. Больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественному. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет Тора уже как свет абсак. Это уже, когда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, и что именно, и насколько он просит. Это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя. Это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющийся, и пользуется им, светом Апсак, ради исправления, а потом для действия, получения, ради отдачи. То есть приводит уже к цели слияния. Всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление согласно хисарону. А до этого, чтобы быть в хисароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит, и это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства, начинают от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущение. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке к кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, как почувствуйте и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наше дело — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше светов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете. Приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь. Есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи. Они просто живут все время в этом. Вместе со всеми событиями этого мира, но живут так просто, живет все время. Вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно, запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше и не падаешь, тоже неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
1: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
2: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. Тебе есть желание получать неисправное, в противоположности по форме относительно Творца, и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает. Во мне решимо, что он делает? Как бы как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие, пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление, чтобы привести человека к цели творения. Давление постоянное, скорость постоянная. То есть что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям. Но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение, болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленное. И пока ты не захочешь сам все-таки, Убеждающая сила будет сила очень большая.

0: Все это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому. Для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к сознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения. Да.
1: Почему у человека возникает ощущение, что
0: Творец делает все, а человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делает все. Почему? Потому что без отношений, твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, который он посылает желанию, а отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения клея и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Это действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение, то есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экранный отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это... Не это кли. Кли, который над желанием получать, желание получать, если я рисую какую-то чашечку, наполненную светом, так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там кли, который мы строим, и без этого кли нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это кли, в этой мере ты страдаешь. То есть... Это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экранный отраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил его, захотел его. Он не... Ну, конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат... Осознание... Осознание любви, слияния, объединения и всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то. После экрана уже не о чем говорить. Да.
1: Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении... Я сам делаю то, что я пытаюсь сделать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
0: Ощущение, что Творец помогает мне, это отменяет ощущение моей самостоятельности, это неправильно. Неправильно. Тебе кажется, что ты сегодня мачо, о, какой Творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это... Маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такое у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, как это я, а он сильнее меня. Я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому... Женщина не обязана исполнять заповеди, не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из точки «я буду властвовать», «я буду править». Забеговорим. Это у мужчин.
2: Да.
0: И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, к партнерству, любви, ко всем этим вещам. Прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь, а не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так и партнеры. Я не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом... Потом это еще хуже. Да.
1: Но это любовь к Творцу.
0: Любовь к Творцу? Любовь к Творцу, может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. То есть, делай что-то, мы, видишь, любим тебя, просим. То есть это перед отменой себя, так человек говорит. И действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся. Пусть помогает. Так... Любовь, то, что мы учим в предисловии к учению Сефирот, он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взоры, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение, итоговое такое, это любовь. А если до этого, это не та любовь. Это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Ну, пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. Ты хочешь молитву, помолюсь, действие я сделаю, заповеди, пожалуйста, чтобы мне было хорошо. То есть какое истинное отношение к Творцу?
1: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности, давления, ненависти, ощущения отсутствия подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует, какое кли для этого необходимо. Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу его. Я ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно его не желаю. Как я это раскрываю? Свет светит в моё кли, противоположное ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим следующее. Света входят в килим и создают килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется кли. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
0: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем, услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение клея отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
1: «Сделаем» и «услышим» означает совершить действие выше знания. Это значит «сделаем». А затем «услышим», то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в «келим бины», в исправлении бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать. До действия, до появления кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет келим. Что значит нет келим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделаем» — действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец. Но ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, в соответствии со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущему мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
0: Мошенничество.
1: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля. Ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. Ведь ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь, чтобы он работал над ним и исправлял его. Ты видишь, что у тебя больше ничего нет, но точка в сердце растет рядом с желанием получать настолько, что из нее ты уже судишь свое желание получать и действительно хочешь, чтобы оно изменилось. Знаешь, тут есть вещи, которые трудно выразить. Ну и теперь Давид, да? Прежде всего, ты начал Рош Ходеш со Слихот?
0: Конечно.
1: Ну и хорошо, слава Богу. Много людей приходит. Как так?
0: Из-за этого теракта, который был.
1: Из-за теракта должно было прийти еще больше людей. А именно теперь пришло мало? Видишь, что происходит? Не верят в Слихот. А ты сам почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
0: Было, по крайней мере, как 8 миньянов. Отсюда ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
1: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
2: Ну, Азмар, это лишь Оль.
1: Да, так что ты хотел спросить?
0: Шлихот не проблема. Что такое ахоры по ним в заповеди?
1: Ахоры по ним, обратная лицевая сторона заповеди. Ахор и по ним. Ахораем — это подготовка, а по ним — это уже получение вознаграждения.
0: То, что я готовлю кли — это ахор, то, что я получаю потом — это по ним.
1: Я не знаю, что такое по ним и ахор в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь по ним и ахораем, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположны и вообще не связаны. Я могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это. Так это в порядке, да? Мы согласны с этим.
0: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? В чем Тора виновата?
1: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торой результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть те, как святые имена, которые раскрываются в намерении ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь, не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
0: Сама Тора не виновата.
1: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки. Да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого, а берет ту же силу и использует ее в иных формах. тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется

0: силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
1: Ну,
0: да?
1: Как это?
0: Так оно.
1: Кен.
2: Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовно, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами то, что каббалисты пишут об этом, но, по крайней мере, после Гмар Тикуна, по-видимому, приходит состояние, как это кажется. Но на пути туда не просто что проходят ямы разные, балаганы, вообще не видят ничего.
0: Человек никогда не видит, куда идет. Поскольку в обычной жизни, допустим, ты исследователь в этом мире, ученый. Физик, химик или химик, физик, я уже не помню, что во что включается.
2: То и другое в биологии, это в порядке.
0: А, и то и другое входит в биологию, хорошо. И ты исследователь. Когда ты исследуешь, то своим разумом ты словно хочешь овладеть предметом исследования. Ты как будто поглощаешь то, что исследуешь, и хочешь поместить это внутрь своего желания, внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовное, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих килим, твоего сердца. Ты как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень. Ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже то, что у него считается святостью, это у него святость. А вся твоя святость относительно нее — это так, отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься, тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти, как семя, из которого появляется росток. Росток.
2: Я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу...
0: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь рассуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Ну как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле, иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
2: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.

0: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет среди тебя. Ты почувствуешь. Ее, у тебя будут своего рода такие вибрации от нее, и этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там Высший опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
1: Какая простая вещь. Когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
0: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Кабалу, Бней Барух и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду. А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя, и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит, выбери, но приложи немножко усилий, да?
2: Ну, Хелик Тедзайн.
0: Ну, 16-я часть. Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
1: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
0: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувства. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. Насколько быстро можно это сделать, что люди более сильные, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
3: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Келим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение? Это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения, это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желание.

0: к исправлению.
1: Если Творец работает с Келим, то что на этом все? Закрылись. Вопрос, что с нашей стороны? Можем ли мы что-то поменять? Нетаров сказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к Нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с Ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кле, чтобы это был самый большой хиссарон обратиться к Нему. И вместе мы это сможем выстроить.
2: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Израиль. А злое начало существует только у Израиля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Израиль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, нам нужны исправления, и все это, вся эта статья, это статья как руководство к действию.
1: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться, быть в намерении, что в результате придет свет, и то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, чтобы были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человек удостаивается сыновей в духовной работе. То есть твойство Творца, когда он уже может отдавать, это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это, может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти Единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
2: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем действительно, что мы у него просим.
1: Да, и очень красиво объяснялось, что вся работа в исправлении желания получать и достижения отдачи, наша отдача в десятке — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Рав очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой. Если мы вместе над этим поработаем, то и увидим результаты. Не будет чувствоваться боль, желание получать.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сфирот. Мы учим учение десяти сфирот, второй том, шестая часть. Мы находимся в 20-й сноске. Мы почитаем это из того, что говорит Ари, 20-й пункт. И это произошло таким образом, что света Озен распространяются до Шиболет Закан, и света Хотемпе также проходит там. И раз так, безусловно, когда распространится через это же место света Инаем де Акон, смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклутаин вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан, и получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. А семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истаклут в святах Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. Так как Хотем доходит до Хазе, а Пе — до Табора, но не от Шиболет Закан и выше. Войдем в урок с Рабашем. Теперь мы учим три вещи одновременно. Смотрите, с одной стороны мы учим, что мир Никудим не получает свет от П и ниже, как А получает от П и ниже Гальгальты, А получает от Инаем и ниже. Согласно этому, можно было бы понять, что мир Никудим стоит от Инаем и ниже Рож Десак и облачает эти Ахаб. Но он не сказал так. Но даже от П и ниже они не облачают. А где же облачают? От Табора и ниже Сак. И это по другой причине, потому что Зивук был на Решимот, которые поднялись от Табора и ниже Сак. Значит, здесь проявляется добавка, которой не было в предыдущих парцуфах. Поэтому, с одной стороны, нужно сказать от П и ниже, от Инаем и ниже. Но, говорят, Озен Хотем П Гальгальт и Апсак рассматриваются по второму сокращению. Они распространились от этого места. Теперь, когда он говорит об Ахаб Рождесак и называет их Сароддикна, это одно и то же. Что значит одно и то же? Что Озен распространяется до Бины, до Шиболет Закан, а Хотем Пе распространяется оттуда и ниже. Так он делит весь Гуф Гальгальты, Апсак. Теперь, когда он говорит от Хозе, Хазе до Табора, что имеется в виду, в Рош до Сак, и мы говорим, что корни продолжаются от Зивуга, который был в Рош Сак. Или от Шиболет Рош де Сак, или от Мазлин с Есодом, завершение Сак, вместе с Табором Гуфа Саак, Но все эти вещи, называемые табур, хазеш и болит, мы называем только сарот, потому что здесь речь идет о втором сокращении, поэтому он дает им и имя сарот. Теперь мир Никудим, который получает от сарот дик, называемых ахабдесак, мы сказали корни, то есть первый рошиш суд получает от Шиболит, Рождесак. А не от Шиболит и ниже, где он действительно облачается внизу, от Табора до Хазе Гувдесак. Но откуда он получает свои корни света от Рождесак, от света Озен? Затем гарни кудим, которые стоят, облачаются от табура до конца тиферет, до сиюма тиферет, там стоит кетер. От сиюм тиферет до исода, аба и има. И, в общем, он называет их второй стадией. У них был ахаб, вышедший из первого рож, поэтому где они должны получать цвета деса, которые не были сарот, зарампины и малхут? Когда они... Он говорит, озем называется рож. Если так, то нет хотем и п. Тогда он на самом деле получает от гуф. Но поскольку они тоже являются рож, то по причине цимцум бет они гуф, но по причине цимцум алев мы не различаем между гальгальтой и наами ахаб, поэтому они должны получать от рож, откуда от царот на верхней сафе, поэтому они получают от нижней сафе и от шиболит, что это показывает, что они все еще являются рож, которые получают цвет бины, как гальгальта и инаем дейшсут, в отличие от гуф никудим, который должен получать от настоящего гуф десак, где его шорош, от п дерож десак и ниже, называемого здесь саарот, вместе с нижним мазер. Стремя килима чеболит, хазе и табур. Иногда возникает другое объяснение. Из-за того, что у кетера и хохмы нет килим, поэтому кетер и хохма не распространяются до шиболит. Но это другая причина. Из-за того, что им не хватает авиюта, поэтому он говорит об общем принципе, о кетере и хохме вообще не говорят. Если мы говорим, что от рож мы не говорим, и только гуф, тогда кетер хохма не распространяются в гуф. Это совершенно верно. Но мы учим кетер и хохму также и в гуф. А вопрос килим. Это трудно понять во всех местах. Я вам говорил, что Ари нам объясняет. Посмотрите, в мире Ацилут, Твунада, Ацилут, который называется первая гей имени Авая, не Юд имени Авая, а первая гей имени Авая. Он говорит, что это целый парцуф. У него есть пять парцуфим только в Бине. У него есть одна Авая. У кого? У Твуны. Он говорит, в кетере и хохма мы не должны говорить. Мы начинаем говорить только с бины. И эта бина — это парцуф твуны. В нем есть хабат хагатнеи. Из них пять, и там есть три линии. Далит — это короткая линия, это хабат, хагат неи. Также он учит в вав, хабат, хагат неи. Также он учит и в последней гей, хабат, хагат неи. И также там он говорит о кетере и хухме не говорят. По соответствующей стадии можно сказать, как учат Кетер и Хохма, называется высшая сила над ним. Кетер называется желанием отдавать. Первая стадия называется высшая сила над ним, потому что ничего не делает. И кли, и свет приходят со стороны высшего, поэтому это было к нижнему, но тут не хватает объяснения. Озен продолжается в душе боли, так он говорит, свет Озен продолжается в душе боли, это кетер хухма. Хухма остается на своем месте, у нее нет никакого распространения, только бина распространяется до Озен. Озен распространяется в душе боли, как будто он делит шиболит на две стадии и не объясняет, как они... как хухма остается на своем месте и не выходит. Пхинадалит называется табур, пхинагимал называется хазе, пхинабет называется шиболит, и на этом заканчивается. Чтобы распространяется, не хватает там авиюта из четырех пхинот прямого света. И много раз он думают, что это называется также авиют шорыш. Бывают случаи, что нет, это нужно было бы объяснить здесь. То, что должны быть зивук мухин, его нет. Поэтому говорят иногда, что иногда нет, а иногда есть. Когда есть, это не когда есть, а как у других, как должно быть. Посмотрим, что написано выхода. Приходим к выводу, что в соответствии с этим три никудот гарды никудим берут свет для нужд своих келим от трех светов, которые являются ахаб, именно в шиболит. То есть они уже считаются гуфом по причине цимцумбет. Но зад берут только от двух светов, хотем и пе, от шиболит вниз до табура. Так как свет верхнего озен уже закончился и прекратился в шиболит закан. Если так, что он пишет, Ари говорит прямо, свет озен уже не говорят о саарот, говорят о свете озен. Свет озен, ор бины, был в шиболит и ниже в гуф, не распространялся. И поэтому свечение высших трех никудот больше семи нижних. Это просто ступень выше. Свет озен верхнего уже закончился и прекратился в шиболит закан, так как от табура вверх различают три кли, возникшие от исхода светов, называемого никудот. При выходе света малхут к зерампе, но возникла кли малхут от табура до хазе. При выходе света Зерампина возникла кли Зерампин от Хазе до Шиболит. А при выходе света Бины возникла кли Дебина вместе Шиболит. Где мы это учим? В Гальгальте Апсак, в Акудин. В результате получается, что бина заканчивается вместе с шиболи, так как нет у нее кли ниже шиболи дзакан. Это по причине авиюта далит пхинот. Свет зерампин оканчивается в хазе, свет малхут на табуре, и об этом он говорит, так как свет озен верхнего уже закончился и закрылся в шиболи дзакан. Это общий принцип, говорит он, в Акудим вызывает у нас вопрос. Отсюда следует, что шиболит относится к рож, но поскольку он объясняет, что нужно сказать, что шиболит уже гуф, если так, и если это не называется гуф, то что это значит? Это распространение. Здесь мы понимаем, почему это называется распространение, потому что ахаб называется гуф, но там в Акудим, как я учил, что шиболет уже называется кли бины, если шиболет все еще называется рож. Ну, это будет немножко трудно объяснить. Есть еще причина. Он спрашивает так. Что он спрашивает? Здесь он говорит. Пхина Гимл называется Хазе. В Парцофе Гальгаль там учили, что когда очистилась Пхина Далит, вышла между основным Авиютом от Малхут, опустилась Хазе, которая является... Пхиной Гимл, он спрашивает. Мы учили в мире Ацилут. Возьмем, например, мир Ацилут. Мы учили так. Внутренний парцов Ацилут называется Арихампин. Его рож — это Кетер Хохма.
1: Ну,
0: скажем, Кетер. Всякий рож называется кетер. От начала буквы «Юд». От «П» до «Хазе» называется «Гарбины». Это «Абовы има выше». Это называется «Аб». Это называется «Юд имени Абая». И это называется «Ацилут». И называется «Абовы има Илаин». Высший «Абовы има». От «Хазе» и ниже называется «Первая Гей». Бина. От табура и ниже называется зон. Это разделение не обязательно в Ацилуте, которое относится к Цимцумбе, даже в Ак. Во внутреннем парцуфе Гальгальты мы тоже даем такой порядок. Потом мы учим прежде первого сокращения окончание было в таборе. По причине второго сокращения оно стало в хазе. И он приводит доказательство Изор. Ари говорит, написано так. Есть одна перегородка посреди внутренних органов человека, которая прерывает от верха к низу, выбирает в себя сверху и передает вниз. И он объясняет, что значит посередине, в хазе. Если мы говорим, что хазе называется Пхина Гимл, то какая связь между хазе и Пхина Гимл?
2: Сейчас перейдем к следующей части урока. Прежде споем песню.

0: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, и мы изучаем статьи об учительстве. Мы с вами начали это делать уже раньше. Сегодня будем изучать 24 и 25 пункты. 24-25 в книге на иврите, 395-я страница. У кого нет книги на иврите, где есть раздел «Учебный материал», мы прочитаем сейчас 24-й пункт, а потом прочитаем еще раз 25-й пункт. Проведем семинар, потом послушаем объяснение Рава, и потом у нас будут ответы на вопросы, если вопросы будут, и постараемся вместе использовать Тору как средство исправления. Это то, что мы слышали сейчас на уроке, что Тор — это только лишь средство исправления, а все остальное — это клипа, поэтому мы клипы не хотим, мы хотим исправляющее средство. Постараемся приблизить средство, возвращающее к источнику. Давайте начнем. Прочитаем 24-й пункт, который находится на иврите на 392-й странице. Прочитаем 24-й пункт, он небольшой, прочитаем его в десятках, и мы читаем на 395-й странице на иврите статью Бааля Сулама «Поручительство», 24-й пункт.
2: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом вместе с ними. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что эти искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть, пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лика с лица земли.
1: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ними вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение, покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лица земли. Итак, друзья, мы вместе прочитали 24-й пункт. Может быть, кто-то успел дважды прочитать. Здесь Бааля Сулам говорит об искрах очищения и переходной стадии. Давайте вместе на семинаре постараемся выяснить, что это за искры очищения, что такое вообще искры очищения и что такое переходное звено, и о чем здесь говорит Бааля Сулам. Пожалуйста, семинар 5 минут.
2: Бааля Сулам говорит, что только народ Израиля может быть переходным звеном, между всеми желаниями, которые у нас есть, и что нам нужно делать — очистить наши желания, чтобы они были подобны духовным. Для этого нужны искры очищения. Превратить их в кли.
1: Кому нужны эти искры очищения? Тот, кто в них нуждается. А другим зачем они? Он говорит о народе Израиля, и мы говорим о народе Израиля внутри нас, да, что они нуждаются в этом, и они приходят к тому, что они нечистые, и они нуждаются в этих искрах, чтобы очиститься.
2: Помню, Рав рассказывал на одном из уроков о том, что искры очищения — это как некий гарон, горло в гуфе Адама. То, что весь мир — это один, как одно тело, а эти искры — это как горло. Переходное звено, то, что позволяет соединиться с единой высшей силой для того, чтобы передать. Собственно, в этом функция горла — передавать телу сверху вниз, передать всем остальным народам. Такова роль.
1: Переходное звено — это есть две стороны. С одной стороны есть народы мира, а с другой стороны — есть Творец, и нужно быть связующим между ними.
2: Да, это вопрос для выяснения. Что значит быть
3: Исраэль?
2: Если мы получили такую заповедь «возлюби ближнего как самого себя» в десятке, и то мы готовы к этому, тогда весь процесс, который мы проходим в десятке, для того, чтобы передать это всему человечеству.
1: Да, удивительно, сколько времени прошло, что были такие встречи, как есть сейчас в Хайфе, встречались разные группы в разных наших местах, и снова это колесо как бы возвращается, снова этот процесс.
2: Народ Израиля прошел предварительную подготовку, не просто так получили Тору, а была подготовка, и об этом и говорится, что это потомки Авраама, Ицхака и Якова. И это кли, которое должно прийти к любви к ближнему. То есть прежде всего нужно исправить это кли. А затем происходит развитие и исправление других кли.
1: Кроме желания нет ничего, это ценности желания получать. Говорится, что это желание, оно нечистое. И очищение — это то, что нужно очистить это желание.
2: Да, мы читаем статью «Поручительство Арвуд». Рав говорил в первой части урока о том, что Творец как бы обращался ко всем народам и предлагал Тору. Мы внутри себя не в состоянии принять Тору в наши природные желания. Нужно развивать нечто совершенно другое. Это и есть те искры очищения, которые мы развиваем. Всякий раз, на каждом уроке, сейчас есть события по всему миру, это то, что мы должны развивать. Это для нас важно.
1: В этом пункте он пишет, что есть покой и свет в любви к ближнему. Это мы должны передать, это называется народ Израиля, в этом заключается наша роль. И это и есть вот это искры очищения, которые мы должны передать, как мы это делаем. Для этого у нас есть десятка, и нужно помочь друг другу, что именно это, любовь к ближнему, это является наша роль. Итак, друзья, после того, как мы вместе выяснили в десятках, мы почитали, вместе выяснили, давайте послушаем объяснение Рава, клип номер 3. Что такое искра очищения?
2: Когда кли очищается, то оно очищается постепенно. Свойства пхинот алев, бет, гимл, шореш, очищение экрана. И эти этапы называются этапами очищения.
1: Когда говорится о нас, о группе Бней Барух, я могу понять эту работу, но от нас должно перейти ко всему миру. Как мы передаем вот эти искры очищения?
2: Ты не можешь передать эти искры очищения никому. Никому. Это все равно, что с детьми. Мы не можем им что-то передать. Мы можем провести их через разные состояния, чтобы они поняли, что это за состояние очищения, состояние изменения. Но не можно им это передать. Ты не можешь все, что ты понимаешь и чувствуешь, вместить в другого человека. Ты можешь только провести его по различным состояниям, чтобы он сам научился, и тогда станет так, как ты. Тогда будет понимать так ты и чувствовать, как ты.
1: Так вы можете объяснить, что значит, что мы будем каким-то вот передаточным звеном, через нас протекут все вот эти искры очищения ко всему миру?
2: То, что с нашей помощью, тех, кто идет вперед, тех, кто входит в духовную работу, тех, кто продвигается на некоторых этапах, даже маленьких, но в направлении целетворения, так это все превращается уже в тропинку, в путь для всех тех, кто последует за ним. Так и мы продвигаемся.
1: Когда мы хотим обратиться к миру, мы видим, что Баля Сулам и Рабаш говорят все время о том, что всем придется прийти к любви к ближнему. Вопрос, ведь мы учим, мы, что эта работа всегда выше знания. Им тоже придется прийти к такому уровню?
2: Все.
1: Это работа всех выше знания.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Все выше знания и все к любви. Окончательное исправление — это абсолютная любовь между всеми частями творения, между всеми отдельными индивидуальными душами.
3: А сейчас давайте почитаем 25-й пункт.
2: 4 минуты, пожалуйста. Читаем в десятках 25-й пункт.
1: Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье о даровании Торы, в 16-м пункте, что Тора не была дана про

0: Там по той причине, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее выполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора.
1: אולם עדיין צריך לבאר, אולם עדיין צריך לבאר, איכן...
2: Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы. Еще раз 25-й пункт сначала. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы» в 16-м пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
0: И поэтому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора. Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы.
2: Сейчас посмотрим еще клип. Он, пожалуйста, клип номер два.
0: 25-й пункт. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя», которая является центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
2: Отсюда мы понимаем, насколько понимание Торы, что она, для чего она, какова ее цель, как ее выполнять, насколько мы не понимаем, что если нет цели объединиться, то и что называется Торой, если она целиком предназначена для того, чтобы передать объединению, посвящена объединению людям и передать это объединение Творцу. Поэтому он и говорит Бааль Сулам, пока не было большой группы, пока она не почувствовала, что она обязана объединиться, пока их работа была в египетском изгнании, когда чувствовали, что невозможно соединиться, когда необходимо быть в каком-то состоянии, когда понадобится объединение, сила объединения. Ну, как скажем мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет у нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас? Это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Так что кроме этого есть все. Абсолютно все есть в Египте, в нашем состоянии, кроме объединения. Но вот с этим мы и не соглашаемся никак. Остаться в таком состоянии. С недостатком объединения не согласны. И только это. Мы готовы отказаться от всего, готовы выйти в пустыню, готовы оставить все. Прохождение конечного моря. Только ради объединения. Если у нас такая необходимость, и после всего этого нам еще нужно обязаться в поручительстве и тогда получить Тору. Вот тогда это называется выполнением Торы и заповедей. Только представьте себе, насколько это понятие Торы, заповеди, цели из всего этого, насколько это вообще скрыто от народа Израиля, от всего мира. Если есть вопросы в процессе, пожалуйста, задавайте.
0: Он говорит, что возлюби ближнего как себя невозможно выполнить в одиночку, а только лишь при согласии всего народа. То есть если нет согласия народа, то невозможно даже начать эту работу. Но мы иногда говорим, что если я начинаю пробуждать поручительство со своей стороны, то я могу начать состояние, и не надо ждать всю группу.
2: Во-первых, есть разница, когда нет вообще ничего, или все-таки есть общество, группа, люди, которые собрались. Это во-первых. Или ты говоришь о Вавилоне, или ты говоришь уже о группе Авраама, которых он вывел из Вавилона, начал сорганизовываться вместе с ними в духовной работе, а это уже совершенно другое. Или ты говоришь о том, что происходит сегодня в мире, такое большое стадо, которое вообще не знает, для чего оно существует и куда направлено. Или ты говоришь о людях, которые проходят наше сито и выходят с некоторым пониманием, ощущением, хоть как-то слышат, о чем идет речь. Это уже называется народом. Народ — это не означает, что у тебя есть несколько миллионов. Народом называется группа, которая говорит об одной цели, духовной цели, у которой есть высший ведущий, творец, и методика. Так вот, согласно этой методике, подходу, они уже могут реализовывать связь между собой для того, чтобы достичь цели.
0: Да, но получается, что одиночка не может начать работу, пока он не чувствует, что есть согласие.
2: А с кем он начнет? Не понимаю тебя, с кем он начнет? Ему, по крайней мере, нужно еще несколько человек. Так что значит возлюби ближнего как самого себя? Что значит постичь Творца, если постижение Творца возможно только через связь между людьми? Я собираюсь постичь Творца. Я сейчас где-нибудь закроюсь, залезу на какой-то холм, где-то в Непале, там, не знаю, где-нибудь, буду сидеть в какой-то медитации. Это означает, что я ищу Творца?
0: Да. Нет, это понятно, что не так. Но дело в том, что если нет согласия общего, если не чувствуется общее согласие...
2: Нужна поддержка, разумеется, от окружения. Конечно. Тор не может существовать в одном человеке. Не может. Только в связи между людьми. Тора — это методика исправления. Исправление связи между людьми для того, чтобы привести их к уровню Творца, к свойству Творца, к отдаче ради отдачи, к получению ради отдачи. Это Тора. Особенная программа.
3: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
4: Ну,
2: допустим, у вас есть группа.
4: И
2: вы движетесь в направлении цели. Вы хотите постичь Творца,
0: Но

0: 20 грамм. Так вот на эти 20 грамм я могу почувствовать Творца, могу его понимать, могу соединиться с Ним, быть в связи с Ним. Я могу стать как Он, на те самые 20 грамм моего желания, которое было ради получения, а теперь ради отдачи. Так это работает. Каким образом я приближусь к Нему? Только через то, что буду прилагать усилия достичь таких состояний. И нам с товарищами объясняют, что мы находимся во взаимности между людьми, поэтому получаешь что-то хорошо, что-то нехорошо. Могу действовать, могу сам себя разворачивать через разные состояния в разных направлениях. И тогда, соответственно, по отношению к товарищам я по-разному себя ощущаю. Где-то трусь о них, где-то разворачиваюсь со стороны в сторону. Таким образом мы привыкаем, так движемся. Разумеется, сделать это без людей невозможно. Нужны люди, которые согласны на это, которые хоть как-то согласны. То, что для них цель жизни важна, ценна, и они готовы прилагать усилия, готовы потрудиться.
1: На что соглашаться? Там написано
2: «Аль-Маласким».
1: Дополнение согласились. Вот с чем согласились?
2: Слушай, Афилу, не ше бицу им искиму. Аль-Май им искиму?
0: Ну, во-первых, мы должны согласиться с целью. В том, что мы хотим раскрыть высшую цель. Это прежде всего. Для того, чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет, которая находится во всех, нам нужно принять условия, чтобы те люди, которые уже постигли это, они обучают нас, как абсолютно во всем, когда иду приобретать какую-то специальность. Есть учитель, который мне объясняет, ты должен действовать так-то и так-то, и я должен следовать по их стопам, слушать и делать то, что они говорят. Здесь то же самое. Был, допустим, Авраам. До этого Адам решен, потом Авраам, Моше и так далее. Не имеет значения. Главное, есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. Так что при таких-то условиях и такой-то работе ты сможешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, действуй. В общем, вся наша цель — это раскрыть высшую силу. Все, что мы делаем, для того, чтобы постичь его. Как его постигаем? С помощью силы отдачи. Как достичь силы отдачи? Через работу между нами и света, возвращающего к источнику. Вот и все.
3: Мы слышали очень много особенного от нашего великого учителя. Может быть, прочитаем небольшой отрывок из того, что мы слышали. Раф отвечал вопросу, на вопрос сказал, допустим, такие как мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что у нас нет объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать? Еще раз. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, душит тем, что не дает нам это сделать? Давайте полминуты подумаем об этом. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что в нас нет объединения?

0: בואו נעבור חברים לשאלות, בבקשה, כאן באולם.
1: Давайте, друзья, перейдем к вопросам здесь, в зале и в мире. Мы приглашаем, задавайте вопросы о том, что мы читали, о том, что говорил Рав, Киев 1, пожалуйста.
2: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти до любові до ближнього в своїй конкретній десятці? Чи мені потрібно для
3: цього? Здравствуйте. Я не понял, могу ли я прийти к любові к ближньому в своей десятке? Или для этого мне нужно согласие какого-то внешнего народа? Или более, большей группы? Чье согласие мне нужно, чтобы прийти

0: сказати, що ну у мене немає шансів
1: при любові к ближньому.
0: Бо народ Ізраїля
1: завжди я можу сказати, що у мене нет шансів прийти к любові к ближньому. До тих пор, поки народ Ізраїля не согласився з цим, поки нет согласия.
2: Тому що ми лумдимо, є ж хок прат виклал шавим.
1: Ну, як ми изучаем, що є такий закон, частные и общие равны. Ми слышали от учителя, що достаточно нам прийти к любви к ближньому в десятки. И этим, как бы, как мы слышали, можно достичь окончательного исправления. Как только ты приобретаешь свойство отдачи, когда достаточно, чтобы у тебя была десятка и поручительство в десятке, затем ты уже сможешь справиться и с народом, и со всем миром, и со всей Вселенной, и с Творцом. Нам нужен первый уровень. Потом мы работаем уже только с мощностью. Меняется мощь. Можно тогда будет уже работать и со всем человечеством. Потому что мы и так даже себе представить не можем, даже если бы сказали нам, что ты сейчас должен любить все человечество, чем мне это поможет. Хорошо бы справиться с 10 человеками. Ну и вообще, говорится даже, что двое, как минимальное множество. Может быть. Но все-таки мы слышали, что желательно, чтобы было 10. И этого достаточно, это все условия.
3: Туда, Барух, выкача. Туда, дебарну, альзеше, а вот локи блюет.
4: Мы говорили о том, что праотцы не получили Тору, потому, и также мы говорили, что один человек не может войти в духовное, насколько я понял. То есть праотцы были в духовном, но не получили Тору. Как это?
1: Так чем вопрос?
4: Это слышится, что здесь есть противоречие. С одной стороны, они не получили Тору, потому что были как, ну, как одиночки, но все-таки они были в постижении, если я понимаю. Да, давай немножко приведем в порядок наши термины. Праотцы, о которых говорится здесь, в статье этом поручительстве, хотя и говорится в разных местах, есть разные толкования, но здесь, в этой статье поручительства, праотцы — это имеется в виду желание внутри человека, это гальгальт и наим, есть ахаб. А вот эти авод праотцы — это более чистые желания, которые называются гальгальт и наим. И он объясняет, что они пока не могли получить Тору, потому что не раскрылось все желание получать. То есть здесь не говорится о людях, которые были в постижении или не были в постижении. Дальше он объясняет вот это деление между Израилем, народом мира, Гальгальт и Наим Ахаб. Он объясняет, что так же, как и праотцы относительно народа Израиля, так же народ Израиля относительно народов мира. Вот об этом я спрашивал Влад, когда мы говорим о народе Израиля, то здесь не говорится ни о государстве, ни о земле Израиля, о людях, которые живут здесь, на этой земле. Говорится, народ Израиля — это те, кто пробуждается к исправлению. То есть мы говорим о процессе внутри нас, внутри одного человека.
1: Ответ на вопрос Баруха как раз в 19 пункте о том, что эти высокие души нуждались в Торе и уже выполняли ее до того, как она была дана всему народу.
4: Спасибо, Левон, за добавку. Турция 7.
5: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlandırabiliriz?
1: Как мы можем ускорить процесс, чтобы прийти к общему решению и взаимности? Тут есть несколько правил. Ну, во-первых, все, что в твоих силах делать, делай. То, что на сегодня ты знаешь, что надо делать, все, чему ты научился, все правила Рабаша, принципы Рабаша — это первое. Во-вторых, есть то, чего ты не знаешь, но зато другие знают. Есть много товарищей в мире, которые прошли путь. У нас есть конгрессы, есть рамки, которые помогают действовать, чтобы достичь цели. А если что-то непонятно, то тоже всегда можно следовать за другими, туда, куда идет вся группа. А третье, всегда можно обращаться к Творцу, Он всегда перед тобой. получить ответ.
6: Да, в клипе, который мы смотрели, Рав сказал так. Это тоже было по поводу согласия. Можно посмотреть там. Рав сказал так. Мы должны прежде всего согласиться на цель, что мы хотим раскрыть высшую силу. И чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет и царит над всеми, мы должны согласиться на эти условия. Когда люди, которые постигли это, они учат нас. Так же, как и везде, когда я хочу обрести какую-то профессию. Есть учитель, который объясняет мне, нужно сделать это и это, и я должен следовать за ним, слушать его и делать то, что он говорит. То же самое и здесь. У них был Адам Ришон, потом Авраам, потом Моше и так далее. Главное, что есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. И в этих условиях, в этой работе, ты можешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, делай. Вся наша цель — это раскрыть высшую силу. И все, что мы делаем для того, чтобы раскрыть ее, как мы постигаем ее? С помощью силы отдачи. Как мы обретаем силу отдачи? Благодаря работе между нами и свету, возвращающему к источнику. Вот и все.
7: Gracias, amigos. Sobre el punto 24. Al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
8: Если мы канал, проводник, что означает удачное распространение? Смотря на каком уровне, срезе мы говорим. Удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. И тогда те самые искры очищения передаются всем. Всем, кто, допустим, готов. Следующий слой желания получать в человечестве, который уже готов. Поэтому мы не раз слышали, что без объединения между нами нам нечего распространять. И мы видим, что этого нам не достает. То есть мы можем как бы делать много чего полезного и не видеть результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, мы не должны видеть результаты. Может быть, мы увидим результаты через какое-то количество лет, может, десятки лет. Мы не знаем, как работает система. Поэтому в ответ на ваш вопрос, удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. Тогда в результате этого, во внешнем выражении, мы сможем увидеть, раскроются разные пути, возможности достичь множества людей. И тогда уже можно проверять и количество, и учеников. Но это все будет только результат объединения.
4: Мы слышали от Рава в клипе, который мы смотрели. Рав сказал очень красиво. Он сказал, тот, кто продвигается вперед и уже входит в духовную работу и продвигается на каком-то этапе, этапы даже небольшие относительно цели творения, становятся уже тропой и путем для тех, кто следует за ним. Постараемся быть этим путем. Мак 11. Нам не слышно. Мак 11.
9: Спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Рав в клипе говорил про то, что можно совпасть с Творцом там, на 20 грамм желания. Можете объяснить, это что, можно на какую-то часть совпасть с Творцом? Не надо исправления всех желаний, можно на какие-то отдельные части совпадать с Творцом и как-то вот чувствовать его?
2: Ну
8: да, именно это и называются ступени. Разумеется, можно прийти только частично к подобию по свойствам, но это не конец. Нужно исправить все части. Поэтому, да? Если ты сравниваешь свое состояние, ты достиг, например, на 1% подобия Так ты движешься, есть таким образом 125 ступеней. То есть в любом случае нужно достичь завершения, нельзя остановиться в конце. Когда этот конец, это уже зависит от тебя.
4: Еще вопросы?
10: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para conectarnos, pero ¿cómo llegar verdaderamente
4: a
10: un sufrimiento profundo del ego por desear conectarnos?
4: Мы производим разные действия, чтобы объединиться, но как достичь настоящего искреннего страдания, чтобы объединиться? Спасибо. Ты задаешь очень важный вопрос, который взят из слов Рава. Давайте проведем семинар. Мы слышали, как Рав говорит, что заботимся ли мы об объединении, страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения, чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, и это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Давайте проведем семинар, как мы помогаем друг другу заботиться о том, что у нас нет объединения. Семинар 5 минут.
8: Да, на самом деле, думал спросить это или нет. Ведь естественно для человека, что он не страдает от объединения, от недостатка. Это желание получать, чего вдруг не страдать от недостатка объединения. Как раз наоборот, наслаждаюсь быть один и вообще ни с кем не связываться. Но еще раз, у нас есть духовная цель. И тогда вопрос, который хотел задать, надо ли играть перед товарищами в том, что я страдаю от недостатка объединения. Иногда Сеня говорит, ну что происходит, почему? То есть уже есть некое ожидание, что так должно быть.
4: У нас есть преимущество. Мы читали статью «Мир в мире», и там Бальсулам объясняет, что все свойства человека в итоге ни к чему не приводят. Но мы должны помочь друг другу в достижении высшей цели. И для этого мы должны играть в величие цели и величие Творца и помогать в этом друг другу.
8: Говорят, с одной стороны, не нужно страдать в духовном, с другой стороны, именно без такого страдания сознания зла невозможно достичь цели. Так действуем как раз противоположно все, через усилия к любви к товарищам. Все усилия для объединения, очищения приведут в конечном итоге к осознанию зла и к необходимому страданию, которое ведет к цели.
4: То, что я страдаю от того, что я не могу остаться в своем желании получать. Я никого не хочу. Я хочу замкнуться и никого не видеть. И в этом усилии, когда мы выходим в объединение, это огромное усилие, это желание получать. Рав сказал в этом клипе, что нужно растереть наши желания друг от друга и почувствовать, насколько мы неспособны, и тогда прийти к молитве, потому что иначе мы не продвинемся.
8: Да, и даже то, что называется «любовь к товарищам», есть такая часть, что я хочу, чтобы меня любили. Да, я могу дать свою любовь, но я хочу, чтобы меня любили. Для меня это важно. А Рабаш пишет, что вся цель в том, чтобы вообще не думать, чтобы получить хоть что-то в ответ, чтобы только давать. Это называется «любовь к товарищам». А достичь этого не просто, как раз работой группы всей, и десятки всей группы, и всего то, что называется «народ Исраэля», «Бней Барух», чтобы прийти к такой любви. Как просить силу Творца после множества наших усилий, чтобы прийти по-настоящему к любви к ближнему?
4: Как мы поможем друг другу сожалеть о том, что нет объединения? Я думаю, что Если мы дадим друг другу величие и важность цели раскрытия Творца, это и будет сожаление от того, что мы не обрели условия, которые приводят к раскрытию Творца в связи между нами. Если мы только посмотрим на это таким образом, что мы виноваты в том, что Творец не раскрывается между нами, потому что мы не создали необходимые для его раскрытия условия. Не одели правильное одеяние, это и есть объединение, которое соответствует раскрытию высшего света. Это хиссарон, который должен раскрыть каждый, как он создает это, что связь между ним и товарищем было бы подходящим для облачения света, чтобы он был чистым. Сейчас он видит, что он грубый.
11: Как позаботиться о том, чтобы хотеть духовное? Ну, во-первых, нет заповеди страдать. Необходима важность и величие цели. И двигаться в воодушевление к цели. И иногда, когда падаешь в какое-то страдание, нужно понять, что нам нужны хорошие и плохие состояния. И в любом состоянии нужно видеть следующее состояние. Тогда смотрим, как этого достичь. Вопрос на самом деле непростой. Как мы можем помочь друг другу? Почувствовать то, что мы не страдаем от того, что не объединены. Мы сейчас слушали фокус-группу. Может быть, кто-то хочет поделиться, как можно помочь? Вообще. Ну, допустим, человек учится десятки лет и не страдает от того, что не соединен с другими, но все еще продолжает. То есть, во-первых, вопрос, откуда у него энергия, чтобы продолжать. Да и вообще, как можно помочь? Кто? Нир, пожалуйста.
4: На утреннем уроке у нас есть все условия, у нас есть книги, есть товарищи, есть семинары, есть рав, есть все идеальные условия для объединения, для того, чтобы привлечь свет и дать этой силе нас исправить. И чувствуется, что вот это та самая точка, на которую мы должны надавливать упорно. И что еще не хватает?
12: Микрофон.
11: Все, что поддерживает условия, которые нам завещали каббалисты, нужно выполнить. Это приведет к страданиям. Если такого страдания нет, так как же можно прийти к цели?
4: Человек страдает, если ему это дорого. И когда ему это дорого? Когда он в это вкладывает. Чтобы помочь ему страдать, нужно в это вкладывать. Как? Показывать ему, что другие вкладывают во что? В объединение, в десятки, в группе. Тогда у него будут силы тоже вкладывать. И тогда это для него станет дорогим и важным.
11: Может, с помощью упражнений, которые мы делаем, у нас сейчас упражнение глава десятки. Мы уже сделали несколько кругов. Каждый из товарищей сказал, что было какое-то пробуждение, когда он думал о десятке, и мы видели, что товарищи приходили, прилагали дополнительные усилия.
3: Шем Латин Бон. Каша.
13: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada, al desear cambiar
6: товарищи сказали, что то, что ты видишь, что десятка уже объединена, я должен изменить только свое восприятие реальности, то, что я вижу. И это подарок. Сказано, нет более совершенного, чем разбитое сердце. И то, что мы это чувствуем, это подарок. Это мы можем действительно просить. Спасибо, друзья. Перейдем к докладу. Пожалуйста, Алон.
12: Нахаем за урок нашим преподавателям и Рабашу Раву. Мы хотели бы сделать сообщение о праздниках месяца Тишрей, о расписании. Мы говорили о важности дежурств. Нас ожидает множество трапез, и это очень важное, благословенное действие. Поэтому прежде всего спасибо всем, кто берет ответственность и дежурство. И, пожалуйста, зайдите, посмотрите таблицу, кто когда дежурит. Есть множество возможностей приложить усилия, привлечь свет. Итак, праздники в этом году начинаются с Рош ха-Шана, с 11 сентября. Это пятница. Коротко давайте посмотрим. Итак, с утра урок 2.40. Затем у нас будет перерыв после урока, трапеза хумус. Затем дневной урок с 12 до часу и трапеза Рош ха-Шана с 2:30 до 4. Обратите внимание, суббота, воскресенье, подобное расписание. Обратите внимание, урок с 5:15 до 5:30, потом с 5:30 до 8 урок, с 8 до 9 перерыв и трапеза с 9 до 10. Затем возвращаемся к нашему обычному расписанию. Без 4:15 подготовка урока, с 4 до 5:30 урок, и затем трапеза. Медленнее, да. Итак, пожалуйста, покажите. Все расписания опубликованы, находятся на сайте Events Kleivan. Сайт мероприятий на всех языках уже есть, пожалуйста. Это официальное место нашего расписания. Затем Йом-Кипур 20-го, затем Суккот 25 сентября. Вся неделя Суккота, Ушпизин, и завершим праздником, завершим дарованием Торы. Мы каждый раз будем напоминать о расписании, будем рассказывать, что конкретно происходит, будем давать уточнения. Еще раз. Все расписания уже выставлены, заходите, смотрите, чтобы знать, когда что происходит. И быть готовым к объединению.
6: Спасибо, есть много возможностей для объединения. Сегодня в 18:30 и до 8 будет встреча с итальянским Кли. Встреча будет транслироваться в системе РВУТ. Еще есть сообщение, дорогие друзья. Приключения Каббала, Новый год. Мы вас приглашаем на прекрасный вечер объединение с вопросом, как мы можем действительно обещать, что следующий год будет хорошим, и это состоится 7 сентября в 18 часов. Гилад Шадмон и Орен Леви будут вести это мероприятие. Оно открыто для всех, для знакомых, родственников, для молодых и старых учеников. А закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющий сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, в пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это, что можно понять, что человек и дерево, которое не порождает потомство, называются бесплодными. Все можно понять, но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной. Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
0: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его, за этот дар, как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами, и также они называются 613 советами, эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие Слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, эйтин, и это свойство ахор. А когда удостаиваются слышать голос речения Его, 613 заповедей становятся вкладами, кудин, и это от слова «пикадон», «вклад». Ведь существует 113 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени. И это свойство по ним заповедей. Однако мы должны знать и понимать суть Торы и заповеди в целом, и какое отношение к ним имеет действие, и что значит слышание. То есть, если слышание — это главное, то для чего человек должен начинать порядок работы в качестве исполнения слова его, которая называется Ахор? Почему бы нам не начать сразу с состояния Паним, которое называется Пудин? Эта работа как будто выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что Он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И неважно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
1: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как кли, которое должно сделать творение, которое противоположно по форме кли Творца, его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос. Если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление. То есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
0: Первое. Он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет. Что он мужчина. В таком случае ему не нужна помощь. получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес, он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца. И тогда для него начинается порядок подъемов и падений. То есть иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он поддается доводу тела, которое спрашивает, для чего тебе эта работа? Работать ради небес. И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, в чем состоит польза удостоиться работать ради отдачи, и что он теряет, если не сможет выйти из эгоистической любви к себе.
1: Когда человек преодолевает и не убегает с поля боя, а преодолевает, усиливает свою молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы ему дали требуемую помощь, чтобы он смог выйти из-под власти получающего ради себя, тогда ему необходимо большое преодоление, чтобы он поверил, что Творец окажет ему помощь. То есть человек должен верить, что все, что он видит, что ему все труднее выйти из-под власти получателя, и видит, что каждый раз он начинает видеть, как его зло хуже, чем у других, тогда он должен сказать, Творец обязательно поможет мне теперь, потому что сейчас я уже пришел к осознанию истины, что без помощи Творца нет никакой возможности. Ведь все, что он думал совершать действия, которые помогут ему выйти из-под власти получателя, ему не помогло. А наоборот, получатель стал сильнее и проявляет большее сопротивление работе ради отдачи. Тогда человек должен преодолеть и не поддаваться советам разведчиков, а только преодолевать выше знания, чтобы Творец помог, как обещали нам наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако, откуда человек может взять силы для преодоления, чтобы он мог верить в веру мудрецов? Это возможно только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение, как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света. И тогда он удостаивается 613 пкудин вкладов.
0: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Тора и заповеди называются 613 эйтин советов, то есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 кудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий келим. И это то, что называется превратить получающий келим в выдающий келим.
1: Это называется действие. То есть, поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий келим, также он должен дать нам и отдающий келим. Наконец, это без кли, как сказано выше, что нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мире своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти келим действия, которые называются отдающий келим. И это происходит посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Потому сказано, который сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец.

0: учитель, что сотворил, означает нечто новое, сущее из ничего. И подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творение должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать». Из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, это называется делать. И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения, тем не менее это называется по имени человека.
1: И мы можем поднять это из слов Бальсулама о сказанном «дает мудрость мудрым». Он спросил, надо было бы сказать «дает мудрость глупым». И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано, ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием, как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодной, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями. И у человека нет сыновей. И отсюда следует сказанное нашими мудрецами, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказано «человек — древо полевое». Означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна, если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодный, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
0: Поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. Из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору вначале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора, и когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору вначале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
1: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей. То есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, который породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть, когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть, когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником Жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем, то, что сказали наши мудрецы, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновья — это заповеди, а это означает, что все действия заповедей, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И, разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни, и поэтому считается мертвым. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: Из уже сказанного поймем то, что сказали наши

0: Все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работа в святости, чтобы работать ради Творца, эта работа является низкой, и для этого необходим свет Торы, то есть тот, кто учит Тору, должен до изучения Торы потребовать от Торы, чтобы она дала ему этот свет, чтобы он мог работать ради Творца.
1: То, что интересно, здесь записано так, что не благословили Тору. То есть не благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословить Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
0: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. То есть они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Мы должны прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. Тора Рабаша приносит плоды. Еще какие? И Тора Барасулама приносит плоды. А наша Тора приносит. Это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи. Это самое важное.
1: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен хисарон. А чтобы прийти к хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
0: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой, может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Исраиля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил, знаешь, и подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Исраэль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Исраэль, они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе, то есть испорченные. Злое начало создал Тору в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Исраэле, в народах мира нет злого начала. То есть, прежде всего, послушай то, что написано, что Исраэль — эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему недостает исправляющей силы, называется Исраэль. Мы видим, что этот хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция

0: Творца, чтобы он создал желание в себе. Человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. А для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, Израиль имеет в виду, что и народы мира, и те, кто получают свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели, нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него там, за страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И для этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который пробуждает его к этому. Есть немножко больший свет из всех этих вещей без облачения в этом мире, и человек начинает пробуждаться. Это называется духовность. Потому что без облачения это уже свет, который для того, чтобы действительно получить, нужен экран. Отраженный свет радиоотдачи. И так далее. Каждый раз, когда свет усиливается, светит ему больше, он пробуждает из общего числа желания человека еще более грубое свойство, еще более высокое, то есть согласно желаниям, еще больше. И так человек пробуждается, пока не пробудится так, что хочет духовного больше, чем материального. У него есть разведчики здесь, которые всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока, благодаря усилиям, ускоряет этот процесс. И в конечном счете, в итоге процесса, в итоге этого процесса начинает хотеть духовного больше всего материального. Больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом... Когда он переходит через Махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального, это благодаря свету в ней, все это благодаря свету Торы, больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественным. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет, Тора уже как свет Абсак. Это уже, когда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, что именно и насколько он просит. Это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя. Это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющий свет, и пользуется им светом Апсак, ради исправления, а потом действие получения ради отдачи, то есть приводит уже к цели слияния. И всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление согласно Хиссарону. А до этого, чтобы быть в Хиссароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли. Кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит. И это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства, начинают от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущение. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, как почувствуете и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наше дело — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше светов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете. Приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь. Есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи. Они просто живут все время в этом. Вместе со всеми событиями этого мира, но живут так просто. Это живет все время. Вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда, и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше и не падаешь, тоже неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
1: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
0: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. Тебе есть желание получать неисправное в противоположности по форме относительно Творца и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает. Мне решимо, что он делает? Как бы как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие. Пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление, чтобы привести человека к цели творения. Давление постоянное, скорость постоянная. То есть что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям, но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленно. И пока ты не захочешь сам все-таки, убеждающая сила будет сила очень болезненная. То есть это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому. Для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к сознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения. Да.
1: Почему у человека возникает ощущение, что
0: Творец делает все, человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делается. Почему? Потому что без отношений твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, который он посылает желание, а отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения клея и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Это действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение. То есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экранный отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это... Не это кли. Кли, который над желанием получать, если я рисую какую-то чашечку, наполненную светом, так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там кли, который мы строим, и без этого кли нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это кли, в этой мере ты страдаешь. То есть... Это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экранный отраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил его, захотел его. Он не... Ну, конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат...
1: Осознание
0: любви, слияния, объединения всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то, после экрана уже не о чем говорить.
1: Да. Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении я сам делаю то, что я пытаюсь сделать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
0: Ощущение, что Творец помогает мне, это отменяет ощущение моей самостоятельности, это неправильно.
1: Неправильно.
0: Тебе кажется, что ты сегодня мачо, какой Творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такой у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, как-то я, он сильнее меня. Я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому женщина не обязана исполнять заповеди. Не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из точки «я буду властвовать», «я буду править». Это у мужчин.
2: Да.
0: И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, партнерству, любви, ко всем этим вещам. Прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь, а не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так...
2: партнеры.
0: Я не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом это... Ну, это еще хуже. Да.
1: Но это любовь к Творцу.
0: Любовь к Творцу? Любовь к Творцу, может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ну, ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. То есть, делай что-то, мы, видишь, любим себя, просим. То есть, это перед отменой себя, так человек говорит. И действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся. Пусть помогает. Так... Любовь, то, что мы учим в предисловии к учению Десяти Сферот, он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взоры, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение, итоговое такое, это любовь. А если до этого, это не та любовь. Это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Ну, пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. Ты хочешь молитву, помолюсь, действую, я сделаю заповеди, пожалуйста, чтобы мне было хорошо.
2: То есть, какое
0: истинное отношение к Творцу?
1: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности, давления, ненависти, ощущения отсутствия подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует, какое кли для этого необходимо. Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу его. Я ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно его не желаю. Как я это раскрываю? Свет светит в моё кли, противоположное ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим Следующее. Света входит в килим и создает килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется клей. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
0: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем и услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение клея отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
1: «Сделаем» и «услышим» означает совершить действие выше знания. Это значит «сделаем», а затем «услышим», то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в «келим бины», в исправлении бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать. До действия, до появления кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет келим. Что значит нет келим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделаем» — действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец. Но ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, в соответствии со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущим мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
0: Мошенничество.
1: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля, ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. Ведь ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь, чтобы он работал над ним и исправлял его. Ты видишь, что у тебя больше ничего нет, но точка в сердце растет рядом с желанием получать настолько, что из нее ты уже судишь свое желание получать и действительно хочешь, чтобы оно изменилось. Знаешь, тут есть вещи, которые трудно выразить. Ну и теперь Давид, да? Прежде всего, ты начал Рош Ходеш со слихот?
0: Конечно.
1: Ну и хорошо, слава Богу. Много людей приходит. Как так?
0: Из-за этого теракта, который был.
1: Из-за теракта должно было прийти еще больше людей. А именно теперь пришло мало? Видишь, что происходит? Не верят в слихот. А ты сам как почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
0: Было, по крайней мере, 8 миньянов. Отсюда ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
1: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
2: Ну, Азмарец, это Лишоль.
1: Да, так что ты хотел спросить?
0: Слихот не проблема. Что такое Ахоры по ним в заповеди?
1: Ахоры по ним, обратная лицевая сторона заповеди. Ахор и по ним. Ахораем — это подготовка, а по ним — это уже получение вознаграждения.
0: То, что я готовлю кли — это ахор, то, что я получаю потом — это по ним.
1: Я не знаю, что такое по ним и ахор в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь по ним и ахораем, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположны и вообще не связаны. Я могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это.
2: А за беседу,
1: так это в порядке, да? Мы согласны с
2: этим.
0: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? И чем Тора виновата?
1: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торой результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть как святые имена, которые раскрываются в намерении ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь, не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
2: А Тора...
0: Потому Тора не виновата.
1: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как к высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой Пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки. Да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого, а берет ту же силу и использует ее в иных формах. Тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется сила клипы. Ведь и клипа, и святость, они всегда находятся друг относительно друга. Не бывает клипы самой по себе. Ты либо принимаешь высшую силу как святость, либо принимаешь ее как клипу. Понимаешь? Среднего нет. И ни одна не существует отдельно. Они находятся одна относительно другой. Представь, что ты хочешь сейчас отнестись с высшей силой, а ты маленький несчастный человек, стоящий на поверхности земли, и хочешь установить свое отношение к Творцу, к высшей силе, то у тебя есть только две возможности. Либо ты относишься к нему как к силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
2: Ну.
1: Да?
2: Как это?
1: Так оно.
2: Кен.
0: Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовно, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами то, что каббалисты пишут об этом, но, по крайней мере, после Гмартикона, по-видимому, приходит состояние, как это кажется. Но на пути туда не просто что проходят ямы разные, балаганы, вообще не видят ничего.
1: Человек никогда не видит, куда идет. Поскольку в обычной жизни, допустим, ты исследователь в этом мире, ученый. Физик, химик или химик физики, я уже не помню, что во что включается. И то, и другое входит в биологию. Хорошо. И ты исследователь. Когда ты исследуешь, то своим разумом ты словно хочешь овладеть предметом исследования. Ты как будто поглощаешь то, что исследуешь, и хочешь поместить это внутрь своего желания, внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовное, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих килим, твоего сердца. Так как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень. Ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже То, что у него считается святостью, это у него святость. А вся твоя святость относительно нее, это так, отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься. Тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти, как семя, из которого появляется росток. Росток.
0: Как я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу...
1: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь рассуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Ну как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле, иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
0: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.
1: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет светить тебе. Ты почувствуешь ее. У тебя будут своего рода такие вибрации от нее. И этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там выше опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
0: Какая простая вещь. Когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
1: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай, что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Кабалу, Бней Барух, и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это... Такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду. А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя, и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит, выбери, но приложи немножко усилий, да?
2: Ну, Хелик Тедзайн.
1: Ну, 16-я часть. Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
0: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
1: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувства. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. Насколько быстро можно это сделать, что люди более сильны, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
0: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Келим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение — это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения — это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желания к исправлению.
1: Если Творец работает с келим, то что на этом все? Закрылись. Вопрос, что с нашей стороны? Можем ли мы что-то поменять? Нетаров сказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кли, чтобы это был самый большой хисарон — обратиться к нему. И вместе мы это сможем выстроить.
0: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Исраэль. А злое начало существует только у Израиля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Израиль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, нам нужны исправления, и все это, вся эта статья, это статья как руководство к действию.
1: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться быть в намерении, что в результате придет свет. И то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, чтобы были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человек удостаивается сыновей в духовной работе. То есть свойство Творца, когда он уже может отдавать, это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это, может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
0: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы Он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем действительно, что мы у него просим.
3: Да, и очень красиво объяснялось, что вся работа

0: исправление желания получать и достижение отдачи. Наша отдача в десятке — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Раф очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой. Если мы вместе над этим поработаем, то и увидим результаты. Не будет чувствоваться боль, желание получать.
1: Перейдем к следующей части урока.

Учение десяти сферот. Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Мы находимся в 20-й сноске. Мы почитаем это из того, что говорит Ари, 20-й пункт. И это произошло таким образом, что света Озен распространяются до Шиболет Закан, и света Хотемпе также проходит там. И раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Акон, смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклутаен вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан, и получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. А семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истаклут в святах Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. Так как Хотем доходит до Хазе, а Пе — до Табора, но не от Шиболет Закан и выше. Войдем в урок с Рабашем. Теперь мы учим три вещи одновременно. Смотрите. С одной стороны, мы учим, что мир Никудим не получает свет от Пе и ниже, как А получает от Пе и ниже Гальгальты, А получает от Инаем и ниже. Согласно этому, можно было бы понять, что мир Никудим стоит от Инаем и ниже Рож де Сак и облачает эти Ахаб. Но он не сказал так. Но даже от П и ниже они не облачают. А где же облачают? От Табора и ниже Сак. И это по другой причине, потому что Зивук был на Решимот, которые поднялись от Табора и ниже Сак, значит, здесь проявляется добавка, которой не было в предыдущих парцуфах. Поэтому, с одной стороны, нужно сказать от П и ниже, от Инаем и ниже, но говорят Озен Хотем Пе Гальгальт и Апсак рассматриваются по второму сокращению. Они распространились от этого места. Теперь, когда он говорит об Ахаб Рож де Сак и называет их Сарод Дикна, это одно и то же. Что значит одно и то же? Что Озен распространяется до Бины, до Шиболет Закан, а Хотем Пе распространяется оттуда и ниже. Так он делит весь Гуф Гальгальты Апсак. Теперь, когда он говорит от Хазе до Табора, что имеется в виду? В Рож до Сак, и мы говорим, что корни продолжаются от Зивуга, который был в Рож Сак. Или от Шиболет Рож де Сак, или от Мазлин с Есодом, завершение Сак, вместе с Табором,
Гуфасаак. Но все эти вещи, называемые Табур, Хазеш и Болит, мы называем только Саарот, потому что здесь речь идет о втором сокращении, поэтому он дает им и имя Саарот. Теперь мир Никудим, который получает от Саарот Дик, на называемых Ахабде Саак, мы сказали корни, то есть первый Рошиш Суд получает от Шиболит Рожды Саак. А не от Шиболит и ниже, где он действительно облачается внизу, от Табора до Хазе Гувды Саак. Но откуда он получает свои корни света от Рожды Саак, от света Озен? Затем Гар Никудим, которые стоят, облачаются от Табора до конца Тиферет, до Сиюма Тиферет, там стоит Кетер. От Сиюм Тиферет до Исода, Аба и Има. И, в общем, он называет их второй стадией. У них был Ахаб, вышедший из первого Рож, поэтому где они должны получать цвета Деса, которые не были Саарот, Зарампин и Малхут. Когда они... Он говорит, Озен называется Рож. Если так, то нет Хотем и П. Тогда он на самом деле получает от Гуф. Но поскольку они тоже являются Рож, то по причине Цимцум-бет, а не Гуф. Но по причине Цимцум-алев мы не различаем между Гальгальтой и Наем и Ахаб, поэтому они должны получать от Рож. Откуда? От Саарот на верхней Сафе. Поэтому они получают от нижней Сафе и от Шиболит. Что это показывает? Что они все еще являются Рож, которые получают свет Бины, как Гальгальта и Инаем Дейшсуд, в отличие от Гуф Никудим, который должен получать от настоящего Гуф Десак, где его Шореш, от П Дерош Десак и ниже, называемого здесь Саарот, вместе с нижним Мазер. С тремя Келима Чеболит, Хазе и Табур. Иногда возникает другое объяснение. Из-за того, что у Кетера и Хохмы нет Келим, поэтому Кетер и Хохма не распространяются до Шиболит. Но это другая причина. Из-за того, что им не хватает Авиюта, поэтому он говорит об общем принципе, о Кетере и Хохме вообще не говорят. Если мы говорим, что от Рож мы не говорим, и только Гуф, тогда Кетер Хохма не распространяются в Гуф. Это

Он говорит, в кетере хухма мы не должны говорить. Мы начинаем говорить только с бины. И эта бина — это парцуф твуны. В нем есть хабат хагатнеи. Из них пять, и там есть три линии. Далит — это короткая линия, это хабат хагатнеи. Также он учит в Вав, Хабат Хагатный И. Также он учит и в последней Гей, Хабат Хагатный И. И также там он говорит о Кетере и Хухме не говорят. По соответствующей стадии можно сказать, как учат кетер и хухма, называется высшая сила над ним. Кетер называется желанием отдавать. Первая стадия называется высшая сила над ним, потому что ничего не делает. И кли, и свет приходят со стороны высшего, поэтому это было к нижнему, но тут не хватает объяснения. Озен продолжается души боли, так он говорит, свет Озен продолжается души боли, кетер хухма. Хухма остается на своем месте, у нее нет никакого распространения, только бина распространяется до Озен. Озен распространяется души боли, как будто он делит шиболи на две стадии и не объясняет, как они. Как хухма остается на своем месте и не выходит. Пхинадалит называется табур, пхинагимал называется хазе, пхинабет называется шиболит, и на этом заканчивается. Чтобы распространяется, не хватает там авиют из четырех пхинот прямого света. И много раз он думают, что это называется также авиют шорыш. Бывают случаи, что нет, это нужно было бы объяснить здесь. То, что должны быть зивук мухин, его нет. Поэтому говорят иногда, что иногда нет, а иногда есть. Когда есть, это не когда есть, а как у других, как должно быть. Посмотрим, что написано выхода. Приходим к выводу, что в соответствии с этим три никудот гарды никудим берут свет для нужд своих келим от трех светов, которые являются ахаб именно в шиболит. То есть они уже считаются гуфом по причине цимцумбет. Но зад берут только от двух светов, хотем и пе, от шиболит вниз до табура. Так как свет верхнего озен уже закончился и прекратился в шиболит закан. Если так, что он пишет, Ари говорит прямо, свет Озен уже не говорят о Саарот, говорят о свете Озен. Свет Озен, Орбины, был в Шиболит и ниже в Гуф, не распространялся. И поэтому свечение высших трех никудот больше семи нижних. Это просто ступень выше. Свет Озен верхнего уже закончился и прекратился в шиболит закан, так как от табура вверх различает три кли, возникшие от исхода светов, называемого никудот. При выходе света Малхут к Зерампину возникла кли Малхут от табура до Хазе. При выходе света Зерампина возникла кли Зерампин от Хазе до Шиболит. А при выходе света Бины возникла кли Дебина вместе Шиболит. Где мы это учим? В Гальгальте Апсак в Акудим. В результате получается, что бина заканчивается вместе шиболит, так как нет у нее кли ниже шиболит закан. Это по причине

0: приюта дали пхинот. Свет Зерампин оканчивается в хазе, свет Малхут на таборе, и об этом он говорит, так как свет Озен верхнего уже закончился и закрылся в Шиболет и Закан. Это общий принцип, говорит он, Вакудин вызывает у нас вопрос. Отсюда следует, что Шиболет относится к Рош, но поскольку он объясняет, что нужно сказать, что Шиболет уже гуф, если так, и если это не называется гуф, то что это значит? Это распространение. Здесь мы понимаем, почему это называется распространение, потому что Ахаб называется гуф, но там в Акудим, как я учу, что Шиболет уже называется кли и бины, если Шиболет все еще называется рош, ну, это будет немножко трудно объяснить. Есть еще причина. Он спрашивает так. Что он спрашивает? Здесь он говорит. Пхина Гимл называется Хазе. В Парцофе Гальгаль там учили, что когда очистилась Пхина Далит, вышла между основным авиютом от Малхут, опустилась в Хазе, которая является... Пхиной Гимл, он спрашивает. Мы учили в мире Ацилут. Возьмем, например, мир Ацилут. Мы учили так. Внутренний парцов Ацилут называется Арихампин. Его рож — это Кетер Хохма.
1: Ну,
0: скажем, Кетер. Всякий рож называется кетер. От начала буквы Юд. От П до Хазе называется гарбины. Это Абовы има выше. Это называется Аб. Это называется Юд имени Абая. И это называется Ацилут. И называется Абовы има Илаим. Выше Абовы има. От Хазе и ниже называется первая Гей. Бина. От табура и ниже называется зон. Это разделение не обязательно в Ацилуте, которое относится к Цимцумбе, даже в Ак. Во внутреннем парцуфе Гальгальты мы тоже даем такой порядок. Потом мы учим прежде первого сокращения окончание было в таборе. По причине второго сокращения оно стало в хазе. И он приводит доказательство Изор. Ари говорит, написано так. Есть одна перегородка посреди внутренних органов человека, которая прерывает от верха к низу, вбирает в себя сверху и передает вниз. И он объясняет, что значит посередине, в хазе. Если мы говорим, что хазе называется пхиногимл, то какая связь между хазе и пхиногимл?
2: Сейчас перейдем к следующей части урока, прежде споем песню.

0: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, и мы изучаем статьи об учительстве. Мы с вами начали это делать уже раньше. Сегодня будем изучать 24 и 25 пункты. 24-25 в книге на иврите, 395-я страница. У кого нет книги на иврите, есть раздел «Учебный материал». Мы прочитаем сейчас 24-й пункт, а потом прочитаем еще раз 25-й пункт. Проведем семинар, потом послушаем объяснение Рава, и потом у нас будут ответы на вопросы, если вопросы будут, и постараемся вместе использовать Тору как средство исправления. Это то, что мы слышали сейчас на уроке, что Тора — это только лишь средство исправления, а все остальное — это клипа, поэтому мы клипы не хотим, мы хотим исправляющее средство. Постараемся приблизить средство, возвращающее к источнику. Давайте начнем. Прочитаем 24-й пункт, который находится на иврите на 392-й странице. Прочитаем 24-й пункт, он небольшой, прочитаем его в десятках, и мы читаем на 395-й странице на иврите статью Бааля Сулама «Поручительство», 24-й пункт.
2: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом вместе с ними. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что эти искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть, пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лика с лица земли.
1: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ними вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что искры очищение с каждым днем все умножается, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение, покой, лежащий в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лица земли. Итак, друзья, мы вместе прочитали 24-й пункт, может быть, кто-то успел дважды прочитать. Здесь Бааля Сулам говорит об искрах очищения и переходной стадии. Давайте вместе на семинаре постараемся выяснить, что это за искры очищения, что такое вообще искры очищения и что такое переходное звено, и о чем здесь говорит Бааля Сулам. Пожалуйста, семинар 5 минут.
2: Бааля Сулам говорит, что только народ Израиля может быть переходным звеном, между всеми желаниями, которые у нас есть, и что нам нужно делать, очистить наши желания, чтобы они были подобны духовному. Для этого нужны искры очищения. Превратить их в кли.
1: Кому нужно эти искры очищения? Тот, кто в них нуждается. А другим зачем они? Он говорит о народе Израиля, и мы говорим о народе Израиля внутри нас, да, что они нуждаются в этом, и они приходят к тому, что они нечистые, и они нуждаются в этих искрах, чтобы очиститься.
2: Помню, Рав рассказывал на одном из уроков о том, что искры очищения — это как некий гарон, горло в гуфе Адама, то, что весь мир — это один, как одно тело, а эти искры — это как горло. Переходное звено, то, что позволяет соединиться с единой высшей силой для того, чтобы передать. Собственно, в этом функция горла — передавать телу сверху вниз, передать всем остальным народам. Такова роль.
1: Переходное звено — это есть две стороны. С одной стороны есть народы мира, а с другой стороны есть Творец, и нужно быть связующим между ними.
2: Да, это вопрос для выяснения. Что значит быть Исраэль? Если мы получили такую заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в десятке, и то мы готовы к этому, тогда весь процесс, который мы проходим в десятке, для того, чтобы передать это всему человечеству.
1: Да, удивительно, сколько времени прошло, что были такие встречи, как есть сейчас в Хайфе, встречались разные группы в разных наших местах, и снова это колесо как бы возвращается, снова этот процесс.
2: Народ Израиля прошел предварительную подготовку, не просто так получили Тору, а была подготовка, и об этом и говорится, что это потомки Авраама, Ицхака и Якова. И это кли, которое должно прийти к любви к ближнему. То есть прежде всего нужно исправить это кли. А затем происходит развитие и исправление других кли.
1: Кроме желания нет ничего, это ценности желания получать. Говорится, что это желание, оно нечистое. И очищение — это то, что нужно очистить это желание.
2: Да, мы читаем статью «Поручительство Арвут». Рав говорил в первой части урока о том, что Творец как бы обращался ко всем народам и предлагал Тору. Мы внутри себя не в состоянии принять Тору в наши природные желания. Нужно развивать нечто совершенно другое. Это и есть те искры очищения, которые мы развиваем. Всякий раз, на каждом уроке, сейчас есть события по всему миру, это то, что мы должны развивать. Это для нас важно.
1: В этом пункте он пишет, что есть покой и свет в любви к ближнему. Это мы должны передать, это называется народ Израиля, в этом заключается наша роль. И это и есть вот это искры очищения, которые мы должны передать, как мы это делаем. Для этого у нас есть десятка, и нужно помочь друг другу, что именно это, любовь к ближнему, это является нашей ролью. Итак, друзья, после того, как мы вместе выяснили в десятках, мы почитали, вместе выяснили, давайте послушаем объяснение Рава, клип номер 3. Что такое искра очищения?
2: Когда клей очищается, то оно очищается постепенно. Свойства пхинот алев, бет, гимл, шорош, очищение экрана. И эти этапы называются этапами очищения.
1: Когда говорится о нас, о группе Бней Барух, я могу понять эту работу, но от нас должно перейти ко всему миру. Как мы передаем вот эти искры очищения?
2: Ты не можешь передать эти искры очищения никому. Никому. Это все равно, что с детьми. Мы не можем им что-то передать. Мы можем провести их через разные состояния, чтобы они поняли, что это за состояние очищения, состояние изменения. Но не можно им это передать. Ты не можешь все, что ты понимаешь и чувствуешь, вместить в другого человека. Ты можешь только провести его по различным состояниям, чтобы он сам научился. И тогда станет так, как ты. Тогда будет понимать так ты и чувствовать, как ты.
1: Так вы можете объяснить, что значит, что мы будем каким-то вот передаточным звеном, через нас протекут все вот эти искры очищения ко всему миру?
2: То, что с нашей помощью тех, кто идет вперед, тех, кто входит в духовную работу, тех, кто продвигается на некоторых этапах, даже маленьких, но в направлении целетворения, так это все превращается уже в тропинку, в путь для всех тех, кто последует за ним. Так и мы продвигаемся.
1: Когда мы хотим обратиться к миру, мы видим, что Баля Сулам и Рабаш говорят все время о том, что всем придется прийти к любви к ближнему. Вопрос, ведь мы учим, что эта работа всегда выше знания. Им тоже придется прийти к такому уровню?
2: Всем.
1: Это работа всех выше знания.
2: Да,
1: спасибо.
2: Все выше знания и все к любви. Окончательное исправление — это абсолютная любовь между всеми частями творения, между всеми отдельными индивидуальными душами.
3: А
2: сейчас давайте почитаем 25-й пункт. 4 минуты, пожалуйста. Читаем в десятках 25-й пункт.
1: Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье дарования Торы, в 16 пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнено в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее выполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь, а потом, когда они согласились на это, им была дана Тора.
4: אולם עדיין צריך לבאר, אולם עדיין צריך לבאר, איכן...
2: Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы. Еще раз 25-й пункт сначала. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы» в 16-м пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
1: И поэтому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее использовать, исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора. Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы.
2: Сейчас посмотрим еще клип. Пожалуйста, клип номер два.
1: 25-й пункт. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», которая является центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
2: Отсюда мы понимаем, насколько понимание Торы, что она, для чего она, какова ее цель, как ее выполнять, насколько мы не понимаем, что если нет цели объединиться, то и что называется Тора, если она целиком предназначена для того, чтобы передать объединение, посвящена объединению людям, и передать это объединение Творцу. Поэтому он и говорит Бааль Сулам, пока не было большой группы, пока она не почувствовала, что она обязана объединиться, пока их работа была в египетском изгнании, когда чувствовали, что невозможно соединиться, когда необходимо быть в каком-то состоянии, когда понадобится объединение, сила объединения. Ну, как скажем мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет у нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас? Это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Так что кроме этого есть все. Абсолютно все есть в Египте, в нашем состоянии, кроме объединения. Но вот с этим мы и не соглашаемся никак остаться в таком состоянии. С недостатком объединения не согласны. И только это мы готовы отказаться от всего, готовы выйти в пустыню, готовы оставить все, прохождение конечного моря, только ради объединения. Есть ли у нас такая необходимость? И после всего этого нам еще нужно обязаться в поручительстве и тогда получить Тору. Вот тогда это называется выполнением Торы и заповедей. Только представьте себе, насколько это понятие Торы, заповеди, цели из всего этого, насколько это вообще скрыто от народа Израиля, от всего мира. Если есть вопросы в процессе, пожалуйста, задавайте.
1: Он говорит, что возлюби ближнего как себя невозможно выполнить в одиночку, а только лишь при согласии всего народа. То есть если нет согласия народа, то невозможно даже начать эту работу. Но мы иногда говорим, что если я начинаю пробуждать поручительство со своей стороны, то я могу начать состояние, и не надо ждать всю группу.
2: Во-первых, есть разница, когда нет вообще ничего, или все-таки есть общество, группа, люди, которые собрались. Это во-первых. Или ты говоришь о Вавилоне, или ты говоришь уже о группе Авраама, которых он вывел из Вавилона, начал сорганизовываться вместе с ними в духовной работе, а это уже совершенно другое. Или ты говоришь о том, что происходит сегодня в мире, такое большое стадо, которое вообще не знает, для чего оно существует и куда направлено. Или ты говоришь о людях, которые проходят наше сито и выходят с некоторым пониманием, ощущением, хоть как-то слышат, о чем идет речь. Это уже называется народом. Народ — это не означает, что у тебя есть несколько миллионов. Народом называется группа, которая говорит об одной цели, духовной цели, у которой есть высший ведущий, творец и методика. Так вот, согласно этой методике, подходу, они уже могут реализовывать связь между собой для того, чтобы достичь цели.
1: Да, но получается, что одиночка не может начать работу, пока он не чувствует, что есть согласие.
2: А с кем он начнет? Не понимаю тебя, с кем он начнет? Ему, по крайней мере, нужно еще несколько человек. Так что значит возлюби ближнего как самого себя? Что значит постичь Творца, если постижение Творца возможно только через связь между людьми? Я собираюсь постичь Творца. Я сейчас где-нибудь закроюсь, залезу на какой-то холм, где-то в Непале, там, не знаю, где-нибудь, буду сидеть в какой-то медитации. Это означает, что я ищу Творца?
1: Да. Нет, это понятно, что не так. Но дело в том, что если нет согласия общего, если не чувствуется общее согласие...
2: Нужна поддержка, разумеется, от окружения. Конечно. Тор не может существовать в одном человеке. Только в связи между людьми. Тора — это методика исправления, исправления связи между людьми для того, чтобы привести их к уровню Творца, к свойству Творца, к отдаче ради отдачи, к получению ради отдачи. Это Тора. Особенная программа.
5: Здравствуйте, Раф. А скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь? То вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
6: Ну,
2: допустим, у вас есть группа. И вы движетесь в направлении цели. Вы хотите постичь Творца, вы хотите прийти к духовному, к смыслу жизни, цели жизни. И вы получаете объяснение, что это возможно только при условии, что вы постигнете новое свойство. В противовес всему нашему миру, который устроен насилие и получение, вам нужно над этим достичь еще одну силу, силу отдачи. Это есть Тора. Как я достигаю силу отдачи? Творца так, чтобы по мере подобия свойств с Ним начну его понимать, чувствовать, достиг свойства отдачи на 20 грамм. Так вот на эти 20 грамм я могу почувствовать Творца, могу его понимать, могу соединиться с Ним, быть в связи с Ним. Я могу стать как Он на те самые 20 грамм моего желания, которое было ради получения, а теперь ради отдачи. Так это работает? Каким образом я приближусь к Нему? Только через то, что буду прилагать усилия достичь таких состояний. И нам с товарищами объясняют, что мы находимся во взаимности между людьми, поэтому получается что-то хорошо, что-то нехорошо. Могу действовать, могу сам себя разворачивать через разные состояния в разных направлениях. И тогда, соответственно, по отношению к товарищам я по-разному себя ощущаю. Где-то трусь о них, где-то разворачиваюсь со стороны в сторону. Таким образом мы привыкаем, так движемся. Разумеется, сделать это без людей невозможно. Нужны люди, которые для этого согласны на это, которые хоть как-то согласны. То, что для них цель жизни важна, ценна, и они готовы прилагать усилия, готовы потрудиться.
5: На что соглашаться? Там написано
6: «Выполнение».
5: Согласились. Вот с чем согласились?
2: Ну, во-первых, мы должны согласиться с целью. В том, что мы хотим раскрыть высшую цель. Это прежде всего. Для того, чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет, которая находится во всех, нам нужно принять условия, чтобы те люди, которые уже постигли это, они обучают нас, как абсолютно во всем, когда иду приобретать какую-то специальность. Есть учитель, который мне объясняет, ты должен действовать так-то и так-то, и я должен следовать по их стопам, слушать и делать то, что они говорят. Здесь то же самое. Был, допустим, Авраам. До этого Адам Ришон, потом Авраам, Моше и так далее. Не имеет значения. Главное, есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. Так что при таких-то условиях и такой-то работе ты сможешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, действуй. В общем, вся наша цель — это раскрыть высшую силу. Все, что мы делаем, для того, чтобы постичь его. Как его постигаем? С помощью силы отдачи. Как достичь силы отдачи? Через работу между нами и свет, возвращающий к источнику. Вот и все.
1: Мы слышали очень много особенного от нашего великого учителя. Может быть, прочитаем небольшой отрывок из того, что мы слышали. Раф отвечал вопросу, на вопрос сказал, допустим, такие как мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что у нас нет объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать? Еще раз. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, душит тем, что не дает нам это сделать? Давайте полминуты подумаем об этом. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что в нас нет объединения?

0: בואו נעבור חברים לשאלות, בבקשה, כאן באולם.
1: Давайте, друзья, перейдем к вопросам здесь, в зале и в мире. Мы приглашаем, задавайте вопросы о том, что мы читали, о том, что говорил Рав, Киев 1, пожалуйста.
2: Так, дякую, товарищи. От я не зрозумів, я можу прийти до любові до ближнього? Свои конкретные десятки. Чем мне потребно?
3: Здравствуйте. Я не понял, могу ли я прийти к любви к ближнему в своей десятке? Или для этого мне нужно согласие какого-то внешнего народа? Или более, большей группы? Чье согласие мне нужно, чтобы прийти к любви к ближнему? Всегда я могу сказать, что у меня нет шансов прийти к любви к ближнему. До тех пор, пока народ Израиля не согласился с этим, пока нет согласия.
4: Ну,
3: как мы изучаем, что есть такой закон, частные и общие равны. Мы слышали от учителя, что достаточно нам прийти к любви к ближнему в десятке. И этим, как бы, как мы слышали, можно достичь окончательного исправления. Как только ты приобретаешь свойство отдачи, когда достаточно, чтобы у тебя была десятка и поручительство в десятке, затем ты уже сможешь справиться и с народом, и со всем миром, и со всей Вселенной, и с Творцом. Нам нужен первый уровень. Потом мы работаем уже только с мощностью. Меняется мощь. Можно тогда будет уже работать и со всем человечеством. Потому что мы и так даже себе представить не можем, даже если бы сказали нам, что ты сейчас должен любить все человечество, чем мне это поможет. Хорошо бы справиться с 10 человеками. Ну и вообще, говорится даже, что двое, как минимальное множество. Может быть. Но все-таки мы слышали, что желательно, чтобы было 10. И этого достаточно, это все условия.
0: Туда, Барух, вакша.
5: Туда, дебарну, альзеш, а вот локи блюэта...
1: Мы говорили о том, что праотцы не получили Тору, потому, и также мы говорили, что один человек не может войти в духовное, насколько я понял. То есть праотцы были в духовном, но не получили Тору. Как это?
3: Так в чем вопрос?
1: Это слышится, что здесь есть противоречие. С одной стороны, они не получили Тору, потому что были как, ну, как одиночки, но все-таки они были в постижении, если я понимаю. Да, давай немножко приведем в порядок наши термины. Праотцы, о которых говорится здесь, в статье этом поручительстве, хотя и говорится в разных местах, есть разные толкования, но здесь, в этой статье поручительства, праотцы — это имеется в виду желание внутри человека, это гальгаль тейнаим, есть ахаб. А вот праотцы — это более чистые желания, которые называются гальгаль тейнаим. И он объясняет, что они пока не могли получить Тору, потому что не раскрылось все желание получать. То есть здесь не говорится о людях, которые были в постижении или не были в постижении. Дальше он объясняет вот это деление между Израилем и народом мира, Гальгаль Тейнаим Ахаб. Он объясняет, что так же, как и праотцы относительно народа Израиля, так же народ Израиля относительно народов мира. Вот об этом я спрашивал Влад, когда мы говорим о народе Израиля, то здесь не говорится ни о государстве, ни о земле Израиля, а о людях, которые живут здесь, на этой земле. Говорится, народ Израиля — это те, кто пробуждается к исправлению. То есть мы говорим о процессе внутри нас, внутри одного человека.
0: Кен Левон, пожалуйста.
6: Чува, либо шейла шель Барух бедюк ба...
3: Ответ на вопрос Баруха как раз в 19 пункте о том, что эти высокие души нуждались в Торе и уже выполняли ее до того, как она была дана всему народу.
1: Спасибо, Левон, за добавку. Турция 7.
7: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlandırabiliriz?
3: Как мы можем ускорить процесс, чтобы прийти к общему решению и взаимности?
4: Тут
3: есть несколько правил. Ну, во-первых, все, что в твоих силах делать, делай. То, что на сегодня ты знаешь, что надо делать, все, чему ты научился, все правила Рабаша, принципы Рабаша, это первое. Во-вторых, есть то, чего ты не знаешь, но зато другие знают. Есть много товарищей в мире, которые прошли путь. У нас есть конгрессы, есть рамки, которые помогают действовать, чтобы достичь цели. А если что-то непонятно, то тоже всегда можно следовать за другими, туда, куда идет вся группа. А третье, всегда можно обращаться к Творцу, Он всегда перед тобой, и получить ответы.
0: Да,
1: в клипе, который мы смотрели, Рав сказал так. Это тоже было по поводу согласия. Можно посмотреть там. Рав сказал так. Мы должны прежде всего согласиться на цель, что мы хотим раскрыть высшую силу. И чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет и царит над всеми, мы должны согласиться на эти условия. Когда люди, которые постигли это, они учат нас. Так же, как и везде, когда я хочу обрести какую-то профессию. Есть учитель, который объясняет, мне нужно сделать это и это, и я должен следовать за ним, слушать его и делать то, что он говорит. То же самое и здесь. У них был Адам Ришон, потом Авраам, потом Моше и так далее. Главное, что есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. И в этих условиях, в этой работе ты можешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, делай. Вся наша цель — это раскрыть высшую силу. И все, что мы делаем для того, чтобы раскрыть ее, как мы постигаем ее? С помощью силы отдачи. Как мы обретаем силу отдачи? Благодаря работе между нами и свету, возвращающему к источнику. Вот и все.
8: Gracias, amigos. Sobre el punto 24. Al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
3: Если мы канал, проводник, что означает удачное распространение? Смотря на каком уровне, срезе мы говорим. Удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. И тогда те самые искры очищения передаются всем. Всем, кто, допустим, готов. Следующий слой желания получать в человечестве, который уже готов. Поэтому мы не раз слышали, что без объединения между нами нам нечего распространять. И мы видим, что этого нам не достает. То есть мы можем как бы делать много чего полезного и не видеть результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, мы не должны видеть результаты. Может быть, мы увидим результаты через какое-то количество лет, может, десятки лет. Мы не знаем, как работает система. Поэтому в ответ на ваш вопрос, удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом, тогда в результате этого, во внешнем выражении, мы сможем увидеть, раскроются разные пути, возможности достичь множества людей, и тогда уже можно проверять и количество, и учеников. Но это все будет только результат объединения.
1: Мы слышали от Рава в клипе, который мы смотрели. Рав сказал очень красиво. Он сказал, тот, кто продвигается вперед и уже входит в духовную работу и продвигается на каком-то этапе, этапы даже небольшие относительно целетворения, становится уже

0: тропой и путем для тех, кто следует за ним. Постараемся быть этим путем. Мак
1: 11.
0: Нам не слышно. Мак 11.
2: Спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Рав в клипе говорил про то, что можно совпасть с Творцом там, на 20 грамм желания. Можете объяснить, это что, можно на какую-то часть совпасть с Творцом? Не надо исправления всех желаний, можно на какие-то отдельные части совпадать с Творцом и как-то вот чувствовать его?
3: Кент, забедюк некра мадригот, бывадаши в шарак лягель.
4: Да, именно это и называется ступени. Разумеется, можно прийти только частично к подобию по свойствам, но это не конец. Нужно исправить все части. Поэтому, да? Если ты сравниваешь свое состояние, ты достиг, например, на 1% подобия, так ты движешься, есть таким образом 125 ступеней. То есть в любом случае нужно достичь завершения, нельзя остановиться в конце. Когда этот конец, это уже зависит от тебя.
0: Еще вопросы?
5: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para conectarnos, pero ¿cómo llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego por desear conectarnos?
0: Мы производим разные действия, чтобы объединиться, но как достичь настоящего искреннего страдания, чтобы объединиться? Спасибо. Ты задаешь очень важный вопрос, который взят из слов Рава. Давайте проведем семинар. Мы слышали, как Рав говорит, что заботимся ли мы об объединении, страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения, чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, и это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Давайте проведем семинар, как мы помогаем друг другу заботиться о том, что у нас нет объединения. Семинар 5 минут.
4: Да, на самом деле, думал спросить это или нет. Ведь естественно для человека, что он не страдает от объединения, от недостатка. Это желание получать, что вдруг не страдать от недостатка объединения. Как раз наоборот, наслаждаюсь быть один и вообще ни с кем не связываться. Но еще раз, у нас есть духовная цель. И тогда вопрос, который хотел задать, надо ли играть перед товарищами в том, что я страдаю от недостатка объединения. Иногда Сеня говорит, ну что происходит, почему? То есть уже есть некое ожидание, что так должно быть.
0: У нас есть преимущество, мы читали статью «Мир в мире», и там Бальсулам объясняет, что все свойства человека в итоге ни к чему не приводят. Но мы должны помочь друг другу в достижении высшей цели. И для этого мы должны играть в величие цели и величие Творца и помогать в этом друг другу.
4: Говорят, с одной стороны, не нужно страдать в духовном, с другой стороны, именно без такого страдания сознания зла невозможно достичь цели. Так действуем как раз противоположно все, через усилия к любви к товарищам. Все усилия для объединения, очищения приведут в конечном итоге к осознанию зла и к необходимому страданию, которое ведет к цели.
0: То, что я страдаю от того, что я не могу остаться в своем желании получать. Я никого не хочу. Я хочу замкнуться и никого не видеть. И в этом усилии, когда мы выходим в объединение, это огромное усилие, это желание получать. Рав сказал в этом клипе, что нужно растереть наши желания друг от друга, и почувствовать, насколько мы не способны, и тогда прийти к молитве, потому что иначе мы не продвинемся.
4: Да, и даже то, что называется «любовь к товарищам», есть такая часть, что я хочу, чтобы меня любили. Да, я могу дать свою любовь, но я хочу, чтобы меня любили. Для меня это важно. А Рабаш пишет, что вся цель в том, чтобы вообще не думать, чтобы получить хоть что-то в ответ, чтобы только давать. Это называется «любовь к товарищам». А достичь этого непросто, как раз работы и группы, и десятки всей группы, и всего то, что называется народ Исраэля, Бней Барух, чтобы прийти к такой любви. Как просить силу Творца после множества наших усилий, чтобы прийти по-настоящему к любви к ближнему?
0: Как мы поможем друг другу сожалеть о том, что нет объединения? Я думаю, что если мы дадим друг другу величие и важность цели раскрытия Творца, это и будет сожаление от того, что мы не обрели условия, которые приводят к раскрытию Творца в связи между нами. Если мы только посмотрим на это таким образом, что мы виноваты в том, что Творец не раскрывается между нами, потому что мы не создали необходимые для Его раскрытия условия. Не одели правильное одеяние, это и есть объединение, которое соответствует раскрытию высшего света. Это хиссарон, который должен раскрыть каждый, как он создает это, что связь между ним и товарищем было бы подходящим для облачения света, чтобы он был чистым. Сейчас он видит, что он грубый.
4: Как позаботиться о том, чтобы хотеть духовное? Ну, во-первых, нет заповеди страдать. Необходима важность и величие цели. И двигаться в воодушевление к цели. И иногда, когда падаешь в какое-то страдание, нужно понять, что нам нужны хорошие и плохие состояния. И в любом состоянии нужно видеть следующее состояние. Тогда смотрим, как этого достичь. Вопрос на самом деле непростой. Как мы можем помочь друг другу? Почувствовать то, что мы не страдаем от того, что не объединены. Мы сейчас слушали фокус-группу. Может быть, кто-то хочет поделиться, как можно помочь? Вообще. Ну, допустим, человек учится десятки лет и не страдает от того, что не соединен с другими, но все еще продолжает. То есть, во-первых, вопрос, откуда у него энергия, чтобы продолжать. Да и вообще, как можно помочь? Кто? Нир, пожалуйста.
0: На утреннем уроке у нас есть все условия, у нас есть книги, есть товарищи, есть семинары, есть рав, есть все идеальные условия для объединения, для того, чтобы привлечь свет и дать этой силе нас исправить. И чувствуется, что вот это та самая точка, на которую мы должны надавливать упорно. И что еще не хватает?
1: Микрофон.
4: Все, что поддерживает условия, которые нам завещали каббалисты, нужно выполнить. Это приведет к страданиям. Если такого страдания нет, так как же можно прийти к цели?
0: Человек страдает, если ему это дорого. И когда ему это дорого? Когда он в это вкладывает. Чтобы помочь ему страдать, нужно в это вкладывать. Как? Показывать ему, что другие вкладывают во что? В объединение, в десятки, в группе. Тогда у него будут силы тоже вкладывать.

0: Ya está conectada. Al desear cambiar,
1: товарищи сказали, что то, что ты видишь, что десятка уже объединена, я должен изменить только свое восприятие реальности, то, что я вижу. И это подарок. Сказано, нет более совершенного, чем разбитое сердце. И то, что мы это чувствуем, это подарок. Это мы можем действительно просить. Спасибо, друзья. Перейдем к докладу. Пожалуйста, Алон.
2: Нахаем за урок нашим преподавателям и Рабашу Раву. Мы хотели бы сделать сообщение о праздниках месяца Тишрей, о расписании. Мы говорили о важности дежурств. Нас ожидает множество трапез, и это очень важное, благословенное действие. Поэтому прежде всего спасибо всем, кто берет ответственность и дежурство. И, пожалуйста, зайдите, посмотрите таблицу, кто когда дежурит. Есть множество возможностей приложить усилия, привлечь свет. Итак, праздники в этом году начинаются с Рош ха-Шана, с 11 сентября. Это пятница. Коротко давайте посмотрим. Итак, с утра урок 2.40. Затем у нас будет перерыв после урока, трапеза хумус. Затем дневной урок с 12 до часу и трапеза. Рош ха-Шана с полтретьего до четырех. Обратите внимание, суббота, воскресенье, подобное расписание. Обратите внимание, урок с 5:15 до 5:30, потом с 5:30 до 8 урок, с 8 до 9 перерыв и трапеза с 9 до 10. Затем возвращаемся к нашему обычному расписанию. Без 4:15 подготовка урока.
3: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющий сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, в пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это, что можно понять, что человек и дерево, которое не порождает потомство, называются бесплодными. Все можно понять, но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной. Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецы.

0: устами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
1: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его, за этот дар, как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами, и также они называются 613 советами, Эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним. Лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие Слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, Эйтин, и это свойство Ахор. А когда удостаиваются слышать голос речения Его, 613 заповедей становятся вкладами, кудин, и это от слова «пикадон», «вклад». Ведь существует 113 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени. И это свойство по ним заповедей. Однако мы должны знать и понимать суть Торы и заповеди в целом, и какое отношение к ним имеет действие, и что значит слышание. То есть, если слышание — это главное, то для чего человек должен начинать порядок работы в качестве исполнения слова Его, которое называется Ахор? Почему бы нам не начать сразу с состояния по ним, которое называется Пудин? Эта работа как будто выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что Он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И неважно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
0: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как клей, который должен сделать творение, которое противоположно по форме кли Творца, его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос. Если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление. То есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, что человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы его работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
1: Первое. Он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет. Что он мужчина. В таком случае ему не нужна помощь. Получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес, он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца. И тогда для него начинается порядок подъемов и падений. То есть иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он поддается доводу тела, которое спрашивает, для чего тебе эта работа? Работать ради небес. И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, в чем состоит польза удостоиться работать ради отдачи, и что он теряет, если не сможет выйти из эгоистической любви к себе.
0: Когда человек преодолевает и не убегает с поля боя, а преодолевает, усиливает свою молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы ему дали требуемую помощь, чтобы он смог выйти из-под власти получающего ради себя, тогда ему необходимо большое преодоление, чтобы он поверил, что Творец окажет ему помощь. То есть человек должен верить, что все, что он видит, что ему все труднее выйти из-под власти получателя, и видит, что каждый раз он начинает видеть как его зло хуже, чем у других. Тогда он должен сказать: Творец обязательно поможет мне теперь, потому что сейчас я уже пришел к осознанию истины, что без помощи Творца нет никакой возможности. Ведь все, что он думал совершать действия, которые помогут ему выйти из-под власти получателя, ему не помогло, а наоборот, получатель стал сильнее и проявляет большее сопротивление работе ради отдачи. Тогда человек должен преодолеть и не поддаваться советам разведчиков, а только преодолевать выше знания, чтобы Творец помог, как обещали нам наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако, откуда человек может взять силы для преодоления, чтобы он мог верить в веру мудрецов? Это возможно только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение, как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света. И тогда он доставится 613 пкудин вкладов.
1: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Тора и заповеди называются 613 эйтин советов, то есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 пкудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий келим. И это то, что называется превратить получающий келим в выдающий келим.
0: Это называется действие. То есть поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий келим, также он должен дать нам и отдающий келим. Однако нет света без кли, как сказано выше, что нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мере своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти келим действия, которые называются отдающий келим. И это происходит посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Потому сказано, который сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец и учитель, что сотворил означает нечто новое, сущее из ничего. Подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творения должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать». Из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, и это называется «делать». И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения, тем не менее это называется «по имени человека».
1: И мы можем поднять это из слов Бальсулама. А сказано нам дает мудрость мудрым. Он спросил, надо было бы сказать, дает мудрость глупым. И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано, ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием, как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодным, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями. И у человека нет сыновей. И отсюда следует сказанное нашими мудрецами, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказано «человек — древо полевое». Означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна, если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодный, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
0: И поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. Из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору вначале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора. И когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору вначале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
1: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей, то есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, который породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть, когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть, когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем, то, что сказали наши мудрецы, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновья — это заповеди, а это означает, что все действия заповедей, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни. И поэтому считается мертвым. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы по поводу стиха «Цион, никто не требует его». То есть необходимо требование. Смысл этого в том, что Ционом называется Малхут, то есть выше Малхут. Это означает, что все действия человека должны быть ради Творца, а не ради собственной выгоды. Как сказано, вспомню всесильного и издам стон. Когда вижу я, что всякий город построен на своем холме, а город Творца унижен до глубины преисподней. То есть, то, что касается его собственной выгоды, это в порядке. И все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работа в святости, чтобы работать ради Творца, эта работа является низкой, и для этого необходим свет Торы. То есть тот, кто учит Тору, должен до изучения Торы потребовать от Торы, чтобы она дала ему этот свет, чтобы он мог работать ради Творца.
1: То, что интересно, здесь написано так, что не благословили Тору. То есть не благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословить Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
0: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. То есть они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Мы должны прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. Тора Рабаша приносит плоды. Еще какие? И Тора Барасулама приносит плоды. А наша Тора приносит. Это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи. Это самое важное.
1: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен хисарон. А чтобы прийти к хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
0: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой. А может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Исраэля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил. Знаешь, и подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Исраэль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Исраэль они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе, то есть испорченные. Злое начало создал Тора в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Израиле, в народах мира нет злого начала. То есть, прежде всего, послушай то, что написано, что Израиль эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему не достает исправляющей силы, называется Исраэль. Мы видим, что этот хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция Творца, чтобы он создал желание в себе. А человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. А для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, Израиль имеется в виду, что и народы мира, и те, кто получают свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели, нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него там, страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И до этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который пробуждает его к этому. Есть немножко больший свет из всех этих вещей без облачения в этом мире, человек начинает пробуждаться. Это называется духовность. Потому что без облачения это уже свет, который для того, чтобы действительно получить, нужен экран. Отраженный свет радиоотдачи. И так далее. Каждый раз, когда свет усиливается, светит ему больше, он пробуждает из общего числа желаний человека еще более грубое свойство, еще более высокое, то есть согласно желаниям, еще больше. И так человек пробуждается, пока не пробудится так, что хочет духовного больше, чем материального. У него есть разведчики здесь, которые всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока благодаря усилиям ускоряет этот процесс. И в конечном счете, в итоге процесса, в итоге этого процесса начинает хотеть духовного больше всего материального, больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом когда он переходит через махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального. Это благодаря свету в ней. Все это благодаря свету Торы. Больше, меньше, больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественному. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет, Тора уже как свет Абсак. Это уже, когда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, что именно и насколько он просит, это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя, это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющийся, и пользуется им, светом Абсак, ради исправления, а потом для действия, получения, ради отдачи. То есть приводит уже к цели слияния. И всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление, согласно хисарону. А до этого, чтобы быть в хисароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли. Кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит. И это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства, начинают от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущение. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, почувствуйте и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наше дело — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше светов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете. Приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь. Есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи. Они просто живут все время в этом. И вместе со всеми событиями этого мира, но живут так просто, это живет все время. Вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше и не падаешь тоже, неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
1: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
0: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. тебе есть желание получать неисправное в противоположности по форме относительно Творца и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает. Мамир Решимо, что он делает? Как бы как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие, пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее Решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление, чтобы привести человека к цели творения. Давление постоянное, скорость постоянная. То есть, что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям. Но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение, болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленное. И пока ты не захочешь сам все-таки, убеждающая сила будет сила очень болезненная. То есть это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому, для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к сознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения. Да.
1: Почему у человека возникает ощущение, что
0: Творец делает все, человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делает все. Почему? Потому что без отношений, твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, которым посылает желание, а отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения кли и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Это действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение. То есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экран, отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это... Не, это кли. Кли, который над желанием получать, Если я рисую какую-то чашечку, наполненную светом, так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там кли, который мы строим, и без этого кли нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это кли, в этой мере ты страдаешь. То есть... Это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экраноотраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил его, захотел его. он не... Конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат...
2: Осознание
0: любви, слияния, объединения всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то, после экрана уже не о чем говорить.
1: Да. Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении я сам делаю то, что я пытаюсь сделать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
0: Ощущение, что Творец помогает мне, это отменяет ощущение моей самостоятельности, это неправильно. Неправильно. Тебе кажется, что ты сегодня мачо, какой Творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такое у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, как это я, он сильнее меня. Я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает в меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому женщина не обязана исполнять заповеди, не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из точки «я буду властвовать», «я буду править». Это у мужчин.
2: Да.
0: И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, партнерству, любви, ко всем этим вещам. Прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь, а не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так партнеры.
2: Я
0: не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом это... Потом это еще хуже. Да.
1: Но это любовь к Творцу.
0: Любовь к Творцу может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. То есть, делай что-то, мы видишь, любим себя, просим. То есть это перед отменой себя, так человек говорит. Действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся? Пусть помогает. Так любовь, то, что мы учим в предисловии, очень десятсферот, он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взор, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение. И итоговое такое, это любовь. А если до этого, это не та любовь. Это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Ну, пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. А ты хочешь молитву, помолюсь, действия я сделаю, заповеди, пожалуйста, чтобы мне было хорошо. То есть какое истинное отношение к Творцу?
1: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности, давления, ненависти, ощущения отсутствия подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует, какое кли для этого необходимо. Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить Его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю Его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу Его. Я Ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно Его не желаю. Как я это раскрываю? Свет светит в моё кли, противоположное ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим следующее. Света входят в килим и создают килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется килим. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
0: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем и услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение кли отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
1: «Сделаем и услышим» означает совершить действие выше знания. Это значит «сделаем», а затем «услышим», то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в келим бины, в исправлении бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать? До действия, до появления кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет килим. Что значит нет килим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделай», действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец. Но ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, соответственно, со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущим мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
0: Мошенничество.
1: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля, ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. Ведь ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь,

0: должно было прийти еще больше людей, а именно теперь пришло мало. Видишь, что происходит? Не верят в слихот. А ты сам как почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
1: Было, по крайней мере, 8 миньянов. Отсюда ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
0: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
2: Ну, Азмар, это ли шоль?
0: Да, так что ты хотел спросить?
1: Слихот не проблема. Что такое ахоры по ним в заповеди?
0: Ахоры по ним — обратная и лицевая стороны заповеди. Ахор и по ним. Ахораем — это подготовка, а по ним — это уже получение вознаграждения.
1: То, что я готовлю кли, это ахор. То, что я получаю потом, это по ним.
0: Я не знаю, что такое по ним и ахор в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь по ним и ахораем, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположные, вообще не связанные. Я могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это.
2: Так
0: это в порядке, да? Мы согласны.
1: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? В чем Тора виновата?
0: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торой результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть как святые имена, которые раскрываются в намерении ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь, не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
2: А Тора...
1: Там Тора не виновата.
0: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как к высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки, да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого.

0: а берет ту же силу и использует ее в иных формах. Тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется сила клипы. Ведь и клипа, и святость, они всегда находятся друг относительно друга. Не бывает клипы самой по себе. Ты либо принимаешь высшую силу как святость, либо принимаешь ее как клипу. Понимаешь? Среднего нет. И ни одна не существует отдельно. Они находятся одна относительно другой. Представь, что ты хочешь сейчас соотнестись с высшей силой, а ты маленький несчастный человек, стоящий на поверхности Земли, и хочешь установить свое отношение к Творцу, к высшей силе, то у тебя есть только две возможности. Либо ты относишься к нему как к силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
1: Ну?
0: Да?
1: Как это?
0: Так оно.
1: Кен.
2: Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовно, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами, то, что каббалисты пишут об этом, но, по крайней мере, после Гмар Тикуна, по-видимому, приходит состояние, как это кажется. Но на пути туда не просто что проходят ямы разные, балаганы, вообще не видят ничего.
0: Человек никогда не видит, куда идет. Поскольку в обычной жизни, допустим, ты исследователь в этом мире, ученый. Физик, химик или химик физик, я уже не помню, что во что включается.
2: То и другое в биологии, это в порядке.
0: А, и то и другое входит в биологию, хорошо. И ты исследователь. Когда ты исследуешь, то своим разумом ты словно хочешь овладеть предметом исследования. Ты как будто поглощаешь то, что исследуешь, и хочешь поместить это внутрь своего желания, внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовное, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих килим, твоего сердца. Так как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень. Ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже то, что у него считается святостью. Это у него святость. А вся твоя святость относительно нее — это так, отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься, тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти как семя, из которого появляется росток.
1: Невет.
0: Росток.
2: Росток. Я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу...
0: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь рассуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Ну как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле. Иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
2: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.
0: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет светить тебе. Ты почувствуешь ее. У тебя будут своего рода такие вибрации от нее, и этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там выше опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
2: Какая простая вещь. Когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
0: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Кабалу, Бней Барух и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это... Такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду. А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя, и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит, выбери, но приложи немножко усилий, да?
1: Ну, Хелик Тедзайн.
0: Ну, 16-я часть.
1: А это рад, чего ты для Лубадера?
0: Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
2: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
0: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувства. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. насколько быстро можно это сделать, что люди более сильные, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к такому, к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
2: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Килим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение? Это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения, это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желание к исправлению.
0: Если Творец работает с Келим, то что на этом все? Закрылись. Вопрос, что с нашей стороны? Можем ли мы что-то поменять? Нетаров сказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кли, чтобы это был самый большой хисарон, обратиться к нему. И вместе мы это сможем выстроить.
2: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Исраэль. А злое начало существует только у Исраэля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Исраэль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, нам нужны исправления, и все это, вся эта статья, это статья как руководство к действию.
0: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться, быть в намерении, что в результате придет свет. И то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, чтобы были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человек удостаивается сыновей в духовной работе. То есть твойство Творца, когда он уже может отдавать, это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это, может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти Единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
2: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем, действительно,
0: что мы у него просим.
3: Да, и очень красиво объяснялось, что вся работа в исправлении желания получать и достижения отдачи, наша отдача в десятке — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Раф очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой. Если мы вместе над этим поработаем, то и увидим результаты. Не будет чувствоваться боль, желание получать.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Мы находимся в двадцатой сноске. Мы почитаем это из того, что говорит Ари, двадцатый пункт. И это произошло таким образом, что света озон распространяются до шиболет закан, и света хотемпе также проходит там. И раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Акон, смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклутаин вахаб, от их места до места их соединения в шиболет закан, и получают их только в шиболет закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в шиболет закан и выше. А семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истаклут в святах Хотем и Пе, от шиболет закан и ниже. Так как Хотем доходит до Хазе, а Пе — до Табора, но не от шиболет закан и выше. Войдем в урок с Рабашем. Теперь мы учим три вещи одновременно. Смотрите. С одной стороны, мы учим, что мир Никудим не получает свет от Пе и ниже, как А получает от Пе и ниже Гальгальты, А получает от Инаем и ниже. Согласно этому, можно было бы понять, что мир Никудим стоит от Инаем и ниже Рож де Сак и облачает эти Ахаб. Но он не сказал так. Но даже от П и ниже они не облачают. А где же облачают? От Табора и ниже Сак. И это по другой причине, потому что Зивук был на Решимот, которые поднялись от Табора и ниже Сак, значит, здесь проявляется добавка, которой не было в предыдущих парцуфах. Поэтому, с одной стороны, нужно сказать от П и ниже, от Инаем и ниже, но говорят Озен Хотем П Гальгальты, Апсак, рассматриваются по второму сокращению. Они распространились от этого места. Теперь, когда он говорит об Ахаб Рождесак и называет их Сароддикна, это одно и то же. Что значит одно и то же? Что Озен распространяется до Бины, до Шиболет Закан, а Хотем Пе распространяется оттуда и ниже. Так он делит весь Гуф Гальгальты Апсак. Теперь, когда он говорит от Хозе, Хазе до Табора, что имеется в виду? В Рош до Сак, и мы говорим, что корни продолжаются от Зивуга, который был в Рош Сак. Или от Шиболет Рош де Сак, или от Мазлин с Есодом, завершение Сак, вместе с Табором Гуфа Саак, Но все эти вещи, называемые табур, хазе, шиболит, мы называем только сарот, потому что здесь речь идет о втором сокращении, поэтому он дает им и имя сарот. Теперь мир Никудим, который получает от сарот дик, называемых ахабдесаак, мы сказали корни, то есть первый рошишсуд получает от Шиболит, Рождесак. А не от Шиболит и ниже, где он действительно облачается внизу, от Табора до Хазе Гудесак. Но откуда он получает свои корни света от Рождесак, от света Озен? Затем гарни кудим, которые стоят, облачаются от табура до конца тиферет, до сиюма тиферет, там стоит кетер. От сиюм тиферет до исода, аба и има. И в общем он называет их второй стадией. У них был Ахаб, вышедший из первого Рож, поэтому где они должны получать цвета Деса, которые не были Сарот, Зерампин и Малхут? Когда они... Он говорит, Озен называется Рож. Если так, то нет Хотем и П. Тогда он на самом деле получает от Гуф. Но поскольку они тоже являются Рош, то по причине Цимцум Бет они Гуф, но по причине Цимцум Алиф мы не различаем между Гальгальта и Наем и Ахаб, поэтому они должны получать от Рош, откуда от Сарот на верхней Сафе, поэтому они получают от нижней Сафе от Шиболит, что это показывает, что они все еще являются Рош, которые получают свет Бины, как Гальгальта и Инаем Дейшсуд, в отличие от Гуф Никудим, который должен получать от настоящего Гуф Десак, где его Шореш, от П Дерош Десак и ниже, называемого здесь Саарот, вместе с нижним Мазер. С тремя Келима Чеболит, Хазе и Табур. Иногда возникает другое объяснение. Из-за того, что у Кетера и Хохмы нет Келим, поэтому Кетер и Хохма не распространяются до Шиболит. Но это другая причина. Из-за того, что им не хватает Авиюта, поэтому он говорит об общем принципе, о Кетере и Хохме вообще не говорят. Если мы говорим, что от Рош мы не говорим, и только Гуф, тогда Кетер Хохма не распространяются в Гуф. Это совершенно верно. Но мы учим Кетер и Хохму также и в Гуф. А вопрос Келим. Это трудно понять во всех местах. Я вам говорил, что Ари нам объясняет. Посмотрите, в мире Ацилут, Твунада, Ацилут, который называется первая Гей имени Авая, не Ют имени Авая, а первая Гей имени Авая. Он говорит, что это целый парцуф. У него есть пять парцуфим, только в Бине. У него есть одна Авая. У кого? У Твуны. Он говорит, в Кетере и Хохма мы не должны говорить. Мы начинаем говорить только с Бины. И эта Бина — это парцуф Твуны. В нем есть Хабат Хагат Неи. Из них пять, и там есть три линии. Далит — это короткая линия, это Хабат, Хагат Неи. Также он учит в Вав, Хабат, Хагат Неи. Также он учит и в последней Гей, Хабат, Хагат Неи. И также там он говорит о Кетере и Хохме не говорят. По соответствующей стадии можно сказать, как учат Кетер и Хохма, называется высшая сила над ним. Кетер называется желанием отдавать. Первая стадия называется высшая сила над ним, потому что ничего не делает. И кли, и свет приходят со стороны высшего, поэтому это было к нижнему, но тут не хватает объяснения. Озен продолжается души боли, так он говорит, свет Озен продолжается души боли, это Кетер Хухма. Хухма остается на своем месте, у нее нет никакого распространения, только Бина распространяется до Озен. Озен распространяется души боли, как будто он делит шиболит на две стадии и не объясняет, как они. Как Хухма остается на своем месте и не выходит. Пхинадалит называется табур, пхинагимал называется хазе, пхинабет называется шиболит, и на этом заканчивается. Чтобы распространяется, не хватает там авиют из четырех пхинот прямого света. И много раз он думаю, что это называется также авиют шорыш. Бывают случаи, что нет, это нужно было бы объяснить здесь. То, что должны быть зивук мухин, его нет. Поэтому говорят иногда, что иногда нет, а иногда есть. Когда есть, это не когда есть, а как у других, как должно быть. Посмотрим, что написано выхода. Приходим к выводу, что в соответствии с этим три никудот гарды никудим берут свет для нужд своих келим от трех светов, которые являются ахаб именно в шиболит. То есть они уже считаются гуфом по причине цинцумбет. Но зад берут только от двух светов, хотем и пе, от шиболит вниз до табура. Так как свет верхнего озен уже закончился и прекратился в шиболит закан. Если так, что он пишет, Ари говорит прямо, свет Озен уже не говорят о Саарот, говорят о свете Озен. Свет Озен, Ор Бины, был в Шиболит и ниже в Гуф, не распространялся. И поэтому свечение высших трех никудот больше семи нижних. Это просто ступень выше. Свет Озен верхнего уже закончился и прекратился в шиболит закан, так как от табура вверх излучают три кли, возникшие от исхода светов, называемого никудот. При выходе света малхут к зерампину возникла кли малхут от табура до хазе. При выходе света Зерампина возникла кли Зерампин от Хазе до Шиболит. А при выходе света Бины возникла кли Дебина вместе Шиболит. Где мы это учим? В Гальгальте Апсак, в Акудин. В результате получается, что Бина заканчивается вместе Шиболи, так как нет у нее кли ниже Шиболи Дзакан. Это по причине Абьюта Далит Пхинот. Свет Зерампин оканчивается в Хазе, свет Малхут на Табуре, и об этом он говорит, так как свет Озен верхнего уже закончился и закрылся в Шиболи Дзакан. Это общий принцип, говорит он, в Акудин вызывает у нас вопрос. Отсюда следует, что Шиболит относится к Рош, но поскольку он объясняет, что нужно сказать, что Шиболит уже гуф. Если так, и если это не называется гуф, то что это значит? Это распространение. Здесь мы понимаем, почему это называется распространение, потому что Ахав называется гуф. Но там в Акудим, как я учу, что Шиболет уже называется кли бины, если Шиболет все еще называется рож. Ну, это будет немножко трудно объяснить. Есть еще причина. Он спрашивает так. Что он спрашивает? Здесь он говорит. Пхина Гимл называется Хазе. В Парцофе Гальгаль там учили, что когда очистилась Пхина Далит, вышла между основным Авиютом от Малхут, опустилась Хазе, которая является... Пхиной Гимл, он спрашивает, мы учили в мире Ацилут. Возьмем, например, мир Ацилут. Мы учили так, внутренний парцов Ацилут называется Арихампин. Его рож — это Кетер Хохма.
1: Ну,
0: скажем, Кетер. Всякий рож называется кетер. От начала буквы «Юд». От «П» до «Хазе» называется «Гарбины». Это «Абовы има выше». Это называется «Аб». Это называется «Юд» имени Абаяи. Это называется «Ацилут». И называется «Абовы има Илаин». Выше «Абовы има». От «Хазе» и ниже называется «Первая Гей». Бина. От табура и ниже называется зон. Это разделение не обязательно в Ацилуте, которое относится к Цимцумбе, даже в Ак. Во внутреннем парцуфе Гальгальты мы тоже даем такой порядок. Потом мы учим прежде первого сокращения, окончание было в таборе. По причине второго сокращения оно стало в хазе. И он приводит доказательство из Зор. Ари говорит, написано так. Есть одна перегородка посреди внутренних органов человека, которая прерывает от верха к низу, вбирает в себя сверху и передает вниз. И он объясняет, что значит посередине, в хазе. Если мы говорим, что хазе называется пхина гимл, то какая связь между хазе и пхиной гимл?
2: Сейчас перейдем к следующей части урока. Прежде споем песню.

0: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, и мы изучаем статьи об учительстве. Мы с вами начали это делать уже раньше. Сегодня будем изучать 24 и 25 пункты. 24-25 в книге на иврите, 395-я страница. У кого нет книги на иврите, есть раздел «Учебный материал». Мы прочитаем сейчас 24-й пункт, а потом прочитаем еще раз 25-й пункт. Проведем семинар, потом послушаем объяснение Рава и потом у нас будут ответы на вопросы, если вопросы будут, и постараемся вместе использовать Тору как средство исправления. Это то, что мы слышали сейчас на уроке, что Тора — это только лишь средство исправления, а все остальное — это клипа, поэтому мы клипы не хотим, мы хотим исправляющее средство. Постараемся приблизить свет, возвращающий к источнику. Давайте начнем. Прочитаем 24-й пункт, который находится на иврите на 392-й странице. Прочитаем 24-й пункт, он небольшой, прочитаем его в десятках, и мы читаем на 395-й странице на иврите статью Бааля Сулама «Поручительство», 24-й пункт.
2: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом вместе с ними. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что эти искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть, пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лика с лица земли.
3: ולפיכך מתוך הכרח האמור ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת.
1: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ними вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение, покой, лежащий в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лица земли. Итак, друзья, мы вместе прочитали 24-й пункт. Может быть, кто-то успел дважды прочитать. Здесь Бааля Сулам говорит об искрах очищения и переходной стадии. Давайте вместе на семинаре постараемся выяснить, что это за искры очищения, что такое вообще искры очищения и что такое переходное звено, и о чем здесь говорит Бааля Сулам. Пожалуйста, семинар 5 минут.
2: Бааля Сулам говорит, что только народ Израиля может быть переходным звеном, между всеми желаниями, которые у нас есть, и что нам нужно делать? Очистить наши желания, чтобы они были подобны духовным. Для этого нужны искры очищения. Превратить их в кли.
1: Кому нужно эти искры очищения? Тот, кто в них нуждается. А другим зачем они? Он говорит о народе Израиля, и мы говорим о народе Израиля внутри нас, да, что они нуждаются в этом, и они приходят к тому, что они нечистые, и они нуждаются в этих искрах, чтобы очиститься.
2: Помню, Рав рассказывал на одном из уроков о том, что искры очищения — это как некий гарон, горло в гуфе Адама. То, что весь мир — это один, как одно тело, а эти искры — это как горло. Переходное звено, то, что позволяет соединиться с единой высшей силой для того, чтобы передать. Собственно, в этом функция горла — передавать телу сверху вниз, передать всем остальным народам. Такова роль.
1: Переходное звено — это есть две стороны. С одной стороны есть народы мира, а с другой стороны есть Творец, нужно быть связующим между ними.
2: Да, это вопрос для выяснения. Что значит быть
4: Исраэль?
2: Если мы получили такую заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в десятке, и то мы готовы к этому, тогда весь процесс, который мы проходим в десятке, для того, чтобы передать это всему человечеству.
1: Да, удивительно, сколько времени прошло, что были такие встречи, как есть сейчас в Хайфе, встречались разные группы в разных наших местах, и снова это колесо как бы возвращается, снова этот процесс.
2: Народ Израиля прошел предварительную подготовку, не просто так получили Тору, а была подготовка, и об этом и говорится, что это потомки Авраама, Ицхака и Якова, и это кли, которое должно прийти к любви к ближнему. То есть прежде всего нужно исправить это кли. А затем происходит развитие и исправление других
3: кли.
1: Кроме желания нет ничего, это ценности желания получать. Говорится, что это желание, оно нечистое. И очищение — это то, что нужно очистить это желание.
2: Да, мы читаем статью «Поручительство Арвут». Рав говорил в первой части урока о том, что Творец как бы обращался ко всем народам и предлагал Тору. Мы внутри себя не в состоянии принять Тору в наши природные желания. Нужно развивать нечто совершенно другое. Это и есть те искры очищения, которые мы развиваем. Всякий раз, на каждом уроке, сейчас есть события по всему миру, это то, что мы должны развивать. Это для нас важно.
1: В этом пункте он пишет, что есть покой и свет в любви к ближнему. Это мы должны передать, это называется народ Израиля, в этом заключается наша роль. И это и есть вот это искры очищения, которые мы должны передать, как мы это делаем. Для этого у нас есть десятка, и нужно помочь друг другу, что именно это, любовь к ближнему, это является нашей ролью. Итак, друзья, после того, как мы вместе выяснили в десятках, мы почитали, вместе выяснили, давайте послушаем объяснение Рава, клип номер 3. Что такое искра очищения?
2: Когда клей очищается, то оно очищается постепенно. Свойства пхинот алев, бет, гимл, шорош, очищение экрана. И эти этапы называются этапами очищения.
1: Когда говорится о нас, о группе Бней Барух, я могу понять эту работу, но от нас должно перейти ко всему миру. Как мы передаем вот эти искры очищения?
2: Ты не можешь передать эти искры очищения никому. Никому. Это все равно, что с детьми. Мы не можем им что-то передать. Мы можем провести их через разные состояния, чтобы они поняли, что это за состояние очищения, состояние изменения. Но не можно им это передать. Ты не можешь все, что ты понимаешь и чувствуешь, вместить в другого человека. Ты можешь только провести его по различным состояниям, чтобы он сам научился, и тогда станет так, как ты. Тогда будет понимать так ты и чувствовать, как ты.
1: Так вы можете объяснить, что значит, что мы будем каким-то вот передаточным звеном, через нас протекут все вот эти искры очищения ко всему миру?
2: То, что с нашей помощью, тех, кто идет вперед, тех, кто входит в духовную работу, тех, кто продвигается на некоторых этапах, даже маленьких, но в направлении целетворения, так это все превращается уже в тропинку, в путь для всех тех, кто последует за ним. Так и мы продвигаемся.
1: Когда мы хотим обратиться к миру, мы видим, что Баля Сулам и Рабаш говорят все время о том, что всем придется прийти к любви к ближнему. Вопрос, ведь мы учим, что эта работа всегда выше знания. Им тоже придется прийти к такому уровню?
2: Всем.
1: Это работа всех выше знания.
2: Да,
1: спасибо.
2: Все выше знания и все к любви. Окончательное исправление — это абсолютная любовь между всеми частями творения, между всеми отдельными индивидуальными душами. Сейчас давайте почитаем 25-й пункт. 4 минуты, пожалуйста. Читаем в десятках 25-й пункт.
1: Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье дарования Торы, в 16-м пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнено в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее выполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь, а потом, когда они согласились на это, им была дана Тора.
4: אולם עדיין צריך לבאר, אולם עדיין צריך לבאר, איכן...
2: Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы. Еще раз 25 был сначала. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы» в 16 пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
1: И поэтому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее использовать, исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора. Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы.
2: Сейчас посмотрим еще клип. Пожалуйста, клип номер два.
1: 25 пункт. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», которая является центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
2: Отсюда мы понимаем, насколько понимание Торы, что она, для чего она, какова ее цель, как ее выполнять, насколько мы не понимаем, что если нет цели объединиться, то и что называется Тора, если она целиком предназначена для того, чтобы передать объединение, посвящена объединению людям, и передать это объединение Творцу. Поэтому он и говорит Бааль Сулам, пока не было большой группы, пока она не почувствовала, что она обязана объединиться, пока их работа была в египетском изгнании.

0: И только это. Мы готовы отказаться от всего, готовы выйти в пустыню, готовы оставить все. Прохождение конечного моря. Только ради объединения. Если у нас такая необходимость, и после всего этого нам еще нужно обязаться в поручительстве и тогда получить Тору. Вот тогда это называется выполнением Торы и заповедей. Только представьте себе, насколько это понятие Торы, заповедей, цели из всего этого, насколько это вообще скрыто от народа Израиля, от всего мира. Если есть вопросы в процессе, пожалуйста, задавайте.
1: Он говорит, что возлюби ближнего как себя невозможно выполнить в одиночку, а только лишь при согласии всего народа. То есть если нет согласия народа, то невозможно даже начать эту работу. Но мы иногда говорим, что если я начинаю пробуждать поручительство со своей стороны, то я могу начать состояние, и не надо ждать всю группу.
0: Во-первых, есть разница, когда нет вообще ничего, или все-таки есть общество, группа, люди, которые собрались. Это во-первых. Или ты говоришь о Вавилоне, или ты говоришь уже о группе Авраама, которых он вывел из Вавилона, начал сорганизовываться вместе с ними в духовной работе, а это уже совершенно другое. Или ты говоришь о том, что происходит сегодня в мире, такое большое стадо, которое вообще не знает, для чего оно существует и куда направлено. Или ты говоришь о людях, которые проходят наше сито и выходят с некоторым пониманием, ощущением, хоть как-то слышат, о чем идет речь. Это уже называется народом. Народ — это не означает, что у тебя есть несколько миллионов. Народом называется группа, которая говорит об одной цели, духовной цели, у которой есть высший ведущий, творец, и методика. Так вот, согласно этой методике, подходу, они уже могут реализовывать связь между собой для того, чтобы достичь цели.
1: Да, но получается, что одиночка не может начать работу, пока он не чувствует, что есть согласие.
0: А с кем он начнет? Не понимаю тебя, с кем он начнет? Ему, по крайней мере, нужно еще несколько человек. Так что значит возлюби ближнего как самого себя? Что значит постичь Творца, если постижение Творца возможно только через связь между людьми? Я собираюсь постичь Творца. Я сейчас где-нибудь закроюсь, залезу на какой-то холм, где-то в Непале, там, не знаю, где-нибудь, буду сидеть в какой-то медитации. Это означает, что я ищу Творца?
2: Да.
1: Нет, это понятно, что не так. Но дело в том, что если нет согласия общего, если не чувствуется общее согласие...
0: Нужна поддержка, разумеется, от окружения. Конечно. Тор не может существовать в одном человеке. Только в связи между людьми. Тора — это методика исправления. Исправление связи между людьми для того, чтобы привести их к уровню Творца, к свойству Творца, к отдаче ради отдачи, к получению ради отдачи. Это Тора. Особенная программа.
3: Здравствуйте, Раф. А скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь? Что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
0: Ну, допустим,

0: У вас есть группа. И вы движетесь в направлении цели. Вы хотите постичь Творца, вы хотите прийти к духовному, к смыслу жизни, цели жизни. И вы получаете объяснение, что это возможно только при условии, что вы постигнете новое свойство. В противовес всему нашему миру, который устроен насилие и получение, вам нужно над этим достичь еще одну силу, силу отдачи. Это есть Тора. Как я достигаю силу отдачи Творца так, чтобы по мере подобия свойств с Ним начну его понимать, чувствовать, достиг свойства отдачи на 20 грамм. Так вот на эти 20 грамм я могу почувствовать Творца, могу его понимать, могу соединиться с Ним, быть в связи с Ним. Я могу стать как Он на те самые 20 грамм моего желания, которое было ради получения, а теперь ради отдачи. Так это работает. Каким образом я приближусь к Нему? Только через то, что буду прилагать усилия достичь таких состояний. И нам с товарищами объясняют, что мы находимся во взаимности между людьми, поэтому получается что-то хорошо, что-то нехорошо. Могу действовать, могу сам себя разворачивать через разные состояния в разных направлениях. И тогда, соответственно, по отношению к товарищам я по-разному себя ощущаю. Где-то трусь о них, где-то разворачиваюсь со стороны в сторону. Таким образом мы привыкаем, так движемся. Разумеется, сделать это без людей невозможно. Нужны люди, которые для этого согласны на это, которые хоть как-то согласны. То, что для них цель жизни важна, ценна, и они готовы прилагать усилия, готовы потрудиться.
1: На что соглашаться? Там написано
2: выполнение,
1: согласились. Вот с чем согласились?
0: Ну, во-первых, мы должны согласиться с целью. В том, что мы хотим раскрыть высшую цель. Это прежде всего. Для того, чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет, которая находится во всех, нам нужно принять условия, чтобы те люди, которые уже постигли это, они обучают нас, как абсолютно во всем, когда иду приобретать какую-то специальность. Есть учитель, который мне объясняет, ты должен действовать так-то и так-то, и я должен следовать по их стопам, слушать и делать то, что они говорят. Здесь то же самое. Был, допустим, Авраам. До этого Адам решен, потом Авраам, Моше и так далее. Не имеет значения. Главное, есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. Так что при таких-то условиях и такой-то работе ты сможешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, действуй. В общем, вся наша цель — это раскрыть высшую силу. Все, что мы делаем, для того, чтобы постичь его. Как его постигаем? С помощью силы отдачи. Как достичь силы отдачи? Через работу между нами и свет, возвращающий к источнику. Вот и все.
3: Мы слышали очень много особенного от нашего великого учителя. Может быть, прочитаем небольшой отрывок из того, что мы слышали. Раф отвечал на вопрос, сказал, допустим, такие, как мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что у нас нет объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать? Еще раз. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, душит тем, что не дает нам это сделать? Давайте полминуты подумаем об этом. Заботимся ли мы об объединении, страдаем ли мы от того, что в нас нет объединения.

0: בואו נעבור חברים לשאלות בבקשה כאן באולם.
1: Давайте, друзья, перейдем к вопросам здесь, в зале и в мире. Мы приглашаем, задавайте вопросы о том, что мы читали, о том, что говорил Рав Киев один, пожалуйста.
2: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти до любові до ближнього в своїй конкретній десятці? Чи мені потрібно для
3: цього? Здравствуйте. Я не понял, могу ли я прийти к любви к ближнему в своей десятке? Или для этого мне нужно согласие какого-то внешнего народа? Или более, большей группы? Чье согласие мне нужно, чтобы прийти к любви к ближнему? Всегда я могу сказать, что у меня нет шансов прийти к любви к ближнему до тех пор, пока народ Израиля не согласился с этим, пока нет согласия.
4: Ну,
3: как мы изучаем, что есть такой закон, частные и общие равны. Мы слышали от учителя, что достаточно нам прийти к любви к ближнему в десятке. И этим, как бы, как мы слышали, можно достичь окончательного исправления. Как только ты приобретаешь свойство отдачи, когда достаточно, чтобы у тебя была десятка и поручительство в десятке, затем ты уже сможешь справиться и с народом, и со всем миром, и со всей Вселенной, и с Творцом. Нам нужен первый уровень. Потом мы работаем уже только с мощностью. Меняется мощь. Можно тогда будет уже работать и со всем человечеством. Потому что мы и так даже себе представить не можем, даже если бы сказали нам, что ты сейчас должен любить все человечество, чем мне это поможет. Хорошо бы справиться с 10 человеками. Ну и вообще, говорится даже, что двое, как минимальное множество. Может быть. Но все-таки мы слышали, что желательно, чтобы было 10. И этого достаточно, это все условия.
0: Туда, Барух, вакша.
5: Туда, дебарну альзеше, а вот локи блюэта.
1: Мы говорили о том, что праотцы не получили Тору, потому, и также мы говорили, что один человек не может войти в духовное, насколько я понял. То есть праотцы были в духовном, но не получили Тору. Как это?
3: Так в чем вопрос?
1: Это слышится, что здесь есть противоречие. С одной стороны, они не получили Тору, потому что были как, ну, как одиночки, но все-таки они были в постижении, если я понимаю. Да, давай немножко приведем в порядок наши термины. Праотцы, о которых говорится здесь, в статье этом поручительстве, хотя и говорится в разных местах, есть разные толкования, но здесь, в этой статье поручительства, праотцы — это имеется в виду желание внутри человека, это гальгальт и наим, есть ахаб. А вот эти авот, праотцы, это более чистые желания, которые называются гальгальт и наим. И он объясняет, что они пока не могли получить Тору, потому что не раскрылось все желание получать. То есть здесь не говорится о людях, которые были в постижении или не были в постижении. Дальше он объясняет вот это деление между Израилем и народом мира, Гальгальт и Наим Ахаб. Он объясняет, что так же, как и праотцы относительно народа Израиля, так же народ Израиля относительно народов мира. Вот об этом мы спрашивали Влад. Когда мы говорим о народе Израиля, то здесь не говорится ни о государстве, ни о земле Израиля, а о людях, которые живут здесь, на этой земле. Говорится, народ Израиля — это те, кто пробуждается к исправлению. То есть мы говорим о процессе внутри нас, внутри одного человека.
3: Ответ на вопрос Баруха как раз в 19 пункте о том, что эти высокие души нуждались в Торе и уже выполняли ее до того, как она была дана всему народу.
1: Спасибо, Левон, за добавку. Турция 7.
6: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlandırabiliriz?
3: Как мы можем ускорить процесс, чтобы прийти к общему решению и взаимности?
4: Есть ли за кама клалим? Кудым коль
3: Тут есть несколько правил. Ну, во-первых, все, что в твоих силах делать, делай. То, что на сегодня ты знаешь, что надо делать, все, чему ты научился, все правила Рабаша, принципы Рабаша, это первое. Во-вторых, есть то, чего ты не знаешь, но зато другие знают. Есть много товарищей в мире, которые прошли путь. У нас есть конгрессы, есть рамки, которые помогают действовать, чтобы достичь цели. А если что-то непонятно, то тоже всегда можно следовать за другими, туда, куда идет вся группа. А третье, всегда можно обращаться к Творцу, Он всегда перед тобой, и получить ответы.
1: Да, в клипе, который мы смотрели, Рав сказал так. Это тоже было по поводу согласия. Можно посмотреть там. Рав сказал так. Мы должны прежде всего согласиться на цель, что мы хотим раскрыть высшую силу. И чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет и царит над всеми, мы должны согласиться на эти условия. Когда люди, которые постигли это, они учат нас. Так же, как и везде, когда я хочу обрести какую-то профессию. Есть учитель, который объясняет мне, нужно сделать это и это, и я должен следовать за ним, слушать его и делать то, что он говорит. То же самое и здесь. У них был Адам Ришон, потом Авраам, потом Моше и так далее. Главное, что есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. И в этих условиях, в этой работе, ты можешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, делай. Вся наша цель — это раскрыть высшую силу. И все, что мы делаем для того, чтобы раскрыть ее, как мы постигаем ее? С помощью силы отдачи. Как мы обретаем силу отдачи? Благодаря работе между нами и свету, возвращающему к источнику. Вот и все.
4: Gracias, amigos. Sobre el punto 24, al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
3: Если мы канал, проводник, что означает удачное распространение? Смотря на каком уровне, срезе мы говорим. Удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. И тогда те самые искры очищения передаются всем. Всем, кто, допустим, готов. Следующий слой желания получать в человечестве, который уже готов. Поэтому мы не раз слышали, что без объединения между нами нам нечего распространять. И мы видим, что этого нам не достает. То есть мы можем как бы делать много чего полезного и не видеть результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, мы не должны видеть результаты. Может быть, мы увидим результаты через какое-то количество лет, может, десятки лет. Мы не знаем, как работает система. Поэтому в ответ на ваш вопрос, удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом, тогда в результате этого, во внешнем выражении, мы сможем увидеть, раскроются разные пути, возможности достичь множества людей, и тогда уже можно проверять и количество, и учеников. Но это все будет только результат объединения.
1: Мы слышали от Рава в клипе, который мы смотрели. Рав сказал очень красиво. Он сказал, тот, кто продвигается вперед и уже входит в духовную работу и продвигается на каком-то этапе, этапы даже небольшие относительно целетворения, это становится уже тропой и путем для тех, кто следует за ним. Постараемся быть этим путем. Мак 11.
0: Нам
1: не слышно. Мак 11.
7: Спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Рав в клипе говорил про то, что можно совпасть с Творцом там, на 20 грамм желания. Можете объяснить, это что, можно на какую-то часть совпасть с Творцом? Не надо исправления всех желаний, можно на какие-то отдельные части совпадать с Творцом и как-то вот чувствовать его?
8: Ну
3: да, именно это и называются ступени. Разумеется, можно прийти только частично к подобию по свойствам, но это не конец. Нужно исправить все части. Поэтому, да? Если ты сравниваешь свое состояние, ты достиг, например, на 1% подобия, так ты движешься, есть, таким образом, 125 ступеней. То есть в любом случае нужно достичь завершения, нельзя остановиться в конце. Когда этот конец, это уже зависит от тебя.
1: Еще вопросы?
9: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para conectarnos, pero ¿cómo llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego por desear conectarnos?
1: Мы производим разные действия, чтобы объединиться, но как достичь настоящего искреннего страдания, чтобы объединиться? Спасибо. Ты задаешь очень важный вопрос, который взят из слов Рава. Давайте проведем семинар. Мы слышали, как Рав говорит, что заботимся ли мы об объединении, страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения, чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, и это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Давайте проведем семинар, как мы помогаем друг другу заботиться о том, что у нас нет объединения. Семинар 5 минут.
3: Да, на самом деле, думал спросить это или нет. Ведь естественно для человека, что он не страдает от объединения, от недостатка. Это желание получать, чего вдруг не страдать от недостатка объединения. Как раз наоборот, наслаждаюсь быть один и вообще ни с кем не связываться. Но еще раз, у нас есть духовная цель. И тогда вопрос, который хотел задать, надо ли играть перед товарищами в том, что я страдаю от недостатка объединения. Иногда Сеня говорит, ну что происходит, почему? То есть уже есть некое ожидание, что так должно быть.
1: У нас есть преимущество. Мы читали статью «Мир в мире», и там Бальсулам объясняет, что все свойства человека в итоге ни к чему не приводят. Но мы должны помочь друг другу в достижении высшей цели. И для этого мы должны играть в величие цели и величие Творца и помогать в этом друг другу.
3: Говорят, с одной стороны, не нужно страдать в духовном, с другой стороны, именно без такого страдания сознания зла невозможно достичь цели. Так действуем как раз противоположно все через усилия к любви к товарищам. Все усилия для объединения, очищения приведут в конечном итоге к осознанию зла и к необходимому страданию, которое ведет к цели.
1: То, что я страдаю от того, что я не могу остаться в своем желании получать. Я никого не хочу. Я хочу замкнуться и никого не видеть. И в этом усилии, когда мы выходим в объединение, это огромное усилие, это желание получать. Рав сказал в этом клипе, что нужно растереть наши желания друг от друга и почувствовать, насколько мы не способны, и тогда прийти к молитве, потому что иначе мы не продвинемся.
3: Да, и даже то, что называется «любовь к товарищам», есть такая часть, что я хочу, чтобы меня любили. Да, я могу дать свою любовь, но я хочу, чтобы меня любили. Для меня это важно. А Рабаш пишет, что вся цель в том, чтобы вообще не думать, чтобы получить хоть что-то в ответ, чтобы только давать. Это называется «любовь к товарищам». А достичь этого не просто, как раз работы группы всей, и десятки всей группы, и всего то, что называется «народ Исраэля», «Бней Барух», чтобы прийти к такой любви. Как просить силу Творца после множества наших усилий, чтобы прийти по-настоящему к любви к ближнему?
1: Как мы поможем друг другу сожалеть о том, что нет объединения? Я думаю, что если мы дадим друг другу величие и важность цели раскрытия Творца, это и будет сожаление от того, что мы не обрели условия, которые приводят к раскрытию Творца в связи между нами. Если мы только посмотрим на это таким образом, что мы виноваты в том, что Творец не раскрывается между нами, потому что мы не создали необходимые для его раскрытия условия. Не одели правильное одеяние, это и есть объединение, которое соответствует раскрытию высшего света. Это хиссарон, который должен раскрыть каждый, как он создает это, что связь между ним и товарищем было бы подходящим для облачения света, чтобы он был чистым. Сейчас он видит, что он грубый.
3: Как позаботиться о том, чтобы хотеть духовное? Ну, во-первых, нет заповеди страдать. Необходима важность и величие цели. И двигаться в воодушевление к цели. И иногда, когда падаешь в какое-то страдание, нужно понять, что нам нужны хорошие и плохие состояния. И в любом состоянии нужно видеть следующее состояние. Тогда смотрим, как этого достичь. Вопрос на самом деле непростой. Как мы можем помочь друг другу? Почувствовать то, что мы не страдаем от того, что не объединены. Мы сейчас слушали фокус-группу. Может быть, кто-то хочет поделиться, как можно помочь? Вообще. Ну, допустим, человек учится десятки лет и не страдает от того, что не соединен с другими, но все еще продолжает. То есть, во-первых, вопрос, откуда у него энергия, чтобы продолжать. Да и вообще, как можно помочь? Кто? Нир, пожалуйста.
8: На утреннем уроке у нас есть все условия, у нас есть книги, есть товарищи, есть семинары, есть раф, есть все
1: идеальные условия для объединения, для того, чтобы привлечь свет и дать этой силе нас исправить. И чувствуется, что вот это та самая точка, на которую мы должны надавливать упорно. И что еще не хватает?
10: Микрофон.
3: Все, что поддерживает условия, которые нам завещали каббалисты, нужно выполнить. Это приведет к страданиям. Если такого страдания нет, так как же можно прийти к цели?
1: Человек страдает, если ему это дорого. И когда ему это дорого? Когда он в это вкладывает. Чтобы помочь ему страдать, нужно в это вкладывать. Как? Показывать ему, что другие вкладывают во что? В объединение, в десятки, в группе. Тогда у него будут силы тоже вкладывать. И тогда это для него станет дорогим и важным.
3: Может, с помощью упражнений, которые мы делаем, у нас сейчас упражнение глава десятки, мы уже сделали несколько кругов. Каждый из товарищей сказал, что было какое-то пробуждение, когда он, да, думал о десятке, и мы видели, что товарищи приходили, прилагали дополнительные усилия.
0: Туда. Од мишу?
11: Шем латин бон.
0: Каша.
12: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada, al desear cambiar.
8: Товарищи сказали, что то, что ты видишь, что десятка уже объединена, я должен изменить только свое восприятие реальности, то, что я вижу. И это подарок. Сказано, нет более совершенного, чем разбитое сердце. И то, что мы это чувствуем, это подарок. Это мы можем действительно просить. Спасибо, друзья. Перейдем к докладу. Пожалуйста, Алон.
3: Нахаем за урок нашим преподавателям Рабашу Раву. Мы хотели бы сделать сообщение о праздниках месяца Тишрей, о расписании. Мы говорили о важности дежурств. Нас ожидает множество трапез, и это очень важное, благословенное действие. Поэтому прежде всего спасибо всем, кто берет ответственность и дежурство. И, пожалуйста, зайдите, посмотрите таблицу, кто когда дежурит. Есть множество возможностей приложить усилия, привлечь свет. Итак, праздники в этом году начинаются с Рош ха-Шана, с 11 сентября. Это пятница. Коротко давайте посмотрим. Итак, с утра урок 2.40. Затем у нас будет перерыв после урока, трапеза хумус, затем дневной урок с 12 до часу и трапеза. Рош ха-Шана с 3:30 до 4:00. Обратите внимание, суббота, воскресенье, подобное расписание. Обратите внимание, урок с 5:15 до 5:30, потом с 5:30 до 8:00 урок, с 8:00 до 9:00 перерыв и трапеза с 9:00 до 10:00. Затем возвращаемся к нашему обычному расписанию. Без 4:15 подготовка урока.
13: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющие сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это, что можно понять, что человек и дерево, которые не порождают потомство, называются бесплодными. Все можно понять, но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной. Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
0: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его, за этот дар, как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами, и также они называются 613 советами, эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие Слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, эйтин, и это свойство ахор. А когда удостаиваются слышать голос речения Его, 613 заповедей становятся вкладами, кудин, и это от слова «пикадон», «вклад». Ведь существует 113 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени. И это свойство по ним заповедей. Однако мы должны знать и понимать суть Торы и заповеди в целом, и какое отношение к ним имеет действие, и что значит слышание. То есть, если слышание — это главное, то для чего человек должен начинать порядок работы в качестве исполнения Слова Его, которая называется Ахор? Почему бы нам не начать сразу с состояния Паним, которое называется Пудин? Эта работа как будто выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть, что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что Он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И неважно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
1: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как клей, который должен сделать творение, которое противоположно по форме кли Творца, его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос. Если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление. То есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Ведь если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, что человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы его работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
0: Первое. Он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет. Что он мужчина. В таком случае ему не нужна помощь. получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес, он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца. И тогда для него начинается порядок подъемов и падений. То есть иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он поддается доводу тела, которое спрашивает, для чего тебе эта работа? Работать ради небес. И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, в чем состоит польза удостоиться работать ради отдачи, и что он теряет, если не сможет выйти из эгоистической любви к себе.
1: Когда человек преодолевает и не убегает с полем боя, а преодолевает, усиливает свою молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы ему дали требуемую помощь, чтобы он смог выйти из-под власти получающего ради себя, тогда ему необходимо большое преодоление, чтобы он поверил, что Творец окажет ему помощь. То есть человек должен верить, что все, что он видит, что ему все труднее выйти из-под власти получателя, и видит, что каждый раз он начинает видеть, как его зло хуже, чем у других, тогда он должен сказать, Творец обязательно поможет мне теперь, потому что сейчас я уже пришел к осознанию истины, что без помощи Творца нет никакой возможности. Ведь все, что он думал совершать действия, которые помогут ему выйти из-под власти получателя, ему не помогло. А наоборот, получатель стал сильнее и проявляет большее сопротивление работе ради отдачи. Тогда человек должен преодолеть и не поддаваться советам разведчиков, а только преодолевать выше знания, чтобы Творец помог, как обещали нам наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако, откуда человек может взять силы для преодоления, чтобы он мог верить в веру мудрецов? Это возможно только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение, как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света. И тогда он удостаивается 613 пкудин вкладов.
0: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Тора и заповеди называются 613 эйтин советов, то есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой, в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 кудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий келим. И это то, что называется превратить получающий келим в выдающий келим.
1: Это называется действие. То есть, поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий келим, также он должен дать нам и отдающий келим. Наконец, это без кли, как сказано выше, что нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мире своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти келим действия, которые называются отдающий келим. И это происходит по

0: посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И потому сказано, который сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец и учитель, что сотворил означает нечто новое, сущее из ничего. И подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творения должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать». Из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, это называется «делать». И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения, тем не менее это называется по имени человека.
1: И мы можем поднять это из слов Бальсулама. А сказано нам, дает мудрость мудрым. Он спросил, надо было бы сказать, дает мудрость глупым. И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано, ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием, как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодной, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями. И у человека нет сыновей. И отсюда следует сказанное нашими мудрецами всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказано «человек — древо полевое». Означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна, если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодный, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
0: И поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. Из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору вначале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора, и когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору вначале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
1: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей. То есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, который породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть, когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть, когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем, то, что сказали наши мудрецы, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновья — это заповеди, а это означает, что все действия заповеди, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И, разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни. И поэтому считает,

0: город Творца унижен до глубины преисподней. То, что касается его собственной выгоды, это в порядке. И все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работа в святости, чтобы работать ради Творца, эта работа является низкой, и для этого необходим свет Торы, то есть тот, кто учит Тору, должен до изучения Торы потребовать от Торы, чтобы она дала ему этот свет, чтобы он мог работать ради Творца.
1: Кен, нахну.
2: То, что интересно, здесь написано так, что не благословили Тору. То есть не благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословили Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
0: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. То есть они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Нужно прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. Тора Рабаша приносит плоды. Еще какие? И Тора Барасулама приносит плоды. А наша Тора приносит. Это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи. Это самое важное.
2: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен хисарон. А чтобы прийти к хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
0: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой. А может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Израиля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил. Знаешь, подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Израиль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Израиль, они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе, то есть испорчены. Злое начало создал Тору в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Израиле, в народах мира нет злого начала. И прежде всего, послушай то, что написано, что Израиль — эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему недостает исправляющей силы, называется Израиль. Мы видим,

0: что этот хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция Творца, чтобы он создал желание в себе. А человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, Израиль имеет в виду, что и народы мира, и те, кто получают свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели, нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него там, страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И до этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который пробуждает его к этому. Есть немножко больший свет из всех этих, вещей без облачения в этом мире, и человек начинает пробуждаться. Это называется духовность. Потому что без облачения это уже свет, который для того, чтобы действительно получить, нужен экран. Отраженный свет ради отдачи. И так далее. Каждый раз, когда свет усиливается, светит ему больше, он пробуждает из общего числа желаний человека еще более грубое свойство, еще более высокое, то есть согласно желаниям, еще больше. И так человек пробуждается, пока не пробудится так, что хочет духовного больше, чем материального. У него есть разведчики здесь, которые всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока, благодаря усилиям, ускоряет этот процесс. И в конечном счете, в итоге этого процесса начинает хотеть духовного больше всего материального. Больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом... когда он переходит через Махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального. Это благодаря свету в ней, все это благодаря свету Торы. Больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественному. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет Тора уже как свет абсак. Это уже, когда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, и что именно, и насколько он просит. Это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя. Это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против
1: в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющий свет, и пользуется им, светом Апсак, ради исправления, а потом для действия, получения ради отдачи. То есть приводит уже к цели слияния. Но всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление согласно хиссарону. А до этого, чтобы быть в хиссароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли. Кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит. И это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства. Начинает от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущение. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке к кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, как почувствуйте и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наше дело — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше светов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете. Приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь. Есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи. Они просто живут все время в этом. И вместе со всеми событиями этого мира, но живут так просто. Это живет все время. Вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда, и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше, и не падаешь тоже, неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
2: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
1: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. Тебе есть желание получать неисправное в противоположности по форме относительно Творца и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает тебя, пробуждает во мне решимо. Что он делает? Как бы как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие, пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление чтобы привести человека к цели творения. Давление постоянное, скорость постоянная. То есть, что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям. Но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленное. И пока ты не захочешь сам все-таки, убеждающая сила будет сила очень болезненная. То есть это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому. Для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к сознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения.
2: Да. Почему у человека возникает ощущение, что
1: Творец делает все, человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делается. Почему? Потому что без отношений, твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, которым посылает желание, а отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения клея и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Это действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть, почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение, то есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экранный отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это. Не это кли. Кли, который над желанием получать, желание получать, я всегда рисую какую-то чашечку, наполненную светом. Так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там кли, который мы строим, и без этого кли нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это кли, в этой мере ты страдаешь. То есть это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экранный отраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил, захотел его. Он не... Конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат... Осознание любви, слияния, объединения всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то, после экрана уже не о чем говорить.
2: Да. Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении я сам делаю то, что я пытаюсь делать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
1: Ощущение, что Творец помогает мне, Ты отменяешь ощущение моей самостоятельности, это неправильно. Неправильно. Тебе кажется, что ты сегодня мачо, а, какой творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такое у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, как-то я, он сильнее меня. Я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому женщина не обязана исполнять заповеди. Не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из точки «я буду властвовать», «я буду править». Это у мужчин.
3: Да.
1: И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, к партнерству, любви, ко всем этим вещам. Прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь. А не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так и партнеры.
3: Я
1: не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом это еще хуже. Да.
2: Но это любовь к Творцу.
1: Любовь к Творцу? Любовь к Творцу, может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ну, ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. Ну, то есть, делай что-то, мы, видишь, любим себя, просим. То есть это перед отменой себя, так человек говорит. И действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся? Пусть помогает. Так любовь, то, что мы учим в предисловии к учению Десяти Сферот, он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взоры, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение, итоговое такое, это любовь. А если до этого, это не та любовь. Это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Ну, пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. А ты хочешь молитву, помолюсь, действие я сделаю, заповеди, пожалуйста, чтобы мне было хорошо. То есть какое истинное отношение к Творцу?
2: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности. Давление, ненависти, ощущение отсутствия подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует, какое кли для этого необходимо. Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить Его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю Его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу Его. Я Ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно Его не желаю. как я это раскрываю, свет светит в мое кли, противоположное ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим следующее. Света входят в килим и создают килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется кли. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
1: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем и услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение кли отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
2: «Сделаем и услышим» означает совершить действие выше знания. Это значит «сделаем», а затем «услышим», то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в келим бины, в исправлении бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать? До действия, до появления кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет келим. Что значит нет келим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделаем» — действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец. Но ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, соответственно, со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущему мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
1: Мошенничество.
2: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля, ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. Ведь ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь, чтобы он работал над ним и исправлял его. Ты видишь, что у тебя больше ничего нет, но точка в сердце растет рядом с желанием получать настолько, что из нее ты уже судишь свое желание получать и действительно хочешь, чтобы оно изменилось. Знаешь, тут есть вещи, которые трудно выразить. Ну и теперь Давид, да? Прежде всего, ты начал Рош Ходеш со Слихот?
1: Конечно.
2: Ну и хорошо, слава Богу. Много людей приходит. Как так?
1: Из-за этого теракта, который был.
2: Из-за теракта должно было прийти еще больше людей? А именно теперь пришло мало? Видишь, что происходит? Не верят в Слихот. А ты сам как почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
1: Было, по крайней мере, как 8 миньянов. А то всюду ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
2: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
3: Ну, Азмарат, это Лишоль.
2: Да, так что ты хотел спросить?
1: Слихот не проблема. Что такое Ахоры Паним в заповеди?
2: Ахоры Паним — обратная и лицевая стороны заповеди. Ахор и Паним. Ахораем — это подготовка, а Паним — это уже получение вознаграждения.
1: То, что я готовлю кли, это Ахор? То, что я получаю потом, это Паним?
2: Я не знаю, что такое Паним и Ахор в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь Паним и Ахораем, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположные, вообще не связанные. Могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это.
3: А записай, да?
2: Так это в порядке, да? Мы согласны.
3: Кен.
1: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? В чем Тора виновата?
2: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торой результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть как святые имена, которые раскрываются в намерении ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь
3: Муадона Иуди.
2: Не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
3: А Тора...
1: Там Тора не виноват.
2: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как к высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки. Да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого, а берет ту же силу и использует ее в иных формах. Тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется сила клипы. Ведь и клипа, и святость, они всегда находятся друг относительно друга. Не бывает клипы самой по себе. Ты либо принимаешь высшую силу как святость, либо принимаешь ее как клипу. Понимаешь? Среднего нет. И ни одна не существует отдельно. Они находятся одна относительно другой. Представь, что ты хочешь сейчас отнестись с высшей силой, а ты маленький несчастный человек, стоящий на поверхности земли, и хочешь установить свое отношение к Творцу, к высшей силе, то у тебя есть только две возможности. Либо ты относишься к нему как к силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
3: Ну.
2: Да?
3: Как это?
2: Так оно.
3: Кен.
1: Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовно, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами, то, что каббалисты пишут об этом, но, по крайней мере, после Гмар Тикуна, по-видимому, приходит состояние, как это кажется. Но на пути туда не просто что проходят ямы разные, балаганы, вообще не видят ничего.
2: Человек никогда не видит, куда идет. Поскольку в обычной жизни, допустим, ты исследователь в этом мире, ученый. Физик, химик или химик физик, я уже не помню, что во что включается.
1: То и другое в биологии, это в порядке.
2: А, и то и другое входит в биологию. Хорошо. И ты исследователь. Когда ты исследуешь, то своим разумом ты словно хочешь овладеть предметом исследования. Ты как будто поглощаешь то, что исследуешь, и хочешь поместить это внутрь своего желания, внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовное, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих килим, твоего сердца. Так как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже то, что у него считается святостью. Это у него святость. А вся твоя святость относительно нее — это так, отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься. Тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти, как семя, из которого появляется росток. Росток.
1: Росток. Как я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу?
2: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь осуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Ну как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле. Иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
1: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.
2: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет среди тебе. Ты почувствуешь ее. У тебя будут своего рода такие вибрации от нее, и этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там выше опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
1: Какая простая вещь. Когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
2: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Кабалу, Бней Барух и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду. А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя, и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит, выбери, приложи немножко усилий, да.
3: Ну, Хелик Тедзайн.
2: Ну, 16 часть.
3: А я это рад. Чего ты для Луба Дерек?
2: Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
1: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
2: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувства. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. Насколько быстро можно это сделать, что люди более сильны, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
4: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Килим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение? Это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения, это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желания к исправлению.
2: Если Творец работает с килим, то что на этом все, закрылись. Вопрос, что с нашей стороны, можем ли мы что-то поменять? Но это Рав сказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к Нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с Ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кли, чтобы это был самый большой хисарон, обратиться к Нему. И вместе мы это сможем выстроить.
4: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Исраэль. А злое начало существует только у Израиля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Израиль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, нам нужны исправления, и все это, вся эта статья, это статья как руководство к действию.
2: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться, быть в намерении, что в результате придет свет. И то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, чтобы были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человек удостаивается сыновей в духовной работе. То есть свойство Творца, когда он уже может отдавать, это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это, может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти Единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
1: Есть две суги для пния лаборе.
4: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем действительно, что мы у него просим.
5: Да, и очень красиво объяснялось, что вся работа в исправлении желания получать и достижения отдачи, наша отдача, десятки — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Раф очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой. Если мы вместе над этим поработаем, то и увидим результаты. Не будет чувствоваться боль, желание получать.
4: Перейдем к следующей части урока.

Учение десяти сферот. Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Мы находимся в 20-й сноске. Мы почитаем это из того, что говорит Ари, 20-й пункт. И это произошло таким образом, что света Озен распространяются до Шиболет Закан, и света Хотемпе также проходит там. И раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Акон, смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклутаин вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан, и получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. А семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истаклут в святах Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. Так как Хотем доходит до Хазе, а Пе — до Табора, но не от Шиболет Закан и выше. Войдем в урок с Рабашем. Теперь мы учим три вещи одновременно. Смотрите. С одной стороны, мы учим, что мир Никудим не получает свет от Пе и ниже, как А получает от Пе и ниже Гальгальты, А получает от Инаем и ниже. Согласно этому, можно было бы понять, что мир Никудим стоит от Инаем и ниже Рож де Сак и облачает эти Ахаб. Но он не сказал так. Но даже от П и ниже они не облачают. А где же облачают? От Табора и ниже Сак.

0: что-то немного более глубокое. Если мы немного войдем глубже, мы сможем понять, как это может нам помочь и сопровождать нас в нашем духовном пути. Если мы позволим себе немного выйти из того, что мы сейчас понимаем и думаем, может быть, нам раскроется нечто новое. Поэтому я приглашаю всех дать этому уроку повлиять на вас. Может быть, вы удивитесь, насколько игра может действительно стать для вас инструментом, который вас сопровождает. И я вам желаю удачного урока. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Авиу.
1: Да, приветствую всех.
0: Здравствуйте, дорогие подруги, товарищи. Мы очень рады, что вы с нами, что вы выбрали быть здесь. И в это воскресенье вы находитесь там, где в том месте, которое предназначено для развития вашей точки в сердце. Каждый из нас здесь находится для того, чтобы развивать нашу точку в сердце. И мы все вместе хотим уделить это время, которое у нас здесь есть, эти ближайшие полтора часа, для того, чтобы вместе научиться притягивать свет, возвращающий к источнику, и в чем-то доставить наслаждение Творцу. Это наше намерение, это та мысль, которую мы хотим держать. И то, что мы сейчас здесь находимся, очень много людей вместе, это нам очень помогает притянуть такие мысли, чтобы они у нас находились с нами. И сегодня наша тема — это игра в духовной работе. Игра в духовной работе. И можно было бы сказать, что когда говорится о такой теме, это может быть немного странно. Как связана игра с духовной работой? Какая между ними связь? Вообще, какая связь игры и науки Каббала? Мы пришли сюда, чтобы изучать науку истины, ту науку, которая не только занимается внутренним миром человека, а может проанализировать всю реальность очень четко, очень точно. Каббалисты писали книги, мы всегда используем, мы говорим про каббалистов, что они исследователи, они исследуют природу человека. Наш великий учитель, который мы решили вам сказать за 5 минут до этого урока сюда приходил в студию и пожелал нам удачи. Он очень обрадовался, что есть так много учеников, которые учатся, и есть такие ученики, как мы, которые преподаем, и он передал вам большой привет, свое благословение. Так мы передаем вам благословение нашего дорогого учителя, нашего рава, который будет праздновать в ближайшие дни свое 80-летие, и поэтому мы пожелаем ему много здоровья. Наш великий учитель всегда говорил, что наука Каббала — это наука. Если же это наука, то при чем тут игра? Это звучит совершенно ни при чем, как бы. И мы выбрали именно эту тему, потому что эта тема очень важная для нашего духовного развития, для нашего духовного пути. И мы попробуем вместе войти в эту тему очень серьезно. Да? Игра — это не значит, что мы несерьезно относимся. Да, верно, иногда игра для нас — это еще зависит от оттенков языка, от перевода и так далее. Поэтому важно, чтобы наши дорогие переводчики, которые делают такую священную работу, передали правильно правильное значение. Игра — это не значит нечто несерьезное. Когда мы хотим сказать кому-то, что он несерьезный, мы говорим, но ты играешь, ты смеешься, ты шутишь. Но в науке Каббала относится к игре как к чему-то очень серьезному. Нам кажется, что игра — это что-то, что относится к детям и к детству. У того, у кого есть дети, мы знаем, мамы, папы, все знают этот момент, знакомы с этим моментом, когда мы стоим в игрушечном магазине, в магазине игрушек, и тысячи игр, и на каждой игре написано, эта игра подходит для детей там 3-4 лет, от 2 до 5, от 7 до 8 и так далее. И я помню себя,

0: Я так думаю, что если ребенку 3 года, давай купим ему игру, которая для 4 лет, чтобы он развивался быстрее. Каждый же из нас уверен, что его ребенок, ну, может, не Эйнштейн, но так, почти гений. Поэтому давай ему купим такую игру, немного более продвинутую для его возраста. И мы ожидаем, что так ребенок будет развиваться с помощью игры. Через игру он будет учиться жизни, он будет играться в то, что он там полицейский или он пожарный. А мы надеемся, что ребенок будет играть в то, чтобы быть каббалистом, а потом им и станет. Но в конечном итоге все эти вещи мы делаем очень естественным образом. В нашей жизни. Что ты скажешь, Михаил? Ты любишь играть, да, Михаил?
1: Да, я, конечно, как любое творение, как все, люблю играть. Вы знаете, что объяснение «любить играть» — это значит любить развиваться. Любое развитие — это игра. И то, что человек любит, не то чтобы он любил развиваться или нет. Природа нас об этом не спрашивает. И наверняка вы слышали такое выражение, что вся жизнь — игра. И поскольку вся жизнь означает развитие, развитие — это игра. И запишите себе, любое стремление к будущему состоянию называется игрой. И ученые говорят, что клетки в нашем теле, поскольку они стремятся к будущему состоянию более совершенному, они тоже как бы играют. В учении, в Талмуде, которое написано более 2000 лет назад, написано, что Творец играет с Левиатаном, дословно с китом, то есть он играет с Творением, с нами. Конечная цель, будущее состояние требует определенное количество действий, чтобы к нему прийти, и все эти действия называются игрой, пока мы не достигаем конечного результата, конечного развития. Хотя, может быть, мы и не знаем, как ребенок. Он знает, в какую сторону, в каком направлении он должен развиваться и к чему прийти. Нет, но природа задействует его и заставляет делать всевозможные действия. Хотя он не понимает, в конечном счете он приходит к какому-то развитию, взрослению. И также мы в духовном развитии. Все действия, которые мы совершаем, они, по сути дела, являются игрой. И хотя мы понимаем, в чем заключается цель постижения Творца, но вы уже достаточно знаете, чтобы, по крайней мере, понять и знать, что мы не понимаем, что представляет собой Творец. Мы знаем, что это свойство любви и отдачи. Это невозможно, пока мы не приходим к постижению. И даже когда приходим к нему, затем раскрываются все новые горизонты, пока мы не доходим до конечного постижения. И вообще, есть ли такое конечное постижение? Или все время есть какое-то обновление? Короче, все эти вещи, которые приводят нас к конечной цели, стремление к будущему, можно это так назвать, все это называется игрой. И мы сегодня будем изучать, как мы в нашем состоянии можем развиваться с помощью игры.
0: Да. И прежде чем мы начнем, мы уже приглашаем вас посылать вопросы. Я очень впечатлен Линой. Лина Росинова из Болгарии, которая сидит и с открытой камерой, и с тетрадкой, и пишет. Это действительно нас очень впечатляет, что есть такие серьезные студенты, которые приходят, чтобы учиться, слушают, записывают, конспектируют. Это действительно очень впечатляет. И вообще, когда вы открываете камеру, для нас это дает очень много впечатлений и сил, потому что нам тяжело говорить с черными квадратами, поэтому все, кто мог, кто не может, хорошо, у каждого свои обстоятельства, но кто может, мы будем очень рады, если вы откроете камеры, чтобы мы вас видели. И вообще, это Творец скрывается, а мы должны быть в раскрытии. И поэтому мы сейчас хотим посмотреть клип номер один. Клип номер один, в котором рав доктор Михаил Лайтман дает нам направление и объясняет, почему игра настолько важна. И вы, конечно, присылайте нам вопросы, и писать нам, что это такое.

0: Что это за вопрос? Что это за тема урока? Мы же пришли учить серьезные вещи, а вы тут про игру. Ну, в общем, клип номер один.
1: Игра, она как бы включает в себя все. Включает все. Любое действие, которое поднимает нас на духовный уровень, называется духовной игрой. Вся наука Каббала говорит только о том, как играть из желания получать относительно высшего света и получать от высшего света впечатления, силы, направления, таким образом, чтобы это поднимало меня на еще более высокую ступень относительно света, то есть растило меня все больше и больше. Это является средством. Поэтому, хотя мы это и называем игрой, и не очень-то пользуемся этим словом, но это самое серьезное, эффективное и центральное.
0: Да, мы слышим от нашего учителя, что игра — это средство. Запишите себе, пожалуйста, у кого тетрадки, есть ручки. Игра — это средство, и мы используем его, чтобы перейти от нынешнего состояния в желаемое состояние. Опять же, игра — это средство, это не самоцель. Мы используем игру в качестве средства для духовного продвижения. Наша цель — раскрыть Творца, уподобиться Ему по свойствам, прийти к слиянию с Творцом для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Это цель очень абстрактная, которую тяжело нам как-то почувствовать, ощутить, да, потрогать руками или даже почувствовать в сердце. Но мы стремимся к этому. Но существует и наше нынешнее состояние, то состояние, в котором мы находимся сейчас. И есть некая разница. Иногда большая, иногда небольшая, от того состояния, куда мы хотим прийти, и тем состоянием, которое мы сейчас ощущаем. Давайте добавим к этому. Мы читаем в писаниях каббалистов, пишет нам Бааль ха-Сулам, человек должен прийти к состоянию, когда он стремится к Творцу до такой степени, что лучше смерть, чем такая жизнь. Это очень сильное выражение. И Бааль ха-Сулам пришел к этому состоянию. Но сейчас я сижу и читаю про это. И я тоже очень хочу быть в этом состоянии, о котором говорит Бааль ха-Сулам. Мне же понятно, что я еще не нахожусь в этом состоянии, что лучше смерть, чем такая жизнь. Я чувствую вот эту разницу. Эта разница может быть очень большая. И вопрос, что я делаю с этим? Мне больно от этого? Мне этого не хватает, что я не в этом состоянии? А если мне не хватает такого состояния, как сделать так, чтобы мне этого не хватало? Я встаю утром, я действительно думаю об отдаче. Вот сейчас я пришел на урок, говорят об отдаче, мы читаем первоисточники, я слушаю Рава, и я тоже начинаю думать об отдаче, о исправлении, о слиянии, о вот этих всех понятиях. Но это благодаря окружению. Но когда я просыпаюсь утром, это первое, что я думаю? Нет, я прежде всего думаю, как удовлетворить свои базовые потребности, что у меня сегодня будет происходить в течение дня, как я решаю свои проблемы, тогда для этого мне не нужно окружение. Это инстинктивным образом я об этом забочусь. И поэтому тут очень важный момент, и мы послушаем клип номер два, где Рав нам объясняет, что игра — это средство перейти из одного состояния в другое. Почему это настолько важное средство?
1: Ну, смотри, я хотел бы еще спросить. Для того, чтобы играть, что для этого нужно? Чего не хватает для того, чтобы, скажем, начать игру? Или когда начинаем играть, чтобы эта игра произошла? Что должно произойти?
0: Я могу задать еще вопрос, если хочешь. Мы все время играем ведь. Наша игра — это реальность или это игра?
1: Да.
0: Я вырос в определенной семье. Мои родители со мной вели себя определенным образом. Даже не думая об этом, я веду себя определенным образом. Потом я учился где-то. Я вырос в каком-то окружении и постепенно начал вести себя так, как показывало мне мое окружение, даже не думая об этом. В моих глазах это выглядит нормальным, а все, что не так, как я привык, кажется ненормальным. То есть это игра или это и есть реальность?
1: Да, я на самом деле хотел спросить наших учащихся, что сказано «вся жизнь игра». Мы на самом деле так чувствуем. Но когда я играю в футбол, мне ясно, что я играю или в карты.

0: здесь как бы для того, чтобы установить, что наша жизнь — игра, я должен быть как бы вне этой жизни и смотреть как наблюдатель и сказать: вот это игра. Это первое. А второе, может быть, запишите, что должно произойти, чтобы эта игра произошла. Ну, ты играл в футбол, я полагаю.
1: Да, я даже иногда и до сих пор играю.
0: Когда играют в футбол, что там есть? Как мы можем играть? Если это не существует, мы не можем играть.
1: Прежде всего, есть правила игры.
0: Отлично. Законы. Тами, может быть, и не знает.
1: Почему
0: Тами
1: знает?
0: Ну да. Слушайте, это очень важно. Есть правила игры, есть законы. Без законов невозможно играть. И эти законы просто так должны быть понятны всем. Потому что если есть игра, у меня свои законы, а у вас свои, мы не сможем играть. То есть прежде чем мы подходим к духовному развитию, и мы сказали, что это игра, с помощью игры развиваются в духовном, так мы должны знать правила. И это то, что мы изучаем, эти законы, законы общества, потому что сам Творец скрыт, и мы не можем играть относительно Творца. Он играет со мной, но я не знаю, как играть с ним. Я должен играть с товарищами. И поэтому это еще один пример, почему мы должны находиться в десятках, почему мы должны находиться в маленьких группах, потому что мы должны изучить законы. Я не могу сейчас крутиться по улице и играть в какую-то игру с каждым, кого я встречаю. Во-первых, он может быть не заинтересован, во-вторых, может не знать законов игры. Да, конечно же, каббалисты это знают. И поэтому играть и развиваться нужно только с теми людьми, которые заинтересованы с помощью игры дойти до какой-то цели и заинтересованы изучить законы игры. А законы игры — это наши рамки, о которых мы говорим, что нам нужны аутентичные книги, инструкция, что мы сейчас с вами проходим. Почти два месяца мы изучаем основы работы в группе. Почему это называется игрой? Потому что мне не очень-то хочется выполнять эти вещи. Часть я вообще не могу выполнить, даже если захочу. И почему это все-таки работает? Еще раз, есть здесь еще очень важный момент. Почему игра работает? Потому что есть такой закон: нет ничего нового под солнцем. Все наше развитие — это всего лишь развитие к будущему состоянию, но это по отношению к нам, по отношению к Творцу, мы уже находимся в конечном исправлении. И поэтому будущее состояние потенциально существует, мы его не строим. И поэтому, когда мы изучаем и стараемся, и ребенок, и клетки, и неживой растительный уровень, они действуют инстинктивно, а мы должны это делать осознанно. Мы стремимся к следующему состоянию. А следующее состояние потенциально существует, Творец его создал. И поэтому мы говорим, что как бы нет выбора свободного. Есть выбор только в том, как мне развиваться, в каком темпе. В каком темпе я развиваюсь, но не то, чтобы я мог пойти в этом или в другом направлении. Путь, он понятен. Все мы должны прийти к той же системе Адам Ришон, мы должны быть объединены, мы обязаны раскрыть Творца. Это уже заранее предопределено. Теперь в каком темпе мы это делаем, каждый из нас, здесь уже есть выбор. И здесь еще раз, очень важный момент. Почему игра работает? Потому что следующее состояние существует. И я только с помощью своих усилий и сознания пробуждаю силы из этого будущего состояния, и это привлекает и развивает меня к этому состоянию.
1: Да, я бы только добавила еще одно предложение. Ясно, что мы говорим о игре как о средстве продвижения на духовном пути. То есть наша цель очень ясная, очень понятно. Мы хотим прийти к тому, что мы слиты с Творцом, что мы даем ему наслаждение, доставляем ему наслаждение. Мы понимаем, что для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, нам нужно прийти к подобию свойств с ним и быть с тем же свойством отдачи. То есть мы должны исправить наше намерение от ради получения на ради отдачи. То есть мы не говорим об игре в ее материальных проявлениях в жизни. Это мы немного отложим в сторону. Это эгоистические цели. А мы говорим, как Михаил сказал, о процессе нашего духовного развития. То есть игра, о которой мы говорим, это средство продвижения на нашем духовном пути. И как это происходит? Это происходит в основном в нашей жизни, в десятке, потому что там мы и живем нашей духовной жизнью. Несмотря на то, что на многих уроках наш учитель, рав доктор Михаил Лайтман, говорил, и что человек может играть и по отношению к себе. То есть то, что я вхожу в определенную роль, это уже начинает играть, это уже начинает действовать и на меня самого. Мы покажем вам особенный рассказ, который наш учитель рассказывает о своем учителе, о Рабаше, как он использовал это средство игры. Давайте посмотрим клип номер 2, где рав доктор Михаил Лайтман объясняет нам, что игра — это переходный период между от моего состояния, назовем его состояние X, в состояние X плюс 1, в котором я еще не нахожусь, но хочу туда попасть. Клип номер 2, пожалуйста.
0: Это средство, которое называется игрой, которое является переходом от действительного состояния в желаемое, которое еще даже не желаемо мною. Да, так этот переход, средство перевести себя самого из состояния в состояние называется игрой. И поэтому я должен быть специалистом в этом и каждый раз улучшать себя, как мне это делать с самим собой. И вследствие восприятия реальности мы увидим, что если это делаю сам собой, весь мир меняется в соответствии с этим. Я начинаю давать приоритет и взвешивая все согласно тому, как я меняюсь. И, по сути дела, игра для меня — это не то, что я привожу себя в соответствие миру, но я этим изменяю, улучшаю, исправляю мир. То есть получается у нас, что игра, если мы умеем играть и умеем изменять состояние, это самое эффективное для реализации нашей цели. Поэтому это находится в центре, по сути дела, наших действий. И поэтому мы должны представлять себя как маленькими детьми, которые все время меняются, мы сами. И с помощью этого мир меняется. Нам нельзя видеть себя взрослыми людьми, которые не меняются, а наоборот, насколько мы находимся все время в изменениях, благодаря этому мы увидим изменяющийся мир. И поэтому мы всегда остаемся детьми, да? Молодыми, наполненными жизнью, изменениями, и только в этом мы увидим наше продвижение, наше движение.
1: То есть, прежде всего, хорошо играть, потому что так мы останемся молодыми и полненными жизненных сил. Это и на материальном уровне работает. Когда человек относится к себе как к молодому, я думаю, что те, кто немножко уже взрослые, понимают, о чем речь, так он и излучает вот это ощущение жизненных сил, а не то, что он вот так постепенно состаривается, увядает. Нет. Но тут рав нам говорит об очень важном моменте, что все зависит от нашего восприятия реальности. И поэтому то, что я играю свое будущее состояние, то состояние, к которому я хочу прийти, постепенно, таким образом, я вхожу в эту роль. И как Михаил сказал, я притягиваю на себя свет, возвращающий к источнику из моего будущего состояния, и это постепенно начинает меня приближать к этому состоянию. Посмотрите, сколько всего хорошего происходит от того, что я начинаю вот играть в следующее мое состояние, будущее. Но у нас уже есть вопросы, правда? Тами, да? Вопрос от наших товарищей, студентов. От Юргена из Германии. Он спрашивает, если связь между Творцом и Творением — это игра, то какая самая правильная стратегия игры? Сначала мы играем с помощью ценностей этого мира, но когда мы входим в духовный мир, должна ли меняться наша стратегия игры?
0: Вначале играем с ценностями этого мира, а затем...
1: А потом это должно меняться?
0: Трудно сказать, что будет затем, потому что мы прежде всего должны пройти это состояние, но мы в целом видим, что отношение к товарищу и отношение к Творцу, так пишут нам каббалисты, что это то же самое. Поэтому если ты играешь, если ты хочешь прийти, твоя игра так, твоя цель — прийти к слиянию с Творцом. Ну, прилепиться к нему. Мы не знаем, что такое прилепиться даже к человеку, да, но в слиянии с Творцом написано, что это является конечной целью. Средство для этого — любить Творца. Кто такой Творец? Это сила. Как я могу любить силу? Творец — это также и свойство. Если я люблю свойство Творца, это свойство любви и отдачи, то, по всей видимости, я буду слит с ним. Почему я говорю «по всей видимости»? Нужно прийти еще к этому состоянию. Так я, прежде всего, Творец, ведь он скрыт. Я не знаю, что такое любовь. Я не могу выразить любовь по отношению к кому-то, кто скрыт. Но вместо этого Творец сделал в этом мире людей. И тогда мне говорят, если я буду развивать отношение любви и отдачи по отношению к ближнему, который чужд мне, это, говорят, то же самое, что развивать отношение любви к Творцу. Если я, по всей видимости, разовью такое отношение, я почувствую тогда Творца. Так, по всей видимости, игра по отношению к товарищу или Творцу — это та же стратегия, те же законы. И ощущение ближнего и Творца, понятно, что это другое, но средство прийти к этому — это, по сути дела, то же самое средство. Поэтому написано, что любить одного человека, если я смогу любить одного человека или любить человечество или Творца — это то же самое. Странно, почему? Одного человека вроде бы легче. Нет, выясняется, что не легче. И почему? Любить называется, когда ты делаешь сокращение на свое желание получать, и ты как бы облачаешься и живешь ближним. И поэтому неважно, один человек, много людей, Творец, все, что вне меня, это не приносит как бы мне пользу. И поэтому я бы сказал, что это та же стратегия.
1: Да, я только добавлю, Юрген, прежде всего мы рады, что ты с нами, радуемся вашему вопросу. Я бы добавил, Михаил, когда мы говорили о футболе, он говорил о правилах игры. Правила игры, о которой мы говорим, и, может быть, это ты имеешь в виду под понятием стратегия игры. Правила игры написали каббалисты, те, которые уже пошли в духовное. Они оставили нам те средства и те способы, чтобы достичь того состояния, в котором они уже находятся. Они и сейчас находятся в этом состоянии, потому что в духовном нет места и времени. Мы играем по тем же правилам игры, духовной игры, которые оставили нам каббалисты. И таким образом мы облачаемся в это состояние, в котором мы еще не находимся, но мы очень хотим в нем находиться. Это именно вот как тот ребенок, который играется в водителя, и потом он становится настоящим водителем. Но часть этого процесса — это выстроить стремление стать настоящим водителем. Так же и мы. Тами, Наталья из Литвы спрашивает, если в игре в десятке мы стремимся подняться на более высокую духовную ступень и раскрыть свойства отдачи и любви, можно ли сказать, что и молитва является игрой, которой мы обращаемся к этому свойству отдачи и просим прийти к этому состоянию?
2: Да, так можно сказать, потому что написано, есть молитва, предваряющая молитва. И зачем она? Потому что если есть молитва в сердце, молитвой называется, когда я на самом деле от сердца обращаюсь к Творцу, даже не нужно произносить словами, ведь Творец связан с сердцем, Он чувствует наше сердце еще до того, как я его чувствую. Это можем мы понять, потому что Он создал мое сердце, и поэтому сердце, понятно, это желание. И поэтому, если у меня есть уже правильная просьба к Творцу, я сразу же получаю ответ. Но если у меня нет, поэтому каббалисты говорят, что есть такое понятие молитва, предваряющая молитву. Любые наши молитвы для того, чтобы прийти к состоянию, когда во мне есть истинная молитва в сердце. Непонятно, что это состояние не истинной молитвы. Я слышал, что я должен просить, скажем, свойство отдачи, но этого мне не хватает. Отдавать людям? Нет. То, что я стараюсь, и проходят месяцы, дни, месяцы, даже, может быть, годы, я стараюсь, прикладываю усилия. Не только сижу, я также пытаюсь это реализовать, понимая, не понимая, получаю примеры от товарищей. Короче, я активным образом пытаюсь прийти к состоянию настоящей молитвы. Все это, пока я еще не пришел к истинному состоянию, все это называется игрой, да, конечно же. Так и молитва, предваряющая молитву, можно назвать тоже игрой.
1: Надя из Украины спрашивает, можно ли играть с Творцом таким образом, что я направляю свои мысли к Нему и обращаюсь к Нему как ребенок? Я чувствую, что ты скрываешься, какие мысли ты посылаешь мне сегодня и так далее. Авил, прежде всего, Надя, любая мысль, которая помогает тебе искать Творца, она приветствуется. Каббалисты нам пишут, что нет никого, кроме Него. Мы должны пытаться соотносить каждое состояние, относить его к Творцу. Именно в той форме, которую ты описала, или в другой, это уже очень такая личная вещь, индивидуальная, и каждый в своем стиле, в своей форме и так далее. Но этот крик, эта просьба к Творцу, эти поиски Творца, ощущение присутствия Творца в нашей жизни, в жизни десятки, понимание того, что Творец находится за каждым случаем, и это ощущение, к которому мы стремимся, что в каждом состоянии мы видели за нашей реальностью Творца. Рабаш пишет, что за каждым из товарищей скрывается Творец. Вот все это, что призывает, притягивает Творца в нашу жизнь, это все приветствуется. В какой именно форме, с помощью какой именно техники, это уже очень такое индивидуально, и мы советуем тебе найти вот тот способ, который подходит тебе. Есть люди, которые это делают через чтение первоисточников, некоторые через связь с учителем, который их соединяет с Творцом, некоторые чувствуют это больше во время объединения с товарищами в десятке, через них они чувствуют эту связь с Творцом. А ты поищи как можно больше способов играть в эту связь и с Творцом. Тами Сабрина из Германии спрашивает, можно ли сказать, что для части людей игра — это дело жизни и свободы, а для других это как подобно смерти?
2: Мы с вами не говорим о людях, которые не изучают науку Каббала. Мы говорим о людях, которые понимают, что игра, по сути дела, не просто так игра жизни. Мы понимаем, что такое жизнь, какова цель ее. Мы понимаем, что цель жизни — прилепиться к Творцу. А Творец — это сила, свойство отдачи. Мы никогда не постигаем Его, Его силу, Его свойства. И также внутри себя постигаем по отношению к окружающим меня людям в этом мире, не после того, как я покинул этот мир и где-то там вращаюсь, непонятно где. Именно сейчас, в этом мире, и поэтому это очень направленная игра. Есть правила игры. И, конечно, правильно то, что мы давали примеры, что и клетки развиваются, и играют, и творец играет со всеми творениями. Они тоже развиваются с помощью игры. Но все же это подсознательно. Это не то, чтобы было осознанно.
1: Да, но важно подчеркнуть, чтобы мы не путались. Наша цель — раскрыть Творца. Об этом мы говорим. О игре как средство духовного постижения. Вы тут спрашивали о жизни, смерти. Мы сейчас не говорим о нашей повседневной жизни, мы не говорим о вашей работе, о ваших членах семьи и так далее, о всем, что ты делаешь в своей жизни, что не предназначено для раскрытия Творца. Мы говорим об игре именно как о средстве для продвижения на духовном пути. Об этом именно. Как мы используем это средство согласно тем правилам, которые прописали нам каббалисты в тех статьях, которые они нам оставили, и согласно тому, что объясняет нам наш учитель, и как мы используем это средство, особенно в связи с нашими товарищами в десятке, чтобы продвигаться в духовном. Об этом мы, на этом мы фокусируемся, чтобы мы не распылялись на различные вещи, которые не связаны с духовным путем. Готфрид из Австрии спрашивает, где граница между игрой для достижения следующей цели и идолопоклонством, любовью к себе?
2: Ну, граница мы, конечно же, начинаем с состояния, когда мы находимся в себелюбии, это наша природа. И именно из этого состояния мы начинаем играть для того, чтобы прийти к следующему состоянию, к любви к ближнему, от любви к себе, к любви к ближнему, от любви к ближнему, к любви к Творцу. Конечно же, это игра. Именно это и есть игра. Как я из состояния, в котором нахожусь, могу перейти к другой природе с помощью того, что я стараюсь. Это старание. Почему оно называется игрой? Я как бы потому что делаю вещи, которые я понимаю, что это не истина. Я говорю товарищу, я тебя люблю. И как в нашем мире тоже вроде бы. Я, скажем, начальник на работе. У меня иногда есть состояние, когда я должен сказать работникам всевозможные красивые слова, чтобы они работали, но я на самом деле не имею это в виду. Я понимаю настоящее состояние. То есть я обманываю, чтобы дать им энергию, и даже в этом состоянии. И я знаю, что во многих состояниях, когда мы развиваемся от любви к себе, к любви к ближнему, все действия, которые мы совершаем, они как бы не настоящие, с одной стороны. С другой стороны, я действительно чувствую мое старание, оно настоящее. Ребенок, который играет в футбол или играет с машинкой, игрушкой, для него это по-настоящему. И то, что мы говорим, вся игра — это вся жизнь игра, и что Творец играет. В нашем состоянии это не игра, это очень по-настоящему. Спросите у ребенка, который играет, для него это по-настоящему. Если дать ему большую машину, он с этим играть не сможет, верно?
1: Это из известного примера Рабаша, который говорит так очень интересно. Если вы возьмете девочку, девочка любит играть в куклы. А если мама ей скажет, вместо того, чтобы играть с куклой, иди посмотри за своей младшей сестрой, она скажет нет, и она не хочет смотреть за младшей сестрой и играться с ней, а с куклами, да. Что мы из этого учим? Что настоящая жизнь — это одно, а играть с куклой — это дает особенное наслаждение. И тут есть очень такой глубокий такой момент в том, что называется игра. Вальда из Литвы спрашивает, если в духовной работе, в ходе игры такой я должна вести себя, как будто бы уже нахожусь в этом состоянии, может ли такая игра помочь человеку в своей жизни поменять отношение к другим людям или к ситуациям? Авил, мы очень рады, что вы с нами. У нас такая очень развивающаяся живая десятка в Литве. Мы рады, что вы задаете вопросы. Смотрите, мы очень четко, особенно на первых этапах нашего обучения, разделяем очень четко нашу материальную и духовную жизнь. Почему? Потому что это может вас очень сильно запутать. То, что вы сейчас будете брать какие-то духовные принципы, которые вы учили, слушали на уроках,

0: и попытаетесь реализовывать ваши материальные жизни, это может меня запутать. Во-первых, те люди, с которыми я пытаюсь реализовать эти принципы, не понимают нашего духовного пути, они не занимаются духовным. Тут нет какого-то принципа взаимности. Это не как твои подруги в десятке, которые знают, что если ты играешь во что-то, показываешь им что-то, они понимают, откуда это идет, какая цель, у вас общая цель. Тут очень много аспектов, где правила игры всем понятны, всем участникам. Мы все в десятке понимаем правила игры. Допустим, если возьмем тот конгресс, на котором мы были в Литве, то есть все, кто там находился, понимал правила игры. Но сейчас, когда я перенесу это в свою материальную жизнь, это может выглядеть странно или как-то совершенно непонятно и может навредить моим отношениям с людьми. У меня есть отношения там на работе, я начинаю это все перемешивать с Творцом, который стоит за моим там начальником и так далее. Это начинается такая путаница. Мне непонятно, где духовное, где материальное. Нет, поэтому нужно очень осторожно. То, что мы говорим, мы реализовываем в основном в десятке. Это не значит, что не нужно хорошо относиться к людям в обычной нашей жизни, но так, в определенных пропорциях. Снежана из Украины спрашивает, когда мы не знаем, что будет дальше, как мы можем знать, какие наши следующие этапы, следующие шаги?
1: Верно, мы не знаем. Но у нас есть инструкция от учителей. Не написали, пройдя все эти состояния, описали их. Имеется в виду, что мы не знаем, что мы их не чувствуем. Мы знаем, написано «конец исправления», написано, что всем нужно быть поручительством и любви. Разумом я это понимаю. Написано, прописаны правила игры. То, что мы с вами изучали, есть несколько десятков законов, которые мы должны соблюдать, немного отменять себя, потом немного порадовать товарища, все, что мы изучали. Но я просто это знаю, написано, я умею читать, у меня есть разум, я могу еще и понять. Но нет никакой связи между понятием и внутренней моей системой, которую я должен почувствовать. А как к этому прийти, я на самом деле не знаю, как почувствовать это. Поэтому перейти из понимания разумом к постижению в чувстве, все это называется игрой. Поэтому мы находимся в нашем мире. В нашем мире есть у нас тело, это система сама по себе, где я могу производить все возможные действия, даже и без того, что это чувствую или знаю. Вот это пример Рабаша, девочка, которая играется с куклой, что она умеет заботиться о настоящем ребенке. Она не может представить себе, что значит быть матерью и играть с настоящей девочкой. Как заботиться о ней, как это почувствовать? Нет, пока она чувствует только куклу. Но с помощью действий, то, что она играет, это ее развивает, и придет время. Не мы развиваем себя, а свет, который мы вызываем, развивает нас. Между прочим, это тоже свет, который развивает нас как людей, когда мы из маленьких детей становимся развитыми, с разумом, чувством. Только здесь мы должны ускорить процесс, мы не должны ждать тысячи лет, пока природа не разовьет нас. Вы знаете, сколько времени взяло, пока человек стал думающим человеком? Вы наверняка изучаете историю. Сколько это? Миллионы лет. Сотни миллионов лет. Мы должны сделать такое развитие. Это скачок неестественный. Мы должны это сделать за несколько лет в нашем сознании. Это возможно. Об этом говорит наука Каббала. И не надо ждать, пока Творец или природа будут развивать нас еще несколько кругооборотов.
0: Юрген спрашивает еще, почему, когда я смотрю на свою историю и историю всего мира, мне кажется, что Творец играет в очень жестокую игру? Авью, это очень хороший вопрос. Что такое жестоко? Мы смотрим своими человеческими глазами и судим, что нам кажется правильно, а что нам кажется жестоко. У Творца нет чувств в той форме, в которой мы их себе представляем. Это так не работает. Мы будем использовать такое слово. Мы наделяем это понятие, которое называется Творец, какими-то человеческими свойствами. Творец — это свойство. Свойство отдачи — это система связи, высшая система. Это не человек, который, когда ты ведешь себя вот так, он смилостивится над тобой или нет. Нет, это все человеческие свойства, которые тоже являются результатом нашего эгоизма, нашего простого эгоистического отношения. Что ты называешь жестоким, а что ты называешь милосердным, если возьмут тебя? И поставит в такое положение, которое предусматривает смертельную опасность. Ты тоже станешь как бы жестоким. То есть все, что касается совести и так далее, это все совершенно эгоистические понятия. Это человеческое эгоистическое поведение, которое позволяет нам продолжать эгоистически получать на этом уровне и даже больше. Продолжать использовать ближнего, и чтобы нам ничего за это не было. Это мы называем жестокостью. Но на самом деле мы все используем друг друга без вообще зазрения совести. Но мы одеваем это в такие красивые оболочки. И чем более человек развит, тем он более красивую оболочку ставит на свое получение. Если человек не развит, он это делает очень так грубо, не умеет красиво это объяснить. Если ты говоришь о страданиях человечества, то я предлагаю тебе почитать статью «Мир». Там Бааля Сулам очень детально объясняет, почему, когда мы смотрим на человечество, нам кажется, что все страдания не оправданы. И там он нам объясняет, что это не изменится, и что если что-то может измениться, это человек. Если человек изменит свое восприятие реальности, он увидит, что не только что Творец не жестокий, а что он не мог придумать более оптимальный, более хороший план для развития человечества. Давайте пойдем дальше, потому что вы задаете очень хорошие вопросы. Спасибо вам за это большое. Мы благодаря вашим вопросам делаем очень важное выяснение. Мы сейчас посмотрим клип номер 3, где Рав говорит с нами о работе в группе. Потому что когда мы говорим об игре, мы говорим в основном о игре в десятке или в группе. Давайте посмотрим клип номер 3, потом продолжим. Пожалуйста.
1: После того, как человек приходит в группу, в десятку, это называется, что Творец кладет его руку на добрый жребий и говорит: «Возьми себе». Когда Творец хочет снять с себя будущие действия, которые будет совершать человек, и дать человеку выбор, свободный выбор, чтобы человек выбирал свои продвинутые состояния выше своего знания и желания каждый раз навстречу природе Творца. И тогда мы понимаем, что вся наша игра зависит только от группы. И по мере того, насколько мы играем между собой как группа, как объясняет нам Рабаш, в своих статьях о группе, мы тем самым даем примеры друг другу, как мы должны продвигаться, как мы должны относиться друг к другу, с помощью чего мы можем пробудить десятку. И здесь на самом деле есть элемент самой большой игры. И хотя я не нахожусь в любви к товарищам, но я должен показывать им любовь, и я не нахожусь в объединении с товарищами, я обязан искать объединение и рекламировать им, насколько я ценю его и нахожусь в нем и развиваю его. То есть тут есть У нас все средства для того, чтобы мы продвигались, и по мере того, насколько мы больше продвигаемся, у нас будет как бы все больше отрыв от Творца, как бы больше отрыв от Творца.

0: И мы будем все более самостоятельными, поскольку мы обретаем его свойства, его мысли, пока не облачается в нас весь замысел творения, согласно нашему желанию, нашему выбору, нашему усилию. И тогда мы становимся как он. В этой мере мы проверяем наше слияние с Творцом.
1: Обратите внимание, тут нам Рав дает... Вот как это на английском иногда говорится, money time. То есть вот именно то, что мы должны взять для своей реализации. Смотрите, я пришел в десятку, говорит Рав, пишет Баля Сулам, пишет Рабаш, я должен любить всех товарищей. Это не то, что товарищи должны любить меня, давайте не путаться. Любовь к товарищам — это не значит, что меня нужно любить. Это я должен любить всех. Да, это немножко отличается, да, от наших понятий. Вот, я смотрю на моих товарищей в десятке. Ну, часть из них мне нравится. Часть из них, может быть, я вот связан с ними так внутренне, могу даже сказать, что я их люблю. Один-два, так из них мне с ними немного тяжело, а один-два из них я просто переносить не могу. Что с этим делать? Что с этим делать? Может, я им скажу, что я их терпеть не могу? Это же наука истины, да? Я им скажу всю правду в лицо. Нет, говорит Ра, ты должен показывать им любовь. Но я же не люблю их на самом деле. Вот в этом как раз и дело. Я должен играть в любовь к товарищам. Это не на самом деле. Я не на самом деле чувствую любовь к каждому из моих товарищей или подруг. Но я должен играть в это состояние, потому что я очень сильно хочу быть в этом состоянии. Несмотря на то, что я в нем не нахожусь. Может быть, чуть-чуть, может, на 10%, может, вообще нет. А может быть, будут такие времена, когда я буду любить всех, а будут времена, когда я буду не терпеть всех. Так что будем делать? Закрываем десятку. Что, перестанем продвигаться? Вот в этом как раз проблема. Люди не понимают, что работа есть в игре. И когда мы приходим к каким-то состояниям, которые немного тяжелые для нас, что значит тяжелые? Ну, Творец добавляет нам больше желания получать. Он хочет меня продвинуть. Добавляет мне желание получать. И тогда люди чувствуют определенные чувства, начинают их показывать наружу, и встают и уходят. Они не понимают, что это именно и есть место их продвижения. Как? С помощью игры. И поэтому мы должны развить такую привычку все время играть в величие цели. Я прихожу на встречу десятки, я облачаюсь в такое одеяние важности цели. Я прихожу на урок, я облачаюсь в одеяние важности цели. Я сижу на уроке, я вот так выгляжу, что у меня есть важность цели. Что происходит у меня внутри, о чем я думаю, что мне мешает. Это никого не интересует. Снаружи видят человека, который в воодушевлении, и получают от него воодушевление.
0: Да, я помню, что я делал несколько программ с нашими товарищами, которые актеры по своей профессии.
1: Да, и ученики, и актеры.
0: Да, и ученики, и актеры, и в кино, и в театре. И когда он где-то в театре поднимается на сцену, он говорит, ну слушай, иногда внутреннее состояние просто катастрофическое, разные проблемы дома. Ну что, я должен сейчас играть? Не все, скажем, должны смеяться. И в зависимости от того, какой сценарий. И он должен правильно облачиться в это, и ты в течение полутора-двух часов на сцене, и за это люди платят деньги, и они плачут, смеются, а внутри у тебя все те же проблемы, но извне ты играешь. И все знают, он также рассказывает, что все знают, что они ведь заплатили за это деньги, и они не знают, что это не по-настоящему на сцене, но все плачут или смеются. Почему же? Потому что мы так устроены таким образом, что даже если товарищ внутри, скажем, находится в состоянии, когда нет у него важности цели, но извне с помощью своего тела. Он выражает впечатление и говорит красивые слова. Это воздействует на меня, поэтому мы говорим, что как бы меня не интересует, что он чувствует внутри. И нельзя быть как бы настоящим. Если каждый, скажем, мы сейчас собрались, и каждый изольет свое сердце, насколько ему трудно, насколько он не ценит цель, насколько Творец им пренебрегает, он его не оправдывает, к чему мы придем.
1: Он и не уважает своих товарищей.
0: Вот так именно. Так к чему мы придем? Так есть состояние, которое мы определяем заранее, не с помощью чувства, но определяем заранее, что в следующий понедельник в таком виде мы хотим обсудить какое-то состояние, которое есть у нас в группе. Но это я планирую заранее, не то чтобы у меня было ощущение, когда я злюсь на кого-то и хочу излить сердце. Словом, это очень сложная, с одной стороны, технология, а с другой стороны, простая, очень естественная, и пользуется ей также в этой жизни. Можно пользоваться ей в этой жизни, только цели другие. У нас цель все-таки прийти к слиянию. Но нет сомнения, что и это также мы видим, как мы играем по отношению к детям. Но, как я уже сказал, я начальник на работе, и моих работников не интересует, как я себя чувствую. Мы должны продвигаться и давать им зарплату, и добиваться успеха. Все, я должен это транслировать как начальник.
1: И мы вам говорим уже из опыта. То, что происходит, это что постепенно человек привыкает играть вот эту роль. Роль каббалиста. Он привыкает излучать величие цели, и это становится частью него. Это каждый актер может вам сказать. Это становится уже частью него, и он уже не совсем разделяет, где игра, а где реальность. И это прекрасно, потому что я так начинаю жить в величии цели. Я откладываю в сторону свой эгоизм, и над ним я выстраиваю вот этот образ, который все время стремится к цели. Это очень желательное состояние, и это не обман. А наш эгоизм — это истина? Нет, это и есть настоящий обман. А духовная истина — реальность, но мы ее еще не чувствуем. Но это и есть истинная реальность. То есть мы хотим отождествлять себя с точкой в сердце и оставить в стороне наше желание получать эгоистическое. Это совершенно непростая работа, потому что желание получать эгоистическое, оно сопротивляется. Оно сразу начинает сопротивляться этому. Подумайте об этом.
0: Может быть, можно показать клип с музыкантами. И наш учитель, кстати, много об этом рассказывал. Это произошло где-то 200-300 лет назад, когда были в Восточной Европе каббалисты, которые пользовались техникой, когда за последние деньги они они заказывали музыкантов, клейзмеров, и когда было большое падение, он за последние деньги заказывал людей, которые что-то радостное сыграют. И с помощью этого он выходил из своего состояния.
1: Да, этот клип мы не подготовили. У нас была проблема с качеством видео. Но у нас есть очень интересный рассказ нашего учителя о своем учителе, о Рабаше. И вот об этом у нас есть прекрасный клип. Наш учитель рассказывает, что Рабаш, вы знаете, это каббалист, великий каббалист, который написал сотни статей, ученик и сын Бааля Сулама, он с ним провел всю жизнь рядом. Когда он был в таких состояниях падения, я не хочу говорить о нем так, но такое утяжеление, скажем так, он заходил в комнату и начинал танцевать сам, ставил музыку и начинал танцевать та-та-та, ла-ла-ла. Давайте посмотрим, как наш учитель рассказывает об этом. Клип номер 4.
0: Рабаш был, как я рассказывал, когда он входил в комнату, и танцевал там, и пел. И судя по его лицу, и судя по тому, что он пел, я видел, что это не относится ни к радости, вообще ни к чему.

0: написано.
1: Вы сказали, что Рав Рабаш танцевал, чтобы пробудить свое животное тело. И я думаю, что вы сказали, что из этой точки, с точки животного тела, пробудить уровень человека. Это то, что вы сказали, потому что я думал, что наше животное тело — это всего лишь желание получать.
2: Это верно, что это желание получать, но с него мы начинаем, с него начинаем. Я видел, как он вставал. Да, это буквально вот так, весь он, ни чувства, ни разума, ничего. И вот так он идет в туалет, после этого в ванную, а после этого садится. Делает какой-то круг вокруг стола, обходит стол и говорит: «Принеси мне чашечку кофе». Я приношу ему чашечку кофе, и тогда он постепенно начинает. Так было видно по нему, насколько он приходит в себя все больше и больше. Иногда он говорил мне: «Почитай». И я читал, а он вот так, как будто засыпая, слушал. Но слушал, да? И все больше и больше, и приходил в себя. Вот так. На самом деле, очень трудно. Что я хочу этим сказать, что это не мы с нашим маленьким желанием получать и поведением в духовном маленьким. Он находился на высокой ступени, и поэтому падение в соответствии с величием духовного в величие материального, это буквально ощущалось очень противоположным духовному. Это ощущалось, как будто он мертвый так сидит. И иногда он открывал глаза. Не слышит просто. Он не слышит. Вот так это. Мы будем познавать во всех этих свойствах, состояниях, что делает с нами духовно. Одно против другого делает Творец, поэтому падение в материальное настолько большое, и также в духовном оно такое в соответствии с этим. Так не нужно бояться и не нужно отчаиваться от всех падений. Только должно быть окружение, которое поддерживает и так помогает ему. Как этот рассказ Большим Том с его служкой? Это вещи, которые мы должны ежедневно возобновлять, заострять, понимать, что именно эта работа, исходя из тьмы к свету, и снова упадем во тьму еще большую и поднимемся к еще большему свету, пока между нами не будет буквально падение в клипот и подъем вместе с клипот к свету и исправлять их. Потому что нет духовным, но только то, что мы поднимаем к нему, к исправлению из разбиения. Нет духовных келим просто так, когда мы поднимаемся, и там есть все. Нет. Мы поднимаем к свету разбитые келим, и свет соединяет их, и благодаря этому мы чувствуем духовную жизнь, душу. Разбитые келим, которые соединяются, они называются душа, нишама наша.
1: Да, это очень особенная история. И там наш учитель говорит также и о Бааль Шем Тове. Бааль Шем Тов — это очень великий каббалист, он основатель хасидизма, может быть, мы когда-то об этом поговорим. И о нем есть такой рассказ, что когда он был в состояниях падения, он буквально забывал буквы алфавита. Это самые базовые вещи. Он забывал даже буквы. И он просил своего помощника, чтобы напомнил ему буквы, потому что он настолько опускался в такое низкое состояние, с того высокого состояния, в котором он находился. И обычно это падение приводило к еще более высокому состоянию. И так вот рассказывают о великих каббалистах, как о Рабаше, о Бааль Шем Тове.

0: Может быть, немного почитаем?
1: Да.
0: Давайте почитаем и ответим еще на вопросы. Мы видим ваши вопросы.
2: Да, подключимся к первоисточникам. Бааль Сулама пишет нам Бааль Сулам в Шамате 16. В статье он пишет так. Для получения силы отдачи и обретения иной природы нужно, чтобы была у человека сила достичь подобия Творцу. Когда бы стал он таким, как Творец, который дает и ничего не получает взамен, ни в чем не ощущая недостатка? То есть у Творца нет недостатка. Ведь он отдает не потому, что чувствует потребность в отдаче. Не дай Бог думать, что он будет ощущать недостаток от того, что некому отдавать. А надо воспринимать это как игру. Как игру, да? То есть не потому он отдает, что ему это необходимо, а потому, что все это как игра. То есть это не как в нашем мире. Есть люди, так пишет Бааль Сулам, что есть 10% человечества альтруистов, что есть у них желание отдавать внешне. Почему? Потому что они этим наслаждаются. На самом деле есть много людей, которые занимаются добровольным чем-то, и мир существует, иначе бы он не существовал. Таким образом делится человечество 10% людей, которые помогают другим. Хотя 90% тоже в каждом из нас есть. Какое-то желание помощи. Не то, чтобы мы были законченными эгоистами, но это внешне. Говорит, у Творца же такого нет, что желание отдавать и развивать творение, это с его стороны не называется недостатком, как у нас недостаток, да? Когда тот человек, если он создан таким образом, что он хочет отдавать, потому что он хочет наслаждаться этим, тем, что он отдает, так Творец, он не отдает, потому что ему этого не хватает, что если он не будет давать творение, он будет страдать. Нет, у него это не называется недостатком. Он говорит, и то, что он не хочет давать, это не то, что ему необходимо, а потому что это все как игра. И говорят, что Творец играет с Левиатаном. Левиатан — это творение. И то, что он хочет нас развивать и хочет привести из желания получать ради получения, из эгоистической формы, в которой мы живем и существуем, он дает нам с помощью игры. С его стороны это игра, с нашей стороны, конечно, что-то очень настоящее. Но он приводит нас к желанию отдавать, как у него. И согласно закону подобия свойств, мы приходим к этому и начинаем чувствовать, как он, мы получаем его разум и чувства также. И это называется слиянием. Это называется слиянием, и это конечное состояние, когда наука Каббала объясняет, не только мы можем прийти к этому, но обязаны прийти к этому состоянию.
0: Да, ты говорил о ките, давайте почитаем еще раз. В той же статье, второй отрывок из той же статьи. Из статьи Бааль Сулама в Шамате. Давайте немного объясним, потому что тут такие термины, которые могут немного запутать. Постараемся объяснить. Говорит нам Бааль Сулам. Ответили мудрецы. Мудрецы — это каббалисты. На вопрос одной знатной Матроны, что делал Творец после того, как сотворил мир? Это вопрос. Ответ. Сидел и играл с китом, ведь кит и создан для того, чтобы играть с ним. О чем речь? Давайте немного поймем, что это значит, что Творец сидит и играет с китом. Ведь речь не идет о ките, да, животном, которое плавает в море, а о чем-то другом. Давайте попытаемся понять. И говорит нам Баал ха-Сулам, и означает кит соединение и слияние. То есть это животное конкретное, оно символизирует слияние и соединение. И что мы хотим этим сказать? Что хотят здесь сказать нам каббалисты? Он продолжает. То есть соединение Творца и творения — это лишь игра, а не желание и необходимость. На самом деле у творения нет потребности соединиться с Творцом. Вы слышите? Это очень важно. У них нет истинной потребности в этом. У них есть потребность в еде, сексе, семье и так далее. Это вот обязательные такие основополагающие потребности. Даже если он будет жить на необитаемом острове, у него будут эти потребности. Даже если он богатый, если он бедный, умный или совершенно неумный, эти потребности в нем существуют, они базовые потребности, и без них он не может существовать. Ему не нужно просыпаться утром и думать, поем ли я сегодня. Это понятно, что он должен будет есть. Он может немного отложить это наполнение этих потребностей. Но тут Баал ха-Сулам нам говорит, что слияние и соединение с Творцом — это не потребность человека. Они не чувствуют в этом потребности. А цель — соединение с Творцом, но это лишь игра, а не желание и необходимость. И продолжает Баал ха-Сулам. А разница между игрой и желанием в том, что все исходящее из желания является необходимостью. То есть тут вообще нет вопроса. То, что мне необходимо, я обязан это реализовать. Дальше. Если не получают желаемого, ощущают его недостаток. В то время как в игре, обратите внимание, даже если не достигают чего-то, не считается, что этого не хватает. Как говорится, не беда, если не получил то, что рассчитывал. Не столь важно, ведь желание получить — это было лишь игрой, а не всерьез. То есть мы получаем очень маленькую точечку стремления. Рав назвал это на одном из уроков точка заинтересованности в Творце. Она особенная, но она очень маленькая. Она не обязывает меня, вот что без этого я просто не могу дышать или существовать. И вот мы должны играть и взращивать эту маленькую точку. И с помощью игры мы ее развиваем. Мы развиваемся, как Михаил сказал до этого. Нам обязательно нужно выстроить эту игру, потому что эта точка, она недостаточно сильная, она не силой толкает нас вперед и не позволяет нам заснуть. Мы можем забыть вообще о духовном на целый день, на неделю, на две недели. Нам обязательно нужно пробуждать эту точку через игру. Может быть, продолжим читать или вопросы?
2: Что вопрос?
0: Тами. Бранимир из Болгарии спрашивает. Если я правильно понимаю, истинная работа через игру начинается, когда эгоизм сопротивляется. И что важно не уменьшать это сопротивление, а, несмотря на сопротивление, продолжать прилагать усилия в достижении цели. Авил, над этим, да?
2: Да, это очень правильно. Игра начинается с того, что тело начинает сопротивляться. Вообще, весь наш мир — это есть, когда какая-то сила против. Если ты не можешь играть ведь самим собой, должна быть какая-то сила против тебя. И большинство игр именно так и устроены. И, конечно же, да, я должен перейти из состояния, когда я естественным образом люблю только себя, забочусь только о своем духовном. Я сейчас должен играть в состояние, когда я забочусь о духовном моего товарища, больше, чем я забочусь о собственной духовности. Как это может быть? Только с помощью игры. Как я могу иначе перейти из одного состояния в другое? С помощью всевозможных действий. Они даже не настоящие. Поэтому это игра. Потому что я на самом деле не озабочусь о его духовном. Хорошо, что мы вместе, мы партнеры, но я озабочусь о своем духовном. Я хочу раскрыть Творца. И я не понимаю, что раскрыть Творца я могу только когда я буду заботиться о духовном товарище больше, чем я забочусь о себе. Но как я могу это сделать? Это против природы, верно? Поэтому ты выполняешь всевозможные действия, это игра. И с помощью этих действий ты пробуждаешь на себя силы, которые существуют в природе. Они заложены в природе, существуют не то, чтобы ты переходил из состояния в состояние сам, но эти силы развивают тебя и переводят тебя. Поэтому это называется неестественным. Это неестественно, это противоестественно. И мы не можем это сделать собственными силами. Поэтому по отношению к тебе это игра.
0: Бранимир, ты очень красиво это сформулировала, что игра начинается там, где эгоизм начинает сопротивляться. А эгоизм сопротивляется объединению. Эгоистическое объединение, пожалуйста. В истории человечества было много различных объединений для того, чтобы обокрасть других, разбойничать и убивать. А объединение здесь, в десятке, это нечто, что эгоизм не может терпеть. Оно сопротивляется. То есть эгоизм сопротивляется, и потому что он чувствует опасность, он чувствует, что хотят стереть эгоизм. Но да, вы правы, что мы не стираем эгоизм, а надстраиваем над ним, что все прегрешения покроет любовь. Над прегрешениями мы выстраиваем любовь. Это очень интересно то, что вы сказали. Тами, увы, из Германии спрашивает. То есть мы идем по тому пути, который уже проложили наши учителя, каббалисты, и мы никогда не открываем ничего нового?
2: Да, безусловно, мы идем по пути, который не только проложили нам каббалисты, но сам Творец, Он выстроил, этот путь. Помните, как мы вам рассказывали? Это было настолько давно. Мы изучали с вами три оси. Вы помните? Ось сверху вниз, все нисхождение миров до нашего мира. Я вижу, что люди кивают, по всей видимости, они запомнили это. А мы начинаем наш путь снизу. Поэтому, как говорится, известное выражение, нет ничего нового под солнцем. Мы не должны ничего создавать и строить. Мы творение. Есть Творец, какая-то сила, которая выстроила этот путь. Каббалисты просто раскрыли этот путь, прошли его и пишут нам об этом. Поэтому, когда мы начинаем делать такие шаги именно по тому же пути, мы раскрываем вещи, и для нас это, конечно же, новое. Ты говоришь, это не новое. Для нас, конечно же, новое. Откуда мы знаем? Нет у нас памяти из прошлого, когда я мог бы сказать. Это как ребенок, который развивается. Говорится, что в генах есть вся потенциальная программа развития тех или иных свойств, того или иного поведения. И есть еще окружение, которое создает ребенка, но внутри есть потенциал. Мы это изучали в статье «Свобода выбора. Основа и пути ее развития». Все это существует уже. И поэтому в тот момент, когда это происходит, я это чувствую. И это чувствую как свое, я чувствую это как совершенно новое. Я впечатляюсь этим. И поэтому то, что есть проложенный путь, не противоречит тому, что я чувствую это все на себе как новое.
0: Аделина из Румынии спрашивает, если наука Каббала говорит, что ближний — это мое отражение, значит ли это, что когда я или ссорюсь с кем-то, или наоборот объединяюсь с кем-то, это значит, что я как бы играю в шахматы сама с собой? Как можно выиграть в такой игре? Авю, Аделина, дорогая, Можно еще более усложнить вопрос. Может быть, что ты играешь в шахматы с Творцом? Тогда вообще выиграть невозможно. Смотрите, с одной стороны, мои товарищи в десятке, да, и мы опять же говорим только о работе в десятке. Не о моем месте работы, не о семье. Это каждый себе устроит свое отношение к ним так, как ему подходит. Но мои товарищи в десятке, у которых есть та же самая духовная цель, как и у меня, они мне показывают не раз мои свойства, и я в них узнаю те свойства, которые я бы хотел в себе исправить. И тогда можно сказать, что да, они мое отражение. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно осторожно вот так утверждать, чтобы мы не вошли тут в какую-то психологию. В конечном итоге я должен исправить свою точку зрения, свое восприятие реальности. Я должен, если вы помните наши два предыдущих урока, я должен видеть достоинства товарища, а не их недостатки, одеть вот такие очки поиска достоинств на моих товарищей. Когда я это делаю, это действительно очень связано с тем миром игры, о котором мы говорим. И постепенно я так начинаю видеть товарища совершенно в другом состоянии. Это помогает мне приблизиться к исправленному состоянию. Тами. Вопрос в зуме от Хосе.
2: Спасибо за возможность спросить. То, что я хотел спросить, если мы должны прийти к подобию свойств, и можно это понять как какая-то игра, когда мы должны познать законы и условия этой игры для того, чтобы затем из игры перейти к настоящему состоянию. Почему же наука Каббала не дает нам какой-то системы с ясными, четкими правилами, направлениями, и чтобы мы поняли, где мы находимся в пути и какие условия мы должны сейчас достичь для того, чтобы прийти к подобию по свойствам Творцу. Михаил, да, на самом деле эта система существует и в духовном. Это была очень точная наука. Все 125 ступеней, все эти сферот, подсферот, буквально ты можешь измерить очень четко каждое состояние. Это в нашем мире все настолько туманно. Когда я говорю, что ты любишь, скажем, ты любишь сэндвичи, я тоже его люблю. Мы не можем сравнить, насколько ты любишь или я. В чем мы сравним? В килограммах, в метрах. То есть у нас нет даже показателя. Есть на все, я люблю. Люблю сэндвич, экскурсии, путешествия в духовном, любовь и отдачу по отношению к Творцу ты можешь точно измерить. И есть у тебя четкий показатель, и это делится на тысячи буквально состояний. И поэтому это называется ступенями. Теперь мы находимся в состоянии, как в нашем мире, посмотри на развивающегося ребенка, что он знает, как он развивается, с какого возраста он начинает осознавать, что существует в этом мире. Мы не рождаемся в духовном, а находимся в период подготовки. Поэтому здесь, чтобы дать нам возможность выйти свободно из нашей эгоистической природы, мы как бы не можем пользоваться слишком нашим разумом. Мы, конечно же, пользуемся разумом. Факт то, что мы сейчас учимся, нам объясняют, мы воспринимаем разумом, хотя в чувстве это еще не находится. Поэтому, с одной стороны. С другой стороны, здесь, в нашем мире, почему? Есть Рабаш, который написал тебе четкие правила, что ты должен делать. Ты еще не реализовал это в своей группе десятки. Но есть четкие правила. Ты можешь измерить свои состояния еще до того, даже как ты проходишь Махсом и чувствуешь Творца. Ты почувствуешь, конечно же, падения, подъемы. Словом, все состояния, которые описал Рабаш и Бальсулам в своих рукописях, ты должен почувствовать. То есть ты не сможешь их почувствовать относительно Творца, относительно товарищей. Да, ты будешь знать, любишь ты их или нет, относительно себя будешь знать, насколько ты думаешь о себе или нет. По отношению к товарищам ты можешь измерить все свои состояния. По отношению к Творцу нет, потому что Он скрыт.
0: У нас вопрос от Петра из Польши. Он спрашивает. Баля Сулан написал в статье «Свобода воли», что единственная свобода воли человека — это выбор окружения. То есть эта игра очень ограничена, и в ней только один ход — выбор окружения. Авью. Нет, эта игра не ограничена. Вы правы, что Баля Сулан написал, что единственный наш выбор — это выбор окружения. Но внутри окружения, в каждый момент, да, очень важно точно передавать слова Баля Сулана, в каждый момент человек выбирает себе еще более лучшее окружение. И обычная ошибка — это то, что я один раз в жизни выбираю себе окружение. Допустим, я выбрал каждое воскресенье присоединяться к этому уроку. А что происходит в понедельник, во вторник, в среду? Выбираю ли я каждый момент быть под влиянием хорошего окружения? Выбираю ли я в каждый момент быть хорошим окружением для своей десятки, для своей группы? Петр, вы слышите? То есть в этом есть моя работа. Я должен быть как мельница, все время распылять эту важность цели вокруг себя. Иначе, как я продвинусь в духовное? Моя роль в том, чтобы все время давать им величие и важность цели. Словами, поведением, личным примером, молчанием, внутренней молитвой в различных формах. Это и есть наша игра. Я играю в исправленное состояние, и мы пытаемся создать это окружение, где исправленное состояние будет самым важным состоянием, а не какие-то другие состояния. И это не игра, это истина. А игра — это как бы наше эгоистическое поведение в нашем мире. То, что мы выстроили наш мир таким образом, что нам кажется, что истина — это эгоизм, это наука Каббала говорит о истинном мире. Это не просто игра, это и есть истина. Давайте еще вопрос. Пожалуйста. Тами. Лису из Георгии, из Грузии спрашивает, можно ли сказать, что до прихождения в науки Каббала это все была игра Творца, чтобы мы начали искать его в себе?
2: Да, и до сих пор, и потом, как мы и читали, Творец, еще раз, Он развивает нас, а развитие называется игрой. И почему? Оно называется игрой, потому что конечное состояние уже существует. По отношению к Творцу, ведь время, движение, место есть только в наших чувствах, в нашем мире. Только представьте себе, что значит «нет времени». Это значит, что конечное состояние существует, нет прошлого и будущего. И Творец уже существует, и мы находимся в противоположном состоянии по сравнению с ним. И процесс от противоположного состояния до состояния, в котором находится Творец, это выше времени движения места, выше нашего мира, где существует ощущение времени. Все это называется игрой с начала и до конца. Вопрос только, на каком-то этапе мы уже давно, тысячи или, скажем, даже миллионы лет находимся в таком развитии, в такой игре, только что сейчас в этом кругообороте мы пришли к какому-то осознанному состоянию. Это как ребенок. Ребенок, который играется с куклой, он не думает о том, что он развивается с помощью этого. А мы берем как бы сейчас сами в наши руки развитие в нашем сознании. В этом все дело, что после стольких лет развития мы сейчас получили возможность развиваться осознанно и также ускорять это развитие. И это вся суть науки, методики науки Каббала. Мы и так придем к концу исправления. Но или это возьмет еще миллионы лет, или, может быть, несколько десятков лет.
0: Да, у нас очень красивая цитата, короткая. Отрывок номер 7 он написал Бааля Сулам, это в статье о последнем поколении из рукописи. Давайте посмотрим. Очень короткая такая цитата. «Мы требуем от театральных актеров, чтобы они делали все, что в их силах, пока не убедят наше воображение воспринимать их представление как настоящую реальность. Того же мы хотим от тех, кто объясняет методику Каббалы, чтобы они могли настолько взывать к нашему сердцу, чтобы вера в этот метод обрела в наших сердцах силу настоящей реальности». Это именно то, чего мы хотим, как написал Бааля Сулам. Тут еще очень много вопросов, и мы не успели на них ответить, поэтому мы прежде всего просим вашего извинения. Но, конечно, задавайте эти вопросы на локальных занятиях на этой неделе. Уроки будут именно на эту тему. И все вопросы, на которые вы не получили ответ, вы сможете задать вашим преподавателям. Тами. А мы продолжим играть в нашу игру. Как хорошо, что у нас есть такая возможность. Увидимся на следующей неделе.
1: А, Юба, мы тут дарбаш.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющий сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, в пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это. Еще можно понять, что человек и дерево, которое не порождает потомство, называются бесплодными. Все можно понять. Но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной. Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
0: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его. За этот дар. Как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. И также они называются 613 советами, Эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие Слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, Эйтин, и это свойство Ахор. А когда удостаиваются слышать голос речения Его, 613 заповедей становятся вкладами, кудин, и это от слова «пикадон», «вклад». Ведь существует 113 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени. И это свойство по ним заповедей. Однако мы должны знать и понимать суть Торы и заповеди в целом, и какое отношение к ним имеет действие, и что значит слышание. То есть, если слышание — это главное, то для чего человек должен начинать порядок работы в качестве исполнения слова его, которая называется Ахор. Почему бы нам не начать сразу с состояния Паним, которое называется Пудин? Эта работа как будто выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что Он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И неважно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
1: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как клей, который должны сделать творение, которое противоположно по форме кли Творца. Его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос. Если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление. То есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы его работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
0: Первое, он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет. Что он мужчина. В таком случае ему не нужна помощь. получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес, он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца. И тогда для него начинается порядок подъемов и падений. То есть иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он поддается доводу тела, которое спрашивает, для чего тебе эта работа — работать ради небес. И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, в чем состоит польза удостоиться работать ради отдачи, и что он теряет, если не сможет выйти из эгоистической любви к себе.
1: Когда человек преодолевает и не убегает с поля боя, а преодолевает, усиливает свою молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы ему дали требуемую помощь, чтобы он смог выйти из-под власти получающего ради себя, тогда ему необходимо большое преодоление, чтобы он поверил, что Творец окажет ему помощь. То есть человек должен верить, что все, что он видит, что ему все труднее выйти из-под власти получателя, и видит, что каждый раз он начинает видеть, как его зло хуже, чем у других, тогда он должен сказать, «Творец обязательно поможет мне теперь, потому что сейчас я уже пришел к осознанию истины, что без помощи Творца нет никакой возможности». Ведь все, что он думал совершать действия, которые помогут ему выйти из-под власти получателя, ему не помогло. А наоборот, получатель стал сильнее и проявляет большее сопротивление работе ради отдачи. Тогда человек должен преодолеть и не поддаваться советам разведчиков, а только преодолевать выше знания, чтобы Творец помог, как обещали нам наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако, откуда человек может взять силы для преодоления, чтобы он мог верить в веру мудрецов? Это возможно только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение, как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света. И тогда он удостаивается 613 пкудин вкладов.
0: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Торы и заповеди называются 613 эйтин, советов. То есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой, в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 пкудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий келим. И это то, что называется превратить получающий келим в выдающий келим.
1: Это называется действие. То есть, поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий келим, так же Он должен дать нам и отдающий келим. Наконец, это без кли, как сказано выше, что нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мире своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти келим действия, которые называются отдающий келим. И это происходит посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Потому сказано, которое сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец и учитель, что сотворил означает нечто новое, сущее из ничего. Подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творения должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать». Из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание

0: к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, и это называется делать. И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения. Тем не менее, это называется по имени человека.
1: И мы можем понять это из слов Бальсулама. А сказано нам, дает мудрость мудрым. Он спросил, надо было бы сказать, дает мудрость глупым. И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано, ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием, как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодной, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями. И у человека нет сыновей. И отсюда следует сказанное нашими мудрецами: всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказано «человек — древо полевое». Означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна, если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодный, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
0: И поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору вначале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора, и когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору вначале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
1: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей, то есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, который породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть, когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть, когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем, то, что сказали наши мудрецы, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновей — это заповеди, а это означает, что все действия заповедей, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И, разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни. И поэтому считается мертвым. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы по поводу стиха «Цион, никто не требует его». То есть необходимо требование. Смысл этого в том, что Ционом называется Малхут, то есть выше Малхут. Это означает, что все действия человека должны быть ради Творца, а не ради собственной выгоды. И, как сказано, вспомню всесильного и издам стон. Когда вижу я, что всякий город построен на своем холме, а город Творца унижен до глубины преисподней. То есть, то, что касается его собственной выгоды, это в порядке. И все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работу в святости,

0: Благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословить Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
1: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. То есть они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Мы должны прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. Тора Рабаша приносит плоды. Еще какие? И Тора Барасулама приносит плоды. А наша Тора приносит. Это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи. Это самое важное.
0: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен хисарон. А чтобы прийти к хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
1: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой. Может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Израиля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил, знаешь, подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Исраэль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Исраэль, они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе. То есть испорчены. Злое начало создал Тору в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Исраэле. В народах мира нет злого начала. То есть, прежде всего, послушай то, что написано, что Исраэль — эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему не достает исправляющей силы, называется Исраэль. Мы видим, что этот хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция Творца, чтобы он создал желание в себе. А человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. А для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, Израиль имеет в виду, что и народы мира, и те, кто получают свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели.

0: Нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него там, за страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И до этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который побуждает его к этому. Есть немножко больший свет из всех этих вещей без облачения в этом мире, и человек начинает пробуждаться. Это называется духовность. Потому что без облачения это уже свет, который для того, чтобы действительно получить, нужен экран. Отраженный свет радиоотдачи. И так далее. Каждый раз, когда свет усиливается, светит ему больше, он пробуждает из общего числа желаний человека еще более грубое свойство, еще более высокое, то есть согласно желаниям, еще больше. И так человек пробуждается, пока не пробудится так, что хочет духовного больше, чем материального. У него есть разведчики здесь, которые всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока благодаря усилиям ускоряет этот процесс, и в конечном счете, в итоге этого процесса начинает хотеть духовного больше всего материального. Больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом... Когда он переходит через Махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального. Это благодаря свету в ней. Все это благодаря свету Торы. Больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественному. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет, Тора уже как свет абсак. Это уже, когда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, и что именно, и насколько он просит, это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя, это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющий свет, и пользуется им светом абсак ради исправления, а потом для действия, получения, ради отдачи. То есть приводит уже к цели слияния. Но всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление согласно хисарону. А до этого, чтобы быть в хисароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли. Кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит. И это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства, начинает от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущения. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке к кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, почувствуйте и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наше дело — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше святов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете, приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь, есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи. Они просто живут все время в этом. Вместе со всеми событиями этого мира, но живут так просто, живет все время. Вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно, запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше, и не падаешь тоже, неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
1: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
0: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. Тебе есть желание получать неисправное в противоположности по форме относительно Творца и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает тебя, пробуждает во мне решимо. Что он делает? Как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие, пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление, чтобы привести человека к цели творения. Давление, постоянная скорость, постоянная. То есть, что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям. Но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленное. И пока ты не захочешь сам все-таки, убеждающая сила будет сила очень болезненная. То есть это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому. Для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к осознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения.
1: Да. Почему у человека возникает ощущение, что
0: Творец делает все, человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делает все. Почему? Потому что без отношений, твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, который он посылает желание, а отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения клея и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Это действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение. То есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экранный отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это... Не это кли. Кли, который над желанием получать, желание получать, если я рисую какую-то чашечку, наполненную светом, так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там кли, который мы строим, и без этого кли нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это кли, в этой мере ты страдаешь. То есть... Это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экранный отраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил, захотел его. Он не... Ну, конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат... Осознание любви, слияния, объединения и всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то, после экрана уже не о чем говорить.
1: Да. Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении я сам делаю то, что я пытаюсь сделать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
0: Ощущение, что Творец помогает мне, это отменяет ощущение моей самостоятельности, это неправильно. Неправильно. Тебе кажется, что ты сегодня мачо, какой Творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такое у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, как-то я, а он сильнее меня. Я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому женщина не обязана исполнять заповеди. Не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из... точки «я буду властвовать», «я буду править». Это у мужчин.
2: Да.
0: И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так Теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, к партнерству, любви, ко всем этим вещам, прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь, а не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так партнеры. Я не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом это еще хуже. Да.
1: Но это любовь к Творцу.
0: Любовь к Творцу? Любовь к Творцу, может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. То есть, делай что-то, мы, видишь, любим себя, просим. То есть это перед отменой себя, так человек говорит. И действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся, пусть помогает. Так любовь, то, что мы учим в предисловии, в учении Десисферот, он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взоры, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение, итоговое такое, это любовь. А если до этого, это не та любовь. Это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. А ты хочешь молитву, помолюсь, действуй, я сделаю заповедь, и, пожалуйста, чтобы мне было хорошо. То есть какое истинное отношение к Творцу?
1: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности. Давление, ненависти, ощущение отсутствия подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует, какое кли для этого необходимо. Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить Его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю Его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу Его. Я Ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно Его не желаю. Как я это раскрываю? Свет светит в моё кли, противоположное ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим следующее. Света входят в килим и создают килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется кли. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
0: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем и услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение кли отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
1: «Сделаем и услышим» означает совершить действие выше знания. это значит сделаем, а затем услышим, то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в келим бины, в исправлении бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать? До действия, до появления кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет келим. Что значит нет келим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделаем», действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец. Но ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, соответственно, со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущим мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
0: Мошенничество.
1: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля. Ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. Ведь ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь, чтобы он работал над ним и исправлял его. Ты видишь, что у тебя больше ничего нет, но точка в сердце растет рядом с желанием получать настолько, что из нее ты уже судишь свое желание получать и действительно хочешь, чтобы оно изменилось. Знаешь, тут есть вещи, которые трудно выразить. Ну и теперь Давид, да? Прежде всего, ты начал Рош Ходеш со Слихот?
0: Конечно.
1: Ну и хорошо, слава Богу. Много людей приходит. Как так?
0: Из-за этого теракта, который был.
1: Из-за теракта должно было прийти еще больше людей. А именно теперь пришло мало? Видишь, что происходит? Не верят в Слихот. А ты сам как почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
0: Было, по крайней мере, как 8 миньянов. Отсюда ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
1: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
2: Ну, Азмар, это лишь Оль.
1: Да, так что ты хотел спросить?
0: Шлихот не проблема. Что такое Ахоры Паним в заповеди?
1: Ахоры Паним — обратная и лицевая стороны заповеди. Ахор и Паним. Ахораем — это подготовка, а Паним — это уже получение вознаграждения.
0: То, что я готовлю кли — это Ахор, то, что я получаю потом — это Паним.
1: Я не знаю, что такое Паним и Ахор в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь Паним и Ахораем, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположные, вообще не связаны. Я могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это.
2: А за беседу, окей?
1: Так это в порядке, да? Мы согласны.
2: Кен.
0: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? В чем Тора виновата?
1: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торой результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть как святые имена, которые раскрываются в намерении ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь, не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
2: А Тора...
0: Потому Тора не виновата.
1: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки. Да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого, а берет ту же силу и использует ее в иных формах. Тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется сила клипы. Ведь и клипа, и святость, они всегда находятся друг относительно друга. Не бывает клипы самой по себе. Ты либо принимаешь высшую силу как святость, либо принимаешь ее как клипу. Понимаешь? Среднего нет. И ни одна не существует отдельно. Они находятся одна относительно другой. Представь, что ты хочешь сейчас отнестись с высшей силой, а ты маленький несчастный человек, стоящий на поверхности земли, и хочешь установить свое отношение к Творцу, к высшей силе, то у тебя есть только две возможности. Либо ты относишься к нему как к силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
2: Ну.
1: Да?
2: Как это?
1: Так оно.
0: Кен. Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовного, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами, то, что каббалисты пишут об этом, но, по крайней мере, после Гмартикуна, по-видимому, приходит состояние, как это кажется. Но на пути туда не просто что проходят ямы, разные балаганы, вообще не видят ничего.
1: Человек никогда не видит, куда идет. Поскольку в обычной жизни, допустим, ты исследователь в этом мире, ученый. Физик, химик или химик физики, я уже не помню, что во что включается. И то, и другое входит в биологию. Хорошо. И ты исследователь. Когда ты исследуешь, то своим разумом ты словно хочешь овладеть предметом исследования. Ты как будто поглощаешь то, что исследуешь, и хочешь поместить это внутрь своего желания, внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовное, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих килим, твоего сердца. Так как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень. Ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже то, что у него считается святостью, это у него святость. А вся твоя святость относительно нее — это так, отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься, тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти, как семя, из которого появляется росток. Росток.
0: Как я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу...
1: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь осуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Но как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле, иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
0: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.
1: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет светить тебе. Ты почувствуешь ее. У тебя будут своего рода такие вибрации от нее. И этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там выше опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
0: Какая простая вещь. Когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
1: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай, что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Кабалу, Бней Барух и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это... Такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду. А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит, выбери, но приложи немножко усилий, да?
2: Ну, Хелик Тедзайн.
1: Ну, 16-я часть.
2: А я это рад. Чего ты для Луба Дерек?
1: Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
0: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
1: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувства. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. Насколько быстро можно это сделать, что люди более сильные, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
3: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы Он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Келим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение? Это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения, это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желания к исправлению.
4: Если Творец работает с Келим, то что на этом все закрылись. Вопрос, что с нашей стороны? Можем ли мы что-то поменять? Нетаров сказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к Нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с Ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кле, чтобы это был самый большой хиссарон обратиться к Нему. И вместе мы это сможем выстроить.
3: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Израиль. А злое начало существует только у Израиля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Израиль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, нам нужны исправления, и все это, вся эта статья, это статья как руководство к действию.
4: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться быть в намерении, что в результате придет свет. И то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, чтобы были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человеку достаивается сыновей в духовной работе. То есть твойство Творца, когда он уже может отдавать, это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти Единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
3: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы Он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем действительно, что мы у него просим.
4: Да, и очень красиво объяснялось, что вся работа в исправлении желания получать и достижения отдачи. Наша отдача в десятке — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Рав очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе, вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой. Если мы вместе над этим поработаем, то и увидим результаты. Не будет чувствоваться боль, желание получать.
5: Перейдем к следующей части урока.

Учение десяти сферот. Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Мы находимся в 20-й сноске. Мы почитаем это из того, что говорит Ари, 20-й пункт. И это произошло таким образом, что света озон распространяются до шиболет закан, и света хотемпе также проходит там. И раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет инаем де акон, смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклутайн вахаб, от их места до места их соединения в шиболет закан, и получают их только в шиболет закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в шиболет закан и выше. А семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истаклут в святах хотем и пе, от шиболет закан и ниже. Так как хотем доходит до хазе, а п до табора, но не от шиболет закан и выше. Войдем в урок с Рабашем. Теперь мы учим три вещи одновременно. Смотрите. С одной стороны, мы учим, что мир никудим не получает свет от П и ниже, как А получает от П и ниже Гальгальты, А получает от Инаем и ниже. Согласно этому, можно было бы понять, что мир никудим стоит от Инаем и ниже Рож де Сак и облачает эти Ахаб. Но он не сказал так. Но даже от П и ниже они не облачают. А где же облачают? От табура и ниже сак. И это по другой причине, потому что зивук был на решемот, которые поднялись от табура и ниже сак, значит, здесь проявляется добавка, которой не было в предыдущих парцуфах. Поэтому, с одной стороны, нужно сказать от П и ниже, и от Инаем и ниже, но говорят «озен хотем». П гальгальты, абсак, рассматриваются по второму сокращению. Они распространились от этого места. Теперь, когда он говорит об Ахаб Рождесак и называет их Сароддикна, это одно и то же. Что значит одно и то же? Что Озен распространяется до Бины, до Шиболет Закан, а Хотем Пе распространяется оттуда и ниже. Так он делит весь Гуф Гальгальты Апсак. Теперь, когда он говорит от Хозе, Хазе до Табура, что имеется в виду? В Рош до Сак, и мы говорим, что корни продолжаются от Зивуга, который был в Рош Сак. Или от Шиболет Рош де Сак, или от Мазлин с Есодом, завершение Сак, вместе с табуром Гуфа Саак,
Но все эти вещи, называемые табур, хазе, шиболит, мы называем только царот, потому что здесь речь идет о втором сокращении, поэтому он дает им и имя царот. Теперь мир Никудим, который получает от царот дик, на называемых ахабдесаак, мы сказали корни, то есть первый Рошишсуд получает от Шиболит, Рождесак. А не от Шиболит и ниже, где он действительно облачается внизу, от Табора до Хазе Гувдесак. Но откуда он получает свои корни света? От Рождесак, от света Озен. Затем гарни кудим, которые стоят, облачаются от табура до конца тиферет, до сиюма тиферет, там стоит кетер. От сиюм тиферет до исода, аба и има. И в общем он называет их второй стадии. У них был Ахаб, вышедший из первого Рош, поэтому где они должны получать цвета Деса, которые не были Сарот, Зарампин и Малхут? Когда они... Он говорит, Озен называется Рош. Если так, то нет Хотем и Пе. Тогда он на самом деле получает от Гуф. Но поскольку они тоже являются Рош, то по причине Цимцум Бет они Гуф, но по причине Цимцум Алиф мы не различаем между Гальгальт и Наем и Ахаб, поэтому они должны получать от Рош, откуда от Сарот на верхней Сафе, поэтому они получают от нижней Сафе и от Шиболит. Что это показывает? Что они все еще являются Рош, которые получают цвет Бины, как Гальгальта и Инаем Дейшсут, в отличие от Гуф Никудим, который должен получать от настоящего Гуф Десак, где его Шореш, от П Дерош Десак и ниже, называемого здесь Саарот, вместе с нижним Мазер. С тремя Келима Чеболит, Хазе и Табур. Иногда возникает другое объяснение. Из-за того, что у Кетера и Хохмы нет Келим, поэтому Кетер и Хохма не распространяются до Шиболит, но это другая причина. Из-за того, что им не хватает Авиюта, поэтому он говорит об общем принципе, о Кетере и Хохме вообще не говорят. Если мы говорим, что от Рош мы не говорим, и только Гуф, тогда Кетер и Хохма не распространяются в Гуф. Это совершенно верно. Но мы учим Кетер и Хохму также и в Гуф. А вопрос Келим. Это трудно понять во всех местах. Я вам говорил, что Ари нам объясняет. Посмотрите, в мире Ацилут, Твуна, да, Ацилут, который называется первая Гей имени Авая, не Юд имени Авая, а первая Гей имени Авая. Он говорит, что это целый парцуф. У него есть пять парцуфин только в Бине. У него есть одна Авая. У кого? У Твуны. Он говорит, в Кетере и Хохма мы не должны говорить. Мы начинаем говорить только с Бины. И эта Бина — это

высшая сила над ним. Кетер называется желанием отдавать. Первая стадия называется высшая сила над ним, потому что ничего не делает. И кли, и свет приходят со стороны высшего, поэтому это было к нижнему, но тут не хватает объяснения. Озен продолжается в душе боли, так он говорит, свет Озен продолжается в душе боли, это кетер хухма. Хухма остается на своем месте, у нее нет никакого распространения, только бина распространяется до Озен. Озен распространяется в душе боли, как будто он делит шиболит на две стадии и не объясняет, как они... как хухма остается на своем месте и не выходит. Пхинадалит называется табур, пхинагимал называется хазе, пхинабет называется шиболит, и на этом заканчивается. Чтобы распространяется, не хватает там авиют из четырех пхинот прямого света. И много раз он думаю, что это называется также авиют шорыш. Бывают случаи, что нет, это нужно было бы объяснить здесь. То, что должны быть зивук мухин, его нет. Поэтому говорят иногда, что иногда нет, а иногда есть. Когда есть, это не когда есть, а как у других, как должно быть. Посмотрим, что написано выхода. Приходим к выводу, что в соответствии с этим три никудот гарды никудим берут свет для нужд своих келим от трех светов, которые являются ахаб именно в шиболит. То есть они уже считаются гуфом по причине цимцумбет. Но зад берут только от двух светов, хотем и пе, от шиболит вниз до табура. Так как свет верхнего озен уже закончился и прекратился в шиболит закан. Если так, что он пишет, Ари говорит прямо, свет Озен уже не говорят о Саарот, говорят о свете Озен. Свет Озен, Орбины, был в Шиболит и ниже в Гуф, не распространялся. И поэтому свечение высших трех никудот больше семи нижних. Это просто ступень выше. Свет Озен верхнего уже закончился и прекратился в шиболит закан, так как от табура вверх излучает три кли, возникшие от исхода светов, называемого никудот. При выходе света малхут к зерампе, но возникла кли малхут от табура до хазе. При выходе света Зерампина возникла кли Зерампин от Хазе до Шиболит. А при выходе света Бины возникла кли Дебина вместе Шиболит. Где мы это учим? В Гальгальте Апсак, в Акудим. В результате получается, что бина заканчивается вместе шиболит, так как нет у нее кли ниже шиболит закан. Это по причине авьюта далит пхинот. Свет зерампин оканчивается в хазе, свет малхут на табуре. И об этом он говорит, так как свет озен верхнего уже закончился и закрылся в шиболит и закан. Это общий принцип, говорит он, в Акудим вызывает у нас вопрос. Отсюда следует, что шиболит относится к рож, но поскольку он объясняет, что нужно сказать, что шиболит уже гуф, если так, и если это не называется гуф, то что это значит? Это распространение. Здесь мы понимаем, почему это называется распространение, потому что ахаб называется гуф, но там в Акудим, как я учу, что шиболит уже называется клибины, если шиболит все еще называется рожь,

0: Ну, это будет немножко трудно объяснить. Есть еще причина. Он спрашивает так. Что он спрашивает? Здесь он говорит. Пхина Гимл называется Хазе. В Парцофе Гальгаль там учили, что когда очистилась Пхина Далит, вышла между основным Авиютом от Малхут, опустилась Хазе, которая является Пхиной Гимл. Он спрашивает, мы учили в мире Ацилут. Возьмем, например, мир Ацилут. Мы учили так. Внутренний парцов Ацилут называется Арихантин. Его рож — это Кетер Хохма.
1: Ну,
0: скажем, Кетер. Всякий рож называется Кетер. От начала буквы Юд. От П до Хазе называется Гарбины. Это Абовы има выше. Это называется Аб. Это называется Юд имени Абая. И это называется Ацилут. И называется Абовы има Илаим. Высший Абовы има. От Хазе и ниже называется первая Гей. Бина. От Табура и ниже называется Зон. Это разделение не обязательно в Ацилуте, которое относится к Цимцумбе, даже в Ак. Во внутреннем парцуфе Гальгальты мы тоже даем такой порядок. Потом мы учим прежде первого сокращения, окончание было в Таборе. По причине второго сокращения оно стало в Хазе. И он приводит доказательство из Зор. Ари говорит, написано так. Есть одна перегородка посреди внутренних органов человека, которая прерывает от верха к низу, вбирает в себя сверху и передает вниз. И он объясняет, что значит посередине, в Хазе. Если мы говорим, что Хазе называется Пхина Гимл, то какая связь между Хазе и Пхина Гимл?
2: Сейчас перейдем к следующей части урока. Прежде споем песню.

0: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, и мы изучаем статью об учительстве. Мы с вами начали это делать уже раньше. Сегодня будем изучать 24 и 25 пункты. 24-25 в книге на иврите, 395-я страница. У кого нет книги на иврите, есть раздел «Учебный материал». Мы прочитаем сейчас 24-й пункт, а потом прочитаем еще раз 25-й пункт. Проведем семинар, потом послушаем объяснение Рава, и потом у нас будут ответы на вопросы, если вопросы будут, и постараемся вместе использовать Тору как средство исправления. Это то, что мы слышали сейчас на уроке, что Тор — это только лишь средство исправления, а все остальное — это клипа, поэтому мы клипы не хотим, мы хотим исправляющее средство. Постараемся приблизить свет, возвращающий к источнику. Давайте начнем. Прочитаем 24-й пункт, который находится на иврите на 392-й странице. Прочитаем 24-й пункт, он небольшой, прочитаем его в десятках, и мы читаем на 395-й странице на иврите статью Бааля Сулама «Поручительство», 24-й пункт.
2: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом вместе с ними. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что эти искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть, пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лика с лица земли.
1: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ними вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искра очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что искра очищение с каждым днем все умножается, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение, покой, лежащий в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лица земли. Итак, друзья, мы вместе прочитали 24-й пункт, может быть, кто-то успел дважды прочитать. Здесь Бааля Сулам говорит об искрах очищения и переходной стадии. Давайте вместе на семинаре постараемся выяснить, что это за искры очищения, что такое вообще искры очищения и что такое переходное звено, и о чем здесь говорит Бааля Сулам. Пожалуйста, семинар 5 минут.
2: Бааля Сулам говорит, что только народ Израиля может быть переходным звеном, между всеми желаниями, которые у нас есть, и что нам нужно делать, очистить наши желания, чтобы они были подобны духовным. Для этого нужны искры очищения. Превратить их в кли.
1: Кому нужны эти искры очищения? Тот, кто в них нуждается? А другим зачем они? Он говорит о народе Израиля, и мы говорим о народе Израиля внутри нас, да, что они нуждаются в этом, и они приходят к тому, что они нечистые, и они нуждаются в этих искрах, чтобы очиститься.
2: Помню, Рав рассказывал на одном из уроков о том, что искры очищения — это как некий гарон, горло в гуфе Адама. То, что весь мир — это один, как одно тело, а эти искры — это как горло. Переходное звено, то, что позволяет соединиться с единой высшей силой для того, чтобы передать. Собственно, в этом функция горла — передавать телу сверху вниз, передать всем остальным народам. Такова роль.
1: Переходное звено — это есть две стороны. С одной стороны есть народы мира, а с другой стороны есть Творец, и нужно быть связующим между ними.
2: Да, это вопрос для выяснения, что значит быть Исраэль. Если мы получили такую заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в десятке, и то мы готовы к этому, тогда весь процесс, который мы проходим в десятке, для того, чтобы передать это всему человечеству.
1: Да, удивительно, сколько времени прошло, что были такие встречи, как есть сейчас в Хайфе, встречались разные группы в разных наших местах, и снова это колесо как бы возвращается, снова этот процесс.
2: Народ Израиля прошел предварительную подготовку, не просто так получили Тору, а была подготовка, и об этом и говорится, что это потомки Авраама, Ицхака и Якова, и это кли, которое должно прийти к любви к ближнему. То есть прежде всего нужно исправить это кли, а затем происходит развитие и исправление других кли.
1: Кроме желания нет ничего, это ценности желания получать. Говорится, что это желание, оно нечистое. И очищение — это то, что нужно очистить это желание.
2: Да, мы читаем статью «Поручительство Арвут». Рав говорил в первой части урока о том, что Творец как бы обращался ко всем народам и предлагал Тору. Мы внутри себя не в состоянии принять Тору в наши природные желания. Нужно развивать нечто совершенно другое. Это и есть те искры очищения, которые мы развиваем. Всякий раз, на каждом уроке, сейчас есть события по всему миру, это то, что мы должны развивать. Это для нас важно.
1: В этом пункте он пишет, что есть покой и свет в любви к ближнему. Это мы должны передать, это называется народ Израиля, в этом заключается наша роль. И это и есть вот это искры очищения, которые мы должны передать, как мы это делаем. И для этого у нас есть десятка, и нужно помочь друг другу, что именно это, любовь к ближнему, это является нашей ролью. Итак, друзья, после того, как мы вместе выяснили в десятках, мы почитали, вместе выяснили, давайте послушаем объяснение Рава, клип номер 3. Что такое искра очищения?
2: Когда кли очищается, то оно очищается постепенно. Свойства пхинот алев, бет, гимл, шореш, очищение экрана. И эти этапы называются этапами очищения.
1: Когда говорится о нас, о группе Бней Барух, я могу понять эту работу, но от нас должно перейти ко всему миру. Как мы передаем вот эти искры очищения?
2: Ты не можешь передать эти искры очищения никому. Никому. Это все равно, что с детьми. Мы не можем им что-то передать. Мы можем провести их через разные состояния, чтобы они поняли, что это за состояние очищения, состояние изменения. Но не можно им это передать. Ты не можешь все, что ты понимаешь и чувствуешь, вместить в другого человека. Ты можешь только провести его по различным состояниям, чтобы он сам научился, и тогда станет так, как ты. Тогда будет понимать так ты и чувствовать как ты.
1: Так вы можете объяснить, что значит, что мы будем каким-то вот передаточным звеном, через нас протекут все вот эти искры очищения ко всему миру?
2: То, что с нашей помощью, тех, кто идет вперед, тех, кто входит в духовную работу, тех, кто продвигается на некоторых этапах, даже маленьких, но в направлении целетворения, так это все превращается уже в тропинку, в путь для всех тех, кто последует за ним. Так и мы продвигаемся.
1: Когда мы хотим обратиться к миру, мы видим, что Баля Сулам и Рабаш говорят все время о том, что всем придется прийти к любви к ближнему. Вопрос, ведь мы учим, мы, что эта работа всегда выше знания. Им тоже придется прийти к такому уровню?
2: Всем.
1: Это работа всех выше знания.
2: Да?
1: Спасибо.
2: Все выше знания и все к любви. Окончательное исправление — это абсолютная любовь между всеми частями творения, между всеми отдельными индивидуальными душами. Сейчас давайте почитаем 25-й пункт. 4 минуты, пожалуйста. Читаем в десятках 25-й пункт.
1: Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье дарования Торы, в 16-м пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнено в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, где они стали способны ее выполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь, а потом, когда они согласились на это, им была дана Тора.
2: Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы. Еще раз 25-й пункт сначала. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы» в 16-м пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
1: И поэтому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее использовать, исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора. Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы.
2: Сейчас посмотрим еще клип. Пожалуйста, клип номер два.
1: 25-й пункт. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», которая является центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
2: Отсюда мы понимаем, насколько понимание Торы, что она, для чего она, какова ее цель, как ее выполнять, насколько мы не понимаем, что если нет цели объединиться, то и что называется Торой, если она целиком предназначена для того, чтобы передать объединение, посвящена объединению людям, и передать это объединение Творцу. Поэтому он и говорит Бааль Сулам, пока не было большой группы, пока она не почувствовала, что она обязана объединиться, пока их работа была в египетском изгнании, когда чувствовали, что невозможно соединиться, когда необходимо быть в каком-то состоянии, когда понадобится объединение, сила объединения. Ну, как скажем мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет у нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас? Это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Так что кроме этого есть все. Абсолютно все есть в Египте, в нашем состоянии, кроме объединения. Но вот с этим мы и не соглашаемся никак остаться в таком состоянии. С недостатком объединения не согласны. И только это мы готовы отказаться от всего, готовы выйти в пустыню, готовы оставить все. Прохождение конечного моря. Только ради объединения. Если у нас такая необходимость, и после всего этого нам еще нужно обязаться в поручительстве и тогда получить Тору. Вот тогда это называется выполнением Торы и заповедей. Только представьте себе, насколько это понятие Торы, заповеди, цели из всего этого, насколько это вообще скрыто от народа Израиля, от всего мира. Если есть вопросы в процессе, пожалуйста, задавайте.
1: Он говорит, что возлюби ближнего как себя невозможно выполнить в одиночку, а только лишь при согласии всего народа. То есть если нет согласия народа, то невозможно даже начать эту работу. Но мы иногда говорим, что если я начинаю пробуждать поручительство со своей стороны, то я могу начать состояние, и не надо ждать всю группу.
2: Во-первых, есть разница, когда нет вообще ничего, или все-таки есть общество, группа, люди, которые собрались. Это во-первых. Или ты говоришь о Вавилоне, или ты говоришь уже о группе Авраама, которая, которых он вывел из Вавилона, начал сорганизовываться вместе с ними в духовной работе, а это уже совершенно другое. Или ты говоришь о том, что происходит сегодня в мире, такое большое стадо, которое вообще не знает, для чего оно существует и куда направлено. Или ты говоришь о людях, которые проходят наше сито и выходят с некоторым пониманием, ощущением, хоть как-то слышат, о чем идет речь. Это уже называется народом. Народ — это не означает, что у тебя есть несколько миллионов. Народом называется группа, которая говорит об одной цели, духовной цели, у которой есть высший ведущий, творец, и методика. Так вот, согласно этой методике, подходу, они уже могут реализовывать связь между собой для того, чтобы достичь цели.
1: Да, но получается, что одиночка не может начать работу, пока он не чувствует, что есть согласие.
2: А с кем он начнет? Не понимаю тебя, с кем он начнет? Ему, по крайней мере, нужно еще несколько человек. Так что значит возлюби ближнего как самого себя? Что значит постичь Творца, если постижение Творца возможно только через связь между людьми? Я собираюсь постичь Творца. Я сейчас где-нибудь закроюсь, залезу на какой-то холм, где-то в Непале, там, не знаю, где-нибудь, буду сидеть в какой-то медитации. Это означает, что я ищу Творца?
1: Да. Нет, это понятно, что не так. Но дело в том, что если нет согласия общего, если не чувствуется общее согласие...
2: Нужна поддержка, разумеется, от окружения. Конечно. Тор не может существовать в одном человеке. Только в связи между людьми. Тора — это методика исправления. Исправление связи между людьми для того, чтобы привести их к уровню Творца, к свойству Творца, к отдаче ради отдачи, к получению ради отдачи. Это Тора. Особенная программа.
3: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь, что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
4: Ну,
2: допустим, у вас есть группа. И вы движетесь в направлении цели. Вы хотите постичь Творца, вы хотите прийти к духовному, к смыслу жизни, цели жизни. И вы получаете объяснение, что это возможно, только при условии, что вы постигнете новое свойство. В противовес всему нашему миру, который устроен насилие и получение, вам нужно над этим достичь еще одну силу, силу отдачи. Это есть Тора. Как я достигаю силу отдачи? Творца так, чтобы по мере подобия свойств с Ним начну его понимать, чувствовать, достиг свойства отдачи на 20 грамм. Так вот на эти 20 грамм я могу почувствовать Творца, могу его понимать, могу соединиться с Ним, быть в связи с Ним. Я могу стать как Он на те самые 20 грамм моего желания, которое было ради получения, а теперь ради отдачи. Так это работает. Каким образом я приближусь к Нему? Только через то, что буду прилагать усилия достичь таких состояний. И нам с товарищами объясняют, что мы находимся во взаимности между людьми, поэтому получаю что-то хорошо, что-то нехорошо. Могу действовать, могу сам себя разворачивать через разные состояния в разных направлениях. И тогда, соответственно, по отношению к товарищам я по-разному себя ощущаю. Где-то трусь о них, где-то разворачиваюсь со стороны в сторону. Таким образом мы привыкаем, так движемся. Разумеется, сделать это без людей невозможно. Нужны люди, которые для этого согласны на это, которые хоть как-то согласны. То, что для них цель жизни важна, ценна, и они готовы прилагать усилия, готовы потрудиться.
3: На что соглашаться? Там написано
4: «Аль-Маласким».
3: Выполнение, согласились. Вот с чем согласились?
4: Слушай, афилю, не шебицу им искиму. Аль-Майм искиму.
2: Ну, во-первых, мы должны согласиться с целью. В том, что мы хотим раскрыть высшую цель. Это прежде всего. Для того, чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет, которая находится во всех, нам нужно принять условия, чтобы те люди, которые уже постигли это, они обучают нас, как абсолютно во всем, когда иду приобретать какую-то специальность. Есть учитель, который мне объясняет, ты должен действовать так-то и так-то, и я должен следовать по их стопам, слушать и делать то, что они говорят. Здесь то же самое. Был, допустим, Авраам. До этого Адам Ришон, потом Авраам, Моше и так далее. Не имеет значения. Главное, есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. Так что при таких-то условиях и такой-то работе ты сможешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, действуй. В общем, вся наша цель — это раскрыть высшую силу. Все, что мы делаем, для того, чтобы постичь его. Как его постигаем? С помощью силы отдачи. Как достичь силы отдачи? Через работу между нами и свет, возвращающий к источнику. Вот и все.
1: Мы слышали очень много особенного от нашего великого учителя. Может быть, прочитаем небольшой отрывок из того, что мы слышали. Мы, Раф отвечал вопросу, на вопрос сказал, допустим, такие как мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что у нас нет объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать? Еще раз. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, душит тем, что не дает нам это сделать? Давайте полминуты подумаем об этом. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что в нас нет объединения?

0: בואו נעבור חברים לשאלות, בבקשה, כאן באולם.
1: Давайте, друзья, перейдем к вопросам здесь, в зале и в мире. Мы приглашаем, задавайте вопросы о том, что мы читали, о том, что говорил Рав, Киев 1, пожалуйста.
2: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти до любові до ближнього? Свои конкретные десятки. Чем мне потребно?
3: Здравствуйте. Я не понял, могу ли я прийти к любви к ближнему в своей десятке? Или для этого мне нужно согласие какого-то внешнего народа или более большей группы? Чье согласие мне нужно, чтобы прийти к любви к ближнему? Всегда я могу сказать, что у меня нет шансов прийти к любви к ближнему. До тех пор, пока народ Израиля не согласился с этим, пока нет согласия.
4: Ну,
3: как мы изучаем, что есть такой закон, частные и общие равны. Мы слышали от учителя, что достаточно нам прийти к любви к ближнему в десятке. И этим, как бы, как мы слышали, можно достичь окончательного исправления. Как только ты приобретаешь свойство отдачи, когда достаточно, чтобы у тебя была десятка и поручительство в десятке, затем ты уже сможешь справиться и с народом, и со всем миром, и со всей Вселенной, и с Творцом. Нам нужен первый уровень. Потом мы работаем уже только с мощностью. Меняется мощь. Можно тогда будет уже работать и со всем человечеством. Потому что мы и так даже себе представить не можем, даже если бы сказали нам, что ты сейчас должен любить все человечество, чем мне это поможет. Хорошо бы справиться с 10 человеками. Ну и вообще, говорится даже, что двое, как минимальное множество. Может быть. Но все-таки мы слышали, что желательно, чтобы было 10. И этого достаточно, это все условия.
0: Туда, Барух, вакша.
5: Туда, дебарну, альзеше, а вот локи блюэта...
1: Мы говорили о том, что праотцы не получили Тору, потому, и также мы говорили, что один человек не может войти в духовное, насколько я понял. То есть праотцы были в духовном, но не получили Тору. Как это?
3: Так чем вопрос?
1: Это слышится, что здесь есть противоречие. С одной стороны, они не получили Тору, потому что были как, ну, как одиночки, но все-таки они были в постижении, если я понимаю. Да, давай немножко приведем в порядок наши термины. Праотцы, о которых говорится здесь, в статье этом поручительстве, хотя и говорится в разных местах, есть разные толкования, но здесь, в этой статье поручительства, праотцы — это имеется в виду желание внутри человека, это гальгальт и наим, есть ахаб. А вот эти авот, праотцы, это более чистые желания, которые называются гальгальт и наим. И он объясняет, что они пока не могли получить Тору, потому что не раскрылось все желание получать. То есть здесь не говорится о людях, которые были в постижении или не были в постижении. Дальше он объясняет вот это деление между Израилем, народом мира, Гальгальт и Наим Ахаб. Он объясняет, что так же, как и праотцы относительно народа Израиля, так же народ Израиля относительно народов мира. Вот об этом я спрашивал Влад. Когда мы говорим о народе Израиля, то здесь не говорится ни о государстве, ни о земле Израиля, а о людях, которые живут здесь, на этой земле. Говорится, народ Израиля — это те, кто пробуждается к исправлению. То есть мы говорим о процессе внутри нас, внутри одного человека.
3: Ответ на вопрос Баруха как раз в 19 пункте о том, что эти высокие души нуждались в Торе и уже выполняли ее до того, как она была дана всему народу.
1: Спасибо, Левон, за добавку. Турция 7.
6: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlandırabiliriz?
3: Как мы можем ускорить процесс, чтобы прийти к общему решению и взаимности? Тут есть несколько правил. Ну, во-первых, все, что в твоих силах делать, делай. То, что на сегодня ты знаешь, что надо делать, все, чему ты научился, все правила Рабаша, принципы Рабаша, это первое. Во-вторых, есть то, чего ты не знаешь, но зато другие знают. Есть много товарищей в мире, которые прошли путь. У нас есть конгрессы, есть рамки, которые помогают действовать, чтобы достичь цели. А если что-то непонятно, то тоже всегда можно следовать за другими, туда, куда идет вся группа. А третье, всегда можно обращаться к Творцу, Он всегда перед тобой, и получить ответы.
1: Да, в клипе, который мы смотрели, Рав сказал так, это тоже было по поводу согласия, можно посмотреть там. Рав сказал так, мы должны прежде всего согласиться на цель, что мы хотим раскрыть высшую силу. И чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет и царит над всеми, мы должны согласиться на эти условия. Когда люди, которые постигли это, они учат нас. Так же, как и везде, когда я хочу обрести какую-то профессию. Есть учитель, который объясняет мне, нужно сделать это и это, и я должен следовать за ним, слушать его и делать то, что он говорит. То же самое и здесь. У них был Адам Ришон, потом Авраам, потом Моше и так далее. Главное, что есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. И в этих условиях, в этой работе, ты можешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, делай. Вся наша цель — это раскрыть высшую силу. И все, что мы делаем для того, чтобы раскрыть ее, как мы постигаем ее? С помощью силы отдачи. Как мы обретаем силу отдачи? Благодаря работе между нами и свету, возвращающему к источнику. Вот и все.
4: Gracias, amigos. Sobre el punto 24. Al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
3: Если мы канал, проводник, что означает удачное распространение? Смотря на каком уровне, срезе мы говорим. Удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. И тогда те самые искры очищения передаются всем. Всем, кто, допустим, готов. Следующий слой желания получать в человечестве, который уже готов. Поэтому мы не раз слышали, что без объединения между нами нам нечего распространять. И мы видим, что этого нам не достает. То есть мы можем как бы делать много чего полезного и не видеть результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, мы не должны видеть результаты. Может быть, мы увидим результаты через какое-то количество лет, может, десятки лет. Мы не знаем, как работает система. Поэтому в ответ на ваш вопрос, удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом, тогда в результате этого, во внешнем выражении, мы сможем увидеть, раскроются разные пути, возможности достичь множества людей, и тогда уже можно проверять и количество, и учеников. Но это все будет только результат объединения.
1: Мы слышали от Рава в клипе, который мы смотрели. Рав сказал очень красиво. Он сказал, тот, кто продвигается вперед и уже входит в духовную работу и продвигается на каком-то этапе, этапы даже небольшие относительно цели творения, становятся уже тропой и путем для тех, кто следует за ним. Постараемся быть этим путем. Мак 11.
0: אנחנו לא שומעים. מק 11.
1: нам не слышно. Марк 11.
7: Спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Рав в клипе говорил про то, что можно совпасть с Творцом там, на 20 грамм желания. Можете объяснить, это что, можно на какую-то часть совпасть с Творцом? Не надо исправления всех желаний, можно на какие-то отдельные части совпадать с Творцом и как-то вот чувствовать его?
8: Кент, забедюк некра мадригот, бывадаши в шарак лягель.
3: Да, именно это и называются ступени. Разумеется, можно прийти только частично к подобию по свойствам, но это не конец. Нужно исправить все части. Поэтому, да? Если ты сравниваешь свое состояние, ты достиг, например, на 1% подобия, так ты движешься, есть, таким образом, 125 ступеней. То есть в любом случае нужно достичь завершения, нельзя остановиться в конце. Когда этот конец, это уже зависит от тебя.
1: Еще вопросы?
9: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para conectarnos, pero ¿cómo llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego por desear conectarnos?
1: Мы производим разные действия, чтобы объединиться, но как достичь настоящего искреннего страдания, чтобы объединиться? Спасибо. Ты задаешь очень важный вопрос, который взят из слов Рава. Давайте проведем семинар. Мы слышали, как Рав говорит, что заботимся ли мы об объединении, страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения, чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, и это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Давайте проведем семинар, как мы помогаем друг другу заботиться о том, что у нас нет объединения. Семинар 5 минут.
3: Да, на самом деле, думал спросить это или нет. Ведь естественно для человека, что он не страдает от объединения, от недостатка, от желания.

0: Шалом, хаверим, вехаверот и
1: хаверим. Здравствуйте, друзья и дорогие подруги. Добро пожаловать на урок «Изучаем первоисточники», урок, на котором мы хотим ввести Бааль Сулама глубоко-глубоко в наше сердце. И сегодня мы практически завершаем статью про учительство. Мы подошли к пункту 26, который непростой, длинный немного. И мы выясним это вместе с вашими вопросами, с вашими намерениями и, разумеется, с объяснениями Авиу и Михаэля. Так давайте начнем урок.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, подруги! Мы очень рады, что вы выбрали быть сегодня здесь вместе с нами. Мы продвигаемся в изучении статьи про учительство. Мы уже находимся на 26-м пункте и даже 27-м. Это уже конец статьи. Сегодня мы начнем выяснять немного сложную тему. Мы уже заранее с вами делимся этим. Когда мы сейчас вместе читали, текст непростой для понимания. И есть здесь много разных, много терминологии, и частично это взятые из Торы, но мы хотели бы понять их в их каббалистическом значении. Это то, что мы будем делать сегодня, благодаря помощи нашего великого учителя Михаэля Лайтмана. Но начнем с того, что постараемся вспомнить, о чем мы вообще говорим здесь. Бааль Сулам начал где-то 3-4 пункта назад, где-то с 19-го пункта он начал говорить об устройстве, об исправлении кли. То есть строение, исправление кли. Кли всегда исправляется от более легкого к более тяжелому.

государству или народу. Он говорит о группе каббалистов, которая называется Исраэль. Они первые должны исправиться. Это та часть, которая называется Гальгальта Вейнайм, в порядке исправления. И далее народы мира — это более грубые желания. Это существует как в одном человеке, в каждом человеке, так как корень и ветвь во всем человечестве. И здесь он говорит очень подробно о роли народа Израиля. Кто такие народ Израиля? Народ Израиля — это, в общем-то, все те люди, в ком пробудилась точка в сердце. Мы не раз слышали Рава, он объяснял, что вся наша мировая группа — это часть Израиля. Это люди, в которых проснулась сейчас, в наше время, точка в сердце, и поэтому они находятся здесь. И поэтому очень важно, когда мы слышим слова Бали Сулама, чтобы мы правильно их понимали в их внутреннем значении и не относились к ним вот так вот, в примитивном их понимание, потому что это может нас запутать. На прошлом уроке, когда мы изучали предыдущие пункты, мы говорили о роли народа Израиля. И мы объясняли, что народ Израиля первый, он должен исправиться, и там есть известный рассказ, когда Творец проходил, обращался ко всем народам и спрашивал, хотели бы они исправиться, но ни одно желание не согласилось, только желание, которое называется Израиль, было уже готово к исправлению и было готово начать процесс исправления. Об этом мы говорим здесь. Сейчас мы начнем читать 26-й пункт, потом 27-й пункт. Давайте удерживать это в голове, что мы говорим о каждом из нас. То есть мы видим эти определения «народ Израиля», «Исраэль» и так далее. Мы говорим о нашей группе. Мы говорим о нас. Мы говорим о нас, в которых пробуждается сейчас исправление. Об этом говорит Бали Сулам. И все, что относится к процессу поручительства, это относится к поручительству в наших десятках, в нашей связи, в нашем объединении. Это не относится к какой-то группе, которая была когда-то, где-то, в каком-то месте. Нет, говорится о нас здесь и сейчас. Может быть, начнем читать? Мы начнем читать. Текст, как мы сказали, немножко сложноватый, но мы будем сопровождать его объяснениями и будем надеяться, что нам удастся общими нашими усилиями приблизить свет, возвращающий к источнику. Но будьте с нами. Вы, конечно же, приглашаетесь посылать нам вопросы на любую тему, по любому поводу, а мы постараемся в меру наших способностей ответить. Итак, 26-й пункт. Говорит нам Бали Сулам, знай, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Исраэлю через Моше, учителя нашего, перед получением Торы. И сейчас он цитирует то, что написано в главе Итро. Сказано так. «И сейчас, если слушать будете голоса Моего и хранить Мой союз, если вы это будете делать, то будете Мне избранным из всех народов, ибо Мне принадлежит вся земля». Еще раз, только напоминание. Земля — это желание получать. Слушать будете, он говорит о желании, которое называется Израиль, которое готово исправляться, и вы будете Мне избранным из всех народов, то есть те, кто готовы продвигаться по пути исправления, об этом мы говорим здесь. И он использует здесь определение, которое будет повторяться дальше, и вы будете Мне царством коинов, царством священнослужителей, священнослужителей и святым народом. И вот слова, которыми ты должен говорить сынами Израиля. Это то, что Творец сказал Моше, вот эта сила, которая называется Моше, и это, да, она должна передать желанию, которое называется Израиль. И пришел Моше и созвал старейшин народа и изложил перед ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали,
Все, что говорил Творец,

0: исполнен. И передал Моше речи народа Творцу. До сих пор, что здесь описывает нам Бааль ха-Сулам? Бааль ха-Сулам описывает нам духовную ступень, очень и очень высокую, когда человек уже пришел к согласию быть первым и ведущим процесс исправления. То есть царство священнослужителей и вот эти святой народ — это те первые. Кто такие были священнослужители в храме? Это были те, кто служили народу, у них была духовная роль. И здесь Бааль ха-Сулам говорит о первом желании, которое готово исправиться. И вот эта реакция, которую описывает Моше, то, что человек уже готов идти за Творцом в каждом состоянии и в любом вопросе. Давайте продолжим, а потом мы посмотрим объяснение Рава.
1: Да. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей функции. Ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему пример того, что содержит эта работа, а также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность посмотреть на нее, отказаться ли ему или согласиться. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, «Если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, на что они распространяются, а затем он говорит, то будете мне избранным из всех народов, и мне принадлежит вся земля». И отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, или же это доброе обещание для нас?
0: Здесь мы видим два определения. «Слушайте голос моего и храните мой союз». Давайте посмотрим клип с Равом. Рав говорит, что это за обращение Творца к человеку, что он ожидает от человека, какое обязательство или какую преданность Творец ожидает от человека. Давайте посмотрим клип номер один и продолжим. Находимся ли мы в таком состоянии? Может быть, часть из нас? Прежде всего, что он говорит? Что это за приглашение? Моше, что написано? «Если будете слышать голос моего, — говорит Творец, — если вы слышите, и будете хранить союз мой, то есть я даю вам обещание, связь со мной, это называется союз, и мы вместе находимся в каком-то договоре нашем, и будете мне избранными из всех народов». То есть вы обязаны, да? Это же не имеет к вам отношения. Я выбрал. Тебя выбрал Творец, как говорится. 99,9% убежали бы от всего этого союза. Кому это нужно? Мы на протяжении всей истории страдали от него, ничего хорошего мы не чувствовали, так ты можешь сказать, да? Тебе так, может, это кажется в данный момент. Это задано свыше, мы обязаны. Мы принимаем это, нет здесь никакого спора. Но что тут написано? «И будете избранными из всех народов». То есть вы должны быть проводниками от меня ко всем народам. Все, избраны. «Сгула» — это согласно трем линиям. То, что вы можете передать мое управление всем народам, потому что мне вся земля, то есть вся все желания получать находятся под моим управлением. Я хочу, чтобы это перешло под ваше управление. Творец выбрал нас, и мы должны управлять нашим желанием получать. Сказано «мне вся земля». И вы будете царством священнослужителей. Вы будете в этом работать, и ваша работа вы передадите всем народам искры отдачи, вот эти, так, чтобы все, сказанные все познают меня от мала до велика. Но в этом вы будете святым народом. Но это ты должен говорить с Исраэлем. Да, не каждый получает это напрямую, так вот раскрывает уши и так слышит, или входит напрямую это в его сердце. Нет, через точку в сердце его, которая называется Моше. Это непросто. Не какая-то большая там труба, канал, каждый сразу наполняется ощущением и знанием, и всем, и слышит слова Творца. Это не Творец говорит, это Моше говорит. То есть кто-то, кто передает эти вещи сынам Израиля, и мы знаем, согласно рассказам Торы, как его приняли, как не соглашались или соглашались, и его роль трудная, и народ, насколько он такой, тяжело ему это принимать, но мы работаем вместе и постепенно в соответствии между собой приходит к исправлению. Пришел Моше и созвал старейшин народа. То есть те, кто находится рядом с его ступенью, что есть связь между ступенями, у старейшин есть хохма, есть мудрость, и изложил перед ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. Да, он им это предоставил, и ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, исполним. То есть взаимное согласие, оно находится в нашем корне, и оно же действует, работает, неважно, что мы это не чувствуем, воздействует на нас. Не получать это заново, а возобновлять это согласно нашему сегодняшнему развитию. Сегодня мы как бы разорвали эту связь со своей стороны, но это не действует и на связь с Творцом, связь между нами. Это все всего лишь большое падение, которое раскрытие всего зла, которое находится между нами, чтобы исправить его и осветить. То есть исправить его — это привести к отдаче ради отдачи на эту ступень, а осветить ее — это уже привести к состоянию получения ради отдачи. И вот это то, что мы должны делать. Да, Рав дает нам здесь прекрасное объяснение. Какое счастье, что у нас есть такой учитель, как Рав, который нас так соединяет с трудами Бааля Сулама. Через него можем тоже соединиться с Бааля Сулама, постараться приблизить свет, возвращающий к источнику. Бааля Сулам говорит, что прежде всего тут есть союз между Творцом и человеком, и человек должен согласиться на этот союз. Что значит согласиться на этот союз? В общем-то, Творец выбирает человека так, как он выбрал каждого из находящихся здесь. Здесь есть на экране много людей. Никто из них не просил, чтобы Творец пробудил у него точку в сердце. Творец пробудил на определенном этапе точку в сердце у каждого из людей. И сейчас начинается система отношений между ним и Творцом, и Творец уже ожидает от человека, чтобы он смог, по крайней мере, согласиться выполнить свою роль. То есть каждый из тех, кто находится здесь, он выбран Творцом. Он уникальный в том, что Творец выбрал его. Но требование от каждого из нас — это реализовать роль и передать ее дальше. И тем самым стать партнерами, соучастниками Творца. В чем это соучастие? В том, что мы прежде всего реализуем это в связи между нами в десятке. Мы следуем Раву, десятке, источникам и основываем связи между нами и реализуем то, о чем мы читаем. И второе, не менее важно, это передать это дальше. И здесь, в том, чтобы передать это дальше, есть разные моменты. Есть один подход, который правильный. Он говорит, что сама уже работа по объединению, которую мы совершаем между нами, это уже прокладывает путь всем товарищам, которые придут дальше. И это верно. Этим мы привлекаем средства, возвращающих к источнику, и начинаем прокладывать путь. Сегодня на утреннем уроке мы читали, что тем, что мы реализуем действия объединения между нами, мы прокладываем путь людям, которые придут за нами. Это с одной стороны. Другая практическая сторона. Мы передаем это практически. Вот сейчас урок переводит немало людей. Сейчас я встретил здесь товарища в нашем коридоре, ветеран, древний товарищ переводит этот урок на русский язык. Он пришел после работы, чтобы переводить этот урок на русский язык. И мы видим нашего дорогого товарища, который переводит на венгерский язык и так далее. Есть много здесь друзей и подруг, которые передают, переводят это дальше. То, что мы слышим, то, что говорит Рав. Почему нам очень важно, чтобы еще люди подсоединились и услышали это и на французском, и на испанском, и на литовском, и на латвийском, и на каждом языке, даже на японском. И вот это святая работа, и каждый из нас может быть активным не только в переводе, а в любой работе, которая связана с распространением каббалы. Здесь есть много товарищей, которые этим занимаются, но таким образом мы передаем свет дальше. Это тоже часть нашей ответственности.
1: Да, смотрите, я снова хочу повторить, может быть, простыми словами, что это за понятие. Ведь всего-навсего здесь идет речь о языке ветвей. И Бааль-Сулам использует такое понятие, как «избранный народ». Не то, что мы слышали из клипа, это работа в трех линиях, некая методика, по которой Творец проводит его отдачу в кли, которым является творение, желание получать, и как это происходит посредством определенного метода. И слово «сгула» — это означает чудесное средство такое, что-то сверхъестественное, когда он переводит, проводит свое влияние, свою отдачу, не может это сделать напрямую, он поэтому выбирает некий народ, допустим, мы или там несколько десятков тысяч людей, через которых проходит это изобилие по этому каналу, который называется «избранный народ». Это как еда, которая проходит через горло, через пищевой канал, скажем, к кишечнику. Это строение, это такой закон, это не может быть иначе, не может быть напрямую сразу. Первое. Это первое. Второе. Что это за царство священников, царство коэнов? Что было такое в истории, когда был храм, те, кто служили в этом храме, назывались коэны, священники. То есть это были какие-то люди очень чистые, у которых не было абсолютно ничего, кроме того, чтобы служить народу. И поэтому Бааль-Сулам взял это как соответствие корня и ветви, это слово, и назвал это царством коэном. И святым народом, святой народ, святой имеется в виду отделенный. То есть свойство отдачи, оно отделено от желания получать. И поэтому, если мы будем работать посредством метода царства коэнов, священников, мы получим это вознаграждение, которым является святым народом. То есть мы, те люди, Бней Барух, мы будем святыми. То есть что имеется в виду? Что мы приобретем свойство отдачи, как у Творца. И тем самым мы отдалимся от нашего эгоизма. Так стоит это интерпретировать, а не как что-то, что было в истории, там тысячи лет назад были какие-то люди, что да, тоже соответствует корню и ветви, но мы сейчас здесь живем в 21 веке, и каббалисты написали это специально для нас, и в каждом поколении нужно так это интерпретировать, эти понятия, как внутренняя работа каждого человека.
0: Мы приглашаем вас посылать вопросы и на эту тему, и на любую другую тему. И давайте посмотрим подробное объяснение в клипе номер 2, где наш учитель дает еще больше объяснения. Тут есть большой вопрос. Он заключается в том, что тот, кто получает методику исправления, как он должен работать с ней, как он должен относиться к Творцу и как он должен относиться к тому, что нужно исправить. У него, в сущности, есть три проблемы. Я со своим желанием получать. Мир — большое желание получать. Творец, который создал все это состояние и методика исправления, которую я сейчас принимаю от него. Как я со всем этим справляюсь? Написано, вы будете мне царством, священнослужителем и святым народом, то есть вы обязаны прийти на определенную работу, быть священнослужителями и прийти к состоянию, когда вы избранный народ, это определенный уровень исправления. И здесь проблема, потому что, несмотря на то, что поэтому и так далее, то есть мне вся земля. Когда все мое желание, все желание получать, оно мое, вы должны его исправить, несмотря на то, что это мое желание получать. Потому что это желание получать и так далее, тут есть разные предлоги. То есть что хотят в это вложить, это очень особая точка. Я должен исправить желание получать, несмотря на то, что это не относится ко мне, потому что Творец создал его и таким образом организовал его как помощь против него, обратно ему. И там мы с ним находимся в конфликте, в противостоянии, и вот именно из этого состояния должен его познать, и вот из этого конфликта я поднимаюсь над этим желанием получать от того, что я связываю его с собой, и тогда я нахожу связь с Творцом, как царство священнослужителей, в отдаче ему. Как это все устроено? Вот это предложение, оно полное. Это формула. Как я исправляю себя, царство священнослужителей должно быть, и святой народ относительно общего желания, которое относится к Творцу каким-то образом, и тогда, если я исправляю его, то я также его связываю с собой. Здесь, в общем-то, потому что это предложение было сказано Моше. Это весь посыл в одном предложении. И с этим иди и скажи всем, то есть обратись ко всем своим желаниям, и вся эта роль, которую ты должен выполнить. То есть это обращение к каждому человеку. Поэтому нам необходимо выяснить это предложение. Каждый и все вместе должны быть как один. Поэтому здесь он как бы и скрывает, и раскрывает. То есть это раскрытие-вскрытие называется. Но понять, что не просто здесь привлекает разные толкования и начинает разные философствования, как в Талмуде, рассуждения. И нет, это посыл всей реальности.
1: Продолжим с вопросами. Есть вопрос от Гении из женской группы МАК-167. Она спрашивает следующее. Что в работе десятки означает слушать голос Творца и хранить его союз? И по каким признакам мы можем увидеть, что нарушаем этот союз?
0: Да, я хотел бы зачитать то, что Рав объяснил здесь, и Гения, слушай. Рав говорит просто, что значит «услышите мой голос». Он говорит, это условие, в котором Творец ставит человеку, чтобы дать ему Тору, методику исправления. И что это за условия? Что вы понимаете, как вам придется это выполнять, эту формулу исправления, программу исправления. Я даю вам, говорит Творец, силу исправления. Я даю вам все. Я даю вам все эти указания и то, как их нужно выполнять. Но ты должен знать, что ты должен делать. Поэтому тут есть слово «им», «если». То есть если здесь какое-то обязательство со стороны Нижнего, что он согласен идти, он согласен пытаться выполнить то, что Творец ожидает от него, что он будет выполнять. Это не значит, что он знает, что делать, не значит, что он понимает. Но это значит, что он согласен. И вот это согласие в этом вопросе. И будете слушать моего голоса. То есть человек должен прийти к такому состоянию, когда он принимает на себя следовать путем Творца, даже если он не совсем знает и понимает, что ему нужно делать.
1: Дополнительный вопрос из системы Арвуд от Кабью, пожалуйста.
2: Good morning, hello. I want to ask about this maybe again about not understanding what's being asked.
0: Я хотел бы спросить.
2: But agreeing to it regardless. How is it possible for a person?
0: Мы не понимаем, что нас просят, но хотим согласиться. Как можно? Как человек может не понимать то, чего от него хотят, но всё-таки согласиться? Это как-то нелогично. Может быть, вы поможете мне понять? Если я правильно понял вопрос, ты спрашиваешь, что это за согласие, да, Джон? То есть даже если он все еще не понимает, то что же ожидают от него? Какого согласия в этом вопрос?
2: Exactly, yeah. When we don't know what's being asked of us.
0: Да, именно. Если мы не понимаем, что от нас требуется, как можно согласиться?
1: Как можно согласиться? Ну, во-первых, невозможно согласиться. Мы все-таки должны понять, что требуется от нас. И как раз требование очень понятное, как это сделать, это уже история. Но то, что от нас требуется, что от нас требуется быть в поручительстве, то есть вся статья, речь идет в ней о том, что ты должен заключить союз с Творцом, и я согласен с тобой, что пока человек это не постигает, он не знает, что это такое. Но в нашем мире вместо Творца есть товарищи, и быть с ними в союзе тебе, да, понятно, и поэтому от тебя не требуется выскочить из своей природы, делаешь это сверхъестественное, а быть в союзе с товарищами — это просто. Ты должен... Почему ты находишься сейчас на уроке? Потому что ты заботишься о своем духовном. Ты хочешь постичь Творца, у тебя есть цель в жизни. Ты хочешь ее постичь, и ты хочешь понять, что если ты не, что ты не постигнешь Творца, если твои товарищи вот там вот в комнате Кабья не постигнут, и в результате ты постигнешь. Это очень просто, это союз. Вопрос от Людмилы из женской группы МАК 158. Как и когда мы получаем методику исправления, когда мы становимся коэнами, и как понять, что мы уже служители Творца? Михаил, как мы знаем, что мы уже становимся служителями Творца? Но, разумеется, человек знает, потому что каждый шаг в духовном происходит посредством наших больших усилий, нашим осознанием. Ничто не происходит автоматически, как в нашем мире. Там, ты, смотри, ты идешь спать, а мир продолжает существовать, люди работают, все вертится. Ты кушаешь, тебе тоже не требуется для этого особых усилий. Кто-то создал твою систему пищеварения, тебе даже там совершенно неизвестно, как там все происходит и как там все переваривается. И даже видимо, что человек может исчезнуть из этого мира, а мир продолжит существовать. Это природа этого мира. В духовном нет такого. Если ты там чего-то не делаешь, то это что-то не существует. Все существует только в потенциале, в скрытом виде, и ты своими усилиями должен это оживить. Поэтому нет такого, что ты не знаешь, и ты знаешь наверняка, еще как, где ты находишься сегодня. Что там было еще? Как мы приходим к этому? Так опять же, мы приходим к этому тем, что мы пробуждаем на себя силы, скрытые силы природы. Что такое наука Каббала? Это методика, которая позволяет тебе пробудить скрытые силы. Как они действуют, ты не знаешь. Точно так же, как ты не знаешь, как действует таблетка против головной боли. Но ты знаешь, что там через 10 минут твоя головная боль проходит. Но какова формула этой таблетки, и как это там впитывается всякими сенсорами, ты не знаешь. То же самое и здесь. Ты не должен даже знать, как этот свет действует. Ты только должен его пробудить. И поэтому каббалисты говорят нам, что есть у нас три средства. У тебя есть учитель, который объясняет тебе этот путь. У тебя есть оригинальный подлинный источник, книга. И у тебя есть группа. Это три средства. Три вида. Всё. Ребекка, дополнительный вопрос. Андон из Булгарии спрашивает следующее. Разве тот факт, что Творец избрал народ Израиля, и он является избранным народом, не создает опасности гордыни, которая отделяет его по своим качествам от Творца?
0: Да, Андон, с одной стороны, ты можешь сказать, что здесь есть гордыня, с другой стороны, ты можешь сказать, что Творец дает, возлагает ответственность. Ты относишься здесь к народу Израиля как к группе, как к определенному народу, определенной нации. Он выбрал тебя. Дает ли тебе это возможность гордиться? Вопрос. Но на тебя это накладывает ответственность. Исправление мира зависит от нас. С одной стороны, можно гордиться, да, мы такие крутые. С другой стороны, можно быть очень озабоченным. Эти Рав сегодня задал утром вопрос на уроке, с которым я ходил весь день. Озабочены ли мы тем, что мы не находимся в объединении? Это было и задание сегодня на день в моей десятке. Мы думали целый день, озабочены ли мы тем, что мы не находимся в полном объединении? Это ответственность. Вопрос, как смотреть на это? Конечно, есть возможность для гордыни, но практически в данный момент народ Израиля — это мы. Мы — народ Израиля, мировой Бней Барух. И от нас зависит исправление. Мы должны исправить его, прежде всего, реализовать между нами каждой своей десятки, как мы это учим, и передать всему человечеству. Вопрос, делаем ли мы это полностью, совершенно, делаем ли мы тот максимум, на который способны каждый, пусть спросит себя. Это личный расчет, это общий расчет всех нас вместе. Создали мы такое окружение, которое подталкивает человека все время быть обеспокоенным. Реализовал ли он систему исправления или еще нет? Если мы не создали, то что можно сделать, чтобы это произошло? Много вопросов. Каждый из нас должен спросить себя, не народ Израиля, не народы мира, не Египет и не какие-то там байки. Говорится о нас здесь и сейчас. Ответственность возложена на нас. Рав всегда говорил, я дал вам все. Теперь вопрос, что с этим делать?
1: Да, я только добавлю, что нужно понять, что народ Израиля, согласно идеологии, если ты посмотришь на методику, основатели этой методики, ты увидишь, что у них не было принадлежности, как это можно сказать, они не принадлежали народу Израиля согласно их генам. Ты можешь увидеть, что тот, кто основал методику десяток, это был Итро, который вообще не относился к народу Израиля, и он не прошел там египетское изгнание и так далее. Он даже не относился к Аврааму. И даже сам Авраам, он был один из вавилонян, там, принадлежал какому-то племени, и те, кто последовали за ним, это тоже были представители различных племен, там из древнего Вавилона. И сколько там всего-то людей было? Там десятки тысяч пошли за ним, последовали. И пример, который мы здесь прочтем, тут упоминаются такие имена, как Онкелус, который жил 2000 лет назад и был гером, то есть он принадлежал роду римского императора и стал великим каббалистом. А также, если продолжим это выяснение, то увидим, кто были родители Раби Акива, который основал всю методику «возлюби ближнего, как сами себя». Его родители не принадлежали еврейскому народу. И его учеником Раби Акивы был Раби Шимон, который написал книгу «Зор». То есть вот посмотрите, насколько сложно это все, и если мы входим в историю, и мы не можем это понять, и как мы уже знаем, что Творец не относится вообще к этой теме наций, и об этом пишет Бааль Сулам, что только сумасшедший может думать о том, что Творцу важно, к какой нации принадлежит определенный человек. Мы ведь говорим вообще о состояниях, которые выше времени, расстояний, места, это выше биологического тела, там, какого цвета это тело и так далее.
0: Да, продолжая Михаила, можно говорить еще шире. Андон, ты наверняка это слышал. Мы сегодня, у нас есть 2,5 колена, куда исчезло еще 10 колен. Если мы посмотрим назад, сотни тысяч лет, говорится о сотнях миллионов человек, даже трудно как бы представить, что это за число. Поэтому не совсем понятно нам, кто где находится, и все это смешение народов, душ. История намного сложнее, поэтому мы очень просто сосредотачиваемся. Рав так это установил, и так мы к этому относимся. У кого пробудилась точка в сердце сейчас? С нашей стороны это Израиль. Где он живет, кто его мама, в какой семье он родился. Он сейчас стоит в очереди на исправление. Он пришел в науку Каббала, он хочет исправиться, он хочет идти путем и методикой Бааля Сулама вперед. Дверь открыта.
1: Бисер из Болгарии один спрашивает: после того, как мы были избраны Творцом, должны ли мы рассматривать свои килим как абсолютно совершенные, цельные, или они будут еще больше расширяться? Повторение вопроса. После того, как мы были избраны Творцом, должны ли мы рассматривать наши килим как абсолютно цельные или они будут расширяться? Михаил, ну, разумеется, что они еще не цельные. Первое, что мы эгоисты. То, что Творец выбрал нас, это всего лишь как возможность, данная нам. Это не то, что мы уже исправлены. Просто мы более тонкие. Ведь Творец постоянно выбирает и пробуждает точки в сердце. Просто есть люди, которые обращают на это внимание, продолжают развивать, и им это удается. Есть такие, которые еще не обращают на это внимание. Но говорится, что в каждом поколении, у каждого человека есть эта возможность, и Творец пробуждает его или посредством страданий или притягивает какими-то наслаждениями, поэтому никто не может жаловаться и сказать, что его не пробудили. Но это еще ничего ни о чем не говорит. Как мы обычно даем пример, что тебе заполнили весь бензобак, но потом на пути тебе, допустим, ты идешь 200-300 километров тебе нужно. После этого, когда ты проехал эти километры, нужно наполнять самому. Для того, чтобы тебе прийти приехать к твоему пункту назначения, тебе нужно наполнять свой бак. И эти бензоколонки — это твои товарищи, десятка, и нужно научиться получать от них горючее. И главное горючее ты получаешь от десятки. Они самые близкие к тебе, ты можешь видеть примеры, которые они тебе дают, и ты можешь заключить с ними поручительство и так далее, и так далее. И, разумеется, мы еще не в каком-то исправленном виде, в цельном. А потом, и естественно, это будет расширяться на весь мир. То есть это килим, это мощь килим, мощность. Поэтому мы проводим региональный конгресс, потому что мы понимаем, что получить горючее недостаточно, будучи только в десятке, необходимо мировое кли. Нам необходим регион или даже весь Бнебарух. Иначе, я вот хочу сказать, также Андону ответить то, что он говорил о гордыне. Хорошо бы, если бы мы возгордились, что мы идем по этому пути. Допустим, ты находишься в этой маленькой группе в Болгарии. Если бы все государство, вся страна признала бы Андона как великого в своей стране, то бы, может быть, да, возгордился. А так ты там с трудом там среди малого количества людей, там 2-3 человека, так что ты там можешь возгордиться? Ты, конечно, можешь ценить этих 2-3 или там десятки человек, которые находятся в Болгарии, которые настолько особенные, и ты будешь там, может быть, немного гордиться, но это тоже ненадолго. В конечном итоге все-таки из внешнего мира мы не получаем поддержки, чтобы гордиться. И это хорошо, потому что мы не готовы, иначе действительно эта гордыня мешала бы тебе. Ребекка. Вопрос от Юли из женской группы Украины. Что значит, что Моше умер и не вошел в землю Израиля, если мы изучаем, что Моше — это точка в сердце? Что Моше умер и не вошел.
0: Да, Моше не вошел в землю Израиля. И еще раз, мы все время говорим на нескольких уровнях. Мы сейчас в этой беседе относимся к Моше как к человеку. Это вопрос, если я правильно понимаю. Давайте посмотрим. Моше, то есть он связан с точкой в сердце. Это точка, которая притягивает весь народ. Там вытащили его из воды, точка в сердце, которая растет в Египте, проходит процесс 41 лет, растет в доме фараона, потому что в этой точке в сердце нет силы, она должна расти в доме фараона и там получить авиют. И Моше проходит то, что проходит в Египте, потом он бежит из Египта, точка в сердце уже не может оставаться в этом состоянии, которое называется Египет, поэтому он бежит из Египта. Из Египта 40 лет, находится вне Египта, потом возвращается обратно, и в итоге он приходит к такой роли, где Творец и предназначает его на это, вытащить все желания, то есть весь народ, желание это народ из Египта, из состояния ради получения куда. На первый этап, куда они выходят, после всех этих ударов, все процессы, сейчас не будем это все рассматривать. Первое, куда они уходят? Они бегут из Египта, переходят Конечное море и входят в пустыню. Теперь они ходят 40 лет, и роль Моше, той самой точки в сердце, того особенного желания, которое называется Моше, его роль — это вести народ в этот период в пустыне. Когда они приходят к земле Израиля, это уже другое желание. Это желание более развитое. Поэтому там описывается в этой истории, что Моше, да, как бы не человек, он стоит как будто бы на горе Наво, смотрит на землю Израиля, но практически не входит. Почему? Потому что требуется уже новая ступень Авиюта, а Моше, который относится к предыдущему этапу, Египет, пустыня, весь этот процесс, он уже не подходит к этому уровню Авиюта, там продолжает уже Иешуа, новое желание, и там начинаются войны. Что такое войны эти со всеми народами? Это каждый раз заново нужно захватить еще ступень Авиюта, желание получать ради получения. Это процесс. Это процесс в одном человеке, и не говорится о каком-то герое, образе, что он был там хороший, нехороший, поэтому он вошел или не вошел.
1: Я только добавлю, что Муше символизирует свойство бины, и это самое исправленное свойство, которое только в нас есть, а земля Израиля — это ступень более низкая, то есть это желание более эгоистическое, поэтому он не может спуститься и войти и исправлять, производить там исправление. Он уже исправлен, он не может, ему нечего делать там в этом месте. Есть различные толкования этому, так мы должны относиться к этому, что эта точка, это желание выполнило свое назначение. Он вытащил наши эгоистические желания из Египта и, таким, и передал нам методику. Благодаря ему народ Израиля или наши желания получили Тору, и потом следующие исправления, как земля Израиля, и первый, второй храмы, и другие исправления, которые раскрываются, когда раскрываются еще дополнительные слои желания получать, то это производится другими силами, уже не Муше. Людмила из МАК 158 спрашивает, как кроме личного примера можно поддержать подруг в сегодняшней действительности и направить их устремление к объединению. Михаил, кроме личного примера, как мы можем поддержать товарищей? Ну да, личный пример — это самое сильное, и это самое ясное. Если я не даю примера, только лишь говорю о красивых вещах, но очень тяжело от этого впечатлиться. Но в общем, в нашем распоряжении есть три вещи. Есть мысли, когда ты в мыслях можешь поддерживать товарищей, когда ты постоянно стараешься думать о товарищах. И это самое сильное, это не ограничено ничем. Ты можешь, будучи на работе, этим заниматься. И это выше времени, места и расстояний. Кроме того, времени, когда ты спишь, ты можешь думать о товарищах. Есть дальше речь, когда мы общаемся, встречаемся в десятке, несколько раз в день или раз в неделю на трапезу, и на семинаре с помощью обсуждений ты можешь пробудить товарища, дать ему пример. И действие третье — это... Еще у нас тут не так много возможностей. Я предполагаю, что в будущем у нас будет больше возможностей. Поэтому, если уж есть какие-то возможности что-то выполнить в действии, то нельзя допускать того, чтобы пропустить эту возможность. Если вот сейчас есть конгресс, мы готовимся к конгрессу, есть очень много подготовок. Я знаю, что у нас есть уже места, где есть уже более 150 человек зарегистрированы, например, в Соединенных Штатах и в Тбилиси.
0: Мы ждем вас, что значит больше 150 человек. Мы ждем всех вас, друзья, чтобы вы приехали на конгресс. Мы специально приезжаем и пересекаем океан. Это вообще не просто. Мы уже вообще не молодые люди, мы вкладываем свои усилия, мы приезжаем к вам. Мы надеемся, что вы тоже не оставите нас там в одиночестве. Поэтому чуть-чуть сделайте усилия, вам это ближе. Мы, короче, ждем, чтобы вы приехали.
1: Да, и в Европе в десятках мест, и некоторых уже тоже перешли границу 100 регистраций. И наши конгрессы — это не то, что ты там приходишь на конгресс, на гостиницу, и все там готово, и ты там...
0: Более того, ты удостаиваешься духовного вознаграждения, ты получаешь силы на целый год, ты включаешься в величайших товарищей, которые дают тебе личный пример. Вы понимаете, какая огромная порция воодушевления вы можете получить от такой встречи. Большинство товарищей сидят перед экранами, ничего не поделаешь, большинство учится виртуально. И здесь есть возможность взаимно включиться в огромных товарищей, которые вкладывают колоссальные усилия в объединение. Это очень важно, нельзя упускать такую возможность.
1: Виктор из МАК 25 спрашивает, можете ли вы нам немного раскрыть, что такое объединение, о котором вы говорили на утреннем уроке?
0: Да, сегодня на утреннем уроке мы учили статью «Поручительство», но более, то есть предыдущие пункты, и на одном из клипов Рак задал один вопрос. Он сказал, послушайте, это актуальный вопрос для каждого. Он спросил, заботимся или беспокоимся ли мы об объединении. Пусть каждый спросит себя. Давайте, может быть, проведем такой семинар. Беспокоимся ли мы об объединении? Не нужно отвечать, каждый пусть ответит себе в своем сердце. А потом он спросил, страдаем ли мы от того, что пока что в нас нет объединения? Это же другой вопрос. Уже менее абстрактный. Страдаю ли я? Слышишь, Орфе, от того, что я не объединен с своими товарищами. Страдаю ли я от этого? Это вызывает во мне буквально страдания. Я могу сказать, что это меня беспокоит. Не знаю, пусть каждый ответит себе. Да. Это... И тогда он спросил, чувствуем ли мы, что наше эго, наше желание получать ради получения буквально душит нас, не дает нам прийти к объединению. И я целый день ходил с этими вопросами, я вам честно признаюсь, потому что вот это

0: острота нашего учителя, это как будто бы ставит тебе зеркало прямо перед физиономией и показывает, где ты находишься. Есть разница, говорить об этом или почувствовать, как это в тебе горит. И благодаря Виктору из МАКа мы удостоились МАКа Стрим 25. Да? Если только окружение будет давить на нас, мы сможем думать вот эти мысли. Спасибо, Виктор.
1: Летисия из WSPAIN 5 спрашивает. Что может пробудить меня на этом уроке, увидеть эту разницу между моим настоящим состоянием и духовным состоянием?
0: Латисия, давай свяжем, чтобы нам понять. Латисия говорит о том, на уроке в 12 часов мы говорили с более начинающими учениками об игре. И мы объяснили, что игра — это разница между состоянием настоящим и желаемым. Теперь ты можешь задать вопрос.
2: Юдит.
1: Что пробудило мне дневной урок? Вот это ощущение своего настоящего состояния и желаемого состояния в будущем. Вот это дельта, ощущение разницы между моим данным состоянием и моим желаемым состоянием духовным, оно приводит, ощущение этой разницы приводит меня к молитве. Это прекрасно, так мы продвигаемся только с помощью молитвы. И каждый раз это, в этом заключается продвижение, то есть я осознаю свое данное состояние как плохое по сравнению с будущим, в котором я хочу быть, и я произвожу некоторое количество действий в качестве игры, как природа развивает нас. Для меня, в общем-то, это даже не игра, так называется только игрой. Это действие, которое приводит меня, как будто это не настоящее действие, как ребенок, который играет, ведь для него это не игра, он играет, скажем, с какой-то игрушкой, и это дает ему опыт, он приобретает разум, взрослеет, так и мы, исходя из нашего состояния, когда мы не понимаем свое состояние, только понимаем, что оно плохое, поэтому это дает нам возможность двигаться вперед. Потому как если я не осознаю зла, то вы понимаете, что человек не будет двигаться, как и в материальном. И группа должна дать мне стремление, вот это описать мне будущее состояние как желаемое. И вот эта дельта, вот эта разница между моим данным состоянием и желаемым состоянием вызывает во мне молитву. И посредством этой молитвы я обращаюсь к Творцу, и Он изменяет. Что значит изменяет? Он просто переводит меня из состояния в состояние. Это и есть продвижение.
0: Прежде чем перейдем к следующему вопросу, давайте послушаем еще объяснение нашего учителя, клип номер 4. Обратите внимание на очень особое объяснение Рава, отношения со злым началом. Пожалуйста, клип.
1: То, что Бааль Сулам здесь описывает народ Израиля, то есть как народ, который действует как царство первосвященников и в свойстве возлюби ближнего как самого себя, и они как учителя для всех остальных. Как с тем, что эта система, то есть как с тем, что мы развиваемся в совершенно обратном направлении, приходим к этому состоянию исправленному, что мы становимся царством коэнов и святым народом.
0: Мне это очень понятно, что мы прежде всего находимся в высшей силе, которая продвигает нас очень четко по заданной заранее программе, и в этой программе мы в нее можем войти и изменить ее немного с пути страданий на путь Торы, из Бетона Хишену, но в сущности сама программа, она существует. А Тора, в которой рассказывается нам весь процесс, который проходит Исраэль, в пустыне Синай. Это говорит о пути Бито, то есть в сроке. Так должно быть. Каждый шаг, удары и удары. И после этого какие-то действия исправления. Тора не может рассказать, и нигде они не могут рассказать, что мы можем исправить наше продвижение таким образом, чтобы вместо ударов, которые приходят свыше, мы вызываем на себя внутренние удары. Как сказано, мудрец видит явление в его рождении, как старик, который ищет то, что еще не потерял. Тора не может об этом сказать. То есть Тора говорит так: ты должен ощутить удар, как будто бы тебе сейчас палкой бьют, наносят 10 ударов. Ты понимаешь эти проблемы? Так вот, 10 ударов палкой на твое желание получать, как будто вот оно стоит рядом с тобой, твое желание получать. Это ты, да? Бедолага, вот такой, за тобой стоит какой-то такой монстр, да, с такими ручищами и с такой огромной палкой, такой ужасный, и бьет тебя. Вот это зло, мое злое начало. Тора рассказывает мне, какое страдание я должен испытать для того, чтобы продвинуться с одной ступени на другую, со ступени на ступень. На каждой ступени новое страдание. Допустим, я стою сейчас на какой-то ступени. Вот сейчас я стою здесь.
3: Вот.
0: И чтобы продвинуться на следующую ступень, вот так вот я получаю от него удары. Удары. Макот. Удары. И вот эти удары — это и есть высота ступени. Точно. Я могу представить свое эго, вот это злое начало, вот это страшное. Я могу представить его, насколько оно ненавистно мной, насколько я ненавижу его, насколько оно страшно, насколько враждебное. Я должен почувствовать от него те же дары, благодаря тому, что группа рассказывает мне, насколько цель велика, насколько мы сейчас в дерьме, насколько мы из-за этого страдаем. Все это зависит от величия цели и от низости себя, и насколько мы сейчас сможем это представить. Сможем представить это вместо ударов? Вперед. Вперед! Есть у тебя здесь такой конвейер, он поднимает тебя, такой эскалатор. Просто поднимайся свободно. Все зависит, меняешь ли ты путь страданий на путь Торы. В чем разница? В страданиях ты находишься под властью природы, слепой. Потому что Творец скрыт. Если ты хочешь продвигаться с помощью группы, тебе нужно привлечь свет, возвращающий к источнику, и тогда и ты, и группа, и товарищи, и свет вместе действуйте так, чтобы вы все поднимались, все под ударами, пока ты поймешь, откуда эти удары, пока ты побежишь от них. Это именно с помощью объединения в группе. И это путь очень-очень долгий. Пока это проходит, знаешь, пока дают удары, ты начинаешь умнеть, да, это непросто. Ну, видимо, это по всему миру, как это происходит. Вот и все. Какой у нас великий учитель. Каждый, кто спрашивал, что еще можно сделать или что нужно сделать, я думаю, что учитель объяснил, нечего ждать ударов. Удары — это путь бейто, путь в рамках времени. А мы должны продвигаться ахишена, то есть с ускорением. Это зависит от важности и величия цели, которые есть в десятке. Он дал пример старика. Почему? Старик идет такой согбенный. То есть он ищет хисронот, ищет вот эти потребности. Прежде чем он получит

0: Печать, которую он создал, принадлежит ему, и эта методика для всех народов. И то, что есть посредине, тут некий народ переходный, некий особый избранный народ, это только для того, чтобы передать все изобилие, все благо всем остальным народам, всем 70 народам. Это действительно очень интересно, что есть 70 народов, и есть Израиль, которые являются якобы таким собранием всех народов, как будто горло, через которое проходит все, то есть все изобилие ко всему телу, которым является 70 народов, что 7 асферот Зейранпина, помноженное на 10, это 70. И здесь вот сказано, что мне принадлежит вся земля. И вот Академия действительно должна это изучать. И как сказано, что когда ты пишешь какую-то академическую статью, вот как раз она так пишется, то, когда ты должен привести весь библиографический список, сколько там ты процитировал, точно так же. И Бааль Сулам приводит здесь очень много примеров и цитат, отрывков, и он не пишет от себя, он говорит, этот сказал так, другой сказал так, он дает тут разные имена, приводит имена каббалистов в Средневековье, а потом он перескакивает в период храма 2000 лет назад и так далее. Он дает здесь очень много ссылок на то, где что было сказано по поводу этого народа, царства священников. И, то есть вот через это мы как раз проскакиваем, перескакиваем и переходим к 27-му пункту. Пожалуйста, Авил.
1: Сейчас мы будем относиться к вопросам, которые остались, а пока что давайте вместе продолжим углубляться в статью Бааля Сулам, понять, что такое царство первосвященнослужителей, избранный народ — это мы, это Бней Барух, в нашей работе, в наших десятках и в связях между нами. От этого зависит все исправление. Это очень важно, чтобы мы относились к этому очень практически и чтобы мы взяли ответственность, потому что ответственны мы. 27. Говорит Бааль Сулам. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложений и согласия. То есть в этих словах Творец действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашение.
2: Кицурата авода, шибатура мицвот.
0: Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе «И вы будете мне царством Коэна». Ибо царство Коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как Коэны, священники. То есть, как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом, так будет устроен весь народ в целом, так, что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу.
1: И ни один человек не должен заниматься ее более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме.
0: Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповедью, или я совершаю заповедь возлюби ближнего как самого себя. Получается, что собирающий жатву со своего поля чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнитель

0: Наша заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И это по причине, которую мы доказали выше в пунктах 14-15.
1: Однако это еще не конец всего, ибо вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить имя Израиль, что является очищением тела, и потом благодаря этому он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом. Что хочет он нам здесь сказать? В итоге Бааль Сулам возвращается здесь к самому важному, к заповеди «возлюби ближнего как самого себя». И он ставит ее как основу, акцентирует, что это заповедь, с помощью которой он хочет развиваться. Давайте перейдем к вопросам, чтобы мы успели.
0: Да, женщина, вопрос от женщин, Мак 167.
2: Дорогие учителя, у нас такой вопрос. Как нам не ждать, что все войдут в поручительство, а самой быть в поручительстве? Это возможно?
0: Ну, во-первых, нечего ждать. Ты не знаешь, если они действительно в поручительстве или нет. Ты что, можешь знать, о чем они думают? Ну, может быть, ты можешь видеть, как они там соблюдают рамки, если твоя подруга из МАК 26 сидит рядом с тобой, так якобы она находится в поручительстве, но это внешнее, это только выполнение рамок. Мы говорим о внутренней работе. Можешь ли ты знать, думает ли каждая из подруг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю о подругах? Это невозможно знать. Творец не дал нам таких способностей, чтобы мы знали мыслить товарищей. Мы не можем измерять их качественные усилия. Мы вообще не можем об этом ничего сказать. Потому как, может быть, у товарища есть несколько минут в день, и он 100% использует их для того, чтобы думать о продвижении группы, а другой не работает вообще, у него есть много часов свободных, и кажется, что он там с утра до вечера читает отрывки. Тебе не стоит делать таких расчетов. Тебе нужно сосредоточиться на том, что ты можешь сделать, как ты можешь быть поручителем этим товарищам. И если тебе удается, ты должна сказать, что вот это и является знаком, что это благодаря товарищам. Если тебе не удается думать о них, значит, и они не думают о тебе. А если тебе удается, значит, благодаря им тебе удается.
1: Я бы добавил к этому только одно. Бааль Сулам пишет очень четко. Все, что в твоих силах делать, делай. Ты обязан делать все, что в твоих силах, чтобы быть поручительницей за подруг. Рабаш пишет, что любовь к товарищам — это не то, что товарищи должны любить меня. Это я должен любить товарищей. Работа, она моя. Что они будут делать, насколько они стараются, или насколько они не стараются, может, они могут больше, может быть, мне кажется, что они могут больше. Все эти расчеты — это не то, что мы должны делать. Я должен делать все, на что я способен. Творец дал мне силы, дал мне желание, дал мне возможность, дал мне место выражения моего поручительства. Сейчас я должен это реализовать. Что будет через момент, через секунду, как они будут участвовать, это уже Творец там решит, определит.
0: И сейчас вопрос, МАК 167, пожалуйста.
3: Такой вопрос. Как десятка может помочь подруге, которая получила сильные удары, и чтобы эти удары привели ее к большей связи с Творцом, а не к отдалению пути?
0: Чтобы удары привели ее к большей связи с Творцом. В чем был вопрос? Да? Переведи.
1: Как помочь подруге, которая получила удар от Творца, чтобы эти удары как раз-таки приблизили ее к Творцу, а не отдалили?
0: Да, здесь нам необходимо поручительство, абсолютно. Это зависит от ее связи, которую она выстроила предварительно с десяткой. Меньше зависит от подруг, а больше зависит от того, насколько она вложила свои усилия в группу, чтобы действительно полюбить подруг, вложиться в них. И это действительно является поручительством, залогом, уверенностью, что можно будет преуспеть. И мы проходили с нашим учителем Суравом много раз эти статьи, изучали статью поручительства, и каждый раз задавали вопрос, от кого зависит успех, от меня или от товарищей, которые в поручительстве. И были разные ответы, но, в общем-то, в целом, все сосредотачивается на том, что насколько сам человек вложился, насколько человек вложил, скажем, в страховой полис здоровье своего, и потом он берет из этой страховки, может получить оттуда силы и помощь. А если он не вкладывал, так нет, то же самое здесь. И это даже больше зависит от того, насколько он вложил. Вместе с этим, разумеется, вы можете собраться и поддерживать друг друга, но это больше во внешней форме. Вопрос из Френч, пожалуйста.
4: J'aimerais poser une question sur la prise de décision dans la dizaine.
1: Я хотел спросить по поводу принятия решений в десятке.
4: La prise de décision dans la dizaine se prend souvent directement par le plus grand nombre et les autres qui sont pas souvent d'accord.
1: Принятие решения в десятке это делается обычно по большинству. И когда отменяешься и соглашаешься с желанием большинства, или должно быть какое-то изменение в принятии решений? Глава Рош, это Рош десятки имеется в виду? Да. Тут есть несколько моментов. Прежде всего, принятие решений в десятке обычно должно реализовываться, производить всей десяткой. Тем более, когда мы говорим о каких-то значительных решениях, желательно, чтобы они были приняты единогласно. И мы выделим какое-то определенное время, и каждый сможет высказаться. И постепенно, когда мы постараемся прийти к этому, к общему, будет какой-то общий дух, какое-то общее согласие, у нас не принимают решения большинством. Ты спросил, если я правильно понял. Ты в процессе вопроса добавил термин «рож десятки». Рож десятки — это функция, которая меняется в большинстве десяток. Я не знаю, как у вас, но в большинстве десяток это меняется либо раз в неделю, либо раз в какой-то другой период времени. А здесь действительно это сложнее немножко, потому что рож десятки должен вести десятку и принимать решение за десятку. Он может выбрать, сесть и провести, скажем, семинар и услышать, что думают все товарищи. И тогда в конце из этого совместного объединения, связи между товарищами, он выберет, каково правильное решение. Он может делать это другим способом. И в этом и заключается роль главы десятки, но это сменный, такая сменная должность, и практически глава десятки, он функционирует. Понятно?
5: Туда.
6: Окей. Еще
0: вопросы? Есть еще много вопросов письменных. Марит из W-German спрашивает следующее. В десятке я очень часто слышу, что мы больше не хотим страдать, мы здесь находимся в окружении и хотим продвигаться путем хорошим, а не путем страданий. Какова разница в страданиях Ахишена или Бейто? Михаил, смотри, все в целом посредством методики Бааль Сулама мы пытаемся перейти от материальных страданий, которые забирают годы страданий, и к духовным страданиям. Ведь страдание — это то, что толкает нас к изменениям, к поиску, как выйти из этого. Если бы не было страданий и боли, мы бы не смогли вообще двинуться, передвинуться с места на место. Это понятно, это наша природа. Также и в материальном. Когда человек начинает что-то делать, когда он страдает в определенном состоянии, так что объясняет наука Каббала? Что нет необходимости страдать, чтобы биологическое тело страдало еще, брало бы там десятки лет, и вообще вот это страдание проходило бы неосознанно. Ведь большинство людей не знают, почему они страдают, не знают, что есть цель творения, да, что есть кто-то продвигает их. Они просто существуют и страдают. И количество страданий просто во множество раз, даже не хочу сказать в 10 раз, а на самом деле намного-намного больше, чем количество наслаждения. Просто у нас, да, от нас даже скрыт этот расчет. Есть такой отрывок Бааль Сулама, где он приводит высказывания мудрецов, которые пишут о том, что если бы человек раскрыл какой этот расчет, когда он 70 лет жил, и какое количество страданий он должен пережить по сравнению с количеством наслаждения. Если бы он это узнал, он сразу покончил жизнь самоубийством, он просто не продолжал жить. Поэтому это все находится в скрытии, и мы, как правило, по большей части наслаждаемся будущими наслаждениями. Поэтому нам удается существовать только для того, чтобы в конечном итоге узнать о науке Каббала, взять ее и перевести страдания материальные из материальных в духовные. Что значит духовные страдания? То есть те, кто были сегодня на утреннем уроке и слушали, которые обсуждали, когда Рав спросил, страдаете ли вы от того, что нет объединения? То есть я работаю в десятке, и вместо того, чтобы меня сейчас били, были какие-то удары, война, и не дай бог, там я бы потерял какие-то свои имущества. Я сейчас прикладываю усилия в попытках объединиться с товарищами и страдаю от того, что мне не удается, и я 2 года изучаю науку Каббала и еще не раскрыл Творца. Это свойство отдачи, и я страдаю от этого. Это страдание. Творец хочет, чтобы такие страдания у нас были. Но это осознанные страдания, которые направлены на цель творения. Но тоже страдания. Так опять же, мы хотим посредством учебы перейти к таким страданиям, а не то, чтобы сейчас прошли тысячи войн, и как Бааль Сулам пишет, чтобы остались там несколько сотен тысяч человек или несколько тысяч человек, которые бы действительно пережили такие страдания, что сказали, все, мы готовы заключить такое поручительство и жить в нем. Нет, мы не хотим этого. Мы хотим посредством нашего регионального конгресса прийти к поручительству еще перед тем, как произошли все эти войны. Еще? Ребекка. Тео спрашивает следующее. Превратили ли наши праотцы эту работу в более простую, и нам проще продолжать?
1: Да, в общем, в определенной мере, да. В общем-то, да.
0: Вопрос из Новосибирска. Как десятка может договориться о поручительстве в мыслях? Связано ли это с тем, чтобы всем было ясно, к чему мы сейчас готовимся?
1: Да, в этом все дело. 10 человек написали книгу «Зоар», по крайней мере, согласно истории. 10 человек вышли в полное исправление. Десятка — это цельное строение. И мы в наших десятках создаем процесс, что если вы подумаете, то в каждой десятке происходит процесс исправления и объединения, и по всему миру это становится общим процессом, и это, из этого состоит наша мировая группа. Но каждая десятка это делает отдельно, и каждая десятка это делает вместе, и все мы становимся одним общим кли в этом процессе. И то, что мы идем согласно пути и методике Бааль Сулам. Дорогие друзья, Мы вам очень благодарны за этот урок. Несколько сообщений, прежде всего, товарищи итальянского кли. Итало говорящие «бонджорно». Если вы здесь сегодня с нами, и даже если вы не с нами, мы вас все равно приглашаем на встречу, которая будет сегодня, 18:30, руководство с итальянским кли. Все приглашаются, поговорим свободно обо многих разных темах. И, конечно, задавайте вопросы, это будет происходить в системе Арвуд. И еще те, кто находится в Израиле, мы готовимся к Рош ха-Шана, Новый год еврейский. Мы приглашаем вас на особый вечер объединения, который будет в Ашкелоне, гостиница Ганей Шимшон, Орен Леви и Гилад Шадмон будут ведущими. Ашкелон, приводите семью, родственников, знакомых, друзей, всех, наши двери открыты. 7 сентября в 6 часов вечера. И пожелаем успеха этому мероприятию. Мы вам благодарны и закончим песней.

0: тайны букв, тайны букв святого имени, пункт 15, статья «Тайна букв святого имени». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ.
1: Пункт 2 в 15. «И все восходит в желании поддержать замысел, хохма, у тех, которые поддерживают букву Юд. И все эти сочетания имени 72, Айнбет, необходимы для того, чтобы раскрыть хохма, которая содержится в Юд Девая, называемая Махшава, замысел. И поэтому приходят буквы к своим сочетаниям в имени Айнбет. Три буквы в каждом из сочетаний в нем, для того, чтобы подняться в желании буквы Юд Давая, в которой есть три точки. Рош, Тох, Сов. И поэтому поднимается при восхождении этого сочетания лишь основа и корень создающихся в этих поддерживающих, которые поддерживают букву Юд в виде буквы Мем в квадрате, то есть три точки. Рош, Тох, Сов, которые являются основой и корнем всех поддерживающих, которые распространяются от нее, 9 точек, 8 точек, 12 точек и 72 точки. Айнбет. Таким образом, все святое имя находится в букве Юд, и все это притяжение хохма. И находится в источнике, в бине Ариханпина, кетера, этой буквы Юд, то есть Абавеима, чтобы создать поддержку для каждой буквы имени Авая. И эти поддерживающие 9 и 8, и 12, и 72, все являются мерковой строением каждой буквы имени Авая. Пункт Эдзайн, 16. И второе понятие – это буква Гейдгавая, стоящая на пяти столпах, поддерживающих ее, выходящих из источника, из бины Ариханпина, после того, как она снова соединилась и поднялась над экраном. Ибо вследствие подъема Малхут вместо бины Ариханпина образовался там экран, оканчивающий Рош Ариханпина, а Бина и Тум Ариханпина вышли вне Рош, вместо Хагат Ариханпина, где находятся Абавеима и Ишсут Ацилут. И затем во время Гадлута возвращаются Бина и Тум в Рош Ариханпина, поднимаясь над оканчивающим экраном, и снова становятся Рош Ариханпина. И тогда они поднимают с собой также Абавеима и Ишсут, то есть Юдхей де Авая, вместо Рош Ариханпина, и светят там. Буцина, источник Бина Ариханпина, светит Гей де Авая после того, как она соединилась и поднялась над оканчивающим экраном Рош Ариханпина. Пункт 17. Эта буква называется святым чертогом и Халя Ходеш для точки Юд де Авая, то есть все содержится в букве Мем в квадрате, где не раскрывается свечение Хохма. Но здесь не записывается буква Мем, а только буква Гей. Ибо здесь начинается раскрытие буквы «Ламед» «Децелем», а ее меркава строение – это 5 гей-столпов. 18 пункт. 5 гей-столпов. Когда начал светить свет буцины в букве «Юд», и она была освещена тем свечением, которое высветила ее буцина, «Бина Ариханпина», образовались 9 столпов «Хабат Хагат Неги», распространившийся из Рош Тох Сов де Юд, и вследствие свечения, которым была освещена буква Юд, распространились три точки Юд. Две точки наверху, находящиеся в Рош-Юд, верхний кончик и гуф буквы Юд, и одна точка внизу, нижний кончик Юд, в таком виде. Три линии, правая, левая, средняя. И когда распространились две точки, Холам и Шурук, став двумя линиями, присоединились к ним средняя линия Фирик и стали тремя, а средняя линия стала двумя, разделившись на Хесед, Заир, Анпин и Гвуру и Нуку. Гвуру. И распространились эти четыре точки, образовав один Эйхаль, чертог. Этот чертог, после того, как стал чертогом для первой точки, стал скрытым и прикрытым буквой «Гей», которая стоит над остальными буквами «Гей». Пять ступеней вышли в Ацилуте из нового Ма. Первый – Кетер в парцуфе Атика. Второй – Хохма в парцуфе Ариханпина. Третий – Бина разделилась на два парцуфа. Ее кетер и хохма становятся парцуфом выше Аба Веима, и ее бина и тум становятся парцуфом Ишсут. Третье. Тиферет вышла в парцуф Зеранпин. Четвертое. Малхут вышла в парцуф Нуквы Зера Анпин. Таким образом, мы находим, что только ступень Бины поделена между двумя парцуфами, в каждом из которых 10 сферот. И это Юд Хей Девая, где высшее Аба Веима – это Юд, а Ишсут – это Хей. Аба Веима, то есть Юд Девая, тоже разделились на два свойства в момент выхода точки Холам на всех ступенях. То есть в момент подъема Малхут от каждой ступени в Бину, каждой ступени. При этом упали Бина и Тум буквы Юд на ступень ниже нее, то есть Хейдавая. И знай, что все Бина и Тум, упавшие со своей ступени, возвращаясь на свою ступень во время точки Шурук, не соединяются по-настоящему в одну ступень с кетером и хохмой, которые остались на ступени, но устанавливаются в качестве левой линии и нуквы для кетера и хохма, имеющим у ступени. Отсюда следует, что есть две нуквы у Юдавая, то есть высших Аба Веима. Первая нуква – Бина и Тум, которые упали из Юд во время Катнута, опустившись в Ишсут, то есть Гей Давая. И эти Бина и Тум представляют собой Вав Далет – наполнение Юд. Наполнение Юд. Вторая нуква – Ишсут. Бина и Тум – общие ступени Бина, которая установилась как ступень сама по себе. Хейдавая. Однако во время Катнута они не считаются нуквами, так как обе они тогда находятся ниже ступени Аба Веима – Юддавая. Но во время выхода точки Шурук, Бина и Тум – каждой ступени – снова поднимается на свою ступень, взяв с собой также и нижнюю ступень, на которую они находились во время своего падения. Таким образом, Бина и Тум, буквы Юд, снова поднялись в Юд, став для нее нуквой, в виде Вавдалет, наполнение Юд. И эти Бина и Тум поднялись с собой в Юд, также и Хейдавая, будучи облаченными в них в час падения. И установилось также в час падения. И установилось также Гейдавая в качестве нуквы для Юд и ее левой линии. Таким образом, у Юд есть две нуквы. Первая – Вав Далет, наполнение Юд, И это Хагат де Юд. Второе. Хей де Авая. И это Нги де Юд. И поэтому выходит из источника из Бины Ариханпина, ибо любая ступень получает свое свечение от свойства, соответствующего ему высшим. И так как Юд де Хей де Авая обе являются новой ступенью Бины, то они получают от Ариханпина от ступени Хохма, но только от свойств, соответствующей ей, от бины, принадлежащей Ариханпину. И она называется Буцина, светящая после того, как соединились и поднялась выше экрана, оканчивающая Рош Ариханпина, ибо прежде, чем бина Ариханпина снова поднялась в Рош Ариханпина, находились все ступени в Катнуте, Бина и Тум, буквы Юд, то есть Вавдалет, наполнение Юд, и Бина и Тум, ступени Бина, Гей де Авая, обе они еще не на ступени Юд, чтобы считаться двумя буквами Юд, но находились в падении вне ступени Юд. А после того, как бина Ариханпина снова поднялась в Рош Ариханпина над экраном, то тогда также бина Итум де Юд поднялась на ступень Юд и стала свойством ее нуквы, то есть Гей виден Вав Далет наполнение Юд. И когда начал светить свет Буцины в букве Юд, и осветилась она от этого свечения, которым светила Буцина, бина Ариханпина, образовались 9 столбов, ибо Юд получил от Буцины все 3 свойства Холам Шурук Хирик, 3 линии Рош Тох Сов, буквы Юд, и каждая из них состоит из всех 3. И поэтому есть 3 линии в Рош Хабад, и 3 линии в Тох Хагат, и 3 линии в Сов Ниги. Но буква Гей, Бина и Тум де Юд, упавшие у нее во время свечения точки Холам в Катнуте, не начала светить, будучи нуквой Юд, и получать от нее, лишь после того, как соединилась и поднялась над экраном, оканчивающим Рош Ариханпина. Ибо тогда это свечение Шурук, и оно лишь свойство Тох буквы Юд и Хагат ее. И поэтому она получает лишь свечение 3 линий о Хагат буквы Юд. И когда начал светить свет Буцины в букве Юд, то от части свечения буквы Юд распространились 3 точки буквы Юд, Холам и Шурук стали 2 линиями, и присоединилась к ним средняя линия в Хирик, и стали 3. То есть в части свечения Тох буквы Юд, которая поделилась на 3 линии, представляющие собой 4. А средняя линия стала 2, то есть поделилась на Хесед Зейра Анпин и Гвуру Нукву, и распространились эти 4 точки, образовав один Эхаль чертог, который установился, чтобы быть чертогом для Юд Нуквой для Юд. Ибо Нуква называется чертог, но от свойства 3 линий Дерош Юд, она не получает, ибо ее свечение начинается от Тох буквы Юд. Этот Эйхаль, чертог, после того, как образовался как чертог для первой точки, то есть после того, как Эй де Юд получил от свечения Шурук, она поднялась из своего падения и стала нуквой для первой точки, то есть Юд. В исчезновении и скрытии образовалась буква Гей, То есть вавдалет наполнение юд. Ее нуква, скрывающая и утаивающая хохма, и устанавливающаяся в качестве «и не познаю». И это высшее има. И стоит она на другой гей. Гей де авая, бина и тум, общей бины ацилута, называемой Ишсут, в которой начинает раскрываться свечение хохма. И она обладает, облачается на сов буквы Юд, на ее ныги, ибо у Юд есть рожтох сов. И в каждом из них три ступени. А далет вав, наполнение Юд, то есть бина и тум, сама Юд стала буквой гей, облачающаяся на хагад де Юд, и обе они называются высшие абавы има. А гей де авая, то есть Ишсут, облачается на ноги буквы Юд, и поэтому в этих двух буквах гей есть в каждой из них лишь только четыре точки, а не все девять, как у Юд. Ибо у каждой из них есть только одно свойство от Юд. У одной тох, у другой сов.
0: Это значит, что он пытается здесь объяснить, объясняет только, насколько мы можем понимать, но понятно, что немного, что внутри буквы Юд есть все. Внутри точки, которую сотворил Творец, как что-то из ничего, есть все. Только сколько он внес в эту точку действие своего света и хочет раскрыть действие света через точку, то в точке уже есть распространение на три начала точечки, верхний, средний, нижний, на вав и далет, которые тоже потом соединяются и становятся первой гей, биной и так далее. То есть все 27 букв, все их формы, вся их последовательность, порядок, соединение между ними, все выходит из буквы Юд, все скрыто в букве Юд, все. Здесь он нам объяснил только чуть-чуть о рожтох сов, которые выходят из этих букв. И немножечко о букве Юд, которая становится Вав и Далет, которые, соединяясь, дают нам букву Гей. Но дальше мы еще увидим в Зоре, еще в других частях, не только здесь, то, как Юд строит все буквы. То есть, что значит Юд и все остальные буквы? Как свет, через как будто бы... Ну что есть у этого света? И что есть у этой точки? Две противоположные круглые вещи, а свет круглый, и темнота тоже круглая, согласно, соответственно, свету. Как из них двух вышли, когда они начинают как бы раскрывать один напротив другого, как выходят такие острые углы, разные такие распространения, которые не просто расширяются круг, как точка. Почему вдруг образовалось так, что свет, который воздействует на желание, действует внутри желания так, что желание начинает выражать разные формы из себя? Почему свет не действует на желание равным образом? Ведь они оба, одно напротив другого. Но секрет в том, что свет, который воздействует на желание, воздействует не то, что там добро на зло, свет на темноту. Тогда там все было бы одинаково, все было бы маленькая точка и точка темноты, как что-то из ничего. И стала бы она большой, но именно потому, что в свете есть такое понятие, что я первый, первичный, что

0: свете есть замысел насладить творение. В свете есть то, что Он хочет дать творению не наполнение, но суть, чтобы творение было как оно, как Он. Поэтому в свете есть две этих категории, когда Он воздействует на точку темноты. Поэтому точка темноты не просто начинает расширяться, но начинает выделять такие острые углы. Начинает расширяться вдруг в ширину, в высоту. И поэтому есть такие реакции, которые называются буквами. Это вещь очень такая чувственная, внутренняя. Но мы еще придем к этому постепенно. Буквы – это, конечно же, вещь великая. Да. Что такое?
1: У нас несколько вопросов по поводу намерения. Эльмаз из Турции спрашивает, каково должно быть мое намерение в течение изучения Зоар.
0: Ну что, первый раз с нами? Ну, он же такой уже ветеран.
1: Да, это верно. И есть еще подобные вопросы, где хотят еще больше выяснить. Во время чтения Зоар притягиваем ли свет возвращающий к источнику, как тогда, когда и желание исправиться не очень выяснено?
0: Это не важно. Больше выяснено, меньше. Как раз выяснено больше, может как раз все испортить. Выяснение должно быть из сердца, насколько сердце предано. Вот в мере преданности, то, что называется небесам. Но не интеллектом. Сколько у меня есть четкий результат в разуме, это ничего не значит. Пожалуйста. Так мы все вместе стараемся в нашей общей единой системе соединенной в одном теле все наши точки, все наши желания вместе в том, что цель творения здесь посередине, и там мы раскрываем Творца. Пожалуйста.
1: Пункт 19. Это четыре скрытые точки, две линии, правая и левая, и правая и левая, содержащиеся в средней линии, и вместе с одной точкой, которая стоит внутри них посередине, то есть Есод в ней, тропинка Деаба в дорожке Деима, и это пять. И это Гей, Нуква Деюд, называемая Высшее Има, как и Гей внизу. Малхут стоит на четырех, то есть на трех линиях, и Малхут, получающий их, она точка над четырьмя. Иными словами, суть Малхут, точка, стоящая посреди них, получающая от трех линий, и считаясь внутри этих четырех, является свойством Атерет Есод, называемым Мифтеха, ключом, но не является самым Малхут. Также и тут есть четыре скрытые точки и дорожка посередине, и то, что она стоит на пяти других поддержках, на Гейде Авая, на Ишсути, это потому, что высшая точка Юде Авая, она на двух свойствах. Первое, когда она сама по себе не облачена в Ишсут, и тогда Вав Далет, наполнение Юд, становится ее собственной нуквой, Гей, в пяти скрытиях. Второе, вскрытие, то есть она облачена в Ишсут, когда считается Ишсут нуквой, Юд, а Вав Далет включается тогда в Юд в качестве Захар. И поэтому есть две буквы «Эй». 20 пункт. В книге «Тайн Ханоха» сказано, «Эй стоит на пяти поддержках, выходящих из Буцина, Бина, Ариханпина, то есть Вав Далет, наполнение Юд, Има Высшее, и тогда образует это «Эй» пять других столпов». То есть первую Гей Давая, Ишсут. И находится эта Гей в тайне десяти, то есть пяти поддерживающих ее, и пяти поддерживающих Гей Давая, которые связаны вместе, Юд. И когда отделяется гей да вая от гей да вав далет, имеющего наполнение юд, возвращаясь на свое место, то стоит это гей на пяти поддержках. Четыре поддержки. Это три линии и малхут, принимающий их. А пятая – это точка в середине их. И эти четыре поддержки включены друг в друга таким образом, что есть три линии в каждой из четырех поддержек, всего 12, и это 13 свойств милосердия, рахамим, с одной дополнительной ступенью над ними, с точкой, находящейся в середине этих четырех поддержек, и они получают от 13 свойств милосердия, содержащихся в дикне арих анпина. Пункт 21. И они 12 столпов в шести окончаниях ваг, ибо Ишсут — это ваг де Аба Ваима, и эти 12 светят в каждом окончании, находящихся в них. И это по числу Айнбет 72.
0: Но мы же изучали с вами Арихампин Бина, который выходит вовне, делится на Гарбина, Заддабина. Гар — это высший Аба Ваима, Зад — это Ишсут. Так ведь? Мы изучали это деление.
1: И это имя Айнбет 72, ибо 6 раз по 12 – это 72, Айнбет. А иногда они называются именем Мембет 42 в своем самом Ишсут. А иногда Айнбет 72, когда опускаются вниз, в Вагзе Ранпина, и только там светит имя Айнбет. А в Ишсут они распространяются 72 тропинок в каждую сторону. 32 тропинки хохма, и когда добавляется 32 от 72, остается 40. И вместе с двумя узнаем, правым и левым, и узнаем, дословно уж это бина, правая Исраэль Саба, левая Твуна, являющаяся корнями светов, вместе они составляют 42 имя Мембет. Это 42 высшие силы, большие буквы Торы. Пункт 22. Есть большие буквы и есть малые буквы. Большие буквы находятся наверху, в бине. Малые буквы внизу, в Малхут. И все это внизу, в Малхут, наподобие того, что наверху, в бине. Ибо есть святые высшие имена, находящиеся в бине, которые притягиваются только желанием духа и сердца, вовсе без речи. А есть святые нижние имена, находящиеся в Малхут, притягиваемые речью с помощью притяжения мысли и желания к ним. 23. А есть другие имена внизу, от ситра ахра, которые притягиваются желанием действия внизу, для того, чтобы поднялось к ним желание действия внизу. Ибо ситра ахра не пробуждается иначе, как действиями этого мира, чтобы оскверниться ими, как Билам и сыны Востока, и все те, которые заняты этой стороной, которые пробуждали ее посредством того, что выполняли действия внизу для пробуждения его. Пункт Хавдалет, 24. И те, которые от ситра ахра, не стоят в ряду записанных 22 букв Торы, кроме двух – хет и куф. Когда клипа Исода называется Хет, сыны Хета, которые договаривались с Авраамом о пещере Махпела, а клипа Малхут называется Куф и поддерживает их ситру Ахру поддержкой трех букв Шин, Куф, Реш, Шекер, ложь, буквально, которые удерживаются в них, но эти хет и кув больше известны у них. И поэтому в псалме Давида в каждом отрывке написано «вав» посередине отрывка, после значка «атнахта» в каждой строке. То есть в каждом отрывке, где каждый отрывок начинается с определенной буквы алфавита. Кроме тех двух, что начинается с хет и кув. Как сказано, милующий и милосердный, долготерпеливый и великий милостью, нет в нем вав перед. И долготерпеливый и великий милостью. Также близок Творец написано ко всем призывающим Его, ко всем призывающим в истине. И ведь не сказано вав, с буквой вав, ко всем призывающим в истине, потому что вав — это имя Творца, средняя линия, объединяющая правую и левую, а ситрахра не желает средней линии, поэтому не пишется вав в середине каждого из этих отрывков, и это указывает, что у них есть содержание ситра ахра.
0: Мы должны, кроме этого, то есть кроме того, что все время чувствуем себя в таком устремлении к объединению, и чтобы свет подействовал на нас при соединении между нами, и чтобы там, в объединении, мы раскрыли то, что мы сейчас читаем. Как вы помните, он говорит, что в соответствии с мерой человека, который стремится понять то, что он учит, знать то, что он изучает, в пункте 155 предисловия к учению 10 сферот, так мы стремимся знать. Знать — это соединиться. Стремимся знать то, что мы сейчас изучаем, чтобы все те вещи, которые мы сейчас изучаем, чтобы мы их почувствовали. Это говорится о связи между душами. Об одной душе не говорится никогда. Все это о связи. Говорится о 10 сферот, о 9 первых, о том, что в направлении малхут, наверх-вниз, снизу вверх, все относительно малхут, все это в связи между нею и всеми остальными. И это говорится о нас, что это происходит, когда мы читаем это, мы хотим, чтобы эти вещи раскрылись, чтобы мы почувствовали их, что это за связь между нами, что так выражает и это, вот в виде букв.
1: Пункт Хафей. 25. Поэтому это 42 буквы, которыми создан этот мир. Таким образом, это высшее Гевая считается Цадибет, 92. И это 40 мем, которые остались из 72 Айнбет. В ней два узнаем, правая и левая, вместе 42 и 5 поддержек ее. Каждая состоит из 10, всего 50 нун. 50 и 42 вместе 92, цади бет. Цади 90, кроме двух, а знаем правого и левого. Это как сказано, может ли сара 90-летняя родить? Ибо сара символизирует има, которая является высшей гей де авая. Но она в значении 92 с двумя узнаем. А когда добавляется к ним ступень Брит Йесод, восьмой небосвод, установившись в восьмой день, ибо Брит совершается на восьмой день, то 92 и 8 Йесода — это 100. И это 100 благословений, которыми должна Кнессет Исраэль, Малхут, украшаться каждый день. Все это в понятии «гей». 26 пункт. Форма «гей» содержится в двух нунах, в которых есть 10 поддержек, каждая из которых состоит из 10. Одна «гей» — это 5 поддержек, и мерковод, выходящих из Буцины, то есть Бина Арих Анпин, высшее има, являющийся вавдалет наполнение юд, а вторая гей – это

0: И когда она установилась только в пяти, то есть после того, как отделилась Гейдавая от высшей има, вернувшись на свое место, она в одной точке, стоящей в нун, в виде нун, произносимой таким образом, что вав является одной точкой посередине их властвующих над ними. 28. Третье понятие — это буквы вав де авая, образ Адама, зейранпин, у которого авая с наполнением в виде алеф. И в гематрии Адама это ма, 45. Буква «Вав» указывает на три окончания в нем и стоит на 12 мерковод, и эти 12 светят в каждом окончании, имеющемся «Вав», и 12 раз по 6 — это 72, «Айнбет». И когда они делятся на 3 трети, их 24 мерковы, ибо трижды 24 — это 72, Айнбет. Ибо в этой букве содержится распространение образа Адам в соответствии Зроот, предплечье Хесед и Гвура, и Ярехаим, бедра Нецах и Од, и Гуф, тело буквально Тиферет и Исот. И органы их — это 24 в Зроот, и 24 в Ярехаим, и 24 в Гуф, но все они заключены в гуф Тиферет, и этот гуф находится в каждом из 24, которых 3. И все 72 мерковы включены в тело, и поскольку все включены в него, стоит эта вав в одном распространении, в одной линии, включающей всех.
1: Но они это не выражают. Мы говорим «нун-нун», мы пишем так, но говорим мы «нун». Вот эта вот буковка. Звук «у», «вав», он там скрыт. Да.
0: Пункт 29. Одно тело, включающее 24 мерковы. Рош буквы «вав», есть в нем 6 мерковод. Гуф буквы «вав», есть в нем 18 мерковод, 6 и 18 вместе 24, хавдалит. И хотя всех мерковод 12, в каждом окончании из 6 окончаний «вак», и 6 раз 12 — это 72, а не 24. Конечно же, во всех них стоит тело. Но в качестве 24, когда тело рассматривается как одна треть этих 72, они истолковываются так. 6, находящихся в рош, это хагатный герош, являющийся теми частями, в которых размещается рош, гар, а 18 — это 18 звеньев позвоночника, на которых держится рош и опирается тело. Рош остановился в Хесед и Гвура, и не достает ему гар де рош. Но раскрытие вак де рош происходит в трех линиях, содержащихся в гуф каждой из линий. И три раза по 6 — это 18, являющиеся 18 звеньями в позвоночнике. Ибо три линии, имеющиеся в гуф, раскрывают смечение хохма, проявляющееся в рош. И считается, что рож держится на них, а все тело держится на них. Пункт ламед 30. И все 24 мерковы распространились в рож и гуф буквы вав. И все 60 сферот вместе содержит вав. 6 сферот хагат неги, каждая из которых состоит из 10. Поэтому величина буквы вав, рож вав, это 6 точек хагат неги. А гуф-вав — это 18. И все тайны, раскрывающиеся в гуф, в силу того, что Зроот, Ярехаим, Хуг и Нецеход в скрытии, будучи двумя высшими линиями, которые сами не светят, а светят только благодаря

0: средней линии, объединяющей их друг с другом в ВАВ. И поэтому все содержится в букве ВАВ и ее форме.
1: Ну хорошо. Мы видим, что это не сразу же можно связать с текстом Зора. Иногда это очень далеко от тех понятий и тем, которые мы изучали. И язык несколько иной. Но, конечно же, говорится о форме очень и очень простой. Как свойства хасадим и хохма, отдачи и получения, гарды бина, зады бина, зарампин, малхут, нет ничего иного, как только отношения между ними, поддерживать друг друга для того, чтобы прийти к отдаче во всей системе сверху вниз и снизу вверх, во всей этой структуре. Как они так работают вместе? Соединяются, поддерживают друг друга. И это пример для нас, чтобы мы почувствовали, что мы находимся в той же системе, и тогда мы почувствуем, как мы таким же вот образом, как буквы и их части, как мы можем соединиться и поддерживать, пока не раскроем авая. В этом, в принципе, цель. Ну, на этом мы закончим. Ну, давайте споем. И

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющие сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это, что можно понять, что человек и дерево, которое не порождает потомство, называются бесплодными. Все можно понять, но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной? Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
0: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его, за этот дар, как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. И также они называются 613 советами, эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, эйтин, и это свойство ахор. А когда удостаиваются слышать голос речения Его, 613 заповедей становятся вкладами, кудин, и это от слова «пикадон», «вклад». Ведь существует 113 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени. И это свойство по ним заповедей. Однако мы должны знать и понимать суть Торы и заповеди в целом, и какое отношение к ним имеет действие, и что значит слышание. То есть, если слышание — это главное, то для чего человек должен начинать порядок работы в качестве исполнения слова его, которая называется Ахор. Почему бы нам не начать сразу с состояния Паним, которое называется Пудин? Эта работа как будто выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что Он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И не важно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
1: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как клей, который должен сделать творение, которое противоположно по форме кли Творца, его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос. Если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление. То есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Ведь если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
0: Первое. Он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет. Что он мужчина. В таком случае ему не нужна помощь. получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес, он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда...

0: Шалом! Шалом!
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Бонжорно! Приветствуем всех наших товарищей и подруг! Да, можно поприветствовать! Давайте посмотрим на всех товарищей! Наши итальянские товарищи и подруги, дорогие, с горячим сердцем! Всего мирового кли, мы вас приветствуем, мы очень рады видеть вас, мы очень взволнованы, мы надеемся, что увидим еще товарищей и подруг, мы очень взволнованы и рады быть здесь вместе с вами. Одна из старейших и горячих и значительных групп мирового кли, сердца и основа Европы, основа.
0: И
1: давайте проверим, если вы получаете перевод на итальянский. Да, есть перевод. Ей, прекрасно. Прекрасно. А где мужчины? Что, мужчин нету, только женщины лидируют в Италии? Ну, прекрасно, это так, как должно быть, но мы мужчин пока не видим. Мы очень рады видеть так много женщин, сильных и преданных. Мы надеемся, что увидим и мужчин. Вы знаете, как благодаря женщинам-праведницам вышел народ Израиля из Египта, но должны быть те, кто должны выйти, но будем надеяться, что мы присоединяемся сюда и мужские десятки, и мы очень рады здесь быть с вами. И сейчас мы вам расскажем, насколько мы рады, насколько мы воодушевлены, насколько наше сердце, и мы здесь действительно пели различные итальянские песни. Еще чуть-чуть, и мы бы уже тут спагетти, макароны ели бы. Мы хотим начать с отрывка. И мы приготовили для вас отрывок, который взят из Ноам Элимелеха, сборник Розы. Человек говорит, нам тут каббалист следующее. Человек должен всегда молиться за товарища. Ведь для себя он не может ничего сделать, как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ быстро, и каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. И об этом сказано, что Израиль — поручители друг за друга, где «аревин» — поручитель, означает «сладость», «аревин», потому что они подслащивают друг другу своими молитвами, когда молятся каждый за своего товарища, и благодаря этому они получают ответ. И главная молитва, она в мыслях, потому как в мысли легко может быть принята молитва. И мы сейчас, наконец, увидим мужчин, Кен, да, вот мы видим мужчин. Вот все настоящие наши львы, которые толкают итальянская кли и всю европейскую группу. И мы сейчас начнем с короткого семинара, но сначала представим членов нашего руководства. Мы представители руководства Бней Барух. Здесь находится Гилад Шадмон, Орен Леви, Рои Акока, Михаил Синелевич, Дуди Арони и я. Мы, члены руководства, шесть товарищей, которые стараются вести Бней Барух, как вы понимаете, как в соответствии с тем, как Творец нас ведет. И перед тем, как мы начнем говорить об этом, мы сделаем такой небольшой круг, и каждый из товарищей здесь подготовил такой маленький подарок. И он заключается в том, что то мы хотим сказать, почему вы такие важные для нас. Я начну. Хочу поделиться с вами, что очень большим впечатлением, что в марте 2020 года Израиль зашел в карантин. Мы не знали, что делать. Единственное, что мы могли сделать, это только войти в этот карантин и перейти в онлайн-трансляции. И я помню, что в этот период были 3-4 товарища, которые каждый утренний урок начинали. Урок. Они все время говорили «Бонжорно, Рав». «Рав, бонжорно». Они все время, на протяжении каждого урока, задавали вопросы без перерыва. И я вам серьезно говорю, и одна из вещей, которая помогла мне пережить этот период короны, это благодаря вашей серьезности. Благодаря тому, что вы толкали все мировое кли, были примером для всех, и Рав, я помню, как он всегда очень был впечатлен, если урок был без вопроса на итальянском, от итальянского кли, не было такого урока. И это всегда вы были на экране и всегда предводительствовали. И я чувствовал, что вы просто как локомотив, который тянет все мировое кли, вот этот поезд всего мирового кли. И я знаю, что Джузеппе всегда говорит «Uno, due, tres, lechaim». Мы тут ничего еще не пьем, но пока скажем это. Да.
2: הוא אומר ככה מימין.
0: כן. אז הנה, גילד ימשיך.
3: אז אני אמשיך. קודם כל, כלי איטלקי. מכירים הרבה הרבה שנים. אני ממש מחובר אליכם בברידים, כולנו. ואני ממש מרגיש את זה. קודם כל, את עיר החדווה שלי עשיתי ברומא.
1: Ну, во-первых, надо сказать, что вообще я свой медовый месяц проводил в Риме. И я помню, что когда я приехал на первый конгресс в Италии, где-то там рядом с Милану, на такой вилле, и я помню, что я с Мишей, и с Равид ехал, и Равид меня учила фразе на итальянском. Это самая важная фраза, которая значит на иврите «Как мы соединимся больше?» Все мировое. И вопрос «Как мы соединимся больше?» И я чувствую итальянского кли, когда мы поехали там навещать Ромула в Риме, потом мы с Равом ездили. Каждый раз это была большая радость, много еды, много напитков, ну это обычно везде, но очень много любви и женское кли, такое сильное, такое впечатляющее, и каждый раз я вижу вас на экранах, сердце расширяется и нагревается, и, может быть, вы не чувствуете, но итальянское кли, оно теплое, оно качественное, оно четкое, и мы видим, что в нем есть постоянная работа, внутренняя работа. Это постоянно ощущается на расстоянии, в километрах, во всем мире. Вы, в общем, самый главный, основной блок в развитии мирового кли. Если бы не вы, мы бы не смогли быть тем, кем мы являемся. Пожалуйста, продолжайте, распространяйте, работайте внутренне и согревайте наши сердца. Оран, я добавляю. Несколько месяцев назад мой сын поехал в Латинскую Америку. И на пути в Латинскую Америку у него была остановка в Италии на ночь. И он был в начале своего путешествия, он еще не знал, как там справиться. И в Италии пришли встретить его товарищи. И взяли его к себе в сердце. И просто занимались им как собственным сыном. И это очень меня впечатлило, очень-очень-очень. Это пример, как ученики Рава Лайтмана живут в подобии Высшему Свету. И я чувствую, что если у меня есть такие товарищи, я самый богатый человек на свете. И это для меня эссенция, прямо концентрат итальянского кли, что-то очень глубокое и высокое, что облакает, обнимает нас в радости, в благодарности Творцу, что привел нас в Небаруха, и благодарим вас, дорогие любимые. Акука, да, я хотел продолжить. Одна из вещей, которые я очень люблю в итальянском кли, и я всегда спешу туда, особенно когда есть конгрессы и собрания, это радость, которая присутствует среди вас. Это просто вы хотите там это приклеиться к этому. Даже если вы не понимаете, о чем речь, вы говорите, и сердца горят, один добавляет другому. И эта атмосфера, она особенная, она не существует ни в одной другой группе. И можно увидеть кли, которая приходит раз от раза. И еще то, что я очень ценю в вас, это насколько вы видите Рава большим и хотите идти за ним в любой момент жизни. Это как Авиу упомянул в тех вопросах, когда вы говорили «Бонжорно, Рав», и видеть каждый раз, как вы спрашиваете, как вы хотите выполнять абсолютно все, что вы слышите от него. Все эти вещи просто показывают, указывают на группу, в которой есть сила, есть основа, и просто нужно постоянно пробуждать это снова и снова. Если посмотрите на Европу, на все группы, я думаю, что Италия — это просто фундамент, основа в этом месте в мире, со всеми конгрессами, которые вы провели там, со всем толчком, который у вас есть. Нет таких. Просто продолжайте.
4: Да,
1: я соединяюсь с итальянским кли через песни. Вы помните все песни, которые у нас есть на итальянском. Я как раз написал в отдел трансляции, чтобы мы смогли спеть во время встречи или в конце. Я очень люблю песни. Я думаю... Я помню, что когда-то в 2000-х годах первая песня, которая у нас была, Сидаров удивлял. И на одной из песен он сказал, что ты должен спеть. Он знал, что я не люблю петь, он сказал, что ты должен подготовиться и спеть. И я выбрал песню «О соле мио». Да. И это песня, которую я помню, как я готовился. Ну, вы же знаете, как это непросто. Может, ты хочешь спеть сейчас? Авиу спрашивает Дуди. Ну, это момент. Михаил, ну, у нас нет прав на эту песню. Иначе бы я спел, знаете, мы в прямом эфире. Но я там на какой-нибудь трапезе, я надеюсь, встретимся, и мы исполним. Как сказали товарищи, итальянцы — это всегда радость, итальянцы — это всегда песни, потому как песни приносят радость. Дуди. Ну и еще особенная вещь, которая есть в вас, в итальянском кли, это то, что у вас есть Моше, Моше Адмони, который является концентратом всей Италии. Увидеть его, как он сидит на уроке, видно, как он держит вас всех и предан на протяжении многих лет, и также научиться соотношение Рава к вам, и увидеть, как он ценит вас, как он любит вас. И мы почувствовали на уроке эту взаимную любовь, которая есть между учениками и группой, итальянской группой. Также год назад, полтора года назад, мы были в Италии вместе с Равом, и как Оран тут описал, как товарищи писали, с того момента, как мы пришли, сразу же мы просто включились, все на товарищи нас обняли в любви, и это сила вот такая вот поднять каждого человека из себя, чтобы был не только не себя, но и в радости. Спасибо вам, Лихаим. Ну, у нас была программа смотреть клип, но вы, как понимаете, мы тут немножко все смешали в нашей программе, и мы хотели просто поделиться из сердца, и не из разума. Если я правильно понимаю, что Джузеппе хочет, может быть, дать немного представить, как группа развивается. И, пожалуйста, передаем Джузеппе в комнате «Италия-1». Да, спасибо, дорогой Авиу, дорогие друзья. Это большое счастье быть с вами вместе, видеть вас, и возможно, невозможно это представить. Да, мы хотели дать вам маленькую картину, что происходит в Италии. Итак, вы получите общую картину.
5: Di volerci incontrare sempre fisicamente, perché quando ci incontriamo fisicamente stiamo bene.
1: Вы знаете, что у нас есть эта привычка встречаться физически, потому что когда мы встречаемся физически, нам очень нехорошо, мы счастливы. И выходит вот вся эта радость, о которой вы говорили сейчас, но Творец нас разбросал по всей Италии, и мы виртуальная группа. И что мы делаем, чтобы это решить? Мы каждый месяц проводим встречи на юге, в центре и на севере, потому как мы хотим создать это ощущение между нами. И чтобы у людей была возможность встретиться на юге, в центре или на севере. И иногда это просто товарищи открывают свой дом или место, которое мы снимаем, для того, чтобы хотя бы часть из группы могла бы встретиться физически. Эти встречи, до сих пор мы проводили их по воскресеньям. И каждое воскресенье мы встречаемся до дневного урока. И сейчас мы так счастливы следовать вашим рекомендациям. Последний шаббат мы соединились с вами, с вашей идеей, которую вы продвигали. И мы произвели наш день сообщества. Когда мы не встречались, не были подключены к вам, у нас была локальная встреча. Когда мы подключились, у нас была общая программа всего мирового клипа. И мы уже ожидаем новые даты, что у нас есть на юге Габриэла и Анна, которые и другие товарищи, которые на севере там ведут сообщество. Есть подруги, которые ведут эти сообщества. На юге у нас Валентина и Франческо, которые сейчас подключены. В Риме у нас есть Франческо и Кристиан, которые тут подключены. Особенно они, которые отвечают за Рим. И каждый месяц мы хотим на этих встречах усилить ощущение нашего единства. Куда это приведет нас, мы не знаем, но мы хотим это делать вместе с вами. По соответствии с вашими советами, рекомендациями, может быть, в будущем нам удастся и физически жить рядом, но пока мы не знаем. Хотя мы хотим хотя бы укрепить нашу совместное участие, вот это объединение. И это настолько важно для нас. И я хочу передать микрофон Сони. И, пожалуйста, благодарим вас и чувствуем Я чувствую, что я с вами 20 лет, и я буду идти до конца навечно. Соня, пожалуйста.
6: Carissimi maestri, dico maestri perché
1: дорогие преподаватели, я хочу сказать учителя, потому что вы и Раф, вы наши учителя, и наша десятка началась с вами, и мы находимся очень, вы находитесь очень глубоко в нашем сердце. Извините, я немножко взволнована и очень впечатлена от этой встречи и возможности, которые вы нам даете. И что я хотела вам рассказать. Я Соня из десятки W-ITA 11. Я учусь около 2 лет в Академии, и в этом году мы с несколькими подругами решили приехать на стаж в Израиль и хотим выразить вам большую благодарность, которую мы чувствуем в сердце, за эту возможность, которую вы нам даете учиться и повышать свою квалификацию, и более всего получить воодушевление от этого ощущения, которое нам, от ощущения Бней Барух, которое дает нам ответственности. И мы зарядимся энергией и воодушевлением. Когда мы вернемся сюда, мы будем еще больше служить нашему сообществу. Мы — группа подруг, 4 подруги, которые будем в декабре, потом несколько еще подруг до этого приедут в сентябре. Это, разумеется, не просто, потому как у нас нет семей, которые поддерживают этот путь, как часто бывает, и вокруг нас есть очень много сопротивления, люди, наши родственники против, или, но наша вера и радость. Мы будем надеяться, что будет и вера, и уверенность среди тех, кто вокруг нас, и позволит нам поехать. И это здорово, что Джузеппе сказал, что хочет создать такие сообщества, потому как, может быть, однажды произойдет то, что вы сделали в Петах-Тикве, и мы приезжаем к вам научиться сделать то, что делаете вы, чтобы сделать это потом у нас. И я хотела вас спросить об этом, потому как я уверена, что есть так много людей, которые хотели бы сделать пройти этот стаж, но я знаю, что часть из подруг думают, что это может не для всех, может, я еще недостаточно вложилась в распространение, может, это не совсем правильно принимать участие в стаже. Я хотела спросить вас, для кого предназначен этот стаж? Это стажировка. Как мы можем сделать так, чтобы большее количество товарищей приняли участие в этом, в этом впечатлении? Михаил, да, ну, во-первых, мы очень рады, и будем рады увидеть вас всех на этой стажировке. Она предназначена абсолютно для всех, даже для тех, кто живут здесь, в Петах-Тикве, рядом с центром. Для них тоже это будет полезно. И мы вкладываемся в том, чтобы это всегда... То, что мы могли вас принять очень хорошо, и здесь строим гостевые комнаты, чтобы вы могли здесь отдыхать и пребывать. И это стажировка 2-недельная. Мы сейчас проверяем различные варианты и на неделю, и две. Желательно, чтобы все-таки на 2 недели. И эта стажировка предназначена, чтобы познакомиться с Бней Барух. Это встречи изнутри. Мы хотим рассказать вам обо всем, потому как... Потому как вы знаете о нас только то, что происходит на уроке, а кроме урока вы не знаете, на Бней Барух это намного больше, чем урок. Мы хотим, чтобы вы познакомились с нашими семьями, мы хотим, чтобы вы проехали экскурсии по тем местам, в которых действовали каббалисты прошлого, чтобы вы вместе учились физически. Я же понимаю, что Это не то, что вам это удается каждый день. Так как здесь, допустим, женщины и мужчины сидят здесь, 230 человек, 230 человек каждый день. И, в общем, есть очень богатая программа, сейчас нет времени все это описывать, но мы, наша организация, выделяет на это бюджет, чтобы вы только приехали сюда, купили билет, и, может быть, только заплатили самые базовые вещи по стоимости, по себестоимости, чтобы у вас было как можно меньше расходов. И мы будем рады увидеть вас всех. Если кто-то может приехать десяткой, это еще лучше. Мы на данный момент можем принимать 20, от 20 до 30 человек, мужчины и женщин вместе, потому как на данном этапе мы не можем одновременно ухаживать, заботиться о большом количестве людей. Есть запись, которую мы откроем сразу после праздников на весь период в течение года. И как только один цикл заканчивается, сразу же начинается вторая группа, запись для второго цикла. И действительно, не упустите, и мы будем рады видеть вас. Авио, я только добавлю слово. Вот, Соня, ты говорила о сообществе, и здесь есть очень богатая деятельность сообщества от детей до пожилых. Все это разных уровней, как это строилось, каким образом это развивалось и какая стратегия у этого развития. И, конечно же, от вас зависит все, что вы хотите узнать. Есть также вот... Перейдем на WETA3. Есть отчет, и потом есть вопросы, пожалуйста.
7: Sì, buongiorno, io sono Gabriella, sono di Milano.
1: Да, я Габриэла из Милана. Я изучаю кабалу год и несколько месяцев. Я из молодежной группы. У меня есть тут десятка, которая меня поддерживает. Тоже Италия 11, и мы молодежная группа. Мы организовываем весь конгресс в октябре. И мы проводим встречи каждую среду, и мы пытаемся сделать так, чтобы все учащиеся в Италии приняли участие в этом конгрессе, потому что это особенный момент, чтобы мы были в конце концов вместе. И поэтому у нас есть так много, что мы можем сделать, и у нас есть молодежная группа, мужчины и женщины, здесь мы все вместе, и мы пытаемся организовать эту вещь как можно лучше, и хотели задать вам вопрос. Когда вы те, кто приняли участие в таком огромном количестве конгрессов, как вам удается обновлять каждый раз важность конгресса, чтобы вот действительно все товарищи приняли в этом участие?
2: טוב, אז השאלה היא באמת איך אנחנו באמת מגיעים לכנס כל פעם בהתחדשות. כן, שאלה.
1: דודי, נו, вопрос, как мы каждый раз приходим обновленными, это хороший вопрос.
2: בתוכן של כנס, כמעט כל כנס.
1: Выпало заниматься содержанием каждого конгресса, и это действительно требует каждый раз найти в себе новое воодушевление по отношению к конгрессу. И я чувствую, что конгресс — это как роды. Мы определяем дату, определяем дату и поднимаем важность, и начинаем говорить об этом, и начинает что-то происходить в группе. И начинает подниматься важность, начинает пробуждать всех, и то, что красиво, и то, что было всегда на конгрессах с Равом, мы, как Лука, особенно знаком с этим, когда мы планируем тему, и чем ближе мы к конгрессу приближаемся, ты чувствуешь, как Рав начинает прям вот...
2: אולי נעשה את זה,
1: буквально беременеть конгрессом, да, то есть он начинает чувствовать его изнутри, и он говорит, может, сделаем так или это. То есть чем ближе мы подходим к конгрессу, начинает выясняться все больше, что же Творец хочет от нас, что действительно хочет от нас конгресс. Даже и конгресс вот этот ближайший, мы назвали его пробуждение снизу, но я уверен, чем ближе мы придвинемся, мы поймем, чего от нас хочет Творец. И когда начнем распознавать его требования по отношению к нам, здесь будет новое место, к которому мы сможем придвигаться, приближаться. И написано, и будет для тебя это как новое каждый раз. Это для этого нужно каждый раз и подключаться к урокам, к товарищам. Там мы получаем новый хиссарон, новые потребности, желания, которых у нас раньше не было, мысли, которых у нас раньше не было в голове. Все можно получить от товарищей. Новое желание и горючее только от них.
0: Дуди,
1: Вил, перед тем, как мы перейдем к вопросам, мы хотим посмотреть клип нашего Рава, и потом перейдем к вопросам. Также те, которые мы заранее получили, а также те, которые вы задаете сейчас. Давайте посмотрим клип, и потом продолжим. Рав, мы определили для себя цель. Конгресс в Италии, как конгресс, который должен быть особенным и мощным, именно в мощности объединения, потому как там есть все условия обратные, противоположные объединению. И если мы усилим эту группу, это будет для нас примером, как мы можем работать все вместе под внешним давлением всех нас на группу, оказывает давление на группу, которая внутри нас, и обязать физически и с точки зрения организационной стороны и участия, а главное внутреннее, когда мы молимся и хотим, чтобы это произошло, чтобы эта группа, чтобы этот пример был для нас напротив наших глаз, как мы можем привести к тому, чтобы построить группу, чтобы она была стабильной, устойчивой, и чтобы из собрания одиночек она стала группой людей, которые соединены в сердце и в душе и стоят как группа, и которая стремится к большему исправлению. И взять это как ношу, как вызов, как цель. Так давайте еще прочитаем несколько отрывков по поводу объединения и подумаем, как мы можем работать над этим конгрессом, чтобы это было действительно соединением всех товарищей из Италии, и чтобы они дали пример, как они могут, насколько могут перейти от состояния разделения до состояния единства. Пожалуйста, давайте думать об этом действии, как берем разбитое кли, как пример души Адама решен после грешения и приводим к конечному исправлению. Авио повторяет, как берем разбитое кли, как душа Адама решен и приводим к исправлению, к полному исправлению. И переходим к вопросам. Сначала вопрос, который мы получили, а потом перейдем к вопросам в Арвуте. Первый вопрос. Как чувствует себя наш Рав? Михаил, я начну с того, что, во-первых, несколько часов назад был здесь в студии, мы здесь Авию давали урок днем, и он пришел, нас благословил, передал привет всем товарищам мирового кли, и его состояние, что у него завтра день рождения, ему 80 лет, и каждый может себе это интерпретировать как хочет, но мы встречаемся с ним каждый день, читаем статью, час, и читаем с ним статью,

0: хорошее настроение. У него хорошее настроение.
1: אני מרגיש שהרב ממש מחזיק אותנו. ממש מחזיק אותנו. ודואג לכל חבר ולכל
0: חברה. Я чувствую, что Рав просто держит нас и заботится о каждом товарище и подруге, держит всех нас. И то, что нам кажется, может быть, поверхностным взглядом, что он меньше принимает участие, это наша иллюзия, так что мы не исправлены. Так мы видим Рава. Он здоров, это мы больны. Мы надеемся, что мы увидим его величие, нашего великого Рава. Вилла, да, и можно увидеть на каждом уроке, насколько эти уроки вечны, но его состояние здоровья сегодня не позволяет ему вести прямые уроки. Давайте перейдем к вопросам. Ида, один.
2: Eccoci. Amici, non potete immaginare che gioia ci state facendo sentire.
0: Друзья, вы не можете представить, какую радость вы нам доставляете сейчас, как Рав. Каждый раз, когда мы встречались с Равом, он всегда давал нам свою заботу, свое внимание. Мы сейчас чувствуем то же самое. И у нас есть вера, полная вера. Вас вместе с этим. Я хочу добавить, что то, что мы говорили уже о дне сообщества, мы очень верим в распространение, потому как для нас это как идти двумя ногами. Я говорю о молодежной группе. Почему я говорю о молодежной группе? Потому что это стало уже системой, целой системой, которая эта молодежная группа заботится о курсе VOD и занимается абсолютно всеми сторонами этого курса. Они заботятся о записях, о лайнапах, о вопросах, потом нарезают видео. Это прекрасная работа, и мы обновляем наш курс. У нас уже есть в нашей системе, которая работает уже несколько лет, и мы хотели рассказать вам также и об этом, потому как мы должны... Нам необходимы ваши мысли и ваши важности. Я хочу задать вам вопрос такой, как мы можем включить абсолютно всю группу в то, чтобы мы все были в распространении публикаций в социальных сетях и другом, чтобы все чувствовали постоянную заботу о распространении этих жемчужин. Оран, спасибо, Ромала. Спасибо за то, что ты делаешь все на протяжении многих лет, и чтобы свет, который Рав нам дал, чтобы перешел через нас дальше. И это образ, каким жили каббалисты на протяжении многих лет. Мы знаем, что Авраам, который раскрыл, что вся природа наполнена силой любви. Он понял, что и цель его жизни — это соединить всех творения к нему, что посвятил этому своему жизнь, всю жизнь, чтобы соединить все творения с Высшим Светом. И так действовали абсолютно все каббалисты в том месте, где они были. И Рав стоял один напротив всего мира и задавал себе вопрос, как я передам все то, что дал мне Рабаш. Это хорошая природа. И, как сказано, из его природы абсолютного добра доставлять добро. И также и ты пример для всех многие годы. И ты задаешь вопрос, как пробудить в каждом эту возможность принять участие в распространении. Все начинается с потребности. Человек занимается распространением не для кого-то, а занимается распространением, чтобы развить свою душу. Свет, у него есть свойство, что он отдает, он распространяется. И тот, кто хочет быть ему подобным, он тоже ищет, как он может принять участие в этом, этой передаче. На самом деле это не так уж важно, как он, что он будет делать, какую роль возьмет, в каком проекте, как будет у него возможностей больше и меньше. Тут самое важное — это сердце. Почему я это делаю? Если мы посмотрим, как жили каббалисты, каббалисты жили тремя видами связи. Первое — это учеба. И они начинают учиться рано утром,

в течение, и он, это чтобы притянуть свет. Потом в течение дня он соединяется со своими товарищами. Он обрабатывает тот свет, который он получил на уроке. И третье действие, которое является результатом первых двух, это распространение, когда он передает этот свет дальше, получает свыше, обрабатывает с товарищами и вместе передаем это другим творениям. Если мы хотим также быть каббалистами, быть в контакте с высшим светом, с Творцом, чтобы он сделал из нас что-то, чтобы мы стали вечными, чтобы осталось после нас что-то вечное, после того, как наше тело даже разложится в земле, чтобы осталось что-то истинное, чтобы мы жили в этом действии отдачи. Это то, что называется распространение. Очень часто на уроках Рав говорит распространение, и меняет это и синонимом ставит слово отдача. Ведь что такое распространение? Если мы будем если мы так будем смотреть на это и смотреть вместе уроки Рава о важности распространения, поймем, откуда это происходит. И тогда внутри нас пробудится это желание. И я хочу принять в этом участие. Я не хочу потерять это, я хочу развиваться. И тогда я приду и выясню, где я могу вложиться. И здесь очень важно приложить себя как ресурс, где я могу вложиться. Может быть, я не очень талантлив, что можно что-то сделать. Прекрасно, есть для этого руководители, я приду к ним и спрошу, я хочу принять участие, научите меня. Спасибо за вопрос. Да, здесь я хочу еще поднять один вопрос от товарищей, которые задали вопрос, ранее прислали. Они спрашивают так, что мы товарищи итальянского КЛИ, можем сделать для мирового КЛИ и руководства? И я добавляю сюда следующий вопрос. Как вы ощущаете эту роль из выяснений? Рой начнет. Ну, во-первых, что мы, итальянское КЛИ, что мы можем сделать для мирового КЛИ и руководства? Я бы начал с того, что будьте итальянским КЛИ. Рав не просто так ездил к вам больше одного раза и вложил очень много сил и усилий приезжать и делать у вас конгрессы. И эта вещь должна продолжаться, и неважно, как мир будет меняться в материи, духовная основа, которая была заложена в этой группе, которая называется «Итальянская КЛИ», должна продолжаться. То есть, как вы проводили конгрессы вместе с Равом, так вы должны продолжать делать такие собрания, точно так же, как вы. Я не помню ни одного конгресса, который бы прошел, что не было так много товарищи из Италии, которых раньше не было, вот это дух, который есть у вас, это воодушевление, это стремление, чтобы это продолжалось, неважно, что происходит, это должно существовать у вас все время, постоянно. И так работает Творец. Он все время отягощает наше сердце еще и еще и еще, и все

переделать по отношению к Творцу. Это ваш расчет с Творцом. А по отношению к руководству, нам вы необходимы как партнеры. Партнеры на пути. Руководство может прийти и выразить свою заботу о том, чтобы Бней Барух была вечной группой, и неважно, что пройдет по ней, оно всегда будет продолжать, и оно будет заботиться о том, чтобы была постоянная основа. Но вам необходимо продолжать. Наши руки не находятся в Италии, ваши руки находятся в Италии. И чем больше вы будете вкладывать в то, чтобы продолжать, заботиться о том, чтобы это продолжалось, чтобы приходили еще новые ученики, чтобы были еще десятки, чтобы вы собирались. И, с одной стороны, я очень рад этой

0: Дух и силу, и руководству, и мировому кли. Это то, что мы ждем от вас. Гилад, да, можно добавить, что распространение этого выражения в конечном итоге, когда начинаем с какой-то идеи, то, что это, кстати, перекликается то, что вы спрашивали по поводу подготовки к Конгрессам. В конечном итоге мы должны соединиться между собой и прийти к раскрытию Творца. Это наша цель в жизни. Это должно быть постоянно перед нашими глазами. Мы должны соединиться и прийти к раскрытию свойства отдачи, любви, которая находится во всем мире, который называется Творцом. И у нас ни у кого из нас нет этого понимания, разума, чувства и сил. Но когда мы поднимаем какую-то идею вместе, создается между нами, исходя из процесса, когда каждый сидит в круге, каждый делится тем, что у него есть, и никто не держится за то, что у него есть. И создается между нами такой коллективный разум, и рождается общий ответ, как это сделать. И что важно, чтобы мы все пришли с хисароном. Если мы приходим с хисароном, мы чувствуем, скажем, допустим, в этой области распространения, мы хотим вместе распространять, мы хотим делать что-то вместе, то мы как взрослые люди сидим и говорим. И каждый делится своим мнением на тему, и каждый слушает другого. И постепенно рождается ответ между нами. И этот процесс, он важнее результата даже. Может быть, это будет конгресс, или мы будем или какое-то мероприятие, или даже напишем книгу. Неважно что, сам процесс вызывает свет свыше, который даст нам ответ на все наши вопросы. Он дает нам и вопросы, и ответы. Поэтому и мы тоже здесь в руководстве. Что думаете, что у нас есть разум больше, чем у кого-то другого? Нет. Мы просто включаемся в проблемы, вызовы, организации и начинаем говорить о них. И из этого обсуждения рождается что-то общее. Я надеюсь, что нас все еще слышно, да? Слышно. Это все. Это самый лучший совет, который можно дать. Просто сидите вместе с собой, между собой, общаетесь. Я вижу тут очень опытных товарищей. Джузеппе Ромоло, который тут уже хотя бы уже даже 20 лет находится с нами. Мы обнимались с вами на каждом конгрессе. Я вижу вас на экранах каждый день. Вы продолжаете. И просто поставьте себе как вызов и сделайте это таким образом, как мы знаем. Вы просто притягиваете высший свет и получите ответы на все.
1: Спасибо, женщины. Италия 2, пожалуйста.
0: Добрый вечер всем, величайшие товарищи.
2: Vorrei, insomma, vogliamo esprimere la più grande gratitudine verso di voi.
0: Мы хотим выразить огромнейшую благодарность, которая у нас есть в отношении к вам. Я Александра.
2: Sono attualmente nel team sociale. Sono
0: segretaria di Decina. Я 15 лет.
2: Я
0: в данный момент в социальной команде, и на этом неделе мне удалось быть также и Рош десятки. Я хотела вас спросить. Часть из подруг и товарищей мы чувствуем. Не хватает физического присутствия Рава.
2: Organizzavate il congresso, c'era un momento in cui il Rav entrava, no? E incominciava a sviluppare un punto, no? Dal quale poi
0: произвело на меня впечатление, что вы начали готовиться к конгрессу, и пришел Рав, и начал развивать определенную точку, и отсюда выходил весь конгресс. Я хотела спросить вас, как мы можем продолжать чувствовать Рава между нами, его присутствие между нами, его суть между нами во всей группе Бнейбарух?
3: Рав хай, Рав нимца бенену.
1: Рав живет и находится между нами, и он вечный. он никуда не уходит. И все зависит только от нашего восприятия, насколько мы

0: хотим почувствовать его близко, что он находится с нами. Я могу сказать, что тот, кто подключается каждый день на урок, он чувствует это прекрасно, то, что мы смотрим эти уроки, и Рав заботился о том, чтобы это было все заснято и переведено. Он заботился об этом относительно, насколько заранее он заботился об этом. И мы должны просто соединиться между нами. Если мы идем за Равом, мы должны идти за всеми словами Рава. Он говорит, если мы объединимся между нами, мы почувствуем его между нами, мы услышим его среди нас, и получим направление. Это наш вечный учитель. Он никуда не уходит, зависит только от нас, насколько мы просто будем требовать и просить, и чувствовать его. Я бы добавил еще несколько слов. Прежде всего, если мы хотим знать, где находится Рав, мы должны просто посмотреть друг на друга, потому что Рав вложил очень много лет в нас, просто вложил в нас, в каждого из нас, всю свою методику, всю Тору. Есть в сердце каждого товарища и подруги в мировом кли. Это и связь с Равом, она вечная. И насколько мы слышим его и реализуем то, что он нас учит, он живет в нашем сердце, он живет среди нас, он живет в десятках, он живет в Небарухе. И это то, что никто не может забрать. Это, как я слышал много раз, как Рав говорил о его связи с Рабашем, что именно после того, как он ушел, именно там я начал понимать его еще больше, насколько я еще не до конца не понимаю то, что он написал и хотел передать. И это та вещь, которая развивается, и все зависит только от нашего желания. Если у нас будет желание быть слитым с ним, и учиться от него, так он каждый день и каждое мгновение дает нам урок. Просто нужно приходить и быть учениками, и все.
1: Да, я только добавлю фразу. Ты спросила, как справляться с этим хисароном. Я прихожу каждый урок, и для меня Рав сидит там рядом за своим столом. Я говорю себе серьезно, он сидит там за столом, и я прихожу на каждую трапезу, и для меня он сидит за столом. На каждой трапезе, не важно, что физически он сидит в другом месте, ведь Рав — это система, это не человек, это духовная система, и порядок ступени никогда не меняется и не изменится, он всегда будет, он был, будет, он был, есть и будет нашим учителем, и мы должны просто развиваться на новом этапе. И так устроил Творец, поэтому мы должны продвигаться на следующий этап, и духовный путь не завершается, не меняется. Бааль Сулам, Рабаш и Рав ведут нас и всегда по этому пути пойдем. И я хотел задать несколько вопросов, которые мы получили, и соединить их все вместе. Михаил, спрошу тебя. Товарищи задают вопрос. Дороговизна жизни в Италии поднимается, и зарплаты не меняются. Это влияет на возможность товарищей платить маасер, перемещаться, участвовать в конгрессах. И тут задают несколько вопросов по поводу экономической составляющей. Можно ли изменить уровень Италии в оплате за учебу? И как вообще справляться с этими вызовами финансовыми?
0: Да, прежде всего, насколько я понимаю, материальное положение во всех странах, во всем мире, он не в нашу пользу, и он тяжелый, и все время труднее становится. Рав говорит об этом много, говорил об этом много лет назад. Мы можем увидеть и послушать его. Я не думаю, что становится лучше и будет лучше. И мы определяем, исходя из тех данных, которые у нас существуют в интернете, в сети, мы определили определенные уровни оплаты. исходя из того, что мы видели, и Италия находится на первой ступени, на первом уровне. Вместе с тем, как бы то ни было, нельзя сравнить Италию с Болгарией, со всей Восточной Европой. С другой стороны, мы хотим выработать отношения не только к конкретной стране, а к конкретным людям. Поэтому мы создали систему, это заняло у нас много денег, много ресурсов, чтобы у нас была такая система, что каждый бы мог получить какую-то скидку личную, допустим, Джузеппе, если он должен доплатить там сейчас определенную сумму, так он обратится, объясняется и получит скидку.
1: Я хочу спросить, каждый может попросить эту помощь?
0: Да, каждый может это обратиться, и мы рассмотрим и получим, примем решение вплоть до 99%. Но хотя бы $1, как там посоветовал Раф, каждый все равно кто-то должен что-то платить. Человек. Нужно очень правильно относиться к каждому, дифференцированно. Может быть, в Африке есть более богатый человек, который может платить $50 или €50, а тот, кто живет в Америке или в Европе, не может платить. Ну так мы смотрим дифференцированно. Но в общем, если мы смотрим в общем, мы смотрим по общим данным, которые есть по странам. 50 евро — это тот, кто не платит маасер, а кто платит маасер, у него есть там скидка. 55%. Если человек платит маасер, так ему нужно доплатить меньше, там половину, меньше половины. Мы не смотрим, у кого что есть в кармане. Просто вы должны понимать, для того, чтобы содержать огромное здание и все системы, которые есть, деньги, которые есть у нас, 6 тысяч человек в системе поручительства Аравуд, оно даже не идет на распространение, только для того, чтобы содержать себя. И вся это благодаря товарищам из Израиля, в основном, которые платят и вкладывают деньги в Хелп-Хавер, в кассу взаимопомощи. И они помогают этим тем людям, которые не могут платить полную стоимость. И я не отвечаю, может быть, не могу сказать, я не отвечаю за общеэкономическое положение в мире и в Италии. Я отвечаю за деньги в Небарухе, исходя из того, сколько мы входит денег и выходит. Мы знаем, сколько нам нужно денег. Из-за этого мы установили цены. Мы платим налог на недвижимость, мы платим за интернет, мы платим за другие всякие вещи, содержание материальных объектов и ресурсов. Мы не можем с этим ничего сделать. Мы не определяем это. Но в то же время, если есть у конкретного товарища есть какие-то проблемы, которые действительно мы должны дать ему скидку, мы дадим скидку. Вы поймите, вы не представляете, сколько все это стоит, потому что, обратите внимание, мы транслируем в живом эфире 6-7 часов каждый день. И я думаю, что 50 евро для Европы — это не такие большие деньги. Я не раз был в Европе, я знаю, что это возможно заплатить. В то же время мы не пренебрегаем этому. Если уже действительно у кого-то тяжелое экономическое положение, он может платить меньше, так мы дадим ему скидку.
1: Спасибо. Ты упомянул маасер. Есть тут тоже вопрос касательно маасера. Сейчас мы уже скоро перейдем к вопросам из системы Арвуд, но просто нам прислали здесь вопросы заранее. Спрашивают, как помочь понять группе, помочь понять смысл маасера, как помочь понять, что это не просто так добровольный взнос, а и не что-то, что можно заменить каким-то другим образом, как какое-то пожертвование. Как вообще это поднять важность на уровне группы?
0: Да, как любая вещь, как вы обратите внимание, мы делаем это, мы проводим уроки по Масеру. У нас есть люди, которые с нами 30 лет, учатся 20 лет, 10 лет. Почему нам каждый раз нужно напоминать об этом? Дело в том, что для того, чтобы продвигаться духовно и развиваться духовно, нам нужно постоянно напоминать себе основные вещи. Важность утреннего урока, важность Масера, важность работы в десятке и другие всякие устои, которые необходимы, которые мы обязаны соблюдать. Десятина — это очень просто. 10% от твоего дохода он отдает на свое духовное развитие. Он не делает это никому, он делает для себя, чтобы знать, что он занимается и делает то, что делали все каббалисты, начиная с нашего отца Якова, праотца Якова, так приносили 10 мешков с урожая, так оставляли один из этих мешков для как пожертвования на храм, на левитов и так далее. Это основная вещь, это одна из основных вещей, самая основная вещь, самая важная. Если мы не будем об этом напоминать, то они просто не будут существовать, они испарятся, что называется. Просто перестанут обращать внимание на это, их не будет. Мы должны строить духовное, мы должны просить об этом, мы должны делать эти вещи, которые нас учит Рав. И он также получил это от Рабаши, от Баля Сулама и так далее, начиная с самых ранних поколений. Если мы не будем работать над этим, напоминать, каждый в одиночку, он может забыть об этом, он потеряет важность этого. Поэтому иногда мы повышаем важность. Как это делать? Во-первых, у нас есть уроки. Недавно был урок такой тоже. 3 недели назад, насколько я помню, в пятницу. В пятницу 2 недели назад. Да, Орн всегда точно помнит эти вещи, я не так. Я полагаюсь на Орена. Целый урок был 2 недели назад, чуть больше 2 недель назад, в пятницу. Можно посмотреть этот урок, можно другие уроки найти в архиве и напоминать друг другу. Принцип, положение очень простое. Каждый из нас в одиночку очень слаб. Но если мы будем напоминать друг другу вместе, мы будем укрепляться.
1: Женщина. Дали 4. Пожалуйста.
2: Амичи, ке джоя.
1: Друзья, какая радость. Я не могу выразить свою радость, которую вы нам дали вот в этом виртуальном объятии, когда вы нас обнимаете и делаете это от всего сердца, и вы просто растопили нас в радости. У меня есть очень большое уважение к вам, почтение, как вы вкладываетесь. Ой, я даже не представила, насколько я взволнована. Я Елизабета из Италии 4. Хотела поговорить о нашем укреплении, как говорил Гилад. У нас есть различные ситуации в итальянском кли, есть семьи, в которых члены семьи не поддерживают тех, кто занимается кабалой, даже часто специально мешают им, особенно сейчас, в период отпусков в Италии, семьи выезжают в отпуск, и выходит, что один из супругов, те, кто не занимаются, они не рассматривают хорошо, не относятся хорошо к Ибн Барух или даже к Израилю. И это создает большую сложность для товарищей. Я хотела спросить, как мы можем поддерживать наших товарищей и подруг в этих состояниях, в этом состоянии. Я также хочу добавить, что мы очень хотим пригласить вас на наш конгресс, если вы не можете все, но хотя бы мы хотим увидеть вас физически в любом составе. Договоритесь с Моше, и, может быть, сделаем какое-то специальное мероприятие, где мы вас встретим, чтобы мы смогли встретиться с вами и принять вас со всем нашим теплом, гостеприимством. И я хочу вернуться к ответу, извините. Что мы можем сделать, чтобы усилить и поддержать этих товарищей, которые учатся у нас, но у них есть семьи, которые против учебы. Даже если не против, то они не поддерживают наших учеников.
0: Да, прежде всего, спасибо за приглашение. Мы, конечно же, приедем, может быть, не на этот конгресс, но мы планируем приехать с радостью. Может быть, это не получится в октябрь, но в ближайший год мы найдем путь, как это сделать, как приехать к вам. И большое спасибо вам за ваш вклад. И тебе лично, то, что ты находишься в управлении группой, взял на себя так много раз разных должностей и много лет. Действительно, это очень непростой вопрос и очень индивидуальный, потому что каждый находится в разной, в другой ситуации. Есть женщины, есть мужчины, есть семьи в таком состоянии, в другом состоянии. Наш путь, он непростой, и он требует времени и требует преданности внутренней. И понятно, что, естественно, когда есть кто-то меньше, кто поддерживает этот путь или, наоборот, противодействует, это непросто, это очень непросто. Если учится мужчина и женщина против, либо наоборот, это разные вещи. Это не так просто все, не так просто с этим справляться. У меня нет какого-то общего ответа, я тебе говорю прямо. Нет какого-то одного решения, какого-то чудесного решения. Но в течение лет мы видели, что есть несколько вещей, которые нужно предотвращать, не делать ни в коем случае. Во-первых, не надо ни в коем случае пытаться давить и напрягать своего супруга, который не хочет этого всего, не надо его заставлять не учиться или еще что-то, надо его оставить в покое и создать определенную систему, очень такую согласованную, что у каждого есть какие-то свои увлечения, свои какие-то занятия, и каждый должен уважать занятия другого. И почему важно, чтобы было и второму, у второго тоже было какое-то занятие свое, и нужно показывать только, насколько это положительно влияет на семью. Неважно, мужчина учится или женщина, но если супруг увидит, что это положительно влияет, то нужно дать все, кроме того, что если дают тебе заниматься учебой и занятиями, но все остальное время я готов отдать тебе полностью. Постараться как-то уравновесить это непросто. Тут нет одного какого-то чудесного решения. Это сложная вещь, но нужно заниматься этим постепенно. Очень нежно, очень с большим терпением, ни в коем случае не вредить миру в семье. Нужно стараться сделать это, чтобы уравновесить состояние в семье, договориться. Что я могу сказать, женщины? Италия 1.
1: Большое спасибо, дорогие друзья. Я представляю десятку W-Italia 8, и спасибо за эту прекрасную встречу. Я чувствую, что вы нас наполняете, и мы хотим слиться с этим. Но, с другой стороны, мы знаем, что нужно опустошать себя каждый день для того, чтобы почувствовать хисарон и молиться к Творцу. Как опустошать себя каждый раз от этого наполнения, которое мы ощущаем?
3: Эхлерокен. Люди, мы рокнем отану.
0: Ребенка опустошается. Ну, я не знаю, Творец, он нас опустошает, он делает это. Ты знаешь, ты помнишь, как ты приезжала к нам на конгресс? Ты еще не приехала в аэропорт, Творец подготовил тебе особый подарок, ты помнишь? Так, мы должны думать не о том, как о себя опустошать или еще что-то, мы должны думать только об одном. Для чего я живу? Для чего я живу? Что я хочу, чтобы со мной случилось в следующий момент, в следующий день? Для чего я живу? И если человек войдет внутри себя и начнет искать точку истины, через которую Творец привел его к Раву, Бне-Баруху, десятку, и он будет жить в этой точке своей, не будет видеть ничего, кроме этого, что я хочу достичь личного контакта со своим корнем души. И я чувствую, что каббалисты — это те, кто научит меня, как это делать. Исходя из этого, я смогу прийти к ним, как пустой лист бумаги. Пишите на мне, задействуйте меня, учите меня, как преуспеть, как вы в жизни, как раскрыть Творца, как уподобиться Ему, как передать дальше через меня это. И вот это вот обновление через самоотмену. На этом шаббате у нас была тема самоотмены. Что такое самоотмена? Я должен в своем сердце освободить место для Творца, для того, чтобы каббалисты туда впечатали это клей для света. И нам не надо думать о том, чтобы как-то себя опустошить или еще что-то. Просто быть как материалом в руках Творца. И все, я открываю свое внутреннее ухо и хочу услышать, как Рав говорит, как он живет, как он дает уроки, как он занимается распространением, как он дает десятину, как он соединяется с товарищами. Я стараюсь. От нас не требуют, чтобы мы были успешными в этом. От нас требуют, чтобы мы делали максимальные усилия, на которые мы способны. И все. Для этого мы живем. Это то, что остается от нас. Это совершенство и вечность. Спасибо, Кира. Ты для меня являешься примером. И я помню, как на уроках ты спрашивала Рава. Каждый раз он так радовался почувствовать твое стремление, такое тонкое и особое устремление. Так давайте будем искать, как и учиться от тебя, как соединиться с ним.
1: Нам задали вопрос письменно тоже по поводу профессионального курса для инструкторов. Существует ли такой курс? И я хочу только поделиться, что мы сейчас строим новую социальную структуру, и мы хотим в этих рамках обучить руководителей сообщества, и вы находитесь тоже в этом процессе, но мы хотим представить именно профессиональный курс для лидеров сообщества, чтобы люди смогли приобрести еще знания. Мы делим это на двое. Распространение одно, сообщество — это другое. Какая разница? Ведь в распространении может быть даже один начальник. А в группе должны быть пары, которые работают вместе. Это процесс, когда нужно принимать решения сообща. И здесь есть разница. И мы будем развивать эту тему в ближайшее время. Дуди, тебе вопрос. Спрашивают, согласно каким критериям выбираются уроки для записи для утренних уроков?
0: Это то, что выбрал и определил Рав в течение многих лет. Первая часть занимается внутренней работой человека. Вторая часть — это изучение высших миров, духовных учений десяти сферот или птиха, видение внука Каббала. На первых частях, как вы видите, мы проходим уроки, которые Рав давал в 2002-2003 году, и эти уроки основаны на статьях Рабаша. Мы вместе сидим, читаем в десятках эти статьи, потом слушаем объяснения Рава на уроках, и потом мы идем, изучаем учение десяти сферот. Это первая часть, потом вторая часть в течение ближайшей недели. А потом в конце недели мы посвящаем какому-то особой теме, которая актуальна для нас. Например, на ближайшем Я вам раскрою, что в ближайший шаббат мы будем изучать молитву, все достигается силой молитвы. И после того, как мы занимались самоотменой, мы должны прийти к одной общей молитве, и этим будем заниматься в конце недели. А что у нас еще планируется? Первая часть, мы будем продолжать изучать статьи Рабаша, а потом есть письма Рабаша, письма Валя Сулама Шамати, у нас будут праздники, у нас целый конгресс. Конгресс есть, конгресс в Ситрине, когда мы говорим о переходе Махсома, и мы войдем в это. Когда я вижу все эти материалы, настолько волнуюсь, и так много всего, что мы можем услышать еще раз Рава, свет, который он передает. В этом наш выбор. Тут нет особо сложности. Есть, конечно, много сложной работы. За этим стоит. Многие товарищи готовятся, готовят материалы, но как ты выбрал этот урок? Как это связан с учением 10 сферот? Как он связан с уроком? Ничего я не сделал. Человек развивается, у него все начинает соединяться в одну систему. Он так удивляется и видит, насколько все так связано, кругло и красиво. Главное, я даже не знаю, какая тема. Главное, чтобы, да, я не помню, что мы изучали сегодня утром, но это заставляет в нас отпечаток, меняет нас изнутри, мы продвигаемся к Творцу.
1: Это также и ответ той подруги, которая задала вопрос, как ощутить присутствие Рава. Вот это как раз Рав каждый урок с нами на утреннем уроке. Гилат, вопрос к тебе. Какова важность того, чтобы быть в системе Арвуд? Можно ли проделать этот духовный путь, не будучи в системе Арвуд, только тем, что можно следить за записями, быть в десятке? Может ли товарищ продвигаться без того, чтобы быть в системе Арфуд?
0: Да, конечно, есть разные виды обязательства человека, исходя из его желания продвигаться в духовном. Я вижу у вас, Кара, которая задавала вопрос, она задает вопрос также в системе. И я вижу Давида, и Франческо, и Даниэлу. Может быть, я вижу Барбару, но я знаю, что очень много товарищей и подруг, которых я, может быть, не вижу, они там уже находятся, но я знаю, что много товарищей объединены и присоединяются к урокам и на дневные уроки, на утренние, все время с нами. И, конечно же, надо посмотреть, что важнее всего быть в системе Арвуд на утреннем уроке. Точка. Это должно быть основой, железной основой. У нас есть очень много всех, мы работаем, у нас есть семьи, у нас есть проблемы, у нас есть вызовы всякие. Это как у каждого человека в жизни, но мы для себя решили, что утренний урок — это просто железно. Мы должны присутствовать там, либо в системе Арвуд, либо физически. Ну, бывает так, что человеку вынужден, у него нет возможности. Мы говорили о том, что бывают в семье проблемы, есть какие-то сопротивления в конце недели, там в семье есть какие-то чувствительные вещи. Мы не должны разбивать систему семьи ради этого. Ну, не получается у человека быть на утреннем уроке. В таких случаях он может посмотреть урок в течение дня, потом присоединиться в другое время. Но главное, чтобы он не пропускал, потому что Рав дает на утреннем уроке нам, что называется, целую порцию света. И то же самое, что человек не ест вообще целый день или не дышит целый день. Невозможно это. Мы так должны чувствовать по отношению к утреннему уроку и к нашим встречам, и это просто святые вещи, святые. Святое — это означает отделенный. То есть есть обычная жизнь там, но есть время, когда мы отделяем себя, мы соединяемся, мы встречаемся, мы слышим Раву, отменяем себя, взаимовключаемся между собой, продвигаемся. Мы изучали, что такое взаимовключение, что такое самоотмена. На следующем шаббате мы будем изучать мою про молитву. Где мы можем это делать? Когда? Только если мы находимся в то время вместе с Равом, вместе все в одном месте в системе Арвуд. Поэтому я хочу подытожить коротко. Я тоже с вами включаюсь, говорю, как вы, с руками. Но чтобы подытожить, мы делаем все, чтобы быть подключенными к утреннему уроку, соединенными вместе в системе Арвут каждое мгновение там. И, но если ты человек вынужден, он это не в его власти, тогда он уже может, если он не может быть, тогда в течение недели. В течение дня, извините, про этот урок прослушать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы благодарим вас еще больше и больше за эту встречу. Я действительно очень люблю вас. Я Давиде, я учусь около 13 лет. Мой вопрос к вам. Есть различные ситуации, как мы скажем, по поводу конгресса. Я как секретарь десятки позвонил своим товарищам, спросил, будут ли они, не будут, какие у них трудности, и услышал также в нашей группе подруги, товарищи, которые говорят, что у них много препятствий, и они говорят, что

0: Препятствия ставит Творец, поэтому ничего не поделать, нечего поделать. И, скажем, товарищи, которые работают в конце недели, и они, если должны будут прийти на конгресс, они потеряют большое количество денег, и, может быть, поэтому они не приезжают. У каждого есть свои причины, почему не приезжать на конгресс. И это приводит меня к ощущению страданий. Я даже сержусь внутри. Не то, что я сержусь на товарищей, но я видел товарищей, которые приезжали на конгресс просто с абсурдными ситуациями, из абсурдных ситуаций. Людей, у которых не было средств вообще, они приезжали в Израиль, даже не в Италию. Я видел товарищей, которые, у которых были все условия приехать, и они не приезжали, не видели помехи, которые они не могли преодолеть. И поэтому каждый раз есть это восприятие вот этих помех. И я хочу спросить, что мы как группа можем сделать, чтобы повлиять на товарищей, и чтобы они поняли, что эти все препятствия, они только внутри нас, только в нашей голове, в нашем восприятии. Что мы можем сделать? Потому что это действительно тяжело.
1: Прежде всего, Давид, спасибо за вопрос. Смотри, мы сегодня находимся, я так чувствую, очень сильно. Творец нам сделает такой экзамен, чего мы хотим. И я думаю, что каждое мгновение человек должен спросить себя, если бы сейчас Рав делал конгресс в Италии, я бы приехал или нет? Если бы Рав сейчас сидел на утреннем уроке и проводил урок в прямом эфире, я бы бежал или нет? И так он должен себя проверить, что бы он делал, если бы Рав был физически находился в этом событии. И когда он себя спрашивает, он знает, какой ответ будет, так он должен понимать, что его отношение должно быть ко всему, что происходит сейчас. Потому что духовное — это для на всю жизнь. Вы знаете, тут видите товарищей, которые уже закончили первый десяток лет, или даже два десятка, и три десятка на духовном пути, и поэтому знает, что легче не будет. Но вместе с этим мы должны создавать условия. Человек идет по духу, нужен дух, дух, сильный дух. Это то, что человек должен искать. И конгресс в Италии должен дать человеку такое ощущение, если там не нахожусь, я не могу существовать духовно, я не могу существовать вообще ни в Италии, вообще ни в мире, ни вообще нигде. Я вообще не существую. Вы должны создать такое, такой дух, такую атмосферу. У вас есть такая возможность? Это ты сейчас дал пример, что товарищи делали все возможное, чтобы приехать на конгресс, и просто переворачивали всю жизнь. И у нас таких историй очень много, чтобы когда люди там десятки часов летели или там ехали, чтобы быть час-два с товарищами, потом вернуться домой. Выкладывали огромные усилия. Не нужно сердиться, нужно делать все из любви и понимания, что все проходят разные состояния, всем тяжело. Но нужно создать такую атмосферу, такую тягу, что каждый захочет прибежать на это собрание, которое вы организуете. Вы должны создавать этот дух, эту атмосферу, и тогда это произойдет. Я уверен на 1000%, что это произойдет. И я уверен, что и Моша приедет к вам на конгресс, и вообще будет такая итальянская празднество, праздник настоящий, даже не сомневаюсь, что так будет.
0: Да, и вы не одни в создании этого духа, мы все вместе, мировое кли, создаем этот дух и до конгресса, в котором мы все с помощью Творца соберемся. Во время конгресса у нас будет еще много мероприятий до конгресса, у нас будут праздники, у нас каждый день уроки, утренний, дневной, и много возможностей прийти и создать дать тот самый дух. И используя эту возможность, стоит добавить еще раз о особой стажировке, которая здесь есть. Это возможность прийти и поднять себя в духовном подъеме. Две недели примерно, да, назад здесь была первая группа, которая завершила здесь первую стажировку, какие у них были глаза горящие, и они просто горели, сияли вообще от всего, что они здесь прошли. Что вы должны сделать? Только просто купить билет на самолет, и все. И здесь впитать огромное количество сил и распространить их дальше. Потом вам пришлю дополнительные данные, и мы завершим песни в радости, споем вместе. Спасибо.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющий сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это, что можно понять, что человек и дерево, которые не порождают потомство, называются бесплодными. Все можно понять, но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной? Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
0: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его, за этот дар, как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. И также они называются 613 советами, Эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, Эйтин, и это свойство Ахор. А когда удостаиваются слышать голос речения Его, 613 заповедей становятся вкладами,

0: выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть, что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что Он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И не важно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
1: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как клей, который должен сделать творение, которое противоположно по форме кли Творца, его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос. Если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление. То есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Ведь если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, что человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы его работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
0: Первое. Он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет. Что он мужчина. В таком случае ему не нужна помощь. Получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес,

0: Он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца. И тогда для него начинается порядок подъемов и падений. То есть иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он поддается доводу тела, которое спрашивает, для чего тебе эта работа? Работать ради небес. И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, в чем состоит польза удостоиться работать ради отдачи, и что он теряет, если не сможет выйти из эгоистической любви к себе.
1: Когда человек преодолевает и не убегает с полем боя, а преодолевает, усиливает свою молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы ему дали требуемую помощь, чтобы он смог выйти из-под власти получающего ради себя, тогда ему необходимо большое преодоление, чтобы он поверил, что Творец окажет ему помощь. То есть человек должен верить, что все, что он видит, что ему все труднее выйти из-под власти получателя, и видит, что каждый раз он начинает видеть, как его зло хуже, чем у других, тогда он должен сказать, Творец обязательно поможет мне теперь, потому что сейчас я уже пришел к осознанию истины, что без помощи Творца нет никакой возможности. Ведь все, что он думал совершать действия, которые помогут ему выйти из-под власти получателя, ему не помогло. А наоборот, получатель стал сильнее и проявляет большее сопротивление работе ради отдачи. Тогда человек должен преодолеть и не поддаваться советам разведчиков, а только преодолевать выше знания, чтобы Творец помог, как обещали нам наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Однако, откуда человек может взять силы для преодоления, чтобы он мог верить в веру мудрецов? Это возможно только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение, как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света. И тогда он удостаивается 613 пкудин вкладов.
0: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Торы и заповеди называются 613 эйтин советов, то есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 пкудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий келим. И это то, что называется превратить получающий келим в выдающий келим.
1: Это называется действие. То есть, поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий келим, также он должен дать нам и отдающий келим. Однако нет света без кли, как сказано выше, нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мере своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти келим действия, которые называются отдающий келим. И это происходит посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Потому сказано, которое сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец и учитель, что сотворил, означает нечто новое, сущее из ничего. Подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творения должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать», из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, это называется делать. И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения, тем не менее это называется по имени человека.
0: И мы можем поднять это из слов Бальсулама. А сказано нам, дает мудрость мудрым. Он спросил, надо было бы сказать, дает мудрость глупым. И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано, ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием, как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодной, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями. И у человека нет сыновей. И отсюда следует сказанное нашими мудрецами: всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказано «человек – древо полевое». Означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна. Если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодной, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
1: И поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору вначале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора. И когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору вначале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
0: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей. То есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, которые породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником Жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство, сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновей — это заповеди. А это означает, что все действия заповедей, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И, разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни. И поэтому считается мертвым. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми.
1: Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы по поводу стиха «Цион, никто не требует его». То есть необходимо требование. Смысл этого в том, что Ционом называется Малхут. То есть выше Малхут. Это означает, что все действия человека должны быть ради Творца, а не ради собственной выгоды. И, как сказано, вспомню всесильного и издам стон. Когда вижу я, что всякий город построен на своем холме, а город Творца унижен до глубины преисподней. То есть, то, что касается его собственной выгоды, это в порядке. И все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работа в святости, чтобы работать ради Творца, эта работа является низкой, и для этого необходим свет Торы, то есть тот, кто учит Тору, должен до изучения Торы потребовать от Торы, чтобы она дала ему этот свет, чтобы он мог работать ради Творца.
0: То, что интересно, здесь написано так, что не благословили Тору. То есть не благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословить Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
1: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. То есть они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Нужно прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. Тора Рабаша приносит плоды еще какие? И Тора Барасулама приносит плоды. а наша Тора приносит, это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи, это самое важное.
0: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен хисарон. А чтобы прийти к хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
1: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой. Может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Израиля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил, знаешь, подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Израиль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Израиль, они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе. То есть испорчены. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Израиле. В народах мира нет злого начала. То есть, прежде всего, послушай то, что написано, что Израиль — эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему недостает исправляющей силы, называется Исраэль. Мы видим, что этот хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция Творца, чтобы он создал желание в себе. А человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. А для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, Израиль имеет в виду, что и народы мира, и те, кто получают свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели, нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него, там страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И для этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который пробуждает его к этому. Есть немножко больший свет из всех этих вещей без облачения в этом мире, человек начинает пробуждаться. Это называется духовность. Потому что без облачения это уже свет, который для того, чтобы действительно получить, нужен экран. Отраженный свет радиоотдачи. И так далее. Каждый раз, когда свет усиливается, светит ему больше, он пробуждает из общего числа желаний человека еще более грубое свойство, еще более высокое, то есть согласно желаниям, еще больше. И так человек пробуждается, пока не пробудится так, что хочет духовного больше, чем материального. У него есть разведчики здесь, которые всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока, благодаря усилиям, ускоряет этот процесс. И в конечном счете, в итоге этого процесса начинает хотеть духовного больше всего материального, больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом когда он переходит через Махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального, это благодаря свету в ней, все это благодаря свету Торе, больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественному. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет Тора уже как свет абсак. Это уже тогда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, и что именно, и насколько он просит. Это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя. Это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющийся, и пользуется им, светом Апсак, ради исправления, а потом для действия, получения ради отдачи. То есть приводит уже к цели слияния. Всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление согласно хисарону. А до этого, чтобы быть в хисароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли. Кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит. И это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства, начинает от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущение. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, как почувствуете и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наш интеллект — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше светов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете. Приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь. Есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи. Они просто живут все время в этом. Вместе со всеми событиями этого мира, но живут так просто, живет все время. Вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда, и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно, запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше и не падаешь, тоже неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
0: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
1: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. Тебе есть желание получать неисправное, в противоположности по форме относительно Творца, и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает. Мне решимо, что он делает? Как бы как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие, пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление, чтобы привести человека к цели творения. Давление постоянное, скорость постоянная. То есть что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям. Но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение, болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленное. И пока ты не захочешь сам все-таки, убеждающая сила будет сила очень болезненная. То есть это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому. Для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к сознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения. Да.
0: Почему у человека возникает ощущение, что
1: Творец делает все, человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делает все. Почему? Потому что без отношений твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, который он посылает желание, отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения клея и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Это действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть, почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение. То есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экран и отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это. Не это кли. Кли, который над желанием получать, желание получать, если я рисую какую-то чашечку, наполненную светом, так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там клей, который мы строим, и без этого клея нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это клей, в этой мере ты страдаешь. То есть... это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экранно-отраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил, захотел его. Он не... конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат... Осознание любви, слияния, объединения всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то, после экрана уже не о чем говорить. Да.
0: Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении я сам делаю то, что я пытаюсь делать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
1: Ощущение, что Творец помогает мне, это отменяет ощущение моей самостоятельности, это неправильно.
0: Неправильно.
1: Тебе кажется, что ты сегодня мачо, какой Творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такое у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, как это я, он сильнее меня. Я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому женщина не обязана исполнять заповеди. Не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из... точки «я буду властвовать», «я буду править». Это у мужчин. Да. И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, партнерству, любви, ко всем этим вещам. Прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь, а не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так и партнеры.
0: Я
1: не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом это еще хуже. Да.
0: Но это любовь к Творцу.
1: Любовь к Творцу. Любовь к Творцу, может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. То есть, делай что-то, мы, видишь, любим себя, просим, то есть это перед отменой себя, так человек говорит. И действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся, пусть помогает. Так любовь, то, что мы учим в предисловии, очень действительно он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взоры, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение, итоговое такое, это любовь. А если до этого, это не та любовь. Это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. Ты хочешь молитву, помолюсь, действие я сделаю, заповеди, пожалуйста, чтобы мне было хорошо. То есть какое истинное отношение к Творцу?
0: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности. Давление, ненависти, ощущение отсутствия подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует, какое кли для этого необходимо. Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить Его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю Его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу Его. Я Ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно Его не желаю. Как я это раскрываю? Свет светит в моё кли, противоположное ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим следующее. Света входят в килим и создают килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется килим. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
1: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем, услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение к ли отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
0: «Сделаем и услышим» означает совершить действие выше знания. Это значит «сделаем», а затем «услышим», то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в келим бины, в исправлении бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать? До действия, до появления кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет килим. Что значит нет килим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделаем», действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец, но ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, соответственно, со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущему мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
1: Мошенничество.
0: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля, ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. И ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь, чтобы он работал над ним и исправлял его. Ты видишь, что у тебя больше ничего нет, но точка в сердце растет рядом с желанием получать настолько, что из нее ты уже судишь свое желание получать и действительно хочешь, чтобы оно изменилось. Знаешь, тут есть вещи, которые трудно выразить. Ну и теперь Давид, да? Прежде всего, ты начал Рош Ходеш со слихот?
1: Конечно.
0: Ну и хорошо, слава Богу. Много людей приходит. Как так?
1: Из-за этого теракта, который был.
0: Из-за теракта должно было прийти еще больше людей. А именно теперь пришло мало? Видишь, что происходит? Не верят в слихот. А ты сам как почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
1: Было, по крайней мере, как 8 миньянов. Отсюда ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
0: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
2: Ну, Азмар Зетелишоль.
0: Да, так что ты хотел спросить?
1: Слихот не проблема. Что такое ахоры по ним в заповеди?
0: Ахоры по ним — обратная лицевая сторона заповеди? Ахур и Паним. Ахураим — это подготовка, а Паним — это уже получение вознаграждения.
1: То, что я готовлю кли, это Ахур. То, что я получаю, потом это Паним.
0: Я не знаю, что такое Паним и Ахур в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь Паним и Ахураим, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположны, вообще не связаны. Я могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это. Так это в порядке, да? Мы согласны.
1: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? В чем Тора виновата?
0: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торой результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть те, как святые имена, которые раскрываются от намерения ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь, не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
1: Но Тора не виновата.
0: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки, да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого, а берет ту же силу и использует ее в иных формах. Тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется сила клипы. Ведь и клипа, и святость, они всегда находятся друг относительно друга. Не бывает клипы самой по себе. Ты либо принимаешь высшую силу как святость, либо принимаешь ее как клипу. Понимаешь? Среднего нет. И ни одна не существует отдельно. Они находятся одна относительно другой. Представь, что ты хочешь сейчас отнестись с высшей силой, а ты маленький несчастный человек, стоящий на поверхности земли, и хочешь установить свое отношение к Творцу, к высшей силе. то у тебя есть только две возможности. Либо ты относишься к нему как к силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
2: Ну.
0: Да?
2: Как это?
0: Так оно.
2: Кен.
1: Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовного, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами, то что каббалисты пишут об этом, но, по крайней мере, после Гмар Тикуна, по-видимому, приходит состояние, как это кажется. Но на пути туда не просто что проходят ямы разные, балаганы, вообще не видят ничего.

0: не внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовная, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих килим, твоего сердца. Так как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень. Ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже то, что у него считается святостью, это у него святость. А вся твоя святость относительно нее — это так отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься, тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти, как семя, из которого появляется росток. Росток. Росток.
1: Как я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу?
0: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь рассуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Ну как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле, иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
1: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.
0: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет светить тебе. Ты почувствуешь. И у тебя будут своего рода такие вибрации от нее, и этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там выше опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
1: Какая простая вещь. Когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
0: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Кабалубный Барух и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду.

0: А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя, и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит: выбери, выбери, но приложи немножко усилий, да.
1: Ну, Хелектед Зайн.
0: Ну, 16-я часть.
1: А это чего ты для Лубадера?
0: Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
2: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
0: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувство. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. Насколько быстро можно это сделать, что люди более сильные, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
3: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Келим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение — это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения — это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желание к исправлению.
0: Если Творец работает с келим, то что на этом все, закрылись. Вопрос, что с нашей стороны, можем ли мы что-то поменять? На это рассказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кли, чтобы это был самый большой хисарон — обратиться к нему. И вместе мы это сможем выстроить.
3: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Израиль. А злое начало существует только у Израиля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Израиль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику. Нам нужны исправления, и все это, вся эта статья, это статья как руководство к действию.
0: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться, быть в намерении, что в результате придет свет, и то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, что были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человек удостаивается сыновей в духовной работе. То есть твойство Творца, когда он уже может отдавать. Это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это, может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти Единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
3: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы Он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем действительно, что мы у него просим.
0: Да, и очень красиво объяснялось, что вся работа в исправлении желания получать и достижения отдачи, наша отдача в десятке — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Рав очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой. Если мы вместе над этим поработаем, то и увидим результаты. Не будет чувствоваться боль, желание получать.
3: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Мы учим учение десяти сферот, второй том, шестая часть. Мы находимся в двадцатой сноске. Мы почитаем это из того, что говорит Ари, двадцатый пункт. И это произошло таким образом, что света озон распространяются до шиболет закан, и света хотемпе также проходит там. И раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Акон, смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклутаин вахаб, от их места до места их соединения в шиболет закан, и получают их только в шиболет закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в шиболет закан и выше. А семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истаклут в святах хотем и пе, от шиболет закан и ниже. Так как хотем доходит до хазе, а п до табора, но не от шиболет закан и выше. Войдем в урок с Рабашем. Теперь мы учим три вещи одновременно. Смотрите. С одной стороны, мы учим, что мир никудим не получает свет от П и ниже, как А получает от П и ниже Гальгальты, А получает от Инаем и ниже. Согласно этому, можно было бы понять, что мир никудим стоит от Инаем и ниже Рож де Сак и облачает эти Ахаб. Но он не сказал так. Но даже от П и ниже они не облачают. А где же облачают? От табура и ниже сак. И это по другой причине, потому что зевук был на решемот, которые поднялись от табура и ниже сак, значит, здесь проявляется добавка, которой не было в предыдущих парцуфах. Поэтому, с одной стороны, нужно сказать от П и ниже, от Инаем и ниже, но говорят «озен хотем». П гальгальты абсак рассматриваются по второму сокращению. Они распространились от этого места. Теперь, когда он говорит об ахаб рождесак и называет их сарод дикна, это одно и то же. Что значит одно и то же? Что озен распространяется до бины, до шиболет закан, а хотем пе распространяется оттуда и ниже. Так он делит весь гуф гальгальты абсак. Теперь, когда он говорит от хозе, хазе до табура, что имеется в виду? В рожь до сак, и мы говорим, что корни продолжаются от зевуга, который был в рожь сак. Или от шиболет рожь де сак, или от мазлин с есодом, завершение сак, вместе с табуром, Гуфа Саак. Но все эти вещи, называемые Табур, Хазеш и Болит, мы называем только Саарот, потому что здесь речь идет о втором сокращении, поэтому он дает им и имя Саарот. Теперь мир Никудим, который получает от Саарот Дик, называемых Ахабде Саак, мы сказали корни, то есть первый Рош Ишсуд получает от Шиболит, Рош Десак. А не от Шиболит и ниже, где он действительно облачается внизу, от Табора до Хазе Гуф Десак. Но откуда он получает свои корни света от Рош Десак, от света Озен? Затем Гар Никудим, которые стоят, облачаются от Табора до конца Тиферет, до Сиюма Тиферет, там стоит Кетер. От Сиюм Тиферет до Исода, Аба и Има. И, в общем, он называет их второй стадией. У них был Ахаб, вышедший из первого Рош, поэтому где они должны получать цвета Деса, которые не были Саарот, Зерампин и Малхут? Когда они... Он говорит, Озен называется Рош. Если так, то нет Хотем и Пе. Тогда он на самом деле получает от Гуф. Но поскольку они тоже являются Рош, то по причине Цимцум-Бет они Гуф, но по причине Цимцум-Алев мы не различаем между Гальгальтой и Наем и Ахаб, поэтому они должны получать от Рош, откуда от Саарот на верхней Сафе, поэтому они получают от нижней Сафе и от Шиболит, что это показывает, что они все еще являются Рош, которые получают свет Бины, как Гальгальта и Инаем Дейшсуд, в отличие от Гуф Никудим, который должен получать от настоящего Гуф Десак, где его Шореш, от П Дерош Десак и ниже, называемого здесь Саарот, вместе с нижним Мазер. С тремя Келима Чеболит, Хазе и Табур. Иногда возникает другое объяснение. Из-за того, что у Кетера и Хохмы нет Келим, поэтому Кетер и Хохма не распространяются до Шиболит. Но это другая причина. Из-за того, что им не хватает Авиюта, поэтому он говорит об общем принципе, о Кетере и Хохме вообще не говорят. Если мы говорим, что от Рош мы не говорим, и только Гуф, тогда Кетер Хохма не распространяется в Гуф. Это совершенно верно. Но мы учим Кетер и Хохму также и в Гуф. А вопрос Келим. Это трудно понять во всех местах. Я вам говорил, что Ари нам объясняет. Посмотрите, в мире Ацилут, Твунада, Ацилут, который называется первая Гей имени Авая, не Ют имени Авая, а первая Гей имени Авая. Он говорит, что это целый парцуф. У него есть пять парцуфим, только в Бине. У него есть одна Авая. У кого? У Твуны. Он говорит, в Кетере и Хохма мы не должны говорить. Мы начинаем говорить только с Бины. И эта Бина — это парцуф Твуны. В нем есть Хабат Хагат Неги. Из них пять, и там есть три линии. Далит — это короткая линия, это Хабат, Хагат Неи. Также он учит в Вав, Хабат, Хагат Неи. Также он учит и в последней Гей, Хабат, Хагат Неи. И также там он говорит о Кетере. кетере и хохме не говорят. По соответствующей стадии можно сказать, как учат кетер и хохма, называется высшая сила над ним. Кетер называется желанием отдавать. Первая стадия называется высшая сила над ним, потому что ничего не делает. И кли, и свет приходят со стороны высшего, поэтому это было к нижнему, но тут не хватает объяснения. Озен продолжается души боли, так он говорит, свет Озен продолжается души боли, это кетер хухма. Хухма остается на своем месте, у нее нет никакого распространения, только бина распространяется до Озен. Озен распространяется души боли, как будто он делит шиболит на две стадии и не объясняет, как они. Как хухма остается на своем месте и не выходит. Кхинадалит называется табур, кхинагимал называется хазе, кхинабет называется шиболит, и на этом заканчивается. Чтобы когда распространяется, не хватает там авиют из четырех пхинот прямого света. И много раз он думают, что это называется также авиют шорыш. Бывают случаи, что нет, это нужно было бы объяснить здесь. То, что должны быть зивук мухин, его нет. Поэтому говорят иногда, что иногда нет, а иногда есть. Когда есть, это не когда есть, а как у других, как должно быть. Посмотрим, что написано выхода. Приходим к выводу, что в соответствии с этим три никудот гарды никудим берут свет для нужд своих келим от трех светов, которые являются ахаб именно в шиболит. То есть они уже считаются гуфом по причине цинцумбет. Но зад берут только от двух светов, хотем и пе, от шиболит вниз до табура. Так как свет верхнего озен уже закончился и прекратился в шиболит закан. Если так, что он пишет, Ари говорит прямо, свет Озен уже не говорят о Саарот, говорят о свете Озен. Свет Озен, ор бины, был в Шиболит и ниже в Гуф, не распространялся. И поэтому свечение высших трех никудот больше семи нижних. Это просто ступень выше. Свет Озен верхнего уже закончился и прекратился в шиболит закан, так как от табура вверх излучают три кли, возникшие от исхода светов, называемого никудот. При выходе света малхут к зерампе, но возникла кли малхут от табура до хазе. При выходе света Зерампина возникла кли Зерампин от Хазе до Шиболит. А при выходе света Бины возникла кли Дебина вместе Шиболит. Где мы это учим? В Гальгальте Апсак, в Акудин. В результате получается, что бина заканчивается вместе шиболит, так как нет у нее кли ниже шиболит закан. Это по причине авьюта далит пхинот. Свет зерампин оканчивается в хазе, свет малхут на табуре, и об этом он говорит, так как свет озен верхнего уже закончился и закрылся в шиболит и закан. Это общий принцип, говорит он, в Акудин вызывает у нас вопрос. Отсюда следует, что шиболит относится к рож, но поскольку он объясняет, что нужно сказать, что шиболит уже гуф, если так, и если это не называется гуф, то что это значит? Это распространение. Здесь мы понимаем, почему это называется распространение, потому что Ахав называется гуф, но там в Акудим, как я учу, что Шиболет уже называется Кли Бины, если Шиболет все еще называется Рож. Ну, это будет немножко трудно объяснить. Есть еще причина. Он спрашивает так. Что он спрашивает? Здесь он говорит. Пхина Гимл называется Хазе. В Парцофе Гальгаль там учили, что когда очистилась Пхина Далит, вышла между основным Авиютом от Малхут, опустилась Хазе, которая является... Пхиной Гимл, он спрашивает, мы учили в мире Ацилут. Возьмем, например, мир Ацилут. Мы учили так, внутренний парцов Ацилут называется Арихампин. Его рож — это Кетер Хохма.
1: Ну,
0: скажем, Кетер. Всякий рож называется кетер. От начала буквы Юд. От П до Хазе называется гарбины. Это Абовы има выше. Это называется Аб. Это называется Юд имени Абая. И это называется Ацилут. И называется Аба в има Илаин. Высший Абовы има. От Хазе и ниже называется первая Гей. Бина. От табура и ниже называется зон. Это разделение не обязательно в Ацилуте, которое относится к Цимцумбе, даже в Ак. Во внутреннем парцуфе Гальгальты мы тоже даем такой порядок. Потом мы учим прежде первого сокращения окончание было в таборе. По причине второго сокращения оно стало в хазе. И он приводит доказательство из Зор. Ари говорит, написано так. Есть одна перегородка посреди внутренних органов человека, которая прерывает от верха к низу, выбирает себя сверху и передает вниз. И он объясняет, что значит посередине, в хазе. Если мы говорим, что хазе называется Пхина Гимл, то какая связь между хазе и Пхиной Гимл?
2: Сейчас перейдем к следующей части урока. Прежде споем песню.

0: Шалом, хаверим, анахну мамшихим белимуд.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, и мы изучаем статьи об учительстве. Мы с вами начали это делать уже раньше. Сегодня будем изучать 24 и 25 пункты. 24-25 в книге на иврите, 395-я страница. У кого нет книги на иврите, есть раздел «Учебный материал». Мы прочитаем сейчас 24-й пункт, а потом прочитаем еще раз 25-й пункт. Проведем семинар, потом послушаем объяснение Рава, и потом у нас будут ответы на вопросы, если вопросы будут, и постараемся вместе использовать Тору как средство исправления. Это то, что мы слышали сейчас на уроке, что Тора — это только лишь средство исправления, а все остальное — это клипа, поэтому мы клипы не хотим, мы хотим исправляющее средство. Постараемся приблизить средство, возвращающее к источнику. Давайте начнем. Прочитаем 24-й пункт, который находится на иврите на 392-й странице. Прочитаем 24-й пункт, он небольшой, прочитаем его в десятках, и мы читаем на 395-й странице на иврите статью Бааля Сулама «Поручительство», 24-й пункт.
2: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом вместе с ними. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что эти искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть, пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лика с лица земли.
3: Влефихах митох эхреах амур.
1: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ними вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что искры очищения с каждым днем все умножается, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение, покой, лежащий в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лица земли. Итак, друзья, мы вместе прочитали 24-й пункт, может быть, кто-то успел дважды прочитать. Здесь Бааля Сулам говорит об искрах очищения и переходной стадии. Давайте вместе на семинаре постараемся выяснить, что это за искры очищения, что такое вообще искры очищения и что такое переходное звено, и о чем здесь говорит Бааля Сулам. Пожалуйста, семинар 5 минут.
2: Бааля Сулам говорит, что только народ Израиля может быть переходным звеном, между всеми желаниями, которые у нас есть, и что нам нужно делать? Очистить наши желания, чтобы они были подобны духовному. Для этого нужны искры очищения. Превратить их в кли.
1: Кому нужно эти искры очищения? Тот, кто в них нуждается. А другим зачем они? Он говорит о народе Израиля, и мы говорим о народе Израиля внутри нас, да, что они нуждаются в этом, и они приходят к тому, что они нечистые, и они нуждаются в этих искрах, чтобы очиститься.
2: Помню, Рав рассказывал на одном из уроков о том, что искры очищения — это как некий гарон, горло в гуфе Адама, то, что весь мир — это один, как одно тело, а эти искры — это как горло. Переходное звено. То, что позволяет соединиться с единой высшей силой для того, чтобы передать. Собственно, в этом функция горла — передавать телу сверху вниз, передать всем остальным народам. Такова роль.
1: Переходное звено — это есть две стороны. С одной стороны есть народы мира, а с другой стороны есть Творец, нужно быть связующим между ними.
2: Да, это вопрос для выяснения, что значит быть
4: Исраэль.
2: Если мы получили такую заповедь «возлюби ближнего как самого себя» в десятке, и то мы готовы к этому, тогда весь процесс, который мы проходим в десятке, для того, чтобы передать это всему человечеству.
1: Да, удивительно, сколько времени прошло, что были такие встречи, как есть сейчас в Хайфе, встречались разные группы в разных наших местах, и снова это колесо как бы возвращается, снова этот процесс.
2: Народ Израиля прошло предварительную подготовку, не просто так получили Тору, а была подготовка, и об этом и говорится, что это потомки Авраама, Ицхака и Якова. И это кли, которое должно прийти к любви к ближнему. То есть прежде всего нужно исправить это кли. А затем происходит развитие и исправление других
3: кли.
1: Кроме желания нет ничего, это ценности желания получать. Говорится, что это желание, оно нечистое. И очищение — это то, что нужно очистить это желание.
2: Да, мы читаем статью «Поручительство Арвут». Рав говорил в первой части урока о том, что Творец как бы обращался ко всем народам и предлагал Тору. Мы внутри себя не в состоянии принять Тору в наши природные желания. Нужно развивать нечто совершенно другое. Это и есть те искры очищения, которые мы развиваем. Всякий раз, на каждом уроке, часто есть события по всему миру, это то, что мы должны развивать. Это для нас важно.
1: В этом пункте он пишет, что есть покой и свет в любви к ближнему. Это мы должны передать, это называется народ Израиля, в этом заключается наша роль. И это и есть вот это искры очищения, которые мы должны передать, как мы это делаем. Для этого у нас есть десятка, и нужно помочь друг другу, что именно это, любовь к ближнему, это является нашей ролью. Итак, друзья, после того, как мы вместе выяснили в десятках, мы почитали, вместе выяснили, давайте послушаем объяснение Рава, клип номер 3. Что такое искра очищения?
2: Когда клей очищается, то оно очищается постепенно. Свойства пхинот алев, бет, гимл, шорош, очищение экрана. И эти этапы называются этапами очищения.
1: Когда говорится о нас, о группе Бней Барух, я могу понять эту работу, но от нас должно перейти ко всему миру. Как мы передаем вот эти искры очищения?
2: Ты не можешь передать эти искры очищения никому. Никому. Это все равно, что с детьми. Мы не можем им что-то передать. Мы можем провести их через разные состояния, чтобы они поняли, что это за состояние очищения, состояние изменения. Но не можно им это передать. Ты не можешь все, что ты понимаешь и чувствуешь, вместить в другого человека. Ты можешь только провести его по различным состояниям, чтобы он сам научился, и тогда станет так, как ты. Тогда будет понимать так ты и чувствовать, как ты.
1: Так вы можете объяснить, что значит, что мы будем каким-то вот передаточным звеном, через нас протекут все вот эти искры очищения ко всему миру?
2: То, что с нашей помощью, тех, кто идет вперед, тех, кто входит в духовную работу, тех, кто продвигается на некоторых этапах, даже маленьких, но в направлении целетворения, так это все превращается уже в тропинку, в путь для всех тех, кто последует за ним. Так и мы продвигаемся.
1: Когда мы хотим обратиться к миру, мы видим, что Баля Сулам и Рабаш говорят все время о том, что всем придется прийти к любви к ближнему. Вопрос, ведь мы учим, что эта работа всегда выше знания. Им тоже придется прийти к такому уровню?
2: Всем.
1: Это работа всех выше знания.
2: Да,
1: спасибо.
2: Все выше знания и все к любви. Окончательное исправление — это абсолютная любовь между всеми частями творения, между всеми отдельными индивидуальными душами. Сейчас давайте почитаем 25-й пункт. 4 минуты, пожалуйста. Читаем в десятках 25-й пункт.
1: Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье дарования Торы, в 16-м пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнено в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее выполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора.
4: אולם עדיין צריך לבאר, אולם עדיין צריך לבאר, איכן...
2: Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы. Еще раз 25 пункт сначала. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы» в 16 пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
1: И поэтому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее использовать, исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора. Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы.
2: Сейчас посмотрим еще клип. Пожалуйста, клип номер два.
1: 25 пункт. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы», что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя», которая является центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
2: Отсюда мы понимаем, насколько понимание Торы, что она, для чего она, какова ее цель, как ее выполнять, насколько мы не понимаем, что если нет цели объединиться, то и что называется Тора, если она целиком предназначена для того, чтобы передать объединение, посвящена объединению людям, и передать это объединение Творцу. Поэтому он и говорит Бааль Сулам, пока не было большой группы, пока она не почувствовала, что она обязана объединиться, пока их работа была в египетском изгнании, когда чувствовали, что невозможно соединиться, когда необходимо быть в каком-то состоянии, когда понадобится объединение, сила объединения. Ну, как скажем мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет у нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас? Это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Так что кроме этого есть все. Абсолютно все есть в Египте, в нашем состоянии, кроме объединения. Но вот с этим мы и не соглашаемся никак остаться в таком состоянии. С недостатком объединения не согласны. И только это мы готовы отказаться от всего, готовы выйти в пустыню, готовы оставить все. Прохождение конечного моря. Только ради объединения. Если у нас такая необходимость, и после всего этого нам еще нужно обязаться в поручительстве и тогда получить Тору. Вот тогда это называется выполнением Торы и заповедей. Только представьте себе, насколько это понятие Торы, заповеди, цели из всего этого, насколько это вообще скрыто от народа Израиля, от всего мира. Если есть вопросы в процессе, пожалуйста, задавайте.
1: Он говорит, что возлюби ближнего как себя невозможно выполнить в одиночку, а только лишь при согласии всего народа. То есть если нет согласия народа, то невозможно даже начать эту работу. Но мы иногда говорим, что если я начинаю пробуждать поручительство со своей стороны, то я могу начать состояние, и не надо ждать всю группу.
2: Во-первых, есть разница, когда нет вообще ничего, или все-таки есть общество, группа, люди, которые собрались. Это во-первых. Или ты говоришь о Вавилоне, или ты говоришь уже о группе Авраама, которых он вывел из Вавилона, начал сорганизовываться вместе с ними в духовной работе, а это уже совершенно другое. Или ты говоришь о том, что происходит сегодня в мире, такое большое стадо, которое вообще не знает, для чего оно существует и куда направлено. Или ты говоришь о людях, которые проходят наше сито и выходят с некоторым пониманием, ощущением, хоть как-то слышат, о чем идет речь. Это уже называется народом. Народ — это не означает, что у тебя есть несколько миллионов. Народом называется группа, которая говорит об одной цели, духовной цели, у которой есть высший ведущий, творец, и методика. Так вот, согласно этой методике, подходу, они уже могут реализовывать связь между собой для того, чтобы достичь цели.
1: Да, но получается, что одиночка не может начать работу, пока он не чувствует, что есть согласие.
2: А с кем он начнет? Не понимаю тебя, с кем он начнет? Ему, по крайней мере, нужно еще несколько человек. Так что значит возлюби ближнего как самого себя? Что значит постичь Творца, если постижение Творца возможно только через связь между людьми? Я собираюсь постичь Творца. Я сейчас где-нибудь закроюсь, залезу на какой-то холм, где-то в Непале, там, не знаю, где-нибудь, буду сидеть в какой-то медитации. Это означает, что я ищу Творца?
1: Да. Нет, это понятно, что не так. Но дело в том, что если нет согласия общего, если не чувствуется общее согласие...
2: Нужна поддержка, разумеется, от окружения. Конечно. Тор не может существовать в одном человеке. Только в связи между людьми. Тора — это методика исправления, исправление связи между людьми для того, чтобы привести их к уровню Творца, к свойству Творца, к отдаче ради отдачи, к получению ради отдачи. Это Тора. Особенная программа.
5: Здравствуйте, Раф. А скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь? То вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
6: Ну,
2: допустим, у вас есть группа. И вы движетесь в направлении цели. Вы хотите постичь Творца, вы хотите прийти к духовному, к смыслу жизни, цели жизни. И вы получаете объяснение, что это возможно только при условии, что вы постигнете новое свойство. В противовес всему нашему миру, который устроен насилие и получение, вам нужно над этим достичь еще одну силу, силу отдачи. Это есть Тора. Как я достигаю силу отдачи? Творца так, чтобы по мере подобия свойств с Ним начну его понимать, чувствовать, достиг свойства отдачи на 20 грамм. Так вот на эти 20 грамм я могу почувствовать Творца, могу его понимать, могу соединиться с Ним, быть в связи с Ним. Я могу стать как Он на те самые 20 грамм моего желания, которое было ради получения, а теперь ради отдачи. Так это работает. Каким образом я приближусь к Нему? Только через то, что буду прилагать усилия достичь таких состояний. И нам с товарищами объясняют, что мы находимся во взаимности между людьми, поэтому получается что-то хорошо, что-то нехорошо. Могу действовать, могу сам себя разворачивать через разные состояния в разных направлениях. И тогда, соответственно, по отношению к товарищам я по-разному себя ощущаю. Где-то трусь о них, где-то разворачиваюсь

0: для того, чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет, которая находится во всех. Нам нужно принять условия, чтобы те люди, которые уже постигли это, они обучают нас, как абсолютно во всем, когда иду приобретать какую-то специальность. Есть учитель, который мне объясняет, ты должен действовать так-то и так-то, и я должен следовать по их стопам, слушать и делать то, что они говорят. Здесь то же самое. Был, допустим, Авраам до этого, Адам Ришон, потом Авраам, Моше и так далее. Не имеет значения. Главное, есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. Так что при таких-то условиях и такой-то работе ты сможешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, действуй. В общем, вся наша цель — это раскрыть высшую силу. Все, что мы делаем, для того, чтобы постичь его. Как его постигаем? С помощью силы отдачи. Как достичь силы отдачи? Через работу между нами и свет, возвращающий к источнику. Вот и все.
1: Мы слышали очень много особенного от нашего великого учителя. Может быть, прочитаем небольшой отрывок из того, что мы слышали. Мы, Раф отвечал вопросу, на вопрос сказал, допустим, такие как мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что у нас нет объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать? Еще раз. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, душит тем, что не дает нам это сделать? Давайте полминуты подумаем об этом. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что в нас нет объединения?

0: בואו נעבור חברים לשאלות, בבקשה, כאן באולם.
1: Давайте, друзья, перейдем к вопросам здесь, в зале и в мире. Мы приглашаем, задавайте вопросы о том, что мы читали, о том, что говорил Рав, Киев 1, пожалуйста.
2: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти до любові до ближнього в своїй конкретній десятці? Чи мені потрібно для
3: цього? Здравствуйте. Я не понял, могу ли я прийти к любові к ближньому в своїй десятці? Или для этого мне нужно согласие какого-то внешнего народа или более большей группы? Чьё согласие мне нужно, чтобы прийти к любви к ближнему? Всегда я могу сказать, что у меня нет шансов прийти к любви к ближнему до тех пор, пока народ Израиля не согласился с этим, пока нет согласия.
4: Ну,
3: как мы изучаем, что есть такой закон, частные и общие равны. Мы слышали от учителя, что достаточно нам прийти к любви к ближнему в десятке. И этим, как мы слышали, можно достичь окончательного исправления. Как только ты приобретаешь свойство отдачи, когда достаточно, чтобы у тебя была десятка и поручительство в десятке, затем ты уже сможешь справиться и с народом, и со всем миром, и со всей Вселенной, и с Творцом. Нам нужен первый уровень. Потом мы работаем уже только с мощностью. Меняется мощь. Можно тогда будет уже работать и со всем человечеством. Потому что мы и так даже себе представить не можем, даже если бы сказали нам, что ты сейчас должен любить все человечество, чем мне это поможет. Хорошо бы справиться с 10 человеками. Ну и вообще, говорится даже, что двое, как минимальное множество. Может быть. Но все-таки мы слышали, что желательно, чтобы было 10. И этого достаточно, это все условия.
0: Туда, Барух, вакша.
5: Туда, дебарну, альзеше, а вот локи блюэта.
1: Мы говорили о том, что праотцы не...

0: не получили Тору, потому, и также мы говорили, что один человек не может войти в духовное, насколько я понял. То есть праотцы были в духовном, но не получили Тору. Как это?
1: Так в чем вопрос?
0: Это слышится, что здесь есть противоречие. С одной стороны, они не получили Тору, потому что были как, ну, как одиночки, но все-таки они были в постижении, если я понимаю. Да, давай немножко приведем в порядок наши термины. Праотцы, о которых говорится здесь, в статье этом поучительстве, хотя и говорится в разных местах, есть разные толкования, но здесь, в этой статье поучительства, праотцы — это имеется в виду желание внутри человека, это гальгальт и наим, есть ахаб. А вот эти авод праотцы — это более чистые желания, которые называются гальгальт и наим. И он объясняет, что они пока не могли получить Тору, потому что не раскрылось все желание получать. То есть здесь не говорится о людях, которые были в постижении или не были в постижении. Дальше он объясняет вот это деление между Израилем и народом мира, Гальгальт и Наим Ахаб. Он объясняет, что так же, как и праотцы относительно народа Израиля, так же народ Израиля относительно народов мира. Вот об этом я спрашивал Влад, когда мы говорим о народе Израиля, то здесь не говорится ни о государстве, ни о земле Израиля, а о людях, которые живут здесь, на этой земле. Говорится, народ Израиля — это те, кто пробуждается к исправлению. То есть мы говорим о процессе внутри нас, внутри одного человека.
2: Ответ на вопрос Баруха как раз в 19 пункте о том, что эти высокие души нуждались в Торе и уже выполняли ее до того, как она была дана всему народу.
0: Спасибо, Левон, за добавку. Турция 7.
3: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlandırabiliriz?
2: Как мы можем ускорить процесс, чтобы прийти к общему решению и взаимности? Тут есть несколько правил. Ну, во-первых, все, что в твоих силах делать, делай. То, что на сегодня ты знаешь, что надо делать, все, чему ты научился, все правила Рабаша, принципы Рабаша, это первое. Во-вторых, есть то, чего ты не знаешь, но зато другие знают. Есть много товарищей в мире, которые прошли путь. У нас есть конгрессы, есть рамки, которые помогают действовать, чтобы достичь цели. А если что-то непонятно, то тоже всегда можно следовать за другими, туда, куда идет вся группа. А третье, всегда можно обращаться к Творцу, Он всегда перед тобой, и получить ответы.
0: Да, в клипе, который мы смотрели, Рав сказал так, это тоже было по поводу согласия. Можно посмотреть там. Рав сказал так, мы должны прежде всего согласиться на цель, что мы хотим раскрыть высшую силу. И чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет и царит над всеми, мы должны согласиться на эти условия. Люди, которые постигли это, они учат нас. Так же, как и везде, когда я хочу обрести какую-то профессию. Есть учитель, который объясняет, мне нужно сделать это и это, и я должен следовать за ним, слушать его и делать то, что он говорит. То же самое и здесь. У них был Адам Ришон, потом Авраам, потом Моше и так далее. Главное, что есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. И в этих условиях, в этой работе, ты можешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, делай. Вся наша цель — это раскрыть высшую силу. И все, что мы делаем для того, чтобы раскрыть ее, как мы постигаем ее? С помощью силы отдачи. Как мы обретаем силу отдачи? Благодаря работе между нами и свету, возвращающему к источнику. Вот и все.
4: Gracias, amigos. Sobre el punto 24. Al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
2: Если мы канал, проводник, что означает удачное распространение? Смотря на каком уровне, срезе мы говорим. Удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. И тогда те самые искры очищения передаются всем. Всем, кто, допустим, готов. Следующий слой желания получать в человечестве, который уже готов. Поэтому мы не раз слышали, что без объединения между нами нам нечего распространять. И мы видим, что этого нам не достает. То есть мы можем как бы делать много чего полезного и не видеть результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, мы не должны видеть результаты. Может быть, мы увидим результаты через какое-то количество лет, может, десятки лет. Мы не знаем, как работает система. Поэтому в ответ на ваш вопрос, удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. Тогда в результате этого, во внешнем выражении, мы сможем увидеть, раскроются разные пути, возможности достичь множества людей. И тогда уже можно проверять и количество, и учеников. Но это все будет только результат объединения.
0: Мы слышали от Рава в клипе, который мы смотрели. Рав сказал очень красиво. Он сказал, тот, кто продвигается вперед и уже входит в духовную работу и продвигается на каком-то этапе, даже небольшие относительно цели творения, становится уже тропой и путем для тех, кто следует за ним. Постараемся быть этим путем. Мак 11. Нам не слышно. Мак 11.
5: Спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Рав в клипе говорил про то, что можно совпасть с Творцом на 20 грамм желания. Можете объяснить, это что, можно на какую-то часть совпасть с Творцом? Не надо исправления всех желаний, можно на какие-то отдельные части совпадать с Творцом и как-то вот чувствовать его?
2: Да, именно это и называется ступени. Разумеется, можно прийти только частично к подобию по свойствам, но это не конец. Нужно исправить все части. Поэтому, да? Если ты сравниваешь свое состояние, ты достиг, например, на 1% подобия, так ты движешься, есть таким образом 125 ступеней. То есть в любом случае нужно достичь завершения, нельзя остановиться в конце. Когда этот конец, это уже зависит от тебя.
0: Еще вопросы?
6: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para conectarnos, pero ¿cómo llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego por desear conectarnos?
0: Мы производим разные действия, чтобы объединиться, но как достичь настоящего искреннего страдания, чтобы объединиться? Спасибо. Ты задаешь очень важный вопрос, который взят из слов Рава. Давайте проведем семинар. Мы слышали, как Рав говорит, что заботимся ли мы об объединении, страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения, чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, и это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Давайте проведем семинар, как мы помогаем друг другу заботиться о том, что у нас нет объединения. Семинар 5 минут.
2: Вот. да, на самом деле, думал спросить это или нет. Ведь естественно для человека, что он не страдает от объединения, от недостатка. Это желание получать, чего вдруг не страдать от недостатка объединения. Как раз наоборот, наслаждаюсь быть один и вообще ни с кем не связываться. Но еще раз, у нас есть духовная цель. И тогда вопрос, который хотел задать, надо ли играть перед товарищами в том, что я страдаю от недостатка объединения. Иногда Сеня говорит, ну что происходит, почему? То есть уже есть некое ожидание, что так должно быть.
0: У нас есть преимущество. Мы читали статью «Мир в мире», и там Бальсулам объясняет, что все свойства человека в итоге ни к чему не приводят. Но мы должны помочь друг другу в достижении высшей цели. И для этого мы должны играть в величие цели и величие Творца и помогать в этом друг другу.
2: Говорят, с одной стороны, не нужно страдать в духовном, с другой стороны, именно без такого страдания сознания зла невозможно достичь цели. Так действуем как раз противоположно все, через усилия к любви к товарищам. Все усилия для объединения, очищения приведут в конечном итоге к осознанию зла и к необходимому страданию, которое ведет к цели.
0: То, что я страдаю от того, что я не могу остаться в своем желании получать. Я никого не хочу. Я хочу замкнуться и никого не видеть. И в этом усилии, когда мы выходим в объединение, это огромное усилие, это желание получать. Рав сказал в этом клипе, что нужно растереть наши желания друг от друга и почувствовать, насколько мы не способны, и тогда прийти к молитве, потому что иначе мы не продвинемся.
2: Да, и даже то, что называется «любовь к товарищам», есть такая часть, что я хочу, чтобы меня любили. Да, я могу дать свою любовь, но я хочу, чтобы меня любили. Для меня это важно. А Рабаш пишет, что вся цель в том, чтобы вообще не думать, чтобы получить хоть что-то в ответ, чтобы только давать. Это называется «любовь к товарищам». А достичь этого непросто, как раз работы группой всей, и десятки всей группы, и всего то, что называется народ Исраэля, Бней Барух, чтобы прийти к такой любви. Как просить силу Творца после множества наших усилий, чтобы прийти по-настоящему к любви к ближнему?
0: Как мы поможем друг другу сожалеть о том, что нет объединения? Я думаю, что если мы дадим друг другу величие и важность цели раскрытия Творца, это и будет сожаление от того, что мы не обрели условия, которые приводят к раскрытию Творца в связи между нами. Если мы только посмотрим на это таким образом, что мы виноваты в том, что Творец не раскрывается между нами, потому что мы не создали необходимые для его раскрытия условия. Не одели правильное одеяние, это и есть объединение, которое соответствует раскрытию высшего света. Это хиссарон, который должен раскрыть каждый, как он создает это, что связь между ним и товарищем было бы подходящим для облачения света, чтобы он был чистым. Сейчас он видит, что он грубый.
2: Как позаботиться о том, чтобы хотеть духовное? Ну, во-первых, нет заповеди страдать. Необходима важность и величие цели. И двигаться в воодушевление к цели. И иногда, когда падаешь в какое-то страдание, нужно понять, что нам нужны хорошие и плохие состояния. И в любом состоянии нужно видеть следующее состояние. Тогда смотрим, как этого достичь.
7: כן, השאלה באמת לא פשוטה.
2: Ну, вопрос на самом деле непростой. Как мы можем помочь друг другу?
7: Почувствовать
2: то, что мы не страдаем от того, что не объединены. Мы сейчас слушали фокус-группу. Может быть, кто-то хочет поделиться, как можно помочь вообще. Ну, допустим, человек учится десятки лет и не страдает от того, что не соединен с другими, но все еще продолжает. То есть, во-первых, вопрос, откуда у него энергия, чтобы продолжать. Да и вообще, как можно помочь? Кто? Нир, пожалуйста.
0: На утреннем уроке у нас есть все условия, у нас есть книги, есть товарищи, есть семинары, есть рав, есть все идеальные условия для объединения, для того, чтобы привлечь свет и дать этой силе нас исправить. И чувствуется, что вот это та самая точка, на которую мы должны надавливать упорно. И что еще не хватает?
8: Микрофон.
2: Все, что поддерживает условия, которые нам завещали каббалисты, нужно выполнить. Это приведет к страданиям. Если такого страдания нет, так как же можно прийти к цели?
7: Адам Сувелим Заякагло.
0: Человек страдает, если ему это дорого. И когда ему это дорого? Когда он в это вкладывает. Чтобы помочь ему страдать, нужно в это вкладывать. Как? Показывать ему, что другие вкладывают во что? В объединение, в десятки, в группе. Тогда у него будут силы тоже вкладывать. И тогда это для него станет дорогим и важным.
2: Может, с помощью упражнений, которые мы делаем, у нас сейчас упражнение глава десятки. Мы уже сделали несколько кругов. Каждый из товарищей сказал, что было какое-то пробуждение, когда он думал о десятке, и мы видели, что товарищи приходили, прилагали дополнительные усилия.
8: Туда. Одмишу.
9: Шам латин бон.
8: Каша.
10: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada, al desear cambiar.
0: Товарищи сказали, что то, что ты видишь, что десятка уже объединена, я должен изменить только свое восприятие реальности, то, что я вижу. И это подарок. Сказано, нет более совершенного, чем разбитое сердце. И то, что мы это чувствуем, это подарок. Это мы можем действительно просить. Спасибо, друзья. Перейдем к докладу. Пожалуйста, Алон.
2: Нахаем за урок нашим преподавателям и Рабашу Раву. Мы хотели бы сделать сообщение о праздниках месяца Тишрей, о расписании. Мы говорили о важности дежурств. Нас ожидает множество трапез, и это очень важное, благословенное действие. Поэтому прежде всего спасибо всем, кто берет ответственность и дежурство. И, пожалуйста, зайдите, посмотрите таблицу, кто когда дежурит. Есть множество возможностей приложить усилия, привлечь свет. Итак, праздники в этом году начинаются с Рош ха-Шана, с 11 сентября. Это пятница. Коротко давайте посмотрим. Итак, с утра урок 2.40. Затем у нас будет перерыв после урока, трапеза хумус. Затем дневной урок с 12 до часу и трапеза. Рош ха-Шана с полтретьего до четырех. Обратите внимание, суббота, воскресенье, подобное расписание. Обратите внимание, урок с 5:15 до 5:30, потом с 5:30 до 8 урок, с 8 до 9 перерыв и трапеза с 9 до 10. Затем возвращаемся к нашему обычному расписанию. Без 4:15 подготовка урока,

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющий сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, в пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это, что можно понять, что человек и дерево, которое не порождает потомство, называются бесплодными. Все можно понять, но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной. Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
0: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его, за этот дар, как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами, и также они называются 613 советами, эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие Слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, эйтин, и это свойство ахор. А когда удостаиваются слышать голос речения Его, 613 заповедей становятся вкладами, кудин, и это от слова «пикадон», «вклад». Ведь существует 113 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени. И это свойство по ним заповедей. Однако мы должны знать и понимать суть Торы и заповедей в целом, и какое отношение к ним имеет действие, и что значит слышание. То есть, если слышание — это главное, то для чего человек должен начинать порядок работы в качестве исполнения слова его, которая называется Ахор? Почему бы нам не начать сразу с состояния Паним, которое называется Пудин? Эта работа как будто выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что Он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И неважно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
1: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как клей, который должны сделать творение, которое противоположно по форме крыль Творца. Его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос. Если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление. То есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Ведь если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы его работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
0: Первое, он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет. Что он мужчина. В таком случае ему не нужна помощь. получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес, он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца. И тогда для него начинается порядок подъемов и падений. То есть иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он поддается доводу тела, которое спрашивает, для чего тебе эта работа? Работать ради небес. И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, в чем состоит польза удостоиться работать ради отдачи, и что он теряет, если не сможет выйти из эгоистической любви к себе.
1: Когда человек преодолевает и не убегает с поля боя, а преодолевает, усиливает свою молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы ему дали требуемую помощь, чтобы он смог выйти из-под власти получающего ради себя, тогда ему необходимо большое преодоление, чтобы он поверил, что Творец окажет ему помощь. То есть человек должен верить, что все, что он видит, что ему все труднее выйти из-под власти получателя, и видит, что каждый раз он начинает видеть, как его зло хуже, чем у других, тогда он должен сказать, Творец обязательно поможет мне теперь, потому что сейчас я уже пришел к осознанию истины, что без помощи Творца нет никакой возможности. Ведь все, что он думал совершать действия, которые помогут ему выйти из-под власти получателя, ему не помогло. А наоборот, получатель стал сильнее и проявляет большее сопротивление работе ради отдачи. Тогда человек должен преодолеть и не поддаваться советам разведчиков, а только преодолевать выше знания, чтобы Творец помог, как обещали нам наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако, откуда человек может взять силы для преодоления, чтобы он мог верить в веру мудрецов? Это возможно только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света. И тогда он удостаивается 613 пкудин, вкладов.
0: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Торы и заповеди называются 613 эйтин, советов. То есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой, в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 пкудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий келим. И это то, что называется превратить получающий келим в выдающий келим.
1: Это называется действие. То есть, поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий келим, также он должен дать нам и отдающий келим. А до конец света без кли, как сказано выше, что нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мире своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти келим, действия, которые называются отдающий келим. И это происходит посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Потому сказано, который сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец и учитель, что сотворил означает нечто новое, сущее из ничего. Подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творения должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать». Из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, и это называется делать. И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения, тем не менее это называется по имени человека.
0: И мы можем понять это из слов Бальсулама о сказанном «дает мудрость мудрым». Он спросил, надо было бы сказать «дает мудрость глупым». И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано. Ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием. Как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодной, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями, и у человека нет сыновей.

0: И отсюда следует сказанное нашими мудрецами: всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказано «человек — древо полевое». Означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна, если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодный, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
1: И поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. И сказано, следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору в начале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора. И когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору в начале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
0: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей, то есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, которые породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть, по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть, когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть, когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновей — это заповеди. А это означает, что все действия заповедей, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И, разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни. И поэтому считается мертвым. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми.
1: Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы по поводу стиха «Цион, никто не требует его». То есть необходимо требование. Смысл этого в том, что Ционом называется Малхут. То есть выше Малхут. Это означает, что все действия человека должны быть ради Творца, а не ради собственной выгоды. И, как сказано, вспомню всесильного и издам стон. Когда вижу я, что всякий город построен на своем холме, а город Творца унижен до глубины преисподней. То есть, то, что касается его собственной выгоды, это в порядке. И все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работа в святости, чтобы работать ради Творца, эта работа является низкой, и для этого необходим свет Торы, то есть тот, кто учит Тору, должен до изучения Торы потребовать от Торы, чтобы она дала ему этот свет, чтобы он мог работать ради Творца.
0: То, что интересно, здесь написано так, что не благословили Тору. То есть не благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословить Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
1: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Мы должны прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. Тора Рабаша приносит плоды. Еще какие? И Тора Бара Сулама приносит плоды. А наша Тора приносит, это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи, это самое важное.
0: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен хисарон. А чтобы прийти к хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
1: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой. А может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Израиля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил, знаешь, подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Исраэль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Исраэль, они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе. То есть испорченные. Создал злое начало, создал Тору в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Исраэле. В народах мира нет злого начала. То есть, прежде всего, послушай то, что написано, что Израиль эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему не достает исправляющей силы, называется Исраэль. Мы видим, что этот хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция Творца, чтобы он создал желание в себе. А человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. А для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, Израиль имеется в виду, что и народы мира, и те, кто получают свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели, нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него, там страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И до этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который пробуждает его к этому. Есть немножко больший свет из всех этих вещей без облачения в этом мире, человек начинает пробуждаться. Это называется духовность.

Есть разведчики здесь, которых всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока благодаря усилиям ускоряет этот процесс. И в конечном счете, в итоге этого процесса начинает хотеть духовного больше всего материального, больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом... Когда он переходит через Махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального. Это благодаря свету в ней. Все это благодаря свету Торы. Больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественному. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет, Тора уже как свет абсак. Это уже, когда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, что именно и насколько он просит. Это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя. Это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющийся, и пользуется им, светом Абсак, ради исправления, а потом для действия, получения, ради отдачи, то есть приводит уже к цели слияния. Но всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление, согласно хисарону. А до этого, чтобы быть в хисароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли. Кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит. И это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства, начинают от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущение. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке к кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, как почувствуете и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наше дело — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше светов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете. Приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь. Есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи.
Они просто живут все время в этом. Вместе со всеми событиями этого

0: мирно, живут так просто, живет все время. Эти вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше, или не падаешь, тоже неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
1: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
0: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. Тебе есть желание получать неисправное в противоположности по форме относительно Творца и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает тебя, пробуждает во мне решимо. Что он делает? Как бы как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие. Пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление, чтобы привести человека к цели творения. Давление постоянное, скорость постоянная. То есть, что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям. Но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение, болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленное. Пока ты не захочешь сам все-таки. Убеждающая сила будет... Сила очень болезненная. То есть это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Человек, ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому. Для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к сознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения. Да.
1: Почему у человека возникает ощущение, что
0: Творец делает все, человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делается. Почему? Потому что без отношений твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, которым посылают желание, а отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения кли и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть, почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение, то есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экранный отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это... Не это кли. кли, который над желанием получать, желание получать. Если я рисую какую-то чашечку, наполненную светом, так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там кли, который мы строим, и без этого кли нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это кли, в этой мере ты страдаешь. То есть... это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экранно-отраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил, захотел его. Он не... конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат... Осознание любви, слияния, объединения всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то, после экрана уже не о чем говорить.
1: Да. Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении я сам делаю то, что я пытаюсь делать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
0: Ощущение, что Творец помогает мне, это отменяет ощущение моей самостоятельности, это неправильно.
1: Неправильно.
0: Тебе кажется, что ты сегодня мачо, какой Творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такое у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, какой-то я, а он сильнее меня. Я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому женщина не обязана исполнять заповеди. Не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из... точки «я буду властвовать», «я буду править». Это у мужчин.
2: Да.
0: И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, к партнерству, любви, ко всем этим вещам. Прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь, а не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так и партнеры.
2: Я
0: не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом это еще хуже. Да.
1: Но это любовь к Творцу.
0: Любовь к Творцу? Любовь к Творцу, может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ну, ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. Ну, то есть, делай что-то, мы видишь, любим себя, просим. То есть это перед отменой себя, так человек говорит. И действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся, пусть помогает. Так Любовь, то, что мы учим в предисловии, очень действительно, он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взор, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение, итоговое такое, это любовь. А если до этого, это не та любовь, это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. Ты хочешь молитву, помолюсь, действую, я сделаю заповеди, пожалуйста, чтобы мне было хорошо. То есть какое истинное отношение к Творцу?
1: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности. Давление, ненависти, ощущение отсутствия подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует. Какое кли для этого необходимо? Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить Его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю Его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу Его. Я Ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно Его не желаю. Как я это раскрываю? Свет светит в моё кли, противоположное ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим следующее. Света входят в килим и создают килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется кли. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
0: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем и услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение кли отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
1: «Сделаем и услышим» означает совершить действие выше знания. Это значит «сделаем», а затем «услышим», то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в келим бины, в исправлении бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать? До действия, до появления кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет келим. Что значит нет келим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделаем», действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец. Вот ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, соответственно, со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущему мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
0: Мошенничество.
1: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля, ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. Ведь ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь, чтобы он работал над ним и исправлял его. Ты видишь, что у тебя больше ничего нет, но точка в сердце растет рядом с желанием получать настолько, что из нее ты уже судишь свое желание получать и действительно хочешь, чтобы оно изменилось. Знаешь, тут есть вещи, которые трудно выразить. Ну и теперь Давид, да? Прежде всего, ты начал Рош Ходеш со Слихот?
0: Конечно.
1: Ну и хорошо, слава Богу. Много людей приходит? Как так?
0: Из-за этого теракта, который был.
1: Из-за теракта должно было прийти еще больше людей? А именно теперь пришло мало? Видишь, что происходит? Не верят в Слихот. А ты сам как почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
0: Было, по крайней мере, как 8 миньянов. Отсюда ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
1: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
2: Ну, Азмар, это Лишоль.
1: Да, так что ты хотел спросить?
0: Слихот не проблема. Что такое Ахоры по ним в заповеди?
1: Ахоры по ним — обратная лицевая сторона заповеди. Ахор и по ним. Ахураем — это подготовка, а по ним — это уже получение вознаграждения.
0: То, что я готовлю кли, это ахор. То, что я получаю потом, это по ним.
1: Я не знаю, что такое по ним и ахор в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь по ним и ахорам, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположны и вообще не связаны. Я могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это. Так это в порядке, да? Мы согласны с этим.
0: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? И чем Тора виновата?
1: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торы результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть те, как святые имена, которые раскрываются в намерении ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь, не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
0: Но Тора не виновата.
1: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как к высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки, да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого, а берет ту же силу и использует ее в иных формах. Тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется сила клипы. Ведь и клипа, и святость, они всегда находятся друг относительно друга. Не бывает клипы самой по себе. Ты либо принимаешь высшую силу как святость, либо принимаешь ее как клипу. Понимаешь? Среднего нет. И ни одна не существует отдельно. Они находятся одна относительно другой. Представь, что ты хочешь сейчас отнестись с высшей силой, а ты маленький несчастный человек, стоящий на поверхности земли, и хочешь установить свое отношение к Творцу, к высшей силе, то у тебя есть только две возможности. Либо ты относишься к нему как к силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
2: Ну.
1: Да?
2: Как это?
1: Так оно.
2: Кен.
0: Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовно, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами то, что каббалисты пишут об этом, но, по крайней мере, после Гмар Тикуна, по-видимому, приходит состояние, как это кажется. Но на пути туда не просто что проходят ямы разные, балаганы, вообще не видят ничего.
1: Человек никогда не видит, куда идет. поскольку в обычной жизни, допустим, ты исследователь в этом мире, ученый. Физик, химик или химик физик, я уже не помню, что во что включается. И то, и другое входит в биологию. Хорошо. И ты исследователь. Когда ты исследуешь, то своим разумом ты словно хочешь овладеть предметом исследования. Ты как будто поглощаешь то, что исследуешь, и хочешь поместить это внутрь своего желания, внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовное, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих килим, твоего сердца. Так как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень. Ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже то, что у него считается святостью, это у него святость. А вся твоя святость относительно нее — это так, отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься, тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти, как семя, из которого появляется росток. Росток.
0: Росток. Как я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу?
1: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь рассуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Ну как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле. Иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
0: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.
1: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет светить тебе. Ты почувствуешь ее. У тебя будут своего рода такие вибрации от нее. И этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там выше опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
0: Какая простая вещь, когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
1: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Кабалу, Бней Барух и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это... Такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду. А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит, выбери, но приложи немножко усилий, да.
2: Ну, Хелик Тедзайн.
1: Ну, 16-я часть. Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
0: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
1: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувства. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. Насколько быстро можно это сделать, что люди более сильные, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
3: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Килим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение — это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения — это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желание к исправлению.
1: Если Творец работает с Келим, то что на этом все, закрылись. Вопрос, что с нашей стороны? Можем ли мы что-то поменять? Нейтер сказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кле, чтобы это был самый большой хисарон, обратиться к нему. И вместе мы это сможем выстроить.
3: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Израиль. А злое начало существует только у Израиля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Израиль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, нам нужны исправления, и все это, вся эта статья как руководство к действию.
4: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться, быть в намерении, что в результате придет свет, и то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, чтобы были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человек удостаивается сыновей в духовной работе. То есть твойство Творца, когда он уже может отдавать, это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это, может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти Единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
3: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем действительно, что мы у него просим.
4: Да,
5: и очень красиво объяснялось, что вся работа в исправлении желания получать и достижения отдачи, наша отдача в десятке — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Раф очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой. Если мы вместе над этим поработаем, то и увидим результаты. Не будет чувствоваться боль, желание получать.
3: Перейдем к следующей части урока.

Учение десяти сфирот. Мы учим учение десяти сфирот, второй том, шестая часть. Мы находимся в двадцатой сноске. Мы почитаем это из того, что говорит Ари, двадцатый пункт. И это произошло таким образом, что света Озен распространяются до Шиболет Закан, и света Хотемпе также проходит там. И раз так, безусловно, когда распространится через это же место свет Инаем де Акон, смешается с ними и возьмет их свет. И вот их десять никудот, три первых из них берут, как известно, свет, распростершийся от истаклутайн вахаб, от их места до места их соединения в Шиболет Закан, и получают их только в Шиболет Закан, так как оттуда они начинаются, но не от того, что в Шиболет Закан и выше. А семь нижних никудот берут только то, что распространилось от истаклут в святах Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. Так как Хотем доходит до Хазе, а П до Табора, но не от Шиболет Закан и выше. Войдем в урок с Рабашем. Теперь мы учим три вещи одновременно. Смотрите. С одной стороны, мы учим, что мир Никудим не получает свет от П и ниже, как А получает от П и ниже Гальгальты, А получает от Инаем и ниже. Согласно этому, можно было бы понять, что мир Никудим стоит от Инаем и ниже Рож Десак и облачает эти Ахаб. Но он не сказал так. Но даже от П и ниже они не облачают. А где же облачают? От Табора и ниже Сак. И это по другой причине, потому что Зивук был на Решимот, которые поднялись от Табора и ниже Сак, значит, здесь проявляется добавка, которой не было в предыдущих парцуфах. Поэтому, с одной стороны, нужно сказать от П и ниже, от Инаем и ниже, но, говорят, Озен Хотем П Гальгальты, Апсак, рассматриваются по второму сокращению. Они распространились от этого места. Теперь, когда он говорит об Ахаб Рождесак и называет их Сароддикна, это одно и то же. Что значит одно и то же? Что Озен распространяется до Бины, до Шиболет Закан, а Хотем Пе распространяются оттуда и ниже. Так он делит весь Гуф Гальгальты Апсак. Теперь, когда он говорит от Хазе до Табора, что имеется в виду? В Рош до Сак, и мы говорим, что корни продолжаются от Зивуга, который был в Рош Сак. Или от Шиболет Рош де Сак, или от Мазлин с Есодом, завершение Сак, вместе с Табором Гуфа Саак,
Но все эти вещи, называемые табур, хазеш и болит, мы называем только сарот, потому что здесь речь идет о втором сокращении, поэтому он дает им и имя сарот. Теперь мир Никудим, который получает от сарот дик, называемых ахабдесак, мы сказали корни, то есть первый рошишсуд получает от Шиболит, Рождесак. А не от Шиболит и ниже, где он действительно облачается внизу, от Табора до Хазе Гудесак. Но откуда он получает свои корни света? От Рождесак, от света Озен. Затем гарни кудим, которые стоят, облачаются от табура до конца тиферет, до сиюма тиферет, там стоит кетер. От сиюм тиферет до исода, аба и има. И в общем он называет их второй стадии. У них был ахаб, вышедший из первого рож, поэтому где они должны получать цвета деса, которые не были сарот, зарампины и малхут? Когда они... Он говорит, озем называется рож. Если так, то нет хотем и пе. Тогда он на самом деле получает от гуф. Но поскольку они тоже являются рож, то по причине цимцум бет они гуф. Но по причине цимцум алев мы не различаем между гальгальтой и наами ахаб, поэтому они должны получать от рож. Откуда? От царот на верхней сафе, поэтому они получают от нижней сафе и от шиболит. Что это показывает? Что они все еще являются рож, которые получают цвет бины, как гальгальта и инаем дейшсут, в отличие от гуф никудин, который должен получать от настоящего гуф десак, где его шорош, от п дерож десак и ниже, называемого здесь саарот, вместе с нижним мазер. Стремя килима чеболит, хазе и табур. Иногда возникает другое объяснение. Из-за того, что у кетера и хохмы нет килим, поэтому кетер и хохма не распространяются до шиболит, но это другая причина. Из-за того, что им не хватает авиюта, поэтому он говорит об общем принципе, о кетере и хохме вообще не говорят. Если мы говорим, что от рож мы не говорим, и только гуф, тогда кетер хохма не распространяются в гуф. Это совершенно верно. Но мы учим кетер и хохму также и в гуф. А вопрос килим. Это трудно понять во всех местах. Я вам говорил, что Ари нам объясняет. Посмотрите, в мире Ацилут, Твуна, да, Ацилут, который называется первая гей имени Авая, не Юд имени Авая, а первая гей имени Авая. Он говорит, что это целый парцуф. У него есть пять парцуфим только в Бине. У него есть одна Авая. У кого? У Твуны. Он говорит, в кетере и хохма мы не должны говорить. Мы начинаем говорить только с бины. И эта бина — это парцуф твуны. В нем есть хабат хагат неги. Из них пять, и там есть три линии. Далит — это короткая линия, это хабат, хагат неи. Также он учит в вав, хабат, хагат неи. Также он учит и в последней гей, хабат, хагат неи. И также там он говорит о кетере и хухме
не говорят. По соответствующей стадии можно сказать, как учат кетер и хохма, называется высшая сила над ним. Кетер называется желанием отдавать. Первая стадия называется высшая сила над ним, потому что ничего не делает. И кли, и свет приходят со стороны высшего, поэтому это было к нижнему, но тут не хватает объяснения. Озен продолжается в душе боли, так он говорит, свет Озен продолжается в душе боли, это кетер хухма. Хухма остается на своем месте, у нее нет никакого распространения, только бина распространяется до Озен. Озен распространяется в душе боли, как будто он делит шиболит на две стадии и не объясняет, как они. Как хухма остается на своем месте и не выходит. Кхинадалит называется табур, кхинагимал называется хазеп, пхинабет называется шиболит, и на этом заканчивается. Чтобы распространяется, не хватает там авиют из четырех пхинот прямого света. И много раз он думаю, что это называется также авиют шорыш. Бывают случаи, что нет, это нужно было бы объяснить здесь. То, что должны быть зивук мухин, его нет. Поэтому говорят иногда, что иногда нет, а иногда есть. Когда есть, это не когда есть, а как у других, как должно быть. Посмотрим, что написано выхода. Приходим к выводу, что в соответствии с этим три никудот гарды никудим берут свет для нужд своих келим от трех светов, которые являются ахаб, именно в шиболит. То есть они уже считаются гуфом по причине цимцумбет. Но зад берут только от двух светов, хотем и пе, от шиболит вниз до табура. Так как свет верхнего озен уже закончился и прекратился в шиболит закан. Если так, что он пишет, Ари говорит прямо, свет Озен уже не говорят о Саарот, говорят о свете Озен. Свет Озен, Орбины, был в Шиболит и ниже в Гуф, не распространялся. И поэтому свечение высших трех никудот больше семи нижних. Это просто ступень выше. Свет Озен верхнего уже закончился и прекратился в шиболит закан, так как от табура вверх различают три кли, возникшие от исхода светов, называемого никудот. При выходе света малхут к зерампину возникла кли малхут от табура до хазе. При выходе света Зерампина возникла кли Зерампин от Хазе до Шиболит. А при выходе света Бины возникла кли Дебина вместе Шиболит. Где мы это учим? В Гальгальте Апсак, в Акудин. В результате получается, что бина заканчивается вместе шиболи, так как нет у нее кли ниже шиболи дзакан. Это по причине авиюта далит пхинот. Свет зерампин оканчивается в хазе, свет малхут на табуре, и об этом он говорит, так как свет озен верхнего уже закончился и закрылся в шиболи дзакан. Это общий принцип, говорит он, в Акудин вызывает у нас вопрос. Отсюда следует, что шиболит относится к рож, но поскольку он объясняет, что нужно сказать, что шиболит
уже гуф, если так, и если это не называется гуф, то что это значит? Это распространение. Здесь мы понимаем, почему это называется распространение, потому что Ахаб называется гуф. Но там в Акудим, как я учил, что Шиболет уже называется Клибины, если Шиболет все еще называется Рож, ну, это будет немножко трудно объяснить. Есть еще причина. Он спрашивает так. Что он спрашивает? Здесь он говорит. Пхина Гимл называется Хазе. В Парцофе Гальгаль там учили, что когда очистилась Пхина Далит, вышла между основным Авиютом от Малхут, опустилась Хазе, которая является... Пхиной Гимл, он спрашивает. Мы учили в мире Ацилут. Возьмем, например, мир Ацилут. Мы учили так. Внутренний парцов Ацилут называется Арихампин. Его рожь.

0: Это разделение. Не обязательно в Ацилуте, который относится к Цимцумбе, даже в Ак. Во внутреннем парцуфе Гальгальты мы тоже даем такой порядок. Потом мы учим прежде первого сокращения, окончание было в таборе. По причине второго сокращения оно стало в Хазе. И он приводит доказательство из Зор. Ари говорит, написано так. Есть одна перегородка посреди внутренних органов человека, которая прерывает от верха к низу, вбирает в себя сверху и передает вниз. И он объясняет, что значит посередине, в хазе. Если мы говорим, что хазе называется пхеногимл, то какая связь между хазе и пхеногимл?
1: Сейчас перейдем к следующей части урока. Прежде споем песню.

0: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами, и мы изучаем статью об учительстве. Мы с вами начали это делать уже раньше. Сегодня будем изучать 24 и 25 пункты.

0: 24-25, в книге на иврите, 395-я страница. У кого нет книги на иврите, есть раздел «Учебный материал». Мы прочитаем сейчас 24-й пункт, а потом прочитаем еще раз 25-й пункт. Проведем семинар, потом послушаем объяснение Рава, и потом у нас будут ответы на вопросы, если вопросы будут, и постараемся вместе использовать Тору как средство исправления. Это то, что мы слышали сейчас на уроке, что Тор — это только лишь средство исправления, а все остальное — это клипа, поэтому мы клипы не хотим, мы хотим исправляющее средство. Постараемся приблизить свет, возвращающий к источнику. Давайте начнем. Прочитаем 24-й пункт, который находится на иврите на 392-й странице. Прочитаем 24-й пункт, он небольшой, прочитаем его в десятках, и мы читаем на 395-й странице на иврите статью Бааля Сулама «Поручительство», 24-й пункт.
1: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом вместе с ними. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что эти искры очищения с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть, пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лика с лица земли.
0: И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ними вместе. Однако из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Так что искры очищения с каждым днем все умножается, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры. То есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение, покой, лежащий в основе любви к ближнему. Ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца, а чаша долго исчезнет с лица земли. Итак, друзья, мы вместе прочитали 24-й пункт. Может быть, кто-то успел дважды прочитать. Здесь Бааля Сулам говорит об искрах очищения и переходной стадии. Давайте вместе на семинаре постараемся выяснить, что это за искры очищения, что такое вообще искры очищения и что такое переходное звено, и о чем здесь говорит Бааля Сулам. Пожалуйста, семинар 5 минут.
1: Бааля Сулам говорит, что только народ Израиля может быть переходным звеном между всеми желаниями, которые у нас есть, и что нам нужно делать, очистить наши желания, чтобы они были подобны духовным. Для этого нужны искры очищения, превратить их в кли.
0: Кому нужны эти искры очищения? Тот, кто в них нуждается. А другим зачем они? Он говорит о народе Израиля. И мы говорим о народе Израиля внутри нас, да, что они нуждаются в этом, и они приходят к тому, что они нечистые, и они нуждаются в этих искрах, чтобы очиститься.
1: Помню, Рав рассказывал на одном из уроков о том, что искры очищения — это как некий гарон, горло в гуфе Адама, то, что весь мир — это один, как одно тело, а эти искры — это как горло. Переходное звено, то, что позволяет соединиться с единой высшей силой для того, чтобы передать. Собственно, в этом функция горла — передавать телу сверху вниз, передать всем остальным народам. Такова роль.
0: Переходное звено — это есть две стороны. С одной стороны есть народы мира, а с другой стороны есть Творец, и нужно быть связующим между ними.
1: Да, это вопрос для выяснения. Что значит быть Исраэль? Если мы получили такую заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в десятке, и то мы готовы к этому, тогда весь процесс, который мы проходим в десятке, для того, чтобы передать это всему человечеству.
0: Да, удивительно, сколько времени прошло, что были такие встречи, как есть сейчас в Хайфе, встречались разные группы в разных наших местах, и снова это колесо как бы возвращается, снова этот процесс.
1: Народ Израиля прошел предварительную подготовку, не просто так получили Тору, а была подготовка, и об этом и говорится, что это потомки Авраама, Ицхака и Якова. И это кли, которое должно прийти к любви к ближнему. То есть прежде всего нужно исправить это кли. А затем происходит развитие и исправление других кли.
0: Кроме желания нет ничего, это ценности желания получать. Говорится, что это желание, оно нечистое. И очищение — это то, что нужно очистить это желание.
1: Да, мы читаем статью «Поручительство Арвут». Рав говорил в первой части урока о том, что Творец как бы обращался ко всем народам и предлагал Тору. Мы внутри себя не в состоянии принять Тору в наши природные желания. Нужно развивать нечто совершенно другое. Это и есть те искры очищения, которые мы развиваем. Всякий раз, на каждом уроке, сейчас есть события по всему миру, это то, что мы должны развивать. Это для нас важно.
0: В этом пункте он пишет, что есть покой и свет в любви к ближнему. Это мы должны передать, это называется народ Израиля, в этом заключается наша роль. И это и есть вот это искры очищения, которые мы должны передать, как мы это делаем. И для этого у нас есть десятка, и нужно помочь друг другу, что именно это, любовь к ближнему, это является нашей ролью. Итак, друзья, после того, как мы вместе выяснили в десятках, мы почитали, вместе выяснили, давайте послушаем объяснение Рава, клип номер 3. Что такое искра очищения?
2: Клим из Дахех.
1: Когда кли очищается, то оно очищается постепенно. Свойства пхинот алиф, бет, гимл, шорош, очищение экрана. И эти этапы называются этапами очищения.
0: Когда говорится о нас, о группе Бней Барух, я могу понять эту работу, но от нас должно перейти ко всему миру. Как мы передаем вот эти искры очищения?
1: Ты не можешь передать эти искры очищения никому. Никому. Это все равно, что с детьми. Мы не можем им что-то передать. Мы можем провести их через разные состояния, чтобы они поняли, что это за состояние очищения, состояние изменения. Но не можно им это передать. Ты не можешь все, что ты понимаешь и чувствуешь, вместить в другого человека. Ты можешь только провести его по различным состояниям, чтобы он сам научился, и тогда станет так, как ты. Тогда будет понимать так ты и чувствовать, как ты.
0: Так вы можете объяснить, что значит, что мы будем каким-то вот передаточным звеном, через нас протекут все вот эти искры очищения ко всему миру?
1: То, что с нашей помощью тех, кто идет вперед, тех, кто входит в духовную работу, тех, кто продвигается на некоторых этапах, даже маленьких, но в направлении целетворения, так это все превращается уже в тропинку, в путь для всех тех, кто последует за ним. Так и мы продвигаемся.
0: Когда мы хотим обратиться к миру, мы видим, что Баля Сулам и Рабаш говорят все время о том, что всем придется прийти к любви к ближнему. Вопрос, ведь мы учим, мы, что эта работа всегда выше знания. Им тоже придется прийти к такому уровню?
1: Всем.
0: Это работа всех выше знания.
1: Да?
0: Спасибо.
1: Все выше знания и все к любви. Окончательное исправление — это абсолютная любовь между всеми частями творения, между всеми отдельными индивидуальными душами. Сейчас давайте почитаем 25-й пункт. 4 минуты, пожалуйста. Читаем в десятках 25-й пункт.
0: Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье дарования Торы, в 16 пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнено в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа. И потому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее выполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь, а потом, когда они согласились на это, им была дана Тора.
1: Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы. Еще раз 25-й пункт сначала. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье «Дарование Торы» в 16-м пункте, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», являющаяся центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнено в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
3: И
0: И поэтому это продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они стали способны ее использовать, исполнить. И тогда вначале им был задан вопрос, согласен ли каждый представитель народа принять на себя эту заповедь. А потом, когда они согласились на это, им была дана Тора. Однако все еще следует выяснить, где мы нашли в Торе, что сынам Израиля был задан этот вопрос, и что они согласились на это до получения Торы.
1: Сейчас посмотрим еще клип. Пожалуйста, клип номер 2.
0: 25-й пункт. Теперь нам осталось восполнить то, что мы выяснили в предыдущей статье дарования Торы, что Тора не была дана праотцам по той причине, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя», которая является центром всей Торы, вокруг которого вращаются все заповеди, выясняя и объясняя ее, не может быть исполнена в одиночку, а исполняется только по предварительному согласию всего народа.
1: Отсюда мы понимаем, насколько понимание Торы, что она, для чего она, какова ее цель, как ее выполнять, насколько мы не понимаем, что если нет цели объединиться, то и что называется Тора, если она целиком предназначена для того, чтобы передать объединение, посвящена объединению людям и передать это объединение Творцу. Поэтому он и говорит Бальсулам, пока не было большой группы, пока она не почувствовала, что она обязана объединиться, пока их работа была в египетском изгнании, когда чувствовали, что невозможно соединиться, когда необходимо быть в каком-то состоянии, когда понадобится объединение, сила объединения. Ну, как скажем мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет у нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас? Это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Так что кроме этого есть все. Абсолютно все есть в Египте, в нашем состоянии, кроме объединения. Но вот с этим мы и не соглашаемся никак. Остаться в таком состоянии. С недостатком объединения не согласны. И только это мы готовы отказаться от всего, готовы выйти в пустыню, готовы оставить все. Прохождение конечного моря. Только ради объединения. Если у нас такая необходимость. И после всего этого нам еще нужно обязаться в поручительстве и тогда получить Тору. Вот тогда это называется выполнением Торы и заповедей. Только представьте себе, насколько это понятие Торы, заповеди, цели из всего этого, насколько это вообще скрыто от народа Израиля, от всего мира. Если есть вопросы в процессе, пожалуйста, задавайте.
0: Он говорит, что «возлюби ближнего как себя» невозможно выполнить в одиночку, а только лишь при согласии всего народа. То есть если нет согласия народа, то невозможно даже начать эту работу. Но мы иногда говорим, что если я начинаю пробуждать поручительство со своей стороны, то я могу начать состояние, и не надо ждать всю группу.
1: Во-первых, есть разница, когда нет вообще ничего, или все-таки есть общество, группа, люди, которые собрались. Это во-первых. Или ты говоришь о Вавилоне, или ты говоришь уже о группе Авраама, которых он вывел из Вавилона, начал сорганизовываться вместе с ними в духовной работе, а это уже совершенно другое. Или ты говоришь о том, что происходит сегодня в мире, такое большое стадо, которое вообще не знает, для чего оно существует и куда направлено. Или ты говоришь о людях, которые проходят наше сито и выходят с некоторым пониманием, ощущением, хоть как-то слышат, о чем идет речь. Это уже называется народом. Народ — это не означает, что у тебя есть несколько миллионов. Народом называется группа, которая говорит об одной цели, духовной цели, у которой есть высший ведущий, творец и методика. Так вот, согласно этой методике, подходу, они уже могут реализовывать связь между собой для того, чтобы достичь цели.
0: Да, но получается, что одиночка не может начать работу, пока он не чувствует, что есть согласие.
1: А с кем он начнет? Не понимаю тебя, с кем он начнет? Ему, по крайней мере, нужно еще несколько человек. Так что значит возлюби ближнего как самого себя? Что значит постичь Творца, если постижение Творца возможно только через связь между людьми? Я собираюсь постичь Творца. Я сейчас где-нибудь закроюсь, залезу на какой-то холм, где-то в Непале, там, не знаю, где-нибудь, буду сидеть в какой-то медитации. Это означает, что я ищу Творца?
3: Да.
0: Нет, это понятно, что не так. Но дело в том, что если нет согласия общего, если не чувствуется общее согласие...
1: Нужна поддержка, разумеется, от окружения. Конечно. Тор не может существовать в одном человеке. Только в связи между людьми. Тора — это методика исправления. Исправление связи между людьми для того, чтобы привести их к уровню Творца, к свойству Творца, к отдаче ради отдачи, к получению ради отдачи. Это Тора. Особенная программа.
4: Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот что означает, что был опрошен каждый, готов ли он выполнить эту заповедь? Что вот каждого буквально опрашивали, и как это все?
1: Ну, допустим, у вас есть группа. И вы движетесь в направлении цели. Вы хотите постичь Творца, вы хотите прийти к духовному, к смыслу жизни, цели жизни. И вы получаете объяснение, что это возможно только при условии, что вы постигнете новое свойство. В противовес всему нашему миру, который устроен насилие и получение, вам нужно над этим достичь еще одну силу, силу отдачи. Это есть Тора. Как я достигаю силу отдачи Творца так, чтобы по мере подобия свойств с ним, начну его понимать, чувствовать, достиг свойства отдачи на 20 грамм. Так вот, на эти 20 грамм я могу почувствовать Творца, могу его понимать, могу соединиться с ним, быть в связи с ним. Я могу стать как он, на те самые 20 грамм моего желания, которое было ради получения, а теперь ради отдачи. Так это работает. Каким образом я приближусь к нему? Только через то, что буду прилагать усилия достичь таких состояний. И нам с товарищами объясняют, что мы находимся во взаимности между людьми, поэтому получаю что-то хорошо, что-то нехорошо. Могу действовать, могу сам себя разворачивать через разные состояния в разных направлениях. И тогда, соответственно, по отношению к товарищам я по-разному себя ощущаю. Где-то трусь о них, где-то разворачиваюсь со стороны в сторону. Таким образом мы привыкаем, так движемся. Разумеется, сделать это без людей невозможно. Нужны люди, которые для этого согласны на это, которые хоть как-то согласны. То, что для них цель жизни важна, ценна, и они готовы прилагать усилия, готовы потрудиться.
4: На что соглашаться? Там написано
3: выполнение,
4: согласились. С чем согласились?
1: Ну, во-первых, мы должны согласиться с целью. В том, что мы хотим раскрыть высшую цель. Это прежде всего. Для того, чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет, которая находится во всех, нам нужно принять условия, чтобы те люди, которые уже постигли это, они обучают нас, как абсолютно во всем, когда иду приобретать какую-то специальность. Есть учитель, который мне объясняет, ты должен действовать так-то и так-то, и я должен следовать по их стопам, слушать и делать то, что они говорят. Здесь то же самое. Был, допустим, Авраам. До этого Адам Ришон, потом Авраам, Моше и так далее. Не имеет значения. Главное, есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. Так что при таких-то условиях и такой-то работе ты сможешь постичь Творца, раскрыть его. Пожалуйста, действуй. В общем, вся наша цель — это раскрыть высшую силу. Все, что мы делаем, для того, чтобы постичь его. Как его постигаем? С помощью силы отдачи. Как достичь силы отдачи? Через работу между нами и свет, возвращающий к источнику. Вот и все.
0: Мы слышали очень много особенного от нашего великого учителя. Может быть, прочитаем небольшой отрывок из того, что мы слышали. Мы, Раф отвечал вопросу, на вопрос сказал, допустим, такие как мы, заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что у нас нет объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать? Еще раз. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения? Чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, что это тот самый фараон, душит тем, что не дает нам это сделать? Давайте полминуты подумаем об этом. Заботимся ли мы об объединении? Страдаем ли мы от того, что в нас нет объединения?

0: בואו נעבור חברים לשאלות בבקשה כאן באולם.
1: Давайте, друзья, перейдем к вопросам здесь, в зале и в мире. Мы приглашаем, задавайте вопросы о том, что мы читали, о том, что говорил Рав, Киев 1, пожалуйста.
2: Так, дякую, товариші. От я не зрозумів, я можу прийти до любові до ближнього в своїй конкретній десятці? Чи мені потрібно
3: для Здравствуйте. Я не понял, можу ли я прийти к любові к ближньому? В своей десятке. Или для этого мне нужно согласие какого-то внешнего народа или более, большей группы? Чье согласие мне нужно, чтобы прийти к любви к ближнему? Всегда я могу сказать, что у меня нет шансов прийти к любви к ближнему до тех пор, пока народ Израиля не согласился с этим, пока нет согласия. Как мы изучаем, что есть такой закон, частные и общие равны. Мы слышали от учителя, что достаточно нам прийти к любви к ближнему в десятке. И этим, как бы, как мы слышали, можно достичь окончательного исправления. Как только ты приобретаешь свойство отдачи, когда достаточно, чтобы у тебя была десятка и поручительство в десятке, затем ты уже сможешь справиться и с народом, и со всем миром, и со всей Вселенной, и с Творцом. Нам нужен первый уровень. Потом мы работаем уже только с мощностью. Меняется мощь. Можно тогда будет уже работать и со всем человечеством. Потому что мы и так даже себе представить не можем, даже если бы сказали нам, что ты сейчас должен любить все человечество, чем мне это поможет. Хорошо бы справиться с 10 человеками. Ну и вообще, говорится даже, что двое, как минимальное множество. Может быть. Но все-таки мы слышали, что желательно, чтобы было 10. И этого достаточно, это все условия.
0: Туда, Барух, вакша.
1: Мы говорили о том, что праотцы не получили Тору, потому, и также мы говорили, что один человек не может войти в духовное, насколько я понял. То есть праотцы были в духовном, но не получили Тору. Как это?
3: Так в чем вопрос?
1: Это слышится, что здесь есть противоречие. С одной стороны, они не получили Тору, потому что были как, ну, как одиночки, но все-таки они были в постижении, если я понимаю. Да, давай немножко приведем в порядок наши термины. Праотцы, о которых говорится здесь, в статье этом поручительстве, хотя и говорится в разных местах, есть разные толкования, но здесь, в этой статье поручительства, праотцы — это имеется в виду желание внутри человека, это гальгальта и наим, есть ахаб. А вот эти авод, праотцы, это более чистые желания, которые называются гальгальта и наим. И он объясняет, что они пока не могли получить Тору, потому что не раскрылось все желание получать. То есть здесь не говорится, говорится о людях, которые были в постижении или не были в постижении. Дальше он объясняет вот это деление между Израилем и народом мира, Гальгальта и Наим Ахаб. Он объясняет, что так же, как и праотцы относительно народа Израиля, так же народ Израиля относительно народов мира. Вот об этом я спрашивал Влад, когда мы говорим о народе Израиля, то здесь не говорится ни о государстве, ни о земле Израиля, а о людях, которые живут здесь, на этой земле. Говорится, народ Израиля — это те, кто пробуждается к исправлению. То есть мы говорим о процессе внутри нас, внутри одного человека.
3: Ответ на вопрос Баруха как раз в 19 пункте о том, что эти высокие души нуждались в Торе и уже выполняли ее до того, как она была дана всему народу.
1: Спасибо, Лево, за добавку. Турция 7.
4: Selamlar. Ortak bir karara varma sürecini nasıl hızlandırabiliriz?
3: Как мы можем ускорить процесс, чтобы прийти к общему решению и взаимности? Тут есть несколько правил. Ну, во-первых, все, что в твоих силах делать, делай. То, что на сегодня ты знаешь, что надо делать, все, чему ты научился, все правила Рабаша, принципы Рабаша, это первое. Во-вторых, есть то, чего ты не знаешь, но зато другие знают. Есть много товарищей в мире, которые прошли путь. У нас есть конгрессы, есть рамки, которые помогают действовать, чтобы достичь цели. А если что-то непонятно, то тоже всегда можно следовать за другими, туда, куда идет вся группа. А третье, всегда можно обращаться к Творцу, Он всегда перед тобой, и получить ответы.
0: Да,
1: в клипе, который мы смотрели, Рав сказал так. Это тоже было по поводу согласия. Можно посмотреть там. Рав сказал так. Мы должны прежде всего согласиться на цель, что мы хотим раскрыть высшую силу. И чтобы раскрыть высшую силу, которая управляет и царит над всеми, мы должны согласиться на эти условия. Люди, которые постигли это, они учат нас. Так же, как и везде, когда я хочу обрести какую-то профессию. Есть учитель, который объясняет, мне нужно сделать это и это, и я должен следовать за ним, слушать его и делать то, что он говорит. То же самое и здесь. У них был Адам Ришон, потом Авраам, потом Моше и так далее. Главное, что есть кто-то, кто говорит тебе, что нужно делать. И в этих условиях, в этой работе, ты можешь постичь Творца, раскрыть его, пожалуйста, делай. Вся наша цель — это раскрыть высшую силу. И все, что мы делаем для того, чтобы раскрыть ее, как мы постигаем ее? С помощью силы отдачи. Как мы обретаем силу отдачи? Благодаря работе между нами и свету, возвращающему к источнику. Вот и все.
5: Gracias, amigos. Sobre el punto 24. Al ser un canal de luz, ¿qué podemos considerar como una difusión exitosa?
3: Если мы канал, проводник, что означает удачное распространение? Смотря на каком уровне, срезе мы говорим. Удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом. И тогда те самые искры очищения передаются всем. Всем, кто, допустим, готов. Следующий слой желания получать в человечестве, который уже готов. Поэтому мы не раз слышали, что без объединения между нами нам нечего распространять. И мы видим, что этого нам не достает. То есть мы можем как бы делать много чего полезного и не видеть результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, мы не должны видеть результаты. Может быть, мы увидим результаты через какое-то количество лет, может, десятки лет. Мы не знаем, как работает система. Поэтому в ответ на ваш вопрос, удачное распространение — это когда мы соединяемся друг с другом, тогда в результате этого, во внешнем выражении, мы сможем увидеть, раскроются разные пути, возможности достичь множества людей, и тогда уже можно проверять и количество, и учеников. Но это все будет только результат объединения.
1: Мы слышали от Рава в клипе, который мы смотрели. Рав сказал очень красиво. Он сказал, тот, кто продвигается вперед и уже входит в духовную работу и продвигается на каком-то этапе, этапы даже небольшие относительно цели творения, это становится уже тропой и путем для тех, кто следует за ним. Постараемся быть этим путем. Мак 11.
0: אנחנו לא שומעים. מק 11.
1: גם не слышно. Марк 11.
6: Спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Рав в клипе говорил про то, что можно совпасть с Творцом там, на 20 грамм желания. Можете объяснить, это что, можно на какую-то часть совпасть с Творцом? Не надо исправления всех желаний, можно на какие-то отдельные части совпадать с Творцом и как-то вот чувствовать его?
7: Кент, Забидюк, Некра, Мадригот, Бвадаши, Вшарак, Лягель.
3: Ну да, именно это и называются ступени. Разумеется, можно прийти только частично к подобию по свойствам, но это не конец. Нужно исправить все части. Поэтому, да? Если ты сравниваешь свое состояние, ты достиг, например, на 1% подобия, так ты движешься, есть таким образом 125 ступеней. То есть в любом случае нужно достичь завершения, нельзя остановиться в конце. Когда этот конец, это уже зависит от тебя.
1: Еще вопросы?
8: Gracias, buenos días. En la decena hacemos diferentes actividades para conectarnos, pero ¿cómo llegar verdaderamente a un sufrimiento profundo del ego por desear conectarnos?
1: Мы производим разные действия, чтобы объединиться, но как достичь настоящего искреннего страдания, чтобы объединиться? Спасибо. Ты задаешь очень важный вопрос, который взят из слов Рава. Давайте проведем семинар. Мы слышали, как Рав говорит, что заботимся ли мы об объединении, страдаем ли мы от того, что нет в нас объединения, чувствуем ли мы, что наше эго душит нас, и это тот самый фараон, который не позволяет нам это сделать. Давайте проведем семинар, как мы помогаем друг другу заботиться о том, что у нас нет объединения. Семинар 5 минут.
3: Да, на самом деле, думал спросить это или нет. Ведь естественно для человека, что он не страдает от объединения, от недостатка. Это желание получать, чего вдруг не страдать от недостатка объединения. Как раз наоборот, наслаждаюсь быть один и вообще ни с кем не связываться. Но еще раз, у нас есть духовная цель. И тогда вопрос, который хотел задать. Надо ли играть перед товарищами в том, что я страдаю от недостатка объединения? Иногда Сеня говорит, ну что происходит, почему? То есть уже есть некое ожидание, что так должно быть.
1: У нас есть преимущество. Мы читали статью «Мир в мире», и там Бальсулам объясняет, что все свойства человека в итоге ни к чему не приводят. Но мы должны помочь друг другу в достижении высшей цели. И для этого мы должны играть в величие цели и величие Творца и помогать в этом друг другу.
3: Говорят, с одной стороны, не нужно страдать в духовном, с другой стороны, именно без такого страдания сознания зла невозможно достичь цели. Так действуем как раз противоположно все через усилия к любви к товарищам. Все усилия для объединения, очищения приведут в конечном итоге к осознанию зла и к необходимому страданию, которое ведет к цели.
1: То, что я страдаю от того, что я не могу остаться в своем желании получать. Я никого не хочу. Я хочу замкнуться и никого не видеть. И в этом усилие, когда мы выходим в объединение, это огромное усилие, это желание получать. Рав сказал в этом клипе, что нужно растереть наши желания друг от друга и почувствовать, насколько мы не способны, и тогда прийти к молитве, потому что иначе мы не продвинемся.
9: Да, и даже то, что называется «любовь к товарищам», есть такая часть, что я хочу, чтобы меня любили. Да, я могу дать свою любовь, но я хочу, чтобы меня любили. Для меня это важно. А Рабаш пишет, что вся цель в том, чтобы вообще не думать, чтобы получить хоть что-то в ответ, чтобы только давать. Это называется «любовь к товарищам». А достичь этого непросто, как раз работы группы всей, и десятки всей группы, и всего то, что называется народ Исраэля, Бней Барух, чтобы прийти к такой любви. Как просить силу Творца после множества наших усилий, чтобы прийти по-настоящему к любви к ближнему?
1: Как мы поможем друг другу сожалеть о том, что нет объединения? Я думаю, что если мы дадим друг другу величие и важность целей раскрытия Творца, это и будет сожаление от того, что мы не обрели условия, которые приводят к раскрытию Творца в связи между нами. Если мы только посмотрим на это таким образом, что мы виноваты в том, что Творец не раскрывается между нами, потому что мы не создали необходимые для его раскрытия условия. Не одели правильное одеяние, это и есть объединение, которое соответствует раскрытию высшего света. Это хисарон, который должен раскрыть каждый, как он создает это, что связь между ним и товарищем было бы подходящим для облачения света, чтобы он был чистым. Сейчас он видит, что он грубый.
9: Как позаботиться о том, чтобы хотеть духовное? Но, во-первых, нет заповеди страдать. Необходима важность и величие цели. И двигаться в воодушевление к цели. И иногда, когда падаешь в какое-то страдание, нужно понять, что нам нужны хорошие и плохие состояния. И в любом состоянии нужно видеть следующее состояние. Тогда смотрим, как этого достичь.
10: Вопрос
9: на самом деле непростой. Как мы можем помочь друг другу? Почувствовать то, что мы не страдаем от того, что не объединены. Мы сейчас слушали фокус-группу. Может быть, кто-то хочет поделиться, как можно помочь? Вообще. Ну, допустим, человек учится десятки лет и не страдает от того, что не соединен с другими, но все еще продолжает. То есть, во-первых, вопрос, откуда у него энергия, чтобы продолжать. Да и вообще, как можно помочь? Кто? Нир, пожалуйста.
11: На утреннем уроке у нас есть все условия, у нас есть книги, есть товарищи, есть семинары, есть рав, есть все идеальные условия для объединения, для того, чтобы привлечь свет и дать этой силе нас исправить. И чувствуется, что вот это та самая точка, на которую мы должны надавливать упорно. И что еще не хватает?
12: Микрофон.
9: Все, что поддерживает условия, которые нам завещали каббалисты, нужно выполнить. Это приведет к страданиям. Если такого страдания нет, так как же можно прийти к цели?
1: Человек страдает, если ему это дорого. И когда ему это дорого? Когда он в это вкладывает. Чтобы помочь ему страдать, нужно в это вкладывать. Как? Показывать ему, что другие вкладывают во что? В объединение, в десятки, в группе. Тогда у него будут силы тоже вкладывать. И тогда это для него станет дорогим и важным.
3: Может, с помощью упражнений, которые мы делаем, у нас сейчас упражнение глава десятки, мы уже сделали несколько кругов, каждый из товарищей сказал, что было какое-то пробуждение, когда он думал о десятке, и мы видели, что товарищи приходили, прилагали дополнительные усилия.
0: Туда. Одмишу.
7: Шем латин бан.
0: Каша.
10: Sí, amigos, aquí decían que precisamente es al ver que la decena ya está conectada, al desear cambiar...
11: Товарищи сказали, что то, что ты видишь, что десятка уже объединена, я должен изменить только свое восприятие реальности, то, что я вижу. И это подарок. Сказано, нет более совершенного, чем разбитое сердце. И то, что мы это чувствуем, это подарок. Это мы можем действительно просить. Спасибо, друзья. Перейдем к докладу. Пожалуйста, Алон.
3: Нахаем за урок нашим преподавателям и Рабашу Раву. Мы хотели бы сделать сообщение о праздниках месяца Тишрея, о расписании. Мы говорили о важности дежурств. Нас ожидает множество трапез, и это очень важное, благословенное действие. Поэтому прежде всего спасибо всем, кто берет ответственность и дежурство. И, пожалуйста, зайдите, посмотрите таблицу, кто когда дежурит. Есть множество возможностей приложить усилия, привлечь свет. Итак, праздники в этом году начинаются с Рош ха-Шана, с 11 сентября. Это пятница. Коротко давайте посмотрим. Итак, с утра урок 2.40. Затем у нас будет перерыв после урока, трапеза хумус, затем дневной урок с 12 до часу и трапеза. Рош ха-Шана с полтретьего до четырех. Обратите внимание, суббота, воскресенье, подобное расписание. Обратите внимание, урок с 5:15 до 5:30, потом с 5:30 до 8 урок, с 8 до 9 перерыв и трапеза с 9 до 10. Затем возвращаемся к нашему обычному расписанию. Без 4:15 подготовка урока.
12: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 12 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое не имеющий сыновей в духовной работе?» Труды Рабаша, второй том, страница 238. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 30 минут, пожалуйста.
1: Что такое не имеющий сыновей в духовной работе? Наши мудрецы сказали, всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. В книге Зоар сказано, как человек, не имеющий сыновей, называется бесплодным, и его жена называется бесплодной, так же и Тора без заповеди называется бесплодным учением. Поэтому мы учим, мы учили, что главное не толкование, а действие. Конец цитаты. А в книге Зоар, в пункте 91 сказано, ведь Тора называется деревом, как сказано, древо жизни она для тех, кто придерживается ее, и человек — это дерево, как сказано, ибо человек — дерево полевое, а заповеди Торы подобны плодам. Другими словами, поскольку Тора и человек называются деревом, то как дерево, не приносящее плодов, сродни бесплодному человеку, который ничего не рождает, так и человек и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И следует понять это. Еще можно понять, что человек и дерево, которое не порождает потомство, называются бесплодными. Все можно понять. Но почему, если человек учит Тору, но не соблюдает заповедь Торы, Тора называется бесплодной. Иными словами, в чем виновата Тора? В том, что человек не желает исполнять заповеди Торы. По поводу этого приводит сказанное мудрецами велико учение, приводящее к действию. Это значит, что Тора должна вести к действию. А если этого не происходит, то Тора как будто виновата в том, что не приводит к действию. Поэтому как будто этот недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно?
0: Чтобы понять вышесказанное, нам следует сначала понять всю суть Торы и заповедей, которые Творец нам дал. И за это мы благословляем Его, за этот дар, как мы говорим, который избрал нас из всех народов и дал нам Тору свою. И сама Тора также понимается нами двояко, как написано в книге Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами, и также они называются 613 советами, эйтин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве, исполняющие Слово Его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами, эйтин,

0: качестве исполнения Слова Его, которое называется Ахор. Почему бы нам не начать сразу с состояния Паним, которое называется Пудин? Эта работа как будто выглядит ненужной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения и исправление творения. Цель творения состоит в его желании насладить свои творения, то есть, что творение получит от него благо и наслаждение. Поэтому он создал в творениях желание получить наслаждение. И это кли, то есть желание получать удовольствие и наслаждение, исходит от Творца, потому что он создал его для за своей цели. Ибо без стремления к чему-либо невозможно насладиться этим. Ведь известно, что все удовольствие от чего-либо человек может получить и насладиться только в мере стремления к этому. Ведь этим определяется величина наслаждения. И неважно, к чему стремится человек, а само стремление к чему-либо делает это важным.
1: Поэтому это клей, исходящий от Творца, обладает совершенством. То есть в любом месте, где человек видит, что он может получить от чего-то наслаждение, он тут же делает все возможное, чтобы получить это наслаждение. Тогда как кли, которое должно сделать творение, которое противоположно по форме кли Творца, его очень трудно сделать, потому что это противоречит свойству кли, которое создал Творец. И человек не способен создать это кли, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не победил. Здесь возникает вопрос, если человек не может его преодолеть, что должен сделать человек, если только Творец может дать преодоление злого начала? Ответ состоит в том, что человек должен начать преодоление, то есть человек должен увидеть, что у него есть желание победить злое начало. Ведь если у человека нет желания победить его, как можно оказать ему помощь? Ведь помощь означает, что человек желает нечто, и ему трудно обрести это. Тогда можно сказать, что ему оказывают помощь в получении того, что он хочет. Но когда у человека нет желания, как можно сказать, что ему помогают получить что-то, что приводит его к страданиям? Ведь помощь означает, что человеку дают помощь, чтобы он наслаждался, а не то, что человеку давали бы помощь, чтобы он испытывал страдания. Поэтому человек должен, если он действительно хочет войти в работу Творца, чтобы его работа была лишма, то есть ради отдачи, хотеть делать все ради небес. А когда человек действительно хочет работать ради небес, тело начинает проявлять свою силу. То есть оно хочет как раз, чтобы человек делал все ради собственной выгоды и всеми силами сопротивляется этой работе, предъявляя ему всевозможные доводы разведчиков, что правда на его стороне. И тогда, если придет кто-то и окажет ему помощь, этот человек будет рад этой помощи и будет очень благодарен за эту помощь. И тогда можно сказать, что он получает помощь свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Тогда как если человек не начал эту работу, здесь не хватает двух вещей.
0: Первое. Он думает, что ему не нужна помощь, что он наверняка сможет это сделать, если захочет, что он мужчина. В таком случае

0: Ему не нужна помощь. Получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не приложил усилий, чтобы прийти к состоянию, что все дела твои будут ради небес, он вообще не желает, чтобы ему дали силы, чтобы не работать ради собственной выгоды, а ради Творца. А он хочет именно работать ради собственной выгоды. И если он услышит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он ничего не получит ради себя, это будет считаться для него проклятием, а не благословением. И по этой причине он должен начать эту работу самостоятельно. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца. И тогда для него начинается порядок подъемов и падений. То есть иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он поддается доводу тела, которое спрашивает, «Для чего тебе эта работа? Работать ради небес». И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, в чем состоит польза удостоиться работать ради отдачи, и что он теряет, если не сможет выйти из эгоистической любви к себе.
1: Когда человек преодолевает и не убегает с полем боя, а преодолевает, усиливает свою молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы ему дали требуемую помощь, чтобы он смог выйти из-под власти получающего ради себя, тогда ему необходимо большое преодоление, чтобы он поверил, что Творец окажет ему помощь. То есть человек должен верить, что все, что он видит, что ему все труднее выйти из-под власти получателя, и видит, что каждый раз он начинает видеть, как его зло хуже, чем у других, тогда он должен сказать, «Творец обязательно поможет мне теперь, потому что сейчас я уже пришел к осознанию истины, что без помощи Творца нет никакой возможности». Ведь все, что он думал совершать действия, которые помогут ему выйти из-под власти получателя, ему не помогло, а наоборот, получатель стал сильнее и проявляет большее сопротивление работе ради отдачи. Тогда человек должен преодолеть и не поддаваться советам разведчиков, а только преодолевать выше знания, чтобы Творец помог, как обещали нам наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако, откуда человек может взять силы для преодоления, чтобы он мог верить в веру мудрецов? Это возможно только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря Торе он получает силу побеждать во время войны. То есть когда он должен обрести килим тьмы, чтобы впоследствии у него было ощущение как преимущество света из тьмы. Получается, что Тора питает его во время работы до тех пор, пока Творец будет знать, что у него уже есть килим, способные для получения света. И тогда он удостаивается 613 пкудин вкладов.
0: Однако во время работы, когда у него есть еще разведчики, Торы и заповеди называются 613 эйтин, советов. То есть 613 советов, как спастись от разведчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он должен стремиться к тому, чтобы наградой, которую он хочет за свою работу, была сила для борьбы с разведчиками. Получается, что он хочет, чтобы Тора дала ему эту награду. И если он не получит этой силы, то Тора подобна дереву, не приносящему плодов, и человеку, у которого нет сыновей. Другими словами, Тора не породила для него сыновей, обладающих силой, в борьбе с разведчиками. А когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды. И это подобно человеку, у которого есть сыновья. Из этого мы поймем то, о чем мы спрашивали, почему человек подобен дереву. Это означает, что оба должны принести плоды. И так же, как дереву нужно дать то, что ему необходимо, чтобы оно приносило плоды, что называется обработкой земли. Также и человек должен дать себе питание, которое необходимо, чтобы у него была возможность достичь цели, называемой 613 пкудин, залогов. То есть, чтобы он исполнял Тору и заповеди с намерением, чтобы человек в ней вернул его к источнику. Другими словами, требуется действие, чтобы превратить свойство желания получать для себя, которое является инструментом для человека, выдающий келим. И это то, что называется превратить получающий келим в выдающий келим.
1: Это называется действие. То есть, поскольку человек не способен совершить это действие, то так же, как Творец дал нам получающий келим, также он должен дать нам и отдающий келим. Однако нет света без кли, как сказано выше, что нет наполнения без хисарона. Поэтому человек должен работать и применять все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы обрести эту потребность. И в мере своей работы он получает потребность в том, чтобы Творец помог ему в этом. И тогда Творец дает ему эти келим действия, которые называются отдающие келим. И это происходит посредством Торы и заповеди, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Потому сказано, которое сотворил Творец, чтобы делать, как сказал мой отец и учитель, что сотворил, означает нечто новое, сущее из ничего. Подразумевается желание получать, которое является чем-то новым, ведь до того, как он его создал, не было в реальности никакого получения. Получается, что Творец сотворил желание получать, а творения должны сделать из него желание отдавать. И это означает «сотворил, чтобы делать», из него желание отдавать. И хотя не в наших силах изменить действия в порядках акта творения, если Творец создал его так, что желание получать, именно оно будет действующим, как же можно изменить его? Ответ состоит в том, что развить желание к этому должен сделать человек, чтобы он исполнял советы, как прийти к этому, и это называется «делать». И хотя мы сказали, что человек не способен сделать это, а сам Творец должен сделать это, как сказано выше, что мы не можем изменить порядка акта творения, тем не менее это называется по имени человека.
0: И мы можем понять это из слов Бальсулама. А сказано нам, дает мудрость мудрым. Он спросил, надо было бы сказать, дает мудрость глупым. И ответил, что мудрым является тот, кто ищет мудрости, хотя у него еще нет. Ибо глупец не ищет мудрости, как было сказано, ведь глупец не желает мудрости. Поэтому то, что человек использует уловки и ухищрения, как обрести отдающий келим, это называется действием, как было сказано выше, делать. Этим мы можем объяснить то, что написано. Главное не толкование, а действие. И это приводит книга Зоар в качестве свидетельства, что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то его называют бесплодным. И Тора называется бесплодной, поскольку Тора не имеет плодов, которые называются заповедями. и у человека нет сыновей. И отсюда следует сказанное нашими мудрецами: всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый. И когда говорится о духовной работе, это означает, что тот, у которого нет заповедей, считается бесплодным, поскольку книга Зоар сравнивает его с Торой, говоря «древо жизни». А сказанное «человек — древо полевое» означает то, что Тора называется бесплодной, если у него нет заповедей. Это сказано о человеке. То есть человек должен знать, что для него Тора бесплодна, если изучаемая им Тора не приводит к его заповедям. Об этом говорит книга Зоар, поэтому мы учили, что главное не толкование, а действие. Следовательно, если в Торе нет заповеди Торы, Тора называется бесплодной. Этим мы можем объяснить то, что мы спрашивали. Почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей? Тору называют по отношению к нему бесплодный, потому что важнее всего не учение, а действие. То есть, поскольку Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», то есть для того, чтобы человек смог победить в себе зло, ему необходим свет Торы. Таким образом, тот, кто учит Тору, но не обращает внимания на то, чтобы Тора принесла ему свет, чтобы он мог совершать свои действия ради небес, что противоречит злому началу, ибо зло в человеке хочет работать именно ради собственной выгоды, а намерению ради блага Творца оно сопротивляется изо всех сил, и его невозможно победить.
1: И поэтому Творец дал нам совет о силе Торы, что Тора должна дать нам силу, то есть посредством света в ней, который возвращает к источнику. Это означает, что Тора превращает зло в человеке, в добро. То есть у него есть возможность с помощью Торы обрести отдающий келим. И именно это называется действием, как сказано выше, которое сотворил Творец, чтобы делать. Из вышесказанного получается, что если Тора не оказывает той помощи, которую она должна оказать, считается, что Тора бесплодна для этого человека. А человек, который получает Тору без помощи, которую она должна оказать, оба они называются, то есть и человек, и Тора этого человека бесплодными. То есть они ничего не порождают. И сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, говоря, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы, потому что они не благословляют Тору вначале. Причину этого очень трудно понять. Ведь мы видим, что даже простые обыватели произносят благословение Тора. И когда их приглашают на чтение Торы в субботу, они тоже произносят благословение. Так как же может быть такое, что ученики мудрецов не благословляют Тору вначале? И согласно вышесказанному, следует объяснить, что то, что они учат Тору и не строят намерения перед изучением Торы, зачем они учатся, то есть чего они хотят за свои занятия Торы, поскольку не делают никакого действия из того, чтобы оно принесло им какую-то пользу.
0: И ответ состоит в том, что они не благословили Тору вначале. То есть у них не было изначального намерения, что Тора принесет им благословение. Ведь благословение означает отдачу. Другими словами, они не хотели, чтобы Тора дала им келим благословения, то есть отдающие келим. Поэтому из их Торы не могут выйти сыновья, по которым можно будет увидеть, что они ученики мудрецов. А как сказано выше, их Тора, которую они изучают, не дает им заповеди, которые называются действиями отдачи. Они остаются бесплодными, и Тора их бесплодна. Другими словами, эти мудрецы, изучающие Тору, не рождают своих сыновей, то есть действия, называемые заповедями, чтобы они были видны, что они происходят от мудрецов, то есть добрые дела, называемые действиями отдачи, которые породил свет Торы. Это называется, у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. То есть, по их действиям не видно, что они должны были родиться от света Торы. Ведь это называется мудрец. То есть, когда учат Тору, и свет Торы должен порождать действия. То есть, когда все его действия будут ради небес. Чтобы удостоились слияния с Творцом и были слиты с Источником Жизни. Так почему у них этого нет? Это потому, что они не благословили Тору вначале. То есть, как сказано выше, что перед изучением Торы они не намеревались учиться для того, чтобы свет Торы принес им особое средство, особое свойство, сгула, которое вернет их к источнику. Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Всякий человек, у которого нет сыновей, считается как мертвый, поскольку сыновья — это заповеди, а это означает, что все действия заповедей, которые он выполняет, они ради отдачи. И это называется слиянием с источником жизни. И, разумеется, если у него нет отдающих келим, он отделен от источника жизни. И поэтому считается мертвым. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми.
1: Из вышесказанного поймем то, что сказали наши мудрецы по поводу стиха «Цион, никто не требует его». То есть необходимо требование. Смысл этого в том, что Ционом называется Малхут. То есть выше Малхут. Это означает, что все действия человека должны быть ради Творца, а не ради собственной выгоды. И, как сказано, вспомню всесильного и издам стон. Когда вижу я, что всякий город построен на своем холме, а город Творца унижен до глубины преисподней. То есть, то, что касается его собственной выгоды, это в порядке. И все стараются, чтобы это было в полном совершенстве, тогда как город Творца, то есть работа в святости, чтобы работать ради Творца, эта работа является низкой, и для этого необходим свет Торы, то есть тот, кто учит Тору, должен до изучения Торы потребовать от Торы, чтобы она дала ему этот свет, чтобы он мог работать ради Творца.
0: То, что интересно, здесь написано так, что не благословили Тору. То есть не благословили Тору, это означает здесь Рабаш, что говорит, что они не собирались получить особое средство в Торе, чтобы вернуться к источнику. А что это такое? Это то, что должно быть до учебы. Что значит не благословить Тору перед учебой? То, что не приводит к отдаче.
1: Человек должен прийти к тому, что он бесплоден в Торе, что его Тора не приносит плодов. Это непросто. Ему кажется, что он в порядке, это сыновья не приносят плодов. Они не заповедуют сыновьям мудрецов быть тоже мудрецами. Это большая проблема. Мы должны прийти к тому, что до Торы, Тора нашего Рава приносит плоды. Тора Рабаша приносит плоды. Еще какие? И Тора Бара Сулама приносит плоды. А наша Тора приносит, это мы должны строить намерение, намерение перед учебой, получить эту силу от Торы, чтобы она принесла плоды отдачи, это самое важное.
0: Мы видим, что все, что написано здесь, оно направляет нас только на работу со светом, возвращающим к источнику. В этом Тора. И для того, чтобы прийти к этому, нам нужен хисарон. А чтобы прийти к хисарону, нам нужна взаимная помощь, поручительство между нами. Чтобы прийти к истинному хисарону, чтобы у нас были сыновья, чтобы было благословение, и чтобы мы действительно изучали Тору и заповеди. И теперь мы перейдем к уроку с Равом от 12 августа 2002 года.
1: Статья говорит о том, что сказано в Мидраше, что Творец, после того, как создал все народы, да, и все установилось на земном шаре, пошел к каждому, обратился с Торой. А может быть, кто-то хочет взять ее, и кроме Исраиля никто не взял. Что такого плохого в Торе, что никто не взял? Видимо, в Торе есть не хорошие вещи, но и плохие тоже. Да? Иначе он не ходил бы и не просил, знаешь, подавал бы это так, может быть, вы примете, может, не примете. То есть есть только одно желание в человеке, которое называется Исраэль. И против этого желания есть нечто, что называется Тора. И Исраэль, они тоже, по сути дела, нуждаются в Торе. То есть испорчены. Я создал злое начало, создал Тора в приправу. Так, видимо, злое начало есть только в Исраэле. В народах мира нет злого начала. То есть, прежде всего, послушай то, что написано, что Исраэль эгоисты, они против Творца, они народы мира, они нуждаются в Торе. Они понимают, что они противоположны Творцу и нуждаются в Торе. А Тора — это исправляющая сила. Тот, кто чувствует, что ему недостает исправляющей силы, называется Исраэль. Мы видим, что этот хисарон, конечно, приходит свыше. А не то, что у человека есть функция Творца, чтобы он создал желание в себе. А человек должен почувствовать, какие желания, которые сейчас говорят в нем, и из этих желаний действовать. То есть не быть каким-то равнодушным, равнодушным, пассивным, а как можно больше, чтобы взял средство, которое называется свет в Торе, и пользовался им. А для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, Израиль имеется в виду, что и народы мира, и те, кто получает свойства Израиля, они тоже исправляются, не только Израиль. Для того, чтобы привести Израиль к конечной цели, то есть тот, кто хочет прийти к цели, нужно привести его. То есть нужно постепенно вырастить в нем правильные желания. И они, эти правильные желания, растут только благодаря свету. То есть есть изначально желание получать животное, начинает светить против этого желания немного духовный свет из животного желания, которое есть у него, там за страсти к животному, деньгам, почестям, знаниям, вдруг возникает желание к этому свету, который светит ему. И до этого, почему человек хочет секса, еды, денег, почести или знаний, потому что против этого есть свет, который пробуждает его к этому. Есть немножко больший свет из всех этих вещей без облачения в этом мире, человек начинает пробуждаться. Это называется духовность. Потому что без облачения это уже свет, который для того, чтобы действительно получить, нужен экран. Отраженный свет радиоотдачи. И так далее. Каждый раз, когда свет усиливается, светит ему больше, он пробуждает из общего числа желаний человека еще более грубое свойство, еще более высокое, то есть согласно желаниям, еще больше. И так человек пробуждается, пока не пробудится так, что хочет духовного больше, чем материального. У него есть разведчики здесь, которые всякий раз свет светит и не светит, светит и не светит. Согласно этому, человек, которому светит свет, хочет духовного, не светит, падает материальное, хочет или того, или другого. Пока, благодаря усилиям, ускоряет этот процесс. И в конечном счете, в итоге этого процесса начинает хотеть духовного больше всего материального. Больна любовью, это что называется. И это приходит к нему как результат света, который все время играет с ним. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Входы и выходы. Из Циона выйдет Тора, так написано. И потом когда он переходит через Махсом, то есть уже определяется в нем, что духовное важнее материального. Это благодаря свету в ней. Все это благодаря свету Торы. Больше, меньше светит. И потом тоже пробуждают в нем ощущение, насколько он противоположен правой линии против левой линии, насколько он противоположен божественному. От этого у него есть стыд, разные чувства, решает, что не хочет быть в левой линии, быть в этом. То есть пробуждают всякий раз в человеке потребность в исправлении, потребность в продвижении, благодаря всем этим входам и выходам. И когда у него есть желание к исправлению, приходит исправление, тоже свет, Тора уже как свет абсак. Это уже, когда человеку понятно, какие свойства он хочет исправить, и что именно, и насколько он просит. Это уже подъем мана. Вещи, когда он уже находится сам в партнерстве с Творцом, в исправлении себя. Это уже с большим уровнем. И тогда он приходит из лолишма в лишма, по-настоящему берет левую линию, знает хисароны, все одно против другого, клипа против в святости, все эти вещи, пробуждает свет в Торе, вызывает свет в Торе, исправляющийся, и пользуется им, светом Апсак, ради исправления, а потом для действия, получения, ради отдачи. То есть приводит уже к цели слияния. Всякий раз свет в Торе производит два действия, дает человеку исправление, согласно хисарону. А до этого, чтобы быть в хисароне, он все время пробуждает человека. Немножко светит, немножко нет, немножко светит, немножко нет. И он тогда делает такие действия, расшевелить кли света, которые входят и выходят, этим они расшевеливают кли. Кли пробуждается, приходит свет, падает, когда свет выходит. И это называется подвижка. И от этого есть в кли всякие чувства, начинают от этого всякий раз возникать в кли какое-то чувство между тьмой и светом, между добром и злом. И так строится ощущение. И нет другого пути. И для каждого уже известно заранее, сколько таких подвижек он должен пройти до того, чтобы закончил всю его работу в подготовке кли для получения окончательного исправления, просто получения всего ощущения Творца, ощутить его, как вы почувствуете и увидите, что хорош Творец во всех вкусах, которых Творец раскрывается внутри его души. Наше дело — это исполнение, ускорение всего этого, чтобы приходило как можно больше светов. Если человек будет сидеть один, ничего не будет делать, вы сами знаете. Приходите в группу, начинаете учиться, говорите с кем-то, пробуждаетесь. Есть все время изменения. Все эти изменения помогают человеку быстрее проходить путь этого развития. Чем больше таких подвижек в день, входов и выходов, так путь сокращается. У больших людей есть в течение часа сотни смен в намерениях, в мыслях, в развитиях, в отношении к Творцу, в отношении к исправлениям. Тысячи. Они просто живут все время в этом. Вместе со всеми событиями этого мира, но живут так просто, живет все время. Вибрации очень быстрые. Мы должны к этому стремиться, чтобы никогда и плохие состояния, и хорошие состояния, неважно, какое состояние длится больше мгновения, оно вредно, запрещено. Мы говорим о том, что желание всегда должно быть в ускорении. Постоянное желание не считается в духовном вообще тем, что оно существует. Это в животности твоей кажется, что оно существует. В духовном его уже нет. В тот момент, когда ты достиг чего-то, ты не поднимаешься от него дальше и не падаешь, тоже неважно. Но если ничего не изменяется, это мертвое. Просто обязано быть под знаком дифференциала, в изменении. Иначе это ноль.
0: Да. Чем, собственно, Творец помогает человеку?
1: Чем Творец помогает человеку? Прежде всего, Творец делает все. Тебе есть желание получать неисправное, в противоположности по форме относительно Творца, и в материальном, и в духовном. И он благодаря свету все время шевелит тебя, пробуждает. Во мне решимо, что он делает? Как бы как мы учим, он пробуждает светом. Свет входит внутрь кли, как в Гальгальта. Есть развитие, пока кли не выбрасывает этот свет, снова этот свет светит, приходит следующее решимо, тоже исторгает свет и так далее. Все время эти входы и выходы существуют. Со стороны Творца намерение — это постоянное давление, чтобы привести человека к цели творения. Давление постоянное, скорость постоянная. То есть что значит постоянное? Мы не знаем, что такое постоянное и непостоянное, но это согласно его программе. Вот и все. А если ты не будешь делать ничего, тоже ты придешь к тем же состояниям, и к тем же желаниям, и к тем же целям. Но согласно темпу, как свет светит тебе. Свет постепенно убедит тебя, чтобы ты захотел усилить темп. Это убеждение, болезненное, долгое. Здесь ты можешь помочь. Это убеждение также целенаправленное. И пока ты не захочешь сам все-таки, убеждающая сила будет сила очень болезненная. То есть это действует и согласно темпу, и согласно качеству. Вот и все. Ты можешь избавиться от проблем, ускорить развитие, прийти самому, для этого тебе дали разум, чтобы прийти быстрее к осознанию. Простыми словами. На самом деле, внутри это изменение по качеству продвижения. Да.
0: Почему у человека возникает ощущение, что
1: Творец делает все. Человек определяет только свое отношение. Но тем, что человек определяет свое отношение, человек определяет все и делается. Почему? Потому что без отношений, твое отношение — это кли. Не твое желание, которое Творец создал, и не свет его, которым посылают желание, а отношение твое, которое возникает как результат все-таки твоих усилий. То есть если ты не будешь производить усилия, Творец будет обязывать тебя делать от столкновения кли и света, он будет обязывать тебя к какому-то действию. Это действие не считается, что ты сделал. И оно уже работает тебе во зло. Любая вещь, куда ты не прибавляешь своего желания против его желания, чтобы быть партнером в действии с ним вместе, всякий раз ты будешь чувствовать боль и страдания. То есть, почему? Потому что это, по сути дела, кли. Кли — это не то, что просто я хочу наслаждаться, приходит наслаждение и наполняет это кли. Наше кли — это наше отношение, то есть строится над этим. То, что называется, что духовное кли, называется экранный отраженный свет. Не то, что происходит внутри желания получать, что это как будто там наполнение, и там это... Не это кли. Кли, который над желанием получать, желание получать, если я рисую какую-то чашечку, наполненную светом, так над этим я рисую экран, а над экраном сделаю еще одну чашечку. Там кли, который мы строим, и без этого кли нам уже не о чем говорить. Так в той мере, в которой ты не хочешь, согласно уровню своего развития, построить это кли, в этой мере ты страдаешь. То есть... Это, по сути дела, силы, которые обяжут тебя все-таки построить экранный отраженный свет. Не может быть, чтобы у тебя был какой-то экран без того, чтобы ты построил, захотел его. Он не... Ну, конечно, он устроен. С одной стороны, ты как бы должен хотеть его. С другой стороны, ты не только должен хотеть его, ты должен понять и постичь, что этот экран — это отдача Творцу. И этот экран только он может построить в той мере, в которой ты хочешь любить его, как он любит тебя. То есть экран — это уже результат... Осознание любви, слияния, объединения всего. Нам кажется, что после экрана мы постигаем что-то, после экрана уже не о чем говорить. Да.
0: Ощущение помощи приходит словно против ощущения собственной самостоятельности. Ясно, что Творец делает все, но в своем ощущении я сам делаю то, что я пытаюсь делать. А когда я чувствую, что Творец мне помогает, это отменяет мое ощущение собственной самостоятельности.
1: Ощущение, что Творец помогает мне, это отменяет ощущение моей самостоятельности, это неправильно. Неправильно. Тебе кажется, что ты сегодня мачо, какой Творец, он мне нужен, он сейчас делает мне что-то, я должен просить у него. Это маленький ребенок пока еще так думает. Ну, еще маленькие дети, не только ты. Есть такое у мужчин, у женщин это иначе. Но у мужчин есть такое, как это я, он сильнее меня, я должен раскрыть силу, которая больше меня, которая решает, делает мне все, помещает меня все. У женщин есть подготовка к этому. Поэтому женщина не обязана исполнять заповеди, не нуждается в прямых таких исправлениях, как мужчина. У нас все это из... точки «я буду властвовать», «я буду править». Это у мужчин. Да. И в этом вся сила разбиения. Это называется желание получать. Так теперь ты пойми из этой точки, к чему мы должны прийти. Что мы должны прийти к партнерству, к смирению, к партнерству, любви, ко всем этим вещам. Прийти к этому с такой постепенностью, что вначале я отменяю себя, а только потом вхожу в связь, а не то, что я вхожу с ним в связь. То есть мы соединимся друг с другом, так и партнеры. Я не могу здесь объяснить это ощущение, но отменить свою самостоятельность перед Творцом, это... Человек чувствует это. Человек чувствует это в развитии, но потом это еще хуже. Да.
0: Но это любовь к Творцу.
1: Любовь к Творцу может быть, или, слава Богу, ты дал мне там выиграть лотерею, дал мне все благо в жизни, слава Богу. Ты видел эти наклейки. Творец, мы тебя любим. То есть, сделай что-то, мы видишь, любим себя, просим. То есть это перед отменой себя, так человек говорит. И действительно, что это вредно для кого-то, если мы помолимся, пусть помогает. Так любовь, то, что мы учим в предисловии, очень десятсферот, он объясняет нам, что любовь — это последний уровень. Возлюби Творца Всесильного твоего, это заповедь. Он приходит, он спрашивает взоры, что приходит как результат исполнения всех остальных заповедей. То есть ты исправляешь все свое желание до конца над всеми твоими желаниями, когда уже растет общее отношение, итоговое такое — это любовь. А если до этого, это не та любовь. Это любовь, знаешь, как Зор рассказывает. Пусть будет жив, и будут живы сыновья, все устроится, слава Богу. Ты хочешь молитву, помолюсь, действую, я сделаю заповеди, пожалуйста, чтобы мне было хорошо. То есть какое истинное отношение к Творцу?
0: Истинное отношение к Творцу начинается с раскрытия противоположности. Давление, ненависти, ощущение отсутствия, подобия. Как я уже говорил, когда вы думаете о каком-то действии, нужно подумать и о состоянии, которое ему предшествует, какое кли для этого необходимо. Если я прихожу к состоянию любви к Творцу, то до этого у меня должно появиться желание полюбить Его. А желание полюбить Творца должно возникнуть из отрицания любви, когда я наверняка вижу, что не люблю Его. А что значит «не люблю»? Я ненавижу Его. Я Ему противоположен. Я ни в коем случае совершенно Его не желаю. Как я это раскрываю? Свет светит в моё кли, противоположно ему. Какое усилие я должен приложить, чтобы пробудить на себя столь большой свет? И так далее. Иными словами, если мы будем все время идти от конца к началу, в обратном направлении, то увидим следующее. Света входят в килим и создают килим. Так мы изучаем. Свет входит и выходит, и благодаря этому образуется килим. Так происходит при движении вперед. Но если я пойду в обратном направлении, от конца к началу, то всякий раз буду раскрывать последовательность через обратное действие, как при движении задним ходом. Тогда ты увидишь, какая подготовка требуется для каждого состояния, которое ты избираешь и к которому хочешь прийти.
1: Да. Говорит о двух свойствах. Сделаем и услышим. Он объясняет, что такое «сделаем» — это рождение кли отдачи. Но я не понимаю, что такое состояние «услышать».
0: «Сделаем и услышим» означает совершить действие выше знания. Это значит «сделаем», а затем «услышим», то есть уже получим исправление. А после исправления мы сможем слышать в Келим Бины, в исправлении Бины, мы уже сможем слышать, что действительно ты хочешь нам сказать. До действия, до появления Кли, не может быть, чтобы ты получил свет и понял, о чем идет речь. Здесь есть условия. Ты хочешь понять духовное, почувствовать духовное, сделать что-то в духовном. А тебе говорят, у тебя для этого нет келим. Что значит нет келим? Ты вообще не понимаешь, что такое духовное. Тебе только кажется, что ты его хочешь. Духовное отличается от того, что ты себе представляешь. Это все равно, что ты говоришь, я хочу стакан воды. А на самом деле ты желаешь не настоящую воду, а желаешь колу. Просто ты не знаешь, что это называется водой. Мы не знаем, что значит ради отдачи. Я хочу духовное, но духовное — это значит, что нет моего «я». Мое «я» полностью совершенно отменено и работает ради кого-то другого, с желанием каким-то иным. Мое желание находится внутри его желания, служит ему и используется только ради него. Это называется духовным. Ты этого хочешь? Даже если ты представишь это себе настолько правдиво, насколько позволяет тебе твоя ступень, ты увидишь, что не испытываешь невыносимого страдания того, что у тебя этого нет. Через мгновение ты оставишь эту мысль и больше к ней не вернешься. Поэтому не говори, что ты хочешь духовного. Ты хочешь наслаждений более сильных, чем те, которые ты ощущал до сих пор. Понимаешь? Вот и все. Поэтому говорят, сделаем и услышим. Здесь есть условия. Даже если ты действительно пока не хочешь духовного, но стремишься к нему прийти, сначала тебе нужно пройти исправление ради отдачи. И это называется «сделай», действие. Разумеется, это действие совершаешь не ты, а Творец. Но ты должен приложить определенные усилия. Приложи усилия в том, в чем ты можешь, внутри своего эгоистического желания, а взамен получишь нечто противоположное своему эгоистическому желанию. Совсем не то, о чем просил и чего хотел, совершенно не то, что собирался получить. Ты даже не мог представить, что получишь именно это. Но дело не в том, что он тебя обманывает. Как это выглядит тогда, что ты желал чего-то одного, соответственно, со своими келим, желаниями. Я прилагаю усилия, чтобы поглотить этот мир, поглотить будущий мир. Я хочу всего этого, а он вдруг мне дает противоположное. Стирает все мое желание к этому и к будущему мирам, делает меня совершенно другим. Но это не значит, что он совершает какой-то обман. Или как ты это еще назвал?
1: Мошенничество.
0: Мошенничество, да. Но на самом деле, в конце пути, ты сам хочешь, как сказано, и возопили сына Израиля, ты сам хочешь, чтобы он привел тебя в порядок. Ведь ты уже не отождествляешь себя со своим желанием получать. Ты действительно хочешь, чтобы он работал над ним и исправлял его. Ты видишь, что у тебя больше ничего нет, но точка в сердце растет рядом с желанием получать настолько, что из нее ты уже судишь свое желание получать и действительно хочешь, чтобы оно изменилось. Знаешь, тут есть вещи, которые трудно выразить. Ну и теперь Давид, да? Прежде всего, ты начал Рош Ходеш со слихот?
1: Конечно.
0: Ну и хорошо, слава Богу. Много людей приходит. Как так?
1: Из-за этого теракта, который был.
0: Из-за теракта должно было прийти еще больше людей. А именно теперь пришло мало? Видишь, что происходит? Не верят в слихот. А ты сам как почувствовал это? Так больше кричал и плакал, да?
1: Было, по крайней мере, как 8 миньянов. Отсюда ты слышишь шафары. Это очень эмоционально так волнует.
0: Это действует, безусловно. Разумеется, когда многие молятся, это действует.
2: Ну, азмар зетали шоль.
0: Да, так что ты хотел спросить?
1: Шлихот не проблема. Что такое ахоры по ним в заповеди?
0: Ахоры по ним — обратная лицевая сторона заповеди. Ахор и по ним. Ахураим — это подготовка, а по ним — это уже получение вознаграждения.
1: То, что я готовлю кли, это ахор? То, что я получаю потом, это по ним?
0: Я не знаю, что такое по ним и ахор в материальном. В материальном я это не знаю, я не разбираюсь в этом. То есть я знаю, как исполнить заповедь, например, совершить омовение рук, как ты говоришь, но где здесь по ним и ахураим, я не знаю. Возможно, кто-то так объясняет заключенный в этом смысл, но я не знаю. Ведь телесные действия не существуют в духовном. Там их не учитывают, и о них не идет речь. Духовным называется то, что выполняет душа без тела. Поэтому то, что ты делаешь в теле, и то, что ты делаешь в душе, это две разные вещи. Они могут быть противоположные, вообще не связанные. Могу есть, пить и наслаждаться всем этим. А в духовном пребывать в посте, в состоянии Йом-Кипур. Вот так это. Так это в порядке, да? Мы согласны.
1: В статье сказано, что Тора бесплодна. Почему Тора бесплодна? И чем Тора виновата?
0: Что значит, что Тора бесплодна? Если Творец создал Тору как приправу для желания получать, но желание получать не исправляется с помощью Торы, это значит, что Тора ничего не строит и не порождает никаких результатов. Ведь все порождаемые Торой результаты — это исправление, а затем наполнение. Такое состояние называется бесплодием Торы. Именно об этом сказано в Святой книге Зоар. Тот, кто не желает заниматься наукой Каббала, делает Тору бесплодной. Они просто не используют силу, ради которой была дана Тора. Нет, это просто не Тора. Если Тору не используют как силу, исправляющую желание получать, то это еще не Тора. Затем есть Тора как наполнение, есть как святые имена, которые раскрываются в намерении ради отдачи. Но об этом мы пока не говорим, это следующие ступени. Но изначально, когда ты впервые встречаешься с истинной Торой, это именно исправляющая сила. Если ты не принимаешь ее в таком виде, то все твои занятия вокруг нее, чем бы они ни были, не называются Торой. Можешь это назвать каким-нибудь, не знаю, еврейским клубом. Не знаю, я не отвергаю этого, но это не та Тора, которая написана. Вот и все.
1: Но Тора не виновата.
0: Тора — это то, что человек получает от Творца как силу для исправления своего желания получать. Точка. Тот, кто именно так относится к Торе, как высшей силе, называется получающим Тору. Если нет, то нет. Бери, открой пятикнижие, посмотри, сколько Творец говорит об этом, что говорят пророки, да и вообще все воззвания и все сказанное направлено только на то, чтобы получить силу Торы как исправляющую силу. А все прегрешения заключаются в том, что человек не делает этого, а берет ту же силу и использует ее в иных формах. Тогда сила Торы исчезает, а вместо нее возникает телец или что угодно другое. То есть против той силы у тебя появляется сила клипы. Ведь и клипа, и святость, они всегда находятся друг относительно друга. Не бывает клипы самой по себе. Ты либо принимаешь высшую силу как святость, либо принимаешь ее как клипу. Понимаешь? Среднего нет. И ни одна не существует отдельно. Они находятся одна относительно другой. Представь, что ты хочешь сейчас отнестись с высшей силой, а ты маленький несчастный человек, стоящий на поверхности земли, и хочешь установить свое отношение к Творцу, к высшей силе, то у тебя есть только две возможности. Либо ты относишься к нему как к силе, которая придет и исправит тебя, либо как нечто иное. Все что угодно. Все что угодно другое называется клипой. Вот и все. И тогда, разумеется, Торы там нет. Ты лишь хочешь использовать Творца, эту как бы высшую силу, ради собственных целей.
2: Ну.
0: Да?
2: Как это?
0: Так оно.
2: Кен.
1: Когда человек начинает этот путь, вы говорите, что он так хочет духовного, ему кажется, это великое, прекрасное, чудесное, много наслаждения. Если мы с вами, то что каббалисты пишут об этом,

0: И ты исследователь. Когда ты исследуешь, то своим разумом ты словно хочешь овладеть предметом исследования. Ты как будто поглощаешь то, что исследуешь, и хочешь поместить это внутрь своего желания, внутрь разума, внутрь своего сознания. У тебя нет другого способа. Так мы пытаемся охватить реальность, понять и познать ее. В духовном так поступить невозможно. Такой подход там не пригоден, просто потому что не работает. В духовном ты находишься внизу, крошечный, с такой маленькой головой, а духовное, ближайшая, высшая ступень, смежная с тобой, она в миллиард раз больше тебя, больше твоего разума, твоих келим, твоего сердца. Так как же ты думаешь поглотить ее, вместить ее в себя? Ничего не получится, ничего не поможет. Это не то, что ты подавишься, ты даже не сможешь подойти к ней таким образом. Она настолько велика, что ты не можешь даже открыть рот, чтобы ее поглотить. Так что же делать? Как все-таки возможно расти со ступени на ступень? Только так. На нижней ступени ты готовишь себя к получению разума, высшей ступени. Но разум высшей ступени в миллиард раз больше разума твоей ступени. Не количественно. Количество не представляет проблемы, а качественно. Он противоположен твоей ступени. Даже если на своей ступени ты будешь ангелом, но существует следующая ступень. Ангела Циона плюс один. Так Цион плюс один — это уже то, что у него считается святостью, это у него святость. А вся твоя святость относительно нее — это так, отходы. Таково различие между ступенями. Поэтому ты обязан прийти к состоянию, в котором ты полностью хоронишь себя, полностью сгниваешь, разлагаешься, тогда на следующей, более высокой ступени ты начинаешь жить и расти, как семя, из которого появляется росток. Росток. Росток.
1: Как я могу подготовить себя к следующей ступени, если я не вижу...
0: Ты можешь подготовить себя к следующей ступени, если ты готов к тому, что свыше с тобой поступили именно так. Теперь рассуждай в обратном направлении. Ты говоришь, верно. Значит, я должен таким стать. Ну как же прийти к такому желанию, как я могу этого захотеть? Сделаем еще один шаг. Что для этого нужно? Мне нужно желание, чтобы со мной так поступили. Как мне прийти к желанию, чтобы со мной так поступили? Для этого я должен осознать зло, понять, что все мое нынешнее состояние, оно хуже относительно высшей ступени. Она — это добро, а я целиком нахожусь во зле, иначе я не захочу от него избавиться. И так далее. Рассуждай в обратном направлении, и тогда ты увидишь, откуда нужно начинать сейчас.
1: Я не вижу по-настоящему следующую ступень, что она хорошая. Я вижу, что у меня плохо.
0: Ты ощутишь следующую ступень благодаря окружающему свету, который будет светить тебе. Ты почувствуешь ее. У тебя будут своего рода такие вибрации от нее. И этого будет достаточно для осознания зла. Я говорю о нас, о нашем состоянии в материальном, то есть ниже Махсома. А выше Махсома все происходит иначе. Там выше опускает в тебя ноги, дает тебе всевозможные примеры и говорит, как нужно действовать. Словно в нашем мире тебе заранее объясняют, что делать, готовят тебя, разумеется. Тебе все равно придется приложить большое усилие. Но не беспокойся. Тебя никогда не оставляют. И всегда хотят помочь каждому твоему доброму желанию. А если желание еще не настолько доброе, то его исправляют, чтобы оно стало добрым.
1: Какая простая вещь. Когда человек приходит к состоянию осознания зла на какой-то ступени, он не хочет следующей ступени, он хочет исправить эту ступень.
0: Сначала человек просто не хочет оставаться там, где он находится. Он видит, что его состояние очень плохое, и хочет только одного — выйти из него. Делай, что хочешь, неважно что. Ему не нужны ни Тора, ни вознаграждения, ничего. Пока он ощущает только то, что ему плохо. Он проклинает Каббалу, Бней Барух,

0: Ух, и все остальное, и тот день, когда он вообще сюда попал. Это такой этап. Возможно, этот этап проходит за одну секунду. А затем он все-таки начинает сравнивать свое состояние с более высокой ступенью и начинает понимать, что стоит стремиться к лучшему. Эгоизм снова начинает работать. Хорошо, сейчас это зло, но есть что-то получше, давайте это приобретем. Эго все время растет и помогает человеку переходить со ступени на ступень. Так эгоизм становится больше. Чем больше он растет, тем сильнее он хоронит себя и снова растет, и снова хоронит себя. Ведь желание получать в семени меньше, чем в ростке. В ростке, верно? Здесь одно противоречит другому. Что помогает тебе выйти из зла, когда ты чувствуешь, что эгоизм — это зло? Более сильный эгоизм. Все эти процессы выше нашего разума. Не случайно написано, Творец кладет руку человека и говорит, выбери, но приложи немножко усилий, да?
1: Ну, Хелик Тедзайн.
0: Ну, 16-я часть. Остальные ответы раскроются по пути. Я обещаю.
2: Сейчас, друзья, подведем итог нашего впечатления от урока, что мы хотим взять в работу в десятке. 6 минут семинара, пожалуйста.
0: Да, итог. Творец дергает человека, дает ему немножко света, много света. И так человек начинает чувствовать, развивает чувство. И дело в том, что Рав привел пример ускорения состояний. Насколько быстро можно это сделать, что люди более сильные, чем он, не проходят тысячи состояний в час. И нам нужно тоже прийти к таким состояниям и не ждать дни, и не ждать часы, и не ждать столько много времени, пока мы чувствуем по отношению к товарищам, к Творцу, к десятке.
3: Да, Творец дает свет, берет свет, и так он строит кли. И кли — это хисарон. Когда я знаю, чего мне не хватает, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог. Да, и статья, и урок. В статье написано «Келим в темноте», а Рав говорит об осознании зла, что такое Исраэль, тот, кто чувствует, что ему не хватает исправляющей силы. Есть свет, облачение в этом мире. Интересно, что такое облачение — это деньги, почести, власть и так далее. А есть свет без облачения — это свет, возвращающий к источнику, и из этого приходит к состоянию больна любовью, желание к исправлению.
0: Если Творец работает с келим, то что на этом все закрылись. Вопрос, что с нашей стороны? Можем ли мы что-то поменять? Нейтров сказал, что прежде всего мы должны согласиться с тем, что делает Творец. Как согласиться? Тоже непросто обращаться к нему. В общем, Творец хочет, чтобы мы выполняли какое-то действие, были бы на связи с ним. И это то, что мы должны развивать в себе, в нашем общем кли, чтобы это был самый большой хисарон — обратиться к нему. И вместе мы это сможем выстроить.
3: Да, Рав сказал, когда существует Тора, то, что мы читаем, то, что мы хотим прийти к этому, мы Израиль. А злое начало существует только у Израиля, у народов мира не существует, поэтому все наше состояние поддерживает друг друга, то, что называется Израиль, и тогда мы поймем, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, нам нужны исправления, и все это, вся эта статья, как руководство к действию.
0: Что могу добавить? Нужно до учебы намереваться быть в намерении, что в результате придет свет, и то, что за счет учебы придет свет и даст намерение, силы и все действия, чтобы были ради отдачи. Это свойство Творца. Как это делается, как к этому приходит? Чтобы все было ради Творца. Тогда человек удостаивается сыновей в духовной работе. То есть твойство Творца, когда он уже может отдавать. Это означает работать ради небес. В этом это и должна быть наша цель. Это, может быть, нам стоит договориться друг с другом, что мы хотим достичь Творца, не удостоиться почести или чего-то еще, а свойство Творца — быть слиянием с Ним. Это и будет нам подарком. То, что мы находимся во власти Единого. Когда мы чувствуем Творца, чувствуем Его величие, чувствуем то, что Он находится в нас.
3: Есть два образа обращения к Творцу. Первый, когда я хочу, чтобы Он исправил мое неисправленное желание. Все остальные обращения — это клипа. Это обращение из желания получать, которое хочет получить наполнение. Нужно помнить все время вот это обращение к Творцу, чтобы исправил меня. И об этом он говорил. Вот, проделать такую подготовку, что мы хотим от Творца, чтобы он сделал. Нужно это помнить. Иногда мы забываем действительно, что мы у него просим.
0: Да, и очень красиво объяснялось, что вся работа в исправлении желания получать и достижения отдачи, наша отдача в десятке — это любовь к товарищам, объединение между нами. Всякий раз, когда желание получать растет, мы делаем действия, потому что Раф очень хорошо объясняет, что твоя сила то должна быть в работе вместе с силой Творца. И мы тут сотрудничаем с высшей силой.

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.
0: Нормально.

0: Приветствуем, приветствуем всех товарищей мирового кли. Очень трепетно в этот день нам выпала честь десятка МАК-25, МАК-7 провести подготовку к уроку. И в этот день хотелось бы особо отметить ту благодарность, которую, наверное, испытывает каждый товарищ в мировом кли к тому человеку, который коснулся каждого сердца, каждого товарища в мировом кли. Давайте мы сегодня вспомним с добром и с благодарностью за то дарованное чувство единства, которое собирает нас день за днем, приводит сюда ежедневно на утренний урок, чтобы в этом объединении найти отклик той любви, отражение того света Творца, которое дарует нам Каббала и которое мы находим здесь, в Бней Барухе. Поблагодарим за это нашего Рава и поблагодарим каждого нашего товарища в мировом кли. Я передаю слово своему великому товарищу Андрею.
1: Бальсулам, Самати, статья 225, поднять себя. Невозможно поднять себя выше своего круга, поэтому человек должен питаться от своего окружения, и нет для него никакого совета, кроме как продвигаться посредством Торы и больших усилий. Поэтому, если человек выбирает для себя хорошее окружение, то он выиграет во времени и в усилиях, ведь он тянется за своим окружением. Ставь еще раз. Невозможно поднять себя выше своего круга, поэтому человек должен питаться от своего окружения, и нет для него никакого совета, кроме как продвигаться посредством Торы и больших усилий. Поэтому, если человек выбирает для себя хорошее окружение, то он выигрывает во времени и в усилиях, ведь он тянется за своим окружением. Вопрос на активный семинар. Как мы каждый раз выбираем лучшее окружение? Как мы каждый раз выбираем лучшее окружение? Ну, как мы выбираем? Сердцем, да,
2: Собственно, наше выяснение было и вчера, в чем именно наша часть, чтобы увеличить потребность в духовном. И не знаю, то, что я, по крайней мере, понял и взял из этого выяснения, это то, что это взаимная вещь, что и человек, тот, кто должен возвеличить важность и все время смотреть с большей ценностью по отношению к своим товарищам, иначе он не может воодушевляться ими. И также само окружение, товарищи, группа должны действовать на человека и пробуждать его. Поэтому тут есть общее понятие.
3: Всякий раз выбирать более лучшее окружение означает, что возвеличивать окружение означает, что пока я вкладываю себя в окружение, чтобы оно все больше влияло на товарищей, по мере того, что будет влиять на них, это вернется воздействием на меня. Все время нужно возвеличивать и выбирать группу.
2: Да, если мы любим товарищей все больше и больше, мы возвеличиваем все больше окружение, и у нас есть выбор каждый день.
3: Да, мы должны все время быть заняты объединением, подталкивать товарищей, помогать им достичь объединения. И мы это делаем каждый раз на разных уровнях. Это как будто каждый раз разное окружение.
2: Тут есть много вопросов, видимо. Может быть, это место выбора, а не просто... Допустим, в статье «Свобода выбора» он пишет, что это книги, что ты читаешь, чем ты занят. А в других местах он это объясняет как группа, как окружение. И мы, может быть, понимаем, что это изменение внутреннего отношения нашего по отношению к тому, что нас окружает. окружает и что ведет нас к цели.

0: И цель должна быть общей, через объединение достичь раскрытия Творца. В конце концов, мы поднимаем ман, просим Творца, чтобы Он поднял нас, осветил нас. И этот хисарон или ман желательно, чтобы был общий. И мы учили не раз, это означает, что друг за друга. Насколько каждый направлен на улучшение, возвышение окружения, и внутренний, и внешний. Так мы создаем общий хисарон.
1: Творец великий, всемогущий, благодарим за возможность обращаться к Тебе через товарища и за тот подарок в его лице. А главное, дай нам возможность, радость, воодушевление делать всё-всё для его счастья и благополучия. Отрывок Рабаша, номер 14, 1988 год. Необходимость любви к товарищам. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят одного к другому. Поэтому каждый включает в себя силы другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому. Поэтому каждый включает в себя силу другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек является единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. А сейчас у нас семинар молчания. Используя силу нашей группы, давайте ощутим себя в слиянии с Творцом. Используя силу нашей группы, давайте ощутим себя в слиянии с Творцом.

Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши.

0: Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну. Что там говорится о войне по выбору? Что означает война по выбору? И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, и это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, он дающий, а творения, которые должны получить от него, противоположны Творцу, они ощутят свойства стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает ради того, чтобы отдавать». По этой причине были созданы две системы — система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание «получать» называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить вместе, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению. Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу. Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу